Совсем недавно, в 2002 году, на английском языке впервые были опубликованы дневники протопресвитера Александра Шмемана. О существовании этих дневников, как пишет его сын Сергей Шмеман, в предисловии к английскому изданию стало известно лишь после кончины отца Александра 13 декабря 1983 года. К тому времени весь православный мир уже был знаком как с самим именем протопресвитера Александра Шмемана, декана Свято-Владимирской семинарии в Америке, доктора богословия, общепризнанного специалиста по литургике и литургическому богословию, так и с его многочисленными книгами и статьями на самые разные темы, касающиеся богословия, истории и богослужения православной церкви. Тем не менее, настоящим открытием стали его дневники, опубликованные почти 20 лет спустя его кончины, когда образ отца Александра как великого знатока и пламенного апологета православной церкви уже навсегда сложился в сознании многих людей. Со страниц дневника отец Александр предстает как человек, глубоко знающий и любящий свою церковь, не столько как богослов, специалист по литургике или церковной истории, сколько как человек большой веры, наделенный самым главным талантом, видит церковь как реальность Царствия Божия, данную здесь, среди нас, как осуществившийся дар любви и полной совершенной радости. Большую часть своих дневников отец Александр писал на русском языке и лишь иногда по-английски и по-французски. Перевод на английский язык для последующего английского издания в сокращенном виде выполнила вдова отца Александра Ульяна Сергеевна Шмеман. И вот теперь, наконец, выходит полное издание на русском языке в издательстве «Русский путь» в Москве. Книга будет называться очень просто «Дневник 1973-1983». Составителями выступили Ульяна Сергеевна Шмеман, Никита Алексеевич Струве и Елена Юрьевна Дорман. Читая строки из дневников отца Александра, невозможно не почувствовать, с какой любовью и трепетом относился отец Александр к церковному богослужению и с какой болью он размышлял о том, как мы бываем глухи, имея столь неиссякаемый и мощный источник радости, как церковь и ее явление в мире сем. Вторник. 3 апреля 1973 года. Сегодня лекция о воскресном прокимне за всенощным бдением, о подготовке к чтению и о самом чтении Евангелия. И снова, сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке непередаваемое передать другим. Боюсь, неудачно. Даже в православии люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение, в какую реальность оно вводит. Как, прежде чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то измерение, в котором одно все это – сообщение, передача, причастие – могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует Церковь. И без него все ее учение, строй, порядок – все это ничего не значит. Четверг, 5 апреля 1973 года. Во время пассии, стоя в алтаре, думал, какая огромная часть жизни с самого детства прошла в этом воздухе, в этом состоянии. Точно все это один длящийся, вечно тождественный себе момент. Алтарь, священник в великопостной ризе, совершающий кождение. Тот же радостно-смиренно-горестный напев великопостного «Господи, помилуй». Так вот и останется от жизни момент смерти. Единое видение неизменного алтаря, вечный жест, вечный напев. И, конечно, лучше этого ничего нет. Явление, эпифания. Я убежден, что это на глубине те откровения, те прикосновения, явления иного, которые затем и определяют изнутри мироощущение. Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости, которую действительно никто не отнимет от нас, потому что она стала самой глубиной души. Потом эта радость определяет ход, направление мысли, отношение к жизни. И, говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность — не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь — это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. Христианство — это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленная на уничтожение времени,
суть лжерелигии и лжедуховность. «Будьте как дети» — это и означает «будьте открыты вечности». Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть взрослым, от необходимости попирать детство в себе. Взрослая религия — не религия, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все время извращаем. Вы уже не дети, будьте серьезны, но только детство по-настоящему серьезно. Первое убийство детства — это его превращение в молодежь. Это действительно кошмарное явление, и потому так кошмарен современный трусливый культ молодежи. Взрослый, по-настоящему взрослый человек, способен вернуться к детству. Молодежь — это отречение от детства во имя еще не наступившей взрослости. Христос нам явлен как ребенок и взрослый, несущий Евангелие, только детям доступно. Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность себе заглушает. В детстве никогда нет пошлости. Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей и перестает с волнением прислушиваться к молодежи, к ее исканиям, мнениям, интересам. Раньше спасало мир то, что молодежь хотела стать взрослой. А теперь ей сказали, что именно как молодежь она и есть носительница истины и спасения. «Ваши ценности мертвы», — вопит какой-нибудь лицеист в Париже. И все газеты с трепетом перепечатывают и бьют себя в грудь. Действительно, наши ценности мертвы. Молодежь, говорит правдиво, не терпит лицемерия взрослого мира. Это ложь. Она полна этой трескучей лжи и только ей верит. Это самый идолпоклоннический возраст и вместе с тем самый лицемерный. Молодежь ничего не ищет, она преисполнена острого чувства самой себя, и это чувство исключает искание. Чего я сам искал, когда был молодежью? Показать себя и больше ничего, и чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал, а те, кто просто этого не замечал. В первую очередь отец, своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и ничего на показ. Об него и разбивалась вся эта молодежная чепуха, и чем больше я живу, тем сильнее чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Никогда в жизни я с ним не советовался и ни о чем не спрашивал. Но вот теперь думаю о нем со все большей благодарностью, со все большей нежностью. Так ясно становится, что роль эта в том и заключалась, что никакого кривляния, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно. Все от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно, светилось в нем детство. Потому и любили его так все, кто его знал. И теперь этим детством светится мне его образ. Вербное воскресенье. 22 апреля 1973 года. Радость церковная. Как она льется из этих двух действительно единственных дней — Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. Сегодняшний апостол. Радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Мир, превосходящий всякое разумение. Праздник Царствия Божия. Вторник, 12 октября 1976 года. Начало ложной религии — неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И только по отношению к ней — правильный, подлинный, плодотворный и страх Божий, раскаяние и смирение. Вне этой радости они легко становятся демоническими, извращением на глубине самого религиозного опыта. Это религия страха, псевдосмирения, вины. Но до чего же сильна она не только в мире, но и внутри церкви? И почему-то у религиозных людей радость всегда под подозрением. А первое, главное, источник всего — «Да возрадуется душа моя о Господе». Страх греха не спасает от греха. Только радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не освобождают от мира его соблазнов. Радость — основа свободы, в которой мы призваны стоять. Где, как она извратилась, замутилась эта тональность

доказательства. Все, что угодно есть в психологии, одно в ней абсолютно невозможно, немыслимо и недопустимо. Радость. Понедельник, 17 сентября 1979 года. Спокойный рабочий уикенд с чудной солнечно-прохладной погодой за окнами. Бился, если так можно выразиться, над главой «Таинство покаяния», над его историческими, богословскими, психологическими метаморфозами. Как, почему из таинства примирения с церковью превратилось это таинство в нашу современную трехминутную исповедь? Почему все миряне превратились в отлученных? На все это ответов нет, никто этим не занимался, а между тем для церкви, для ее, так сказать, повседневной жизни нет проблемы более насущной. Что такое разрешение грехов? В чем состоит власть вязать и решить? Я не сомневаюсь, что, несмотря на все метаморфозы, в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое подлежащее, то есть сама реальность, сама сущность покаяния, неотделимая от сущности христианства. Христианство есть покаяние, и потому церковь есть таинство покаяния, и потому в церкви есть таинство покаяния. Но разуметь, вскрыть подлинный смысл и содержание этого тройного «есть» нелегко. Ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние — тоска не по праведности, это тоска по Богу. «Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня». В отрыве же от этого своего теоцентризма покаяние становится антропоцентрическим и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму. Четверг, 2 октября 1980 года. Вчера вечером лекция о храме и храмовом благочестии. В связи с этим мысли о судьбе православия. Торжество сейчас в богословии и благочестии монашеской линии. Меня беспокоит отождествление этой линии с православием. Это уже не часть вместо целого, а выдавание этой части за само целое. В Америке редукция православия к иконам, всяческому древнему пению и все к тем же афонским книгам о духовной жизни. Торжествует византинизм, но без присущего ему космического охвата. Я не могу отделаться от чувства, что все это прежде всего своего рода романтизм, любовь к этому образу православия, и любовь потому как раз, что этот образ так радикально отличен от образа современного мира. Бегство, уход, сведение православия к себе самому, защита его всевозможными ограничениями. Для меня крайне знаменательно то, что повсюду, где эта линия торжествует, как-то выпадает Евхаристия, причастие. И это значит чувство, опыт церкви и опыт ее, который сейчас нужнее всего. Монашеская линия – церковь, приход, соборность отдает миру сему. Только личное противостояние ему и уход из него, внутренний, являет как православный ответ и путь. Монашеская линия, как это ни звучит странно, обмерщает церковь. Так что по этой монашеской логике для спасения уходить нужно не только из мира, но и из церкви. Великий вторник, 21 апреля 1981 года. Что потеряло христианство, прежде чем отшатнулся от него им вскормленный мир и начал свой суд над христианской верой? Оно потеряло радость. И опять-таки не радость природную, как природную любовь, не радость оптимизм, не радость от земного счастья, а ту Божью радость, о которой Христос сказал, что ее никто не отнимет от нас. Только эта радость знает, что любовь Божия к человеку и миру не жестокая, знает же потому, что сама от того абсолютного счастья, для которого создал нас Бог. Христианство, не церковь в своей мистической глубине, потеряло свое эсхатологическое измерение, обернулось к миру как закон, суд, искупление, мздовоздаяние, как религия загробного мира, в пределе запретила радость и осудила счастье. И мир восстал против христианства во имя своего земного счастья. И все его вдохновение, вся его мечта, утопия, идеология, нужно ли доказывать это, в сущности, это земная эсхатология. Парадокс истории христианства. Перестав быть эсхатологичным, оно сделало эсхатологичным мир. А мир создан счастьем, счастьем с большой буквы, и для счастья. И об этом счастье все в нем вещает, все к нему призывает, все о нем свидетельствует даже самой своей хрупкостью. В падшем, утерявшем счастье, но о нем тоскующем, им, несмотря ни на что живущем мире, христианство открыло и даровало счастье. Его во Христе как радость исполнило. И потом само же закрыло. И тогда мир возненавидел христианство и вернулся к своему счастью.

но уже отравленный неслыханным обещанием абсолютного вечного счастья, стал его строить, к нему прогрессировать, ему, будущему, подчинять настоящее, ему, будущему, поклоняться. И вот теперь, замыкая этот круг, само христианство, чтобы завоевать себе обратно свое место в мире и в истории, принимает эту земную эсхатологию, начинает уверять себя и других, что именно к этому земному счастью оно всегда на деле стремилось, и что ни о чем другом не учили ни Христос, ни Церковь. И вот христианство расколото на консерваторов, тоскующих по религии законам мздовоздаяния, которые они когда-то создали, и прогрессистов, служащих будущему счастью на земле. Но вот что любопытно. И те, и другие ничто так не ненавидят, как призыв к радости, как напоминание о той радости великой, с возвещений и дарований которой начинается Евангелие, которое христианство живет. «Радуйтесь, радуйтесь о Господе, и паки реку, радуйтесь», и которой, а не награды, оно чает. Одни говорят, как можно радоваться, когда миллионы людей страдают, нужно служить миру. Другие говорят, как можно радоваться в этом мире во зле лежащим. И не понимают, что если на какую-то минуту, длящуюся вечно тайной подспудных святых, Церковь победила мир, то победила только радостью и счастьем. Тупик мира со всем прогрессом, тупик религии с ее законом и терапевтикой. Из обоих этих тупиков вывел нас Христос. И это вечно празднует Церковь, и этого столь же вечно не хотят и потому не слышат люди. Не к тому в земный Иерусалим заеже страдати, но восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему, и совозвышу вас в горний Иерусалим, в Царство Небесное. Христианство прекрасно. Но именно потому, что оно прекрасно, совершенно, полно, истинно, приятие его и есть прежде всего приятие этой прекрасности, то есть полноты, божественного совершенства. Между тем, сами христиане в истории раздробили его, стали и сами воспринимать его и другим предлагать по частям, и по частям часто не отнесенным к целому. Учение о том, учение о сём, доктрина того, сего, но в этом раздробленном виде оно теряет главное, ибо только в том, чтобы приобщить нас к главному, смысл каждой части». Понедельник, 1 февраля 1982 года. Мне вдруг стало ясно, что на последней глубине дьявольская борьба внутри Церкви идет с Евхаристией, и что это, конечно, не случайно. Без поставления Евхаристии во главу угла Церковь – религиозный феномен, но не Церковь Христова – столб и утверждение истины. Вся история Церкви отмечена поэтому благочестивыми попытками редуцировать Евхаристию, сделать ее безопасной и для этого растворить ее в благочестии, свести ее к говению, оторвать ее от Церкви, от мира, от Царства. И ясным стало, что если есть у меня призвание, то оно тут, в борьбе за Евхаристию, против этой редукции, против расцерковления Церкви, путем ее клерикализации с одной стороны и ее обмерщения с другой. Пятница, 2 апреля 1982 года. Молодушие и буря. Увы, я не могу иначе назвать состояние моей души, когда я думаю о нашей церкви. Христа убила и Христа убивает религия. Религия же — этот орган в нас, который, как это ни странно, одновременно бесконечно усиливает и скрывает от нас наши самые глубокие страсти и грехи — гордыню, фарисейство, самодовольство, самолюбование. Религия есть постоянное наше самооправдание перед Богом, замазывание для самих себя наших грехов и искушений. Мне рассказали, что произошло с одним протестантом, который принял православие и стал диаконом. Оказывается, с тех пор он бросил свою жену и детей и живет в каком-то скиту и пишет в журнальчиках рецензии на, скажем, Калиста Уэра с обвинением в его недостаточном православии. И я спрашиваю себя, как это могло случиться? Почему, чем больше он соприкасается с православием, тем сильнее его тянуло к этому темному, страшному фанатизму, к обличениям, проклятиям. В том-то и дело, что в какой-то момент он начал ненавидеть именно свет и радость православной веры, и это-то и страшно. Да, мы живем в страшном мире, но ведь не страшнее же он, чем тогда, когда распинал Христа. Что можно прибавить еще к этому ужасу, к этой страшности? И не для того ли отдал Христос себя на распятие, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни? Жизни, а не религии, от страха законничества, власти которой освободи нас, спас его смерть. Да, Христос сказал, что если мы хотим быть совершенными, то должны все бросить и следовать за Ним. И вот этот диакон бросил свою семью и следует за Ним. Кажется, все правильно, но на это хочется ответить, не так все просто. Ибо что значит следовать за Ним? Значит ли это, как теперь многие думают, обязательно становиться священником, монахом, богословом?
Думаю я, что значит это в контексте всего Евангелия как раз обратное. Ибо тот, за кем мы следуем, не уходит, а приходит. И приходит, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком. То, что для следования за Христом нужно бросить, Христос отождествляет с имуществом и семьей. И действительно, в падшем мире это те две тяжести, которые мешают человеку, связывают его, являются препятствиями следованию за Христом. Ибо они стали идолами. И потому-то говорит Христос о них, что именно возвращение этих двух основных координат жизни раскрывается вся глубина падения человека и мира, от падения их от Бога. Ибо в том-то и все дело, что и имущество, и семья от Бога. При сотворении мира Бог дает его владение человеку, яко царю твари. И при сотворении человека создает жену, ибо нехорошо быть человеку одному. Но тогда в том и состоит падение, первородный грех, что мир как имущество захотел для себя человек, а не для Бога. И жену сделал объектом любви, оторванной от любви Божией, опять же, для себя. Но вот сам Христос отдает, бросает жизнь, но для того, чтобы воскресить ее, освободить от смерти, чтобы перестала она быть сама источником смерти, чтобы она, жизнь, воцарилась и была поглощена смерть победой. Значит ли это, что Он зовет нас к самоубийству? Бросить мир, раздать имущество, оставить семью? Что это значит? Разве это отождествление их со злом, которое нужно отбросить? Нет, это значит освобождение и преображение их в то, чем и для чего создал их Бог. Ибо как могла бы церковь совершать тогда таинство брака, если бы брак был злом? Но брак потому и таинство, что в нем совершается отдача его Богу, Христу, Духу Святому. Тут все свет, как и в призыве Христа «раздай, оставь», все положительно, все свет, а не тьма и разрушение. Великий понедельник, 12 апреля 1982 года. Вербное воскресенье, праздник царства, праздник воцарения. Так ясно празднуя его, что вся страстная — это явление царства. Вход Господень в Иерусалим, явление царя, тайная вечеря, явление царства. Крест воцарения, победа царя. Пасха — начало вечной Пасхи, вхождение на небо. И отверз еси нам райские двери. Великая Пятница, 16 апреля 1982 года. Простые вопросы. Чего хочет от нас Бог? Чтобы мы Его любили, чтобы приняли Его как источник, смысл и цель жизни. Душа души моей и царь. Как можно полюбить Бога? Где место этой любви? В Его самораскрытии, самооткровении нам в мире и в жизни. Вершина и полнота этого самооткровения — Христос. Все отнесено к Нему. Для этого воплощение, вхождение в мир природы, времени, истории. Следовательно, любовь к Богу — Христос, радость о Нем, любовь к Нему, отнесение всего к Нему, собирание всего в Нем, жизнь им, узнавание Его во всем Духом Святым. Церковь — возможность и дар этой любви и жизни. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Открытая книга» для вас прозвучали фрагменты дневников протопресвитера Александра Шмемана. Книга под таким названием вышла в свет в издательстве «Русский путь». На этом наша программа завершена. У микрофона была Ольга Суровикина. Спасибо вам за внимание.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Шмеман, американский журналист, корреспондент, известный, наверное, всем, по крайней мере, по названию газеты «Нью-Йорк Таймс», лауреат Пулитцеровской премии, одной из самых престижных премий в мировой журналистике, и сын известного, конечно, всем верующим православным людям, русского богослова, священника, пастыря, отца Александра Шмемана. Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Добрый день, отец Александр.
0: Я хотел бы вас попросить сегодня рассказать нам о себе. Когда-то в нашей беседе говорили о том, что вы стали журналистом, потому что это было довольно популярно у вас дома, было много газет, вся семья интересовалась живо всем, что происходит в мире, и это вас, вероятно, и подвигло на эту стезю. О журналистике в то же время часто говорят как о таком, ну, как бы поверхностном взгляде на жизнь. Есть как бы академический взгляд, когда мы проникаем в глубину вещей, в историческую перспективу. И журналистика как нечто, что этому противостоит, как что-то такое случайное, взгляд и нечто. Вот как для вас и вообще для журналистики, может быть, американской, я думаю, более богатой и многообразной, чем журналистика, к которой мы привыкли здесь. Есть ли там серьезность, глубина и так далее? Что вас привлекает в этой профессии?
1: Вы знаете, традиции журнализма очень разные. В России, в Европе, в Америке и в Европе, конечно, делятся на всякие традиции. Скажем, вот французская традиция, там очень много мнений и очень мало новостей. Можно перечитать «Le Monde» от начала до конца и не знать, что произошло вчера. И в России тоже, вот, может быть, своя традиция, где такое красноречивое писание очень важно, как написано. А в Америке это англосаксонская традиция, из Англии очень резко делится отдел новостей и отдел мнений. И корреспондент, который занимается новостями, он должен передавать новости. Это не значит нечистые факты, это даже не значит, что это должно быть объективным, потому что никто не знает, что это значит, но что он должен справедливо передать то, что произошло, и постараться это объяснить так, что читатель не узнает, что он сам об этом, вот как он об этом чувствует. Но что у читателя останется возможность вообще перейти к умному, как бы, своему выводу. Я вот всегда эту журналистику очень любил. Я вырос в Америке, я читал газеты всегда, и особенно, вот я помню, вот в университете я начал читать, когда американские корреспонденты были в России, и передавали вот новости тогда о диссидентах первых, что они с ними встречались, что иногда вышибали, что здесь какая-то была такая храбрость. И да, может быть, это поверхностно, это не литература, это не история, но это как бы фронт информации, с чего все начинается. У вас не может быть мнения, пока вы не знаете, что произошло. И для этого нужно какой-то взгляд, нужно такое опыт справедливости, чтобы вы могли передать, что правда произошло, что вы можете вот из всего как бы хаоса вынести основные течения, основные факты, что вы можете понять очень быстро, что происходит в политике страны. И меня, конечно, особенно интересовало, когда я был в университете, то, что происходило в России. Тогда было первое поколение корреспондентов, которые уже смогли немножко понять, что происходит, потому что тогда уже стало немножко возможно, вот в 70-е годы, встречаться с людьми, немножко можно было путешествовать, и меня это как бы очень тянуло.
0: То есть вас как бы Россия привлекала, прежде всего, как объект?
1: Быть журналистом в России, вот, и путешествовать, и видеть, и стараться понять, что происходит. И стараться на это смотреть абсолютно как бы бескорыстно. Объективно это очень опасное слово, я стараюсь им не пользоваться, я не знаю, что это значит. И потом, когда я попал, значит, в армию, меня послали в Вьетнам, и там у меня был мой лучший друг, был корреспондент из газеты в Балтиморе, И мы с ним...
0: А вы как журналист попали туда?
1: Нет, я попал как солдат. И он тоже был солдат, но он уже до этого работал в газете. Ну, его взяли, у нас тогда всех брали. И мы с ним начали ездить в Сайгон и навещать корреспондентов. И вот тогда уже все. Я понял, что вот то, чем я хочу быть. И я начал тогда и стараться писать письма, вот в том числе письма моему отцу. Я старался писать вот в таком стиле. Я не говорю, кто прав, кто не прав, но я хочу вот объяснить, что здесь, по-моему, происходит. И он это очень поддерживал, он очень любил эти письма, их передавал другим. Так что, когда я вернулся, я окончил университет, я изучал именно Россию, ну, русскую литературу все больше, но потом взял больше курсов о Советском Союзе, о современной России, и начал стараться попасть в газету. Но это взяло немножко время. Мы сначала работал в Америке, потом в Южной Африке 2 года, и потом, наконец-то, в Россию, где я поработал 10 лет журналистом. Вот так вышло, что я там был 5 лет до Горбачева и 5 лет после, а между был в Германии, когда вот эту стену там сняли. Так что вот такой был путь. Сейчас я работаю в моей газете New York Times, принадлежит International Herald Tribune в Париже. Это международная газета, мы издаемся на всех континентах, в том числе и в Москве, можно ее купить на английском.
0: То есть это Herald Tribune, дочерняя газета New York Times.
1: Да, да. Но у нас она, конечно, иная, потому что она на международный рынок, и ее читают и в Азии, и по всей Европе. Она очень хорошая газета, именно из-за связи с New York Times. И там я занимаюсь отделом мнений, тем, что всю мою карьеру как журналист я не позволял себе мнения, а теперь я только с ними и работаю, и это совсем другое. Но я нахожу, значит, статьи всяких посторонних людей, у которых интересное мнение, в том числе многие из России у нас пишут, я их перевожу. Мы очень часто стараемся найти, вот когда был, скажем, конфликт в Грузии, я старался находить русских, которые могли бы изложить вот русскую точку зрения, чтобы не все это выходило или из Вашингтона, или из Брюсселя.
0: Да.
1: И вот я теперь вижу своей задачей стараться как бы балансировать мнение. И мы печатаем обычно статьи парами. С одной стороны, дают то, что мы думаем, вот что мы думаем, а вот вы, читатель, подумайте сами теперь. Такая у меня задача.
0: Да, но это очень хороший подход, это то, чего у нас, мне кажется, мало. Вообще, как вам кажется, чем отличается журналистика России, ну, кроме стилистики, вот о которой вы уже упомянули, от журналистики, скажем, вот американской?
1: Мне кажется, сейчас основные вот газеты в России немножко страдают. Сейчас, я думаю, они немножко боятся высказываться слишком резко, слишком критически, так что настоящие сейчас обсуждения идут по интернету, а по интернету можно найти почти все. Но проблема интернета, которая мучает всех нас, журналистов, это то, что там все. И очень трудно найти, чему можно поверить, чем можно пользоваться. Там просто слишком много, и нет никакого контроля.
0: Ответственности нет.
1: Ответственности, профессиональных редакторов нету. Так что немножко хаосисто. Но то, что я читаю на таких более основательных русских сайтах, мне кажется, идут очень серьезные там дискуссии, очень важные, очень честные.
0: Какие вы могли назвать сайты серьезными?
1: Газета.ру, вот ее я читаю. Ой, дорогие, сейчас не могу припомнить, они у меня вот автоматически выскакивают, но газету я читаю. И там, в общем, основные мнения можно найти, но пока что еще информации не всегда хватает. Вот просто такой достоверной информации о том, что происходит. Я очень люблю читать русские газеты. Это возвращается к первому моему ответу, потому что всегда или очень часто очень хорошо написано. Здесь всякий талант писания, это еще очень сильно держится в России. Люди пишут очень литературно, красивым языком, всегда хорошо выражаются, всегда весело дочитать до конца статьи, что по-английски мы не всегда делаем.
0: А вот если говорить о темах, значит, вообще такая ваша общая тема – это все-таки Россия.
1: Нет, сейчас нет. Сейчас в моей газете я занимаюсь
0: отделом мнений,
1: отделом, и там все.
0: Все темы. То, что вы пишете сами.
1: Да, я все больше, когда пишу, я теперь сравнительно мало, но это очень часто в России. Но не только. Я, в общем, работал и в других странах. Я поработал несколько лет в Израиле, так что я о Среднем Востоке часто пишу. Ну, в Европе я живу сейчас, но у меня уже такой возраст, что я стараюсь, когда вот что-то происходит, я стараюсь поставить в какую-то такую историческую перспективу. И люблю писать статьи, где я напоминаю читателю, что все это не в первый раз происходит, что есть история. Но в основном я больше сейчас редактор, больше бюрократ, чем журналист.
0: Но все-таки вот вы сейчас пишете статью о церкви в России. И что для вас эта статья?
1: Эта статья для меня, может быть, самая сложная за много-много лет. Потому что, во-первых, я ее пишу не для своей газеты. Это меня попросили написать для National Geographic. Так что это совсем другой стиль. И они хотели именно личную статью. Вот вы, как человек православный, который жил в России и в советское время, и после. Вот вы знакомы с этой церковью, ваш отец в ней имеет влияние там. Опишите вот все это. Они хотели такой как бы личный эссе о том, что я здесь вижу, нахожу. И это ужасно для меня сложно, потому что все мое как бы воспитание журналистическое было так, было себя исключать из картины, что я вот не присутствую. Я описываю то, но вы не знаете, что я думаю. Вы знаете, что я увидел, что я понял. Но меня тут нету. А тут вдруг это я должен говорить, что вот я правда тут, что вот я навестил такие места, и сложность в этом для меня большая, и потом, что мнения мои личные меняются вот каждый день. Зависит, что вы видели, что вы слышали. И когда что-то такое сугубо мне близкое, вот как церковь, я не могу на нее смотреть, как посторонний какой-то там политик. Я сюда приехал. Ну да, я иностранец, да, я пишу для американского журнала, но я все-таки тоже и православный, и русский, и все это тоже мое. Я хочу все это защитить от каких-то плохих мнений, я хочу это объяснить. Так что выходит очень-очень сложная картина, которая пока что у меня идет с большим трудом. Но я надеюсь, я все-таки сумею, потому что для меня это именно очень важно, что здесь происходит в церкви. Все-таки для меня очень важно, чтобы это все перешло, конечно, к лучшему, и я почему-то уверен, что только к этому и может все это прийти.
0: А какие, может быть, еще темы вот о России вы уже затрагивали? Что вас вообще интересует в жизни в России?
1: Ну, конечно, политический путь, который я не должен вам объяснять, что вот за последние 15-20 лет удивительно сложно, идет во все стороны, и здесь много чего неожиданного. Много, может быть, мы должны были ожидать, мы должны были знать, что к этому придет. Но сначала была такая эйфория, все шло вверх, все в какой-то полной свободе, полной демократии, а потом оказалось нет, и потом вдруг какие-то хлынулые богатства. И все это, я думаю, для самих русских еще не совсем понятно, а уж для иностранцев сугубо непонятно. И из этого делаются многие такие очень упрощенные версии, что вот была демократия, а теперь авторитарная, и все. Так что моя задача стараться всегда немножко сказать «да, но». Нужно понять вот это, и это, и это. И нужно помнить, что вот откуда все это идет. И не забывать, что, в общем, прошло 15 лет. Так что у меня, может быть, когда я пишу, такие статьи выходят немножко, как сказать, такая оборона.
0: Апология некоторая.
1: Вот, некая апология.
0: Да, потом, мне кажется, тоже западные люди привыкли к определенным клише. То есть они смотрят на другой мир, просто в тех же терминах, так сказать, пытаются объяснить явления, которые не совсем соответствуют этим терминам.
1: Да.
0: Когда говорят, например, освободительная борьба чеченского народа, или там кого-то из лидеров, например, чеченцев называют лидером народа, он не является лидером народа, потому что там много лидеров, там кланы, и там очень сложная внутренняя структура всей этой жизни. Там нет одного лица, которое бы выражало мнение народа. Это просто как пример. И очень много вот таких ситуаций, когда недостаточно ясно представляют реальность. То есть все это надо гораздо более тонко и осторожно делать. Но это сложно в журналистике, наверное.
1: Это сложно, и я все больше и больше понимаю, нужно стараться не все объяснить вот в одной статье. Нужно выбрать какой-то яркий пример и его использовать, чтобы объяснить вот то, что вы говорите о Чечне. Так что нужно находить примеры и стараться из них делать такую более общую картину. И то, что вы говорите о словах, это, конечно, самая большая проблема. Вот такое слово, как сатилизм. Я вот вижу, что это значит в России, что это значит в Америке, а в Европе это еще совсем другое. В Европе это что-то сравнительно консервативное даже. Так что такие слова нужно стараться именно опасаться. Но это почти невозможно, потому что у нас других слов нет. Вот демократия стала таким словом тоже, которое другие понятия у всех. И, конечно, сложность в Америке, это, что это страна, которая сделала из своей системы, из своей демократической системы, почти какую-то религию, что вот лучше этого не может быть, и что чем скорее все это поймут и примут, чем лучше для всех. И тут немножко объяснить, что стараются, что, может быть, есть и другие подходы. Но это задача, вот это и есть задача такого международного корреспондента. Почему мы посылаем корреспондентов? Мы могли бы все это писать из Вашингтона, наверное, но почему мы посылаем корреспондентов, и их задача – это постараться объяснить тот мир. И у лучших это выходит. У лучших это выходит. И, конечно, не все читают, не все интересуются, и стереотипы никогда не уйдут. Но это такая постоянная, я думаю, одна из высших задач международного корреспондента – это именно ломать стереотипы, где можно. И в России сейчас это непросто, потому что само понятие России как-то еще многие помнят. Советский Союз, это трудно так быстро забыть. Так что тут же видят в поведении нынешней России советские привычки, тут же их вспоминают и находят. А в России обижаются, что вот почему вы нас так понимаете только вот с холодной войны, с вспоминаний. Но это пока что, я думаю, избежать нельзя. И вот нужно стараться как бы все это объяснять немножко поглубже. Ну вот сейчас, конечно, мы занимаемся и так, мы объясняем Америку миру, потому что наша газета International Herald Tribune идет по всему миру, и тоже вот это еще может быть сложнее объяснить, что сейчас происходит, когда сейчас Америка стоит очень низко, ее как бы репутация очень понизилась за последние 8 лет, и вот стараться объяснить, что вот сейчас происходит что-то, что мне, например, дает огромную надежду. Вот я вижу это, что Америка может себя исцелить. И вот сейчас начинается процесс. Да, она упала, и да, это взяло слишком долго многим понять, что происходит там, эти пытки в Гуантанамо, вообще все это, что все это уродство. Но что вы это поняли, и что сейчас идет некое исцеление. Я даже не говорю, что это должно быть вот Обама, потому что и Маккейн тоже человек, который выразился против многих политик последних 8 лет, так что они даже уже о многом уже согласны. Но, конечно, начался экономический кризис, так что сейчас мы уже забываем все остальные проблемы, потому что одна сейчас как бы выросла. Но мне кажется, процесс, который сейчас происходит в Америке, для Америки очень важный, потому что она как бы себя вытаскивает из ужасного положения своими силами, и мне как-то кажется, что это выйдет, что она опять вернется к какому-то такому моральному состоянию.
0: Вот интересно, что кризис, экономический кризис, он может в разных ситуациях к разным эффектам приводить. Казалось бы, кризис – это ситуация, когда люди должны быть склонны к оценке, а что же привело? А что же произошло? И, может быть, надо что-то очень серьезно менять в нашей жизни. Это так естественно. Вот, к сожалению, ну, относительно тяжелые годы, которые Россия пережила в 90-е, наоборот, люди погрузились совершенно вот в это просто выживание. И та волна покаяние, условно так скажем, да, осмысление исторического прошлого, вышел фильм «Покаяние», вышло какое-то количество документальных фильмов в то время о советском периоде, который показывал, что это было вообще на самом деле. Но все это очень быстро сникло и затихло. А потом пошло преуспевание, опять все увлеклись тем, что вот и деньги пошли, вот и хорошо, и опять вроде нет никакого повода думать. И сейчас случись опять кризис, опять все рухнет, и опять нет уверенности, что это как-то сработает вот в сторону обращения к своему прошлому, совсем недавнему. Вот мне интересно, как в Америке вот это работает, кризис, что это для нее?
1: Здесь, может быть, пока что два кризиса. Есть экономический кризис, и я думаю, и сейчас это до того молодое и новое, что еще трудно. Но я думаю, что сейчас будет, и уже начался в некоторых кругах, пересмотр вообще всей идеи капитализма. У нас уже началось там какие-то дискуссии, что вот государство перекупает банки. У нас это было абсолютно неприемлемо, это было невозможно. И вот сегодня я уже готовил завтрашний номер газеты, где у нас будет большая статья одним крупным банкиром, который спрашивает очень основные вопросы вообще о понятии такого капитализма 20 века. Просто ясно, что что-то там кончилось, и что-то изменилось навсегда. Другой кризис. Вот тут уже началось, что мы делали в Ираке, зачем мы туда залезли, правильно это или нет. Я думаю, многие американцы, я бы сказал, даже большинство, но они видели в этом что-то позитивное. Ну что, там был диктатор, он всех убивал, там не было демократии, мы поехали, мы их спасли, там, ну, такое простое. Но в этом была какая-то наивная, может быть, даже и глупая, но все-таки был идеализм. Мы что-то делали по нашей традиции, вот, хорошее.
0: И другим хорошее принесли.
1: И тут, конечно, Буш всех путал. Он из этого делал какие-то даже такие библейские там мысли, там зло. Вот. И многие в это поверили. Но это в основном, в общем, не было такое, что мы туда полезли за нефтью или за деньгами, или завоевать какой-то чужой народ. И все думали, что, ну, поедем 2-3 года, 1 год, что там победить каких-то арабов? Возьмет год, и мы уедем, и все будут довольны. А сейчас пришлось об этом задуматься. Вот приезжают мертвые солдаты, их нужно хоронить, и все стало сложно. И вдруг все начинают немножко расспрашивать, а что он нам сказал? Но это же неправда было. Так что уже началось такая как бы очень серьезная. Ну, это будет как после Вьетнамской войны, это еще будут долго изучать и расспрашиваться, как мы за это залезли, как можно это обойти в следующий раз. Вообще началась очень хорошая и глубокая дискуссия, потому что, я думаю, уже большинство американцев поняли, что это неправильно. Но теперь вопрос, как вылезти оттуда, чтобы просто их всех покинуть, как мы сделали в Вьетнаме, оставить там на произвол тоже нельзя. Так что уже новый такой как бы моральный вопрос. Если уже сделали ошибку, так что делать дальше? У нас это на газете большие дискуссии бывают, и мучительные даже, я бы сказал, потому что здесь одного ответа нету. Но что вообще касается прошлого и то, что вы сказали о России, я думаю, мне тоже иногда это, в общем, даже грустит, что здесь такого уж настоящей попытки понять, что произошло, что такое был Сталин и ГУЛАГ, и что вот как-то эта вся дискуссия потерялась. Факты известны. Вот даже Солженицын вернулся в Россию, но все вопросы, которые возникли в его ГУЛАГе, такие были вообще важнейшие, они при нем уже не вернулись. И мне кажется, я работал в Германии, когда это стена там, все-таки вот Западная Германия, вот они по-настоящему, это одно из народов, которые спросили себя и нашли какие-то ответы, может быть, далеко не все, но что у нас произошло? Почему так вышло, что мы, нормальный, западный, цивилизованный народ, вдруг устроили такой ужас? А в Восточной Германии это не спрашивалось. И вот видно даже сейчас, это должны были бы писать книги вообще.
0: Да, это два разных народа.
1: Два разных народа. Одна половина спросила, другая нет. И это очень, мне кажется, очень существенно для России. Потому что все-таки здесь, чтобы по-настоящему двинуться вперед, нужно будет сначала немножко заглянуть назад и спросить вот все эти очень основные вопросы. Это не обвинение,
0: это разобраться с самим собой.
1: Разобраться с самим собой, вот точно.
0: Ну вот мы в меру наших сил на радио эту задачу перед собой ставим и по мере сил стараемся делать все, что возможно.
1: Да, это, конечно, очень важно.
0: А вот как бы вам казалось, что нужно было бы сделать в стране для того, чтобы, ну вот, люди задумались? Вот очевидно, что само это почему-то не происходит. И ведь если мы внимательно посмотрим на то, что происходило в Германии, она была оккупирована. И не сами немцы задумались так уж сразу, а их очень настойчиво попросили обратить на это внимание. А вот как практически это могло бы осуществиться, на ваш взгляд, в России?
1: Это очень-очень сложный вопрос, потому что международный опыт здесь ограниченный. Вот Германия, и она была оккупирована. В Южной Африке старались сделать эти комиссии, где как бы все выступали, говорили, там лично каялись. Не знаю, хорошо бы ли это было, хорошо или плохо. В отдельных странах иногда тоже
0: в
1: Латинской Америке были процессы.
0: Чили, Аргентина.
1: Да. Но это все были страны, где какая-то одна группа, может быть, была особенно плохой, так что можно было на нее свалить очень много вины. А другие страны, вот во Франции, например, они как бы долго отрекались, что они что-то плохое сделали во время Второй войны, и вот только начали за последние годы по-настоящему спрашивать и ставить какие-то там плакаты на стенах, вот здесь собирали еврейских детей, в этом принимали участие французы и так далее. Начали вот серьезно думать о своей роли. До этого они вообще не думали.
0: Это интересно, что это возможно через такое большое все-таки время.
1: Что иногда время проходит, и вдруг, вот сейчас, например, в католической церкви там идет движение папу Пия XII святых привести, да, а многие евреи говорят, что нет, что он был виновен. И вот опять открывается вопрос и начинает выясняться. Но в России, мне кажется, это особенно сложно, потому что здесь вся страна в это попала и виновниками, и жертвами. В общем, здесь отделить. Я вот был на панихиде, на службе Бутова на полигоне весной. Это, конечно, удивительная служба, и я был очень как бы тронут и сильное впечатление. Но все-таки там была такая как бы нота, что вот здесь христиане были убиты плохой властью, безбожной властью. Здесь были ясные жертвы и ясные там злодейцы. Ну, в общем, это было не совсем так просто. Все это мешалось где-то. И вот такие вопросы, я думаю, здесь особенно трудно открыть. Гораздо легче сказать, что вот
0: виноват этот, конкретно этот.
1: Этот виноват, этот жертва, панихида, все на своем месте. Но настоящий вопрос – это может ли это опять произойти? Не стараться найти виновных – это не выйдет, я думаю. Вот в этом здесь не выйдет. Я не знаю. Мне абсолютно не ясно, кто виновен. Ну, я могу сказать, вот Сталин, да. Но это не ответ же.
0: Но это не объясняет.
1: Это не объясняет. Что позволило? Почему мы не могли остановить то, что происходило с нами? И вот такие нужно все-таки найти ответы, чтобы это не произошло опять.
0: Ну что же, спасибо, Сергей Александрович, за интересную беседу. Я напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня нашим собеседником, гостем программы «Встреча» был американский журналист, русский православный человек Сергей Александрович Шмеман, сын известного очень многим у нас протопресвитера Александра Шмемана. Еще раз спасибо вам, Сергей Александрович, и всего вам доброго.
1: И спасибо вам, отец Александр.
0: Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения, взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить, выкосил весь луг пред домом, и нынешний год с самой весны составил себе план — косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье, косить или нет. Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатление косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. «Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить. Как ни неловко это будет ему перед братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов с тем, чтобы косить калиновый луг, самый большой и лучший. «Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтобы он отбил и вынес завтра. Я, может быть, буду сам косить тоже», — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал: «Слушаюсь». Вечером за чаем Левин сказал и брату: «Кажется, погода установилась», — сказал он. «Завтра я начинаю косить». «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей Иванович. «Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками, и завтра хочу целый день косить». Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата. «То есть как? Наравне с мужиками целый день?» «Да, это очень приятно», — сказал Левин. «Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать». «Без всякой насмешки», — сказал Сергей Иванович. «Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану». «Вот как? Ну скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин». «Нет, не думаю. Но это такая вместе и веселая, и трудная работа, что некогда думать». «Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда Лафиту тебе прислать и индюшку жареную уже неловко». «Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой». На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того, как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутые вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их 42 человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. В некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавший косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее. «Готово, барин. Бреет, сама косит», — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчиной куртке не обратился к нему. — Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать! — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косами. — Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. — Смотри, — повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса. «Насажено неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как», — сказал один. «Пяткой больше налегай», — сказал другой.
1: «Ничего, ладно, настрыкается», — продолжал старик. «Вишь, пошел, широк ряд берешь, умоешься».
0: «Хозяин, нельзя, для себя старается. А вишь, подрядье-то,
1: за этого наша брата по горбу бывало».
0: Трава пошла мягче. И Левин, слушая, но не отвечая, и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов 100. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости. Но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать. Ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, что у него не остается более сил. Но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину. Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу медленными шагами, пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая, как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно, желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче. Но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленные и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы, и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их, другие, точно так же, как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошую, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал. Ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен. Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики, не переставая, косили уже не менее 4 часов, и им пора завтракать.
2: «Завтракать, барин!» — сказал старик.
0: «Разве пора? Ну, завтракать!» Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими кафтаном за хлебом, через слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства, пошел к лошади.

0: Ум, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето. Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движением, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем махание руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве. Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий. Но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе. И чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрую густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина. «Ну-ка, кваску моего, а? Хорош!» — говорил он, подмигивая. И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная, медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полную грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движение и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполненный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, и где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось пред ним. То он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал. И Левину, и молодому малому сзади эти его перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находясь в азарте работы, и не в силах были изменять движение, и в то же время наблюдать, что было перед ними. Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге, шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. «Вишь, козявки ползут!» — сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда. Старик остановился.
1: «Ну, барин, обедать!» — сказал он решительно.
0: И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались, дальние под телеги, ближние под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним, ему не хотелось уезжать. Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще

0: разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться. «Ну-ка, барин, моей тюрьке», — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же, и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся только, когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят. Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места. Так все переменилось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным новым блеском со своими уже пахнущими рядами на вечерних косых лучах солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде невидная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся, и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга — все это было совершенно ново. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на 42 человека. Весь большой луг, который кашивали 2 дня при барщине в 30 коз, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости. Ему только хотелось еще и еще поскорее, как можно больше сработать. «А что, еще скосим, как думаешь, Машкин верх?» — сказал он старику. «Как бог даст, солнце невысоко. Нечто водочки, ребятам?» Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить водка будет. «Эка не скосить! Заходите, живо смахнем! Наешься ночью, заходи!» Послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить. «Ну, ребят, держись!» — сказал Тит, и почти рысью пошел передом. «Иди, иди!» — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его. «Срежу! Берегись!» И молодые, и старые как бы наперегонку косили. Но как они не торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в 5 минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина верха. Трава была по пояс в середине лощины. И нежная, и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу, пестреющая Иваном да Марьей. После короткого совещания, вдоль ли ходить или поперек, Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил. И все стали выравниваться за ним, ходя под гору, по лощине и на гору, под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а внизу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей росистой тени. Работа кипела. Подрезаемая сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга. Левин шел все так же, между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был также весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе гостинцу», — приговаривал он. Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, Но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким твердым шажком своих, обутых в большие лапти ног, влезал медленно на круч и не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба, и также шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть. Но он взлезал и делал, что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им. Машкин верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением, простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся. Их не видно было в поднимавшемся изнизу тумане. Были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшую мокрую спиной и грудью с веселым говором ворвался к нему в комнату. «А мы сработали весь луг. Ах, как хорошо! Удивительно! А ты как поживал?» — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. «Батюшки, на что ты похож?» — сказал Сергей Иванович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. «Да дверь-то затворяй!» — вскрикнул он. «Непременно впустил десяток целый». Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери. «Ей-богу, ни одной! А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?» «Я хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил». «Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь». «Ну, иди, иди. И я сейчас приду к тебе», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. «Иди же, иди скорее», — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело, и не хотелось расставаться с братом. «Ну, а во время дождя где ты был?» «Какой же дождь? Чуть покрапал». «Так я сейчас приду». «Так ты хорошо провел день?» «Ну и отлично». И Левин ушел одеваться. Через 5 минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него. «Ах, да, тебе письмо», — сказал он. «Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй». Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга. «Я получил письмо от Долли. Она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей». «Вот отлично, непременно съезжу к ним», — сказал Левин. «А то поедем вместе, она такая славная. Не правда ли?» «А они недалеко тут. 30 верст, пожалуй, и 40 будет. Ну, отличная дорога, отлично съездим». «Очень рад», — все улыбаясь, сказал Сергей Иванович. Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости. «Ну и аппетит у тебя», — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой, буро-красно-загорелое лицо и шею. «Отлично! Ты не поверишь, какой это режим, полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином — арбайтскур». «Ну, тебе-то это не нужно, кажется». «Да, ну разным нервным больным». «Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос, посмотреть на тебя. Ну, жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала: не господское дело. Вообще, мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, господскую деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки». «Может быть. Но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь ничего нет, не правда ли?» — отвечал Левин. «Что же делать, если им не нравится? А впрочем, я думаю, что ничего, а?» «Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — Ты, как я вижу, доволен своим днем.
1: Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился. Это ты не можешь себе представить, что за прелесть.
0: Ну, так доволен своим днем. И я тоже.
1: Во-первых, я решил две шахматные задачи. И одна очень мила, открывается пешкой. Я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.
0: Что? О вчерашнем разговоре, сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда, и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор.
1: Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материальная деятельность. Вообще-то, натура слишком склонная действовать под влиянием первого порыва. Ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего?
0: Левин слушал брата и решительно ничего не понимал, и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал.
1: «Так-то, дружок», — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу.
0: «Да, разумеется. Да что же, я не стою за свое», — отвечал Левин с детской виноватой улыбкой.
1: «О чем бишь я спорил?» — думал он. «Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться».
0: Он встал, потягиваясь и улыбаясь.
1: Сергей Иванович тоже улыбнулся.
0: «Хочешь пройтись? Пойдем вместе», — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. «Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно».
1: «Ах, батюшки!» — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался.
0: «Что, что ты?»
1: «Что рука Агафьи Михайловны?» — сказал Левин, ударяя себя по голове. «Я и забыл про нее».
0: «Лучше гораздо.
1: Но все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь».
0: И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Историко-этнографический музей «Истоки» в деревне Ваймуша располагается в доме, построенном в 1858 году. Это дом купца Григория Коровина. Сам хозяин был раскулачен, а здание передали государству. Много лет в нем располагалась начальная школа Ваймуши. Сейчас музей занимает 7 комнат, 2 коридора во втором этаже и веранду. Здесь выставлено более 1500 экспонатов, предметы крестьянского быта, орудия труда, одежда, документы, фотографии. Хранительница музея Нина Александровна Нетесова со своими помощниками по крупицам годами собирала экспонаты и материалы для музея. Музей поражает большим количеством подлинников. Конечно, лучше хотя бы один раз увидеть то, что собрано в музее. Вещи, которыми пользовались когда-то местные жители, удивляют и порой озадачивают нас, горожан. К счастью, Нина Александровна подробно рассказывает о каждом загадочном для нас предмете быта людей русского севера.
2: Это называется коза в нос лодки. Он устраивался, и накладывали балинет, зажигали. И это все происходило ночью. И на огонь шла рыба, семга в частности. А острогой вот ее закалывали. Все описано в рассказе у Федора Абрамова «Жила-была семушка». А это вот курятник. Кур здесь очень не любили, не ценили, потому что они прожорливы. Всю зиму надо было, света нет, надо было кормить, они яйца не несли. Летом они по травы на чужие поля зайдут, склюют, ссоры одни. В общем, кур здесь в основном не держали. Невыгодная птица, прижорливая. Зерна надо много было покупать, а зерно не каждый год доходило. Здесь вы видите то самое корыто, которое у старухи раскололось. А там вы видите корыто, которое подарила золотая рыбка старухе, и тоже не понравилось.
3: Вот новое вот. Корыто.
2: Да, новое корыто. А вот угадайте, что это?
4: Нет, я сдаюсь сразу.
2: Что-то легкое. Посох Деда Мороза. Это утеплители к дверям. Сейчас каких только материалов нет. А тогда очень просто. Приколачивали к щелям у дверей и считали, что мороз не захватит. Здесь вы видите лыжи охотничьи, покрытые камусом. Самые настоящие. Камус – это кожа от ножек молодых олешек. А это вот трещотка. Сейчас используют как ребячья игрушка. На самом деле это был очень важный инструмент для сторожа. Каждая деревня была обнесена изгородью, и обязательно ночью ходил сторож. Вот этот предмет очень помогал выгнать с полей, например, лошадей. Они этого звука не терпели и убегали. А вот пороховницы, помните, Тарас Бульба спрашивал у своих казаков, есть еще порох в пороховницах? А это вот капканы, не матерого волка или лисицы, куницы. А это вот луза, безрукавка для охотника. Топор можно было положить, ремень тут очень важно. А это шапка-самоедка. Финишские охотники позаимствовали у немцев самоедов. Тоже есть шкура коленя. Ну, а здесь вы видите вилы для вершения стогов. Сейчас стога, если бы наши матери отцы видели, то просто бы, наверное, с ума сошли.
5: что происходит. Сено не сохранить зимой. Ну, быстро увозят, так, может быть, это спасает. А раньше столько-то произведений искусства. Все было ровно. Липуны перебрасывали, связывали вицы. Большие такие вот ивы связывали и перебрасывали через сток. Все это было очень-очень важно. Так, а это вот куренушка. Сам амбар, сама избушка за дорогой. Вот так вот куренушка, она так вот делалась, чтобы мыши, крысы сюда не так попадали. А вот это очень интересная тоже вещь. Она двойная. Это и как корыто, и здесь могла быть как светильня. Наливали воду в эту светильню, чтобы не загорелась, и лучина. Совсем недавно умер в Ваймуше человек, который делал сани и делал ушаты. А это ясли. Если бы Иисус Христос родился у нас, то можно было бы его туда и положить. Так, вот тоже очень всегда вспоминаешь Пушкина. Вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку. Вот это салазки. Правда, они не украшены. А были еще в наше детство очень многие из зажиточных семей катались на очень красивых, разукрашенных салазках.
6: А салазки, получается, маленькие, без спинки? Вот.
5: Это вот кресло называлось. Мы еще своих детей возили в садик вот на таких креслах.
6: Это корыто на полозьях.
5: Очень удобно было. Это вот моего детства жирного, из моего дома. Каждую весну мама выносила на крыльцо, и вся деревня в очередь вставала, ну, чаще всего это старушки и дети. И вот мололи, где зерна оставалось мало, на мельницу везти, это значит ничего не привезти. Это деревянный жернов, он молол для заспы крупы, чтобы калитки можно было печь, кашу ставить, но не на муку. Но были еще и каменные, там можно было бы иному
6: измельчить,
5: да,
6: сильнее.
5: Да, сильнее. А это вот ступа. Ступа с бабой Ягой. Действительно, были ступы разного калибра, были большие. Вот женщина что-то там толчет, например, все уже тут больно, она мыла ноги и прямо в ступу вставала. Ну да, если еще одета и нос соответствующий, то, конечно же, Пушкин всегда был прав. Ступа с бабой-ягой. Так, а это вот кичига. Из колосьев выбивали зерно, молотили когда. А это цеп. Очень были бережливые. И когда оставалась уже солома, казалось бы, еще цепом остальное добивали. А вот это тоже очень интересно. Четверик. Очень часто читаем. Посеяли зерна, там столько-то четвериков. А вы собрали вот столько-то четвериков. Это мера сыпучих тел. Четверик. Коньки. Посмотрите.
6: Деревянные.
5: Да, и, конечно же, кузнец подковывал тут эти. Так вот конечки были. А потом появились вот такие. Ну, а уж была невозможная радость. Ботылы. Это ботылы, это для коров. Чтобы не заблудились. Чаще всего коровы паслись в лесу. А это вот принадлежность для лошадей. Обязательно колокол звенел в праздники и в свадьбы. В деревне был обычай. Вся деревня собиралась возле дома невесты. И вот едут женихи, колокола, и вся деревня поет.

0: говорит, едет взять, да взять, на тесте в двор, тесть боярдов встречат, да у широких ворот, тесть любимого зятя до середи двора, тесть боярдов садил, да все ред спореду, тесть любимого зятя, да повыше всех, тесть боярдов поил, да пьяным пивом, тесть любимого зятя, да зеленым вином, тесть боярдов дарил, да сёдор с подору, тесть любимого зятя, да дичою своей, дититкой Анной Ивановной. Например, ага. Вот такую песню длинную, тягучую, красивую пели. Все это тоже очень важные предметы для строителей, для плотников и столяров. Замок амбарный, а это вот обманная мера весов. Петр I запрещал ее, так как вот обманная мера. Но до сих пор существует. Ну, вот это тоже для кузнецов принадлежало знаменитому в районе кузнецу, эти щипцы, Петру Алексеевичу Ряхину. Вот за дверями там мы видим тулуп, шуба его деда. Он был последним диаконом-старообрядцем Никифор Андреевич Тюлев из Кевровы. И он жил 100 лет. В 825 году родился. А это знаменитая, вот эта пила Лучковая, знаменитая героиня 30-х годов. Все пилили, и производительность лесорубов увеличилась благодаря ей. Считалось, что она пришла к нам из Канады. Бандарный круг ушаты делали.
1: Это ушат, это значит бочка, и вот как уши, да? Вот
0: да, уши здесь. Ну, делали и катки, катси, как у нас говорили. Это полотуха для мухи обычно, а весной очень часто в этих полотухах накладывали мошок, а потом проверяли схожесть зерна. Если схожесть плохая, то надо семена менять. Вот в этих кошелках с такими четвертнями ходили за керосином. Керосин хранили. Здесь вот туеса. Это прообраз предок термоса. Холодное держалось долго холодным, горячее горячим долго тоже. Здесь вот наша Ваймуша 1623 года. Храм был построен между 1590 и 623 годом. Но он был на самом берегу, оврага не было, он образовался в начале 20 века. И оголилась могила батьки, священника. Вот эта левая часть этой дороги называется Батькова гора. Храм, он стоял по правую сторону вот этой дороги, Никольская она дорога. Храм посвящена Николаю Угоднику. У нас и поля Никольские, и дорога Никольская, и храм Никольский, и озеро Никольское. Так, а вот хозяева этого дома. Ну, сначала два брата жили. Один брат умер, второй стал хозяином, а потом и тот умер. И вот у него три сына, старший Григорий Пименович, стал хозяином. Вот Сава, которого утопили красные в полынье. Вот это Егор. Ну, вот три брата. Ну, они пострадали в 31-м году. То ли умер, но родной город расстрелян был и Григорий Пименович. А это вот наши певицы. Александры Христофоровны было записано более 200 песен. Память была отменная. А это вот самородок в этом году, он умер. В 5 лет его девушки упрашивали родителей и несли на руках в клуб. Он веселил всю молодежь с 5 лет. Ну, известный он был уже. Баянист, наигрыши были удивительные. Он заслуженный работник культуры. Ну вот ткацкие станки, ну кое-кто и работал, но холодно, и поэтому, да и дома уже добыли себе станки. А это вот свадебный наряд. Вот в таком синей рубахе, как люшница, венчались. И сразу же где-то находили после венчания место на паперти или где-то еще, и надевали повойник. И навсегда, всегда она носила повойник. Считалось, что если хоть один волосок попадет в гнездо птицы, то жди беды, будешь больная. Точно так же пояс надо было обязательно носить. распоясалась, мы видим это выражение. Это тоже воробы малые, они, значит, нужны для того, чтобы перекручивать нитки. Это называлось турацька. Турацька. Если женщина полненькая, то говорили, ах, какая турацька. А если она худа, то сравнивали с этим предметом. Вот это называлось по-вологодски чивча, а по-пинежски тифтя. У нас че не было. Не было че. Тифтя. Так вот, если она худая, то говорили, о, беда, какая тифтя, не работница. Сейчас эта мода пошла
1: на тефтю.
0: На тефтю, но это очень не совсем хорошо. А это вот макет для делания веревок. Веревки в колхозах были очень нужны. Вот приспособление такое, с одной стороны, с другой где-то находили площадку такую. И обязательно эти подсумки, чтобы когда скручивали, можно было подтянуть, а не порвать веревку. А это делали веретёна, ну а за прялку садили вот ребенка, как только приходило в сознание.
1: Для маленькой девочки прялка.
0: Да, сначала как игра, но постепенно к отрочеству она уже хорошо. Меня учили вот на этой прялке. Тетушка так строго, но я так не хотела. И поэтому большой мастерицей не стала. Ну, это вы видите пряжа на прялках. Тоже можно о прялках рассказывать. И есть музей прялок в Карпогорах. А это, значит, когда обрабатывали лен, надо ведь было вверх корку-то это убрать. Сначала, ну, мялко, трепало, чтобы... А потом начали этими щитями железные вытягивали, то обязательно тоже зацеплялось. Ничего не бросали. Ее тоже пряли и получали пряжу для веревок. Последнее вот этой щетью, вот это тоже образовалось, это пачесы. Пачесы тоже обрабатывали и использовали для вот таких грубых вещей. А вот непосредственно все чистое – это лен.
1: Ага.
0: Вот это лен.
1: То есть такие щетки, которые вычесывали все это лишнее.
0: Да, щети они называли.
1: Щети.
0: Да. Uh-huh. А это вот печати, которые вот делали рисунок для ткани.
1: Это краска какая-то была, да?
0: Да, специальные были мастера такие. Боже, так, а этот сундук, это 19 века. И в этих окошечках была слюда. Она рассыпалась за века. И самое это еще интересное, этот сундук принадлежал Карасовым, а они ведут свою родословную от Ломоносовых. Так вот, за этот сундук мне давали 5 сундуков. Порты вот там у мужчин, вот такие шили порты. Они принадлежали, кстати, герою Цусимы, Луке Гавриловичу Нефантьеву.
1: Настоящий,
0: да.
1: Цусимский герой в таком был.
0: А здесь у нас очень интересные вещи, много всяких. Обувь.
1: А есть настоящие лапти?
0: Ну, есть.
1: Как они выглядят, настоящие-то? Тяжелые.
0: Да, наверное, зимние.
1: Ой, вот эти легонькие, наверное, лопаточки. До дыр заносили.
0: Ну, это 19 век, 20-й.
2: Детская
0: комната. А это вот шалыга. Девушка перед свадьбой делала вот такой меч и дарила детям, как бы прощаясь с детством. В день свадьбы должны были от дома невесты к дому жениха гнать эту шалыгу.
1: А буква что означает? Вот там?
0: А вот девушка.
1: Это ее имя началось?
0: Да, Анастасия Коровина.
3: О настоящей истории России можно узнать в историко-этнографическом музее «Истоки» в деревне Ваймуша, где мы побывали вместе с создателем и хранителем музея Ниной Александровной Нетесовой. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о символе веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Уже подходим ближе к концу символа веры. Сегодня у нас восьмой член символа веры. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». Будем говорить о Святом Духе. И первый мой вопрос будет о том, существовало ли в дохристианские времена представление о Духе Святом как об отдельной личности, или же оно сформировалось на каком-то определенном этапе истории церкви.
1: Да, ну, вообще надо сказать, что христианское учение о Святом Духе, это может быть наименее, так сказать, разработанная часть богословия, то есть она достаточно разработана, о нем все сказано, вроде бы что нужно, но написано намного меньше, скажем, да, чем написано о Христе, о его роли в домостроительстве спасения мира, об Отце как Творце этого мира. Вот. А Духе Святом сравнительно несколько меньше. Отвечая на ваш вопрос, что думали о Святом Духе в Ветхом Завете, ну, разумеется, никакой отдельной личности быть не могло, потому что базовое утверждение Ветхого Завета – это единобожие. Все был Бог, все остальное – творение. И Бог был един. Значит, Дух Святой никак не мог быть какой-то отдельной божественной сущностью. Да? Вот. Что думали, тем не менее? Ну, мы знаем сразу же в первых там строках книги «Бытия», Дух Божий носился над водой. Кстати, Дух Святой употребляется очень мало в Ветхом Завете. Вот Дух Божий употребляется бесконечное количество раз, очень много. Да? Так вот, Дух Божий носился над водой. Что подразумевалось под этим? Подразумевалось, в общем, что-то вроде эманации божества вот в этот тварный мир. То есть Дух Божий – это было то, что присутствует от Бога или влагается Богом в этот мир в разные моменты его существования. И в отдельного человека, скажем, да, и вдунул Господь Дух свой в ноздри Адама, да, и стал Адам душою живою. Да?
0: Отец Александр, можно ли сказать, что это примерно соответствует тому, что мы понимаем под словом «благодать»?
1: Ну, да, наверное, до некоторой степени так. Некоторый дар Божий, который вот Бог влагает для того, чтобы, ну, прежде всего, это в символе веры отражено, животворить. Но вот, скажем, в момент, когда из вот этого неструктурированного вещества, из этой материи, праматерии, да, выкристаллизовываются какие-то структуры этого мира, да, вот, вот здесь Дух Божий играет такую роль, не обязательно животворящую, это еще и живого ничего нету, да, но тем не менее структурирующего вот эту бесформенную, да, тьма над бездной, вот, и Дух Божий носился над водами. Вода, бездна, вот, понятно, образ, метафора абсолютно чего-то неструктурированного, вода абсолютно гомогенна, да, ну, если мы не вдаемся в какую-нибудь там физику, да, вот, с точки зрения так, макро-представлений человека о веществах, ну, вот вода, воздух, вот это что-то такое, что абсолютно
0: то есть, никак это, не... Отец Александр, согласно ветхозаветным представлениям, вот этот Дух Божий, который упоминается в книге «Бытия»,
1: да,
0: это такая некоторая, ну, если я вас правильно понял, можно даже сказать, система, которая из хаоса творит мир.
1: Ну, вот в этот момент... То есть действия вот этого Духа Божия, они многообразны.
0: Да,
1: вот
0: но в этот момент... Да. Последующие?
1: А в последний момент, например, он животворит, вот как я уже сказал, да?
0: Нет, но его же функция это не исчезает. То есть по-прежнему Святой Дух – это то, что удерживает мир от...
1: От хаоса постоянно, Ну, в принципе, миру даны уже некоторые как бы внутренние потенции при творении, да, вот в результате творения, которые удерживают, да, есть законы физики, да. Ну, сказать, что Дух Божий поддерживает законы физики, ну, может быть, так, наверное, можно было бы и так говорить, но это не слишком много добавит. Вот, мы можем представить, что Дух Святой как бы структурировал этот мир, то есть уже как бы внедрил в него вот этот некий порядок, который фиксируется теми законами этого мира, которые мы знаем, физические, там, химические, биологические и так далее, да. Но вот его функция животворить, несомненно, должна быть так отдельно подчеркнута, да. Вот, то есть это некое такое дыхание Бога, веяние Бога в этом мире, да, вот такая волна прошла вот чего-то от Бога отправленного, чего-то Богом посланного, и вот как-то то место, где эта волна прошла, оно переменилось, да?
0: Ну, отец Александр, вот в синодальном, по крайней мере, переводе «Дух Божий» носился над водой, слово «дух» с заглавной буквы, то есть...
1: Ну, так заглавные буквы появились, наверное, в Священном Писании не раньше, чем там в XIX веке, да? Ну, может быть, не знаю, в славянском тексте, но они как-то не всегда... последовательно выделены.
0: Да,
1: ну, то есть,
0: Александр,
1: когда писались эти тексты, никаких заглавных букв вообще в принципе не было.
0: Да.
1: Не было вообще расстояния между словами. Это было все сплошная колбаса, вязь букв, ничего больше. Так что это уже, конечно, вложено наше христианское понимание вот, в те тексты, которые были написаны, когда еще этого понимания определенное не было и быть не могло.
0: А вот в Псалтире «И духа твоего святаго не отыми от меня». Здесь о чем речь?
1: Речь о помощи Бога. Там же «обошедшие об идошими именем Господним противляйся им», да? Вот. «Воздашь мне радость, спасибо, дух твердимя». Просто это опять-таки некоторая сила божества, которое спасает человека. Спасает не в смысле даже там, достижения вечной жизни, а спасает конкретно. Вот враги напали, разбойники меня с ножом. И вот если Дух Святой со мной, Дух Божий, да, Дух Божий со мной, то есть это как бы сила Божия некоторая, вот, которая способна менять всю ситуацию вокруг меня, да. Вот. Так что это, в общем, примерно то же самое. Но вот я говорю, ситуативно он появляется в разные моменты. Да? Если говорить о Ветхом Завете, ну, дальше пророки, да, вот им же глаголы, что пророки. То опять-таки вот эта сила изливается как-то из Бога на какого-то человека, и этот человек начинает говорить, этот человек начинает пророчествовать уже, не просто говорить. Пророчествовать, да, то есть говорить от Бога, как бы Святой Дух охватывает его, да, вот этот Дух Божий входит в человека и начинает действовать через него каким-то уже собственным образом. Да. По-еврейски вообще Дух Руах, Руах Хакадеш, да, скажем, Бог, Дух Святой. Такое довольно редко используемое, как я говорил, сочетание. Руах – это дыхание, это ветер, это вот что-то вот такое, да? То есть метафорой вот этого действия Бога является вот дыхание, как бы из уст Бога исходящее, да? Словом Господним земля утвердилась, и духом уст его вся сила их, да? То есть здесь, например, говорится уже о небесах, то есть не земля же была безвидная и пуста, а небо – это духовный мир, да, то есть вот вся, так сказать, сверхъестественная сила, чудесная, мы сегодня говорим сегодняшним языком, да, чудеса, которые могут творить духи, ангелы, скажем, да, это тоже творится все духом, тем же самым Духом Божиим.
0: Отец Александр, мне кажется, с Ветхим Заветом разобрались, более или менее понятно. А вот что касается первых веков христианства, что святые отцы писали о Святом Духе, когда вообще сформировалось современное вот это православное понимание Святого Духа как отдельной личности?
1: Ну, очевидно, это сформировалось вот в момент, когда был принят вот тот самый символ веры, который мы обсуждаем. А это было принято в том виде, в каком мы его читаем сегодня, на Втором Вселенском соборе в 381 году. Значит, напомню, что на Первом соборе речь шла о том, а кто такой Христос, как он соотносится с Богом. Вот. Опять-таки, это, что Мессия, это было понятно. А кто такой Мессия? В нем есть какая-то божественность, или это просто человек, тоже который вот Духом Божиим наделен какими-то особенными способностями, например, да, как пророки. Вот. Или в нем есть какая-то причастность божества. Вот Первый Вселенский собор утвердил не просто причастность к божественному Иисуса Христа, а утвердил его божество, единосущность с Отцом. То есть он такой же Бог в точности, как Отец. Вот печать равнообразная, как Василий Великий там, да, в литургии Василия Великого говорит. Вот, ипостась, да, тоже как образ Отца. «Видевший меня, видел Отца». Значит, вот это было решено, но не было дано никакой интерпретации на Первом соборе того, а что же все-таки теперь мы считаем, что у нас, значит, два Бога, получается, да? Бог Отец и Бог Сын. Вот собор утвердил, что он Бог. Ну, хорошо, но давайте посчитаем, сколько у нас их два, получается. Значит, вот эта проблема, которая обсуждалась в течение вот промежутка с 325 по 381 год, почти там 60 лет поменьше, вот, это время таких, может быть, наиболее даже напряженных богословских споров, размышлений.

0: Духа. То есть о Святом Духе какое могло быть представление? Только два. Возможности только две бывает. Либо он Бог, либо он тварь. Значит, крестить во имя Отца, Сына, Божественных лиц, да, мы сегодня скажем, и какого-то тварного существа, тварной какой-то энергии или чего-то такого, ну, это просто странно как-то смотрелось, да. Вот, Христос говорит, пошлю вам вместо себя, как бы, да, другого утешителя, который наставит вас на всякую истину. Опять-таки, вместо себя, если мы считаем, что Христос – это Бог, ну, конечно, Бог и человек, то есть и Бог, и человек одновременно. Разумеется, это я уже не останавливаюсь на этом специально, просто напоминаю. Вот, то может ли его заменить просто какая-то энергия, которую дает Бог, Отец, например, да, в этот мир, которая исходит от Отца, но которая не есть сама божественная. Это очень неравноценная замена получается. Вот да. Все эти места, и, конечно, многие другие, они, ну, в Писании, например, да, прямо сказано, Бог есть Дух. Бог есть Дух, то есть, ну, и Отец, и Сын по Божеству своему. Ну, и обратно вполне, значит, справедливо, значит, Дух есть Бог.
1: Да.
0: Так рассуждали, да? Значит, ну, вот такое место. Ну, потом апостол Павел, там вот послание Коринф, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, очень много рассуждает о Духе, о его действиях, харизмах, дарах и так далее. Тоже мы видим, что это что-то, не относящееся к твари. Вот все эти, так сказать, места в Священном Писании, а богословие ведь это, собственно говоря, обсуждение того, что мы можем извлечь из Слова Божия. Да? Вот Бог нам оставляет Священное Писание, и вот сопоставляя разные места, мы должны их как-то своим разумом, своим интеллектом, Богом нам данным, да, как-то гармонизировать, привести к какому-то, ну, оптимальному, наиболее точному пониманию. Да? Вот. Не единственная вещь Священное Писание, тот же Василий Великий, который вот написал, может быть, главный такой трактат, который лег в основу нашего понимания того, кто есть Святой Дух. Вот, о Святом Духе, такое послание к Амфилохию, так называемое, ну, в общем, это довольно большая книга, сочинение отдельное, наши слушатели могут почитать, не без пользы для себя, вот, где он исследует вот все-все-все эти моменты, сопоставляет, рассуждает, полемизирует с теми, кто выдвигает какие-то альтернативные, скажем, его версии, свои версии, и приходит к выводу, что все-таки Дух – это тоже Божество. И вот поскольку они уже размышляли очень активно, отцы каппадокийцы, прежде всего, да, это Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, да, которые выработали, собственно, троичное богословие, да, и это формулировка, их, так сказать, ну, аппарат, если хотите, такой богословский, который они разработали и был принят Вторым Вселенским Собором. Вот. И они, в общем, пришли к тому, что Дух Святой должен быть наряду с Отцом и Сыном, понимаем, исповедуем Церковью как третье лицо, да. Значит, они там, ну, о троичном богословии мы, вообще говоря, уже говорили, вот, да, там, когда обсуждали Отца и Сына, вот. Но здесь оказывается, что вот эта перспектива, когда они различают сущность, да, природу и личность, конкретное воплощение природы, которое есть несколько абстрактное понятие, да, там человеческая природа, да, но она не существует без конкретных людей, мы можем о ней говорить только в виду конкретных людей. Но, тем не менее, есть такой абстракт, как человеческая природа. И не вполне абстракт, мы, скажем, чувствуем, что мы хотим есть, хотим пить,

0: думаем, видим, размышляем о Боге, это все свойство нашей природы. Вот, так что это не совсем абстракция, но все-таки это некоторое обобщенное понятие. А все это в совокупности проявляется конкретно в конкретном человеческой личности, да, в конкретном человеке. Мы можем в каждом из них пронаблюдать весь этот набор того, что мы называем человеком. Вот. Вот точно так же в божестве, да, то есть выделяя, что свойственно божеству, Василий Великий приходит к тому, что да, Духу Святому свойственно все то, что свойственно и Отцу, и Сыну. При том, что их действия в этом мире, они все-таки несколько специфичны. Хотя есть такое базовое вообще понимание и утверждение, что мы не можем различить действия Троицы в этом мире и адресовать абсолютно точно. Вот это делает Святой Дух, это делает Сын, это делает Отец. Но преимущественно как-то да. Мы можем сказать, что Отец выступает прежде всего как Творец этого мира, Сын как Спаситель этого мира, Он себя приносит в жертву, и Дух Святой тот, кто после Него продолжает, наполняет, исполняет и завершает вот это действие домостроительства, то есть нашего спасения, так сказать, мира, рода человеческого. Вот. Но тот же Сын действует все время во Святом Духе, да, и Он все время почивает на нем. Так что и тут действие Духа. И когда творит Бог мир, как, по-моему, тот же Василий Великий в своем комментарии на «Шестоднев» говорил, что он творит мир как бы двумя руками – Сыном и Духом. Вот. То есть вот Дух Божий носился над водами, то есть было определенно. А творит он словом, да, да будет то, да будет то, и сказал Бог. Да? Слово все время присутствует. То есть вложение какого-то смысла, логосности в этот мир – и здесь, конечно, преимущественно будет действие Сына. Так что мы не можем вот разделить так четко, да, сказать, вот это сделал Отец, это сделал Сын, это сделал Дух Святой. Всюду участвует вся Троица, но есть какая-то преимущественная функция в разных проявлениях божественных действий в этом мире, которая может быть приписана какому-то одному из лиц. Если... Вот так я бы сказал, да.
1: Александр, у меня... немножко наивные вопросы, я не знаю, есть ли на него в принципе ответ, но почему только в IV веке произошло осуждение, вот в частности, арианства в 325 году на Первом Вселенском соборе, а духоборство, если я не ошибаюсь, было как раз в 381 году осуждено. Mm-hmm. То есть очень долгое время, получается, все вот эти не вполне корректные представления о Святом Духе, они были нормой, и получается, что там многие святые, которые жили в первом веке, втором веке, они, может быть, как-то и не вполне православно исповедовали нашу веру. Как вот с этим быть?
0: Ну, смотрите, значит, понятие вообще Троицы уж точно не в апостольское время появилось. Вообще сам термин и понимание вот это такое окончательное. Все по мере, так сказать, поступления проявляется. Понимаете, богословие появляется не просто от того, что кому-то хочется посидеть за письменным столом, поковырять носу и, значит, что-то такое от себя вдруг выдать, непонятно зачем. Появляются некоторые, да, в процессе, прежде всего, мы говорили, по-моему, в начале, в процессе проповеди вообще богословие является. То есть, когда проповедь была заключена в иудейской среде, там была почва, которая не ставила определенных вопросов, вообще просто их не ставила. Достаточно было того, что Христос был Сыном Божиим, что Он был призван Мессией. Он был послан Отцом, послан Богом, да, вот Отец, Бог, вот это было понятие Ветхого Завета, да, Он послал. В каком отношении они находились? Да, видели божественность. И, конечно, уже в конечном счете и Иоанн Богослов, правда, вначале было слово, он пытается осмыслить, да, но это еще совсем не окончательный ответ, который Церковь все-таки вот твердо объявила на Первом Вселенском соборе. И сколько-то, мне кажется, Евангелие Иоанна, оно тоже было ответом уже на вопросы, которые задавались, может быть, задавались в еврейской среде, но эллинизированной еврейской среде, в Александрии, скажем, да, вот там же была большая диаспора. Вот, там, Филон Александрийский, скажем, такой богослов иудейский, ветхозаветный, совсем еще никакой не христианский, но там уже у него тоже какие-то прозрения определенные есть относительно Бога и вот такой несколько более сложной концепции. Вот. Поэтому именно по мере поступления это все явилось. Было бы странно, если бы с арианцем начали бороться до того, как родился Арий, да? Арий высказал свою концепцию в начале IV века, да? Вот, поэтому здесь и появилась реакция на Ария. Потребовалось уточнить, потребовалось опровергнуть его суждение. Вот, потому что не ставился вопрос, в принципе, да, а он творение или он сам божество. Ну вот, просто не ставился вопрос. И то же самое о Святом Духе. Вот. Именно когда началась полемика о троичности божества, Троица уже появилась, ну, как минимум в III веке, а может быть, даже уже и во II веке сам термин стал появляться. Ну, потому что вот «крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа» вот это было, а крещальная формула, она очень важна, конечно, потому что, ну, церковь ею жила. И мы видим массу свидетельств того, что именно так крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это надо было как-то осмысливать, объяснять крещаемым, почему, то есть в какого Бога вы, так сказать, напомню слово «креститься» – это значит «погружаться». Значит, мы погружаемся в Отца, Сына и Святого Духа, так можно сказать, в некую вот такую единую стихию. А что она из себя представляет? Вот, уже в среде эллинистической, так сказать, антично-греческой такой, конечно, эти вопросы сразу стали возникать. А поскольку уже и в I веке соприкоснулись конкретно апостолы, просвещая все народы, да, в частности, прежде всего, цивилизованные народы, да, которые входили в Римскую империю, вот, эти вопросы стали вставать, и вот тут стали появляться какие-то первые ответы.
1: Отец Александр, есть ли разница в понимании Святого Духа в современной православной и современной католической церквях? Mm-hmm. Есть проблема Филиоквы, как она влияет вообще на представление в целом о Святом Духе?
0: Ну, влияет, конечно. Ну, базово и католики, и православные, и даже практически все протестанты, собственно, мы их отделяем уже от каких-то сектантов, исповедуют Бога Троицу, то есть Отца, Сына и Святого Духа, как три божественных лица. Вот по существу первые, как минимум, два Вселенских собора, они разделяются, их утверждения базовые разделяются всеми верующими, которые себя называют христианами, которых, ну, вот, традиционные церкви, да, могут все-таки называть христианами, потому что это основное утверждение. Спасительность действия Иисуса Христа, смысл его воплощения, спасения, опять-таки, абсолютно всеми разделяется. Вот. Дальше начинаются нюансы, там, да, всякие. Вот. Понятно, до разделения церквей, восточной и западной, понимание было, ну, во всяком случае, формально одно и то же. Вот. Но постепенно вот в Западной Церкви стало нарастать некое новое понимание. Мы об этом, может быть, уже говорили, о том, не помню.
1: Да, мы в самой первой передаче, как раз когда говорили об истории появления и распространения текста символа веры, говорили о Филиоке.
0: Что там вот некоторые были внесены изменения, были внесены по отчасти таким, если хотите, политическим, да, каким-то соображениям. Вот. В чем, собственно, разница? Разница в том, что символ веры изначально, и вот до, ну, не до момента разделения, это, в принципе, уже раньше стало входить в практику, да, в времен, там, примерно, Карла Великого, это конференции, так сказать, рейнских немецких епископов, которые, в общем, вполне сознательно шли на такое противопоставление западной веры, той вере, которая исповедуется в Константинополе, в Византийской империи, потому что родилась идея, что у нас западная империя, вполне самодостаточная, и, в общем, поскольку это встречало большое сопротивление со стороны Константинополя, но вот у нас и вера своя будет. Вот. Они использовали, я напомню, там полемику с теми же арианами в Испании, у визготов. Там важный момент в чем заключался. Ариане говорили, что, значит, сын, напомню, арианское базовое утверждение, есть творение, высшее такое особое творение, неравное всем остальным, но тем не менее совсем не Бог, Бог один, а это все-таки особое творение. Вот. И как аргумент в пользу этого с каких-то пор, особенно, вот, видимо, в Испании появилась, стала звучать идея такая: Дух Святой исходит от Отца, но не исходит от Сына, значит, Сын меньше, чем Отец.
1: Вот. Логично.
0: Совсем нелогично. Ну, когда мы говорим, опять-таки, что Сын рождается от Отца, значит, Отец больше, чем Сын, именно природно больше. Но мы знаем, что ребенок рождается от родителей, но он совсем не меньше родителей своих по своей природе. Он точно такой же человек. Исхождение Духа Святого тоже интерпретируется Церковью так, что исходит равно божественное, да? Вот, так именно в полемике с арианами, которые этот аргумент приводили в качестве одного из решающих в том, что Дух Святой, в том, что Сын меньше Отца, значит, тогда они добавили в символ веры, православные в Испании, добавили, что исходит от Отца и Сына. Почему они все-таки имели какое-то основание это добавлять? А то, что Христос говорит прямо: «Пошлю вам Духа Святого от Отца исходящего». То есть он исходит от Отца, но посылается Сыном. Так что для нас он как бы приходит от Отца и Сына. Да? То есть, так сказать, да. Сын исполняет роль не да. того, кто непосредственно его из себя изводит, но он такую роль такого маршрутизатора, куда он его направляет? Он направляет туда, куда нужно отцу, да? Ну, тем и он направляет. Значит, вот мы получаем Духа от Отца и Сына. Значит, православные говорят, нет, есть разница между внутритроичными отношениями и тем, как мы воспринимаем, что для нас означает каждый из лиц Троицы. Значит, в символе веры говорится о, несомненно, внутритроичных отношениях. Дух исходит от Отца. Это твердо в Евангелии прямо Христос говорит. Но для нас, да, это так. То есть вот здесь возникло это непонимание, а потом в Западной Церкви возникло даже и прямо-таки такое утверждение, что то, что мы видим в действиях лиц Святой Троицы в этом мире, это есть некая проекция внутритроичных отношений. То есть, если мы видим, что Сын принимает какое-то участие в доставлении нам Святого Духа, да, вот, посылает его нам, то это значит, он имеет какое-то отношение и внутри Троицы к тому, что Дух Святой исходит от Отца, но он как-то в этом тоже участвует, да, не уточняя эти вещи. Понятно, что мы уже вторгаемся в ту область, которую и католики, и православные, и все понимают, что мы там ничего не можем определенного сказать. Тем не менее, вот возникают какие-то догадки такого рода. Вот. И вот это учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына в Западной Церкви было в какой-то момент зафиксировано. Вот. И когда произошла схизма, вот этот раскол между Восточной и Западной Церковью, ну вот в смысле догматическом, это было главное расхождение, было зафиксировано. К этому моменту Запад уже прямо утверждал.
1: Причем это уже несколько веков. происходило?
0: Ну, да, может быть, там 100 лет это было по местам. Ведь сначала и папы противились этому, римские папы, когда вот эти северные германские епископы предложили вот эти формулы вероисповедальные и предложили прямо внести изменения в символ веры. Там, по-моему, 2 папы пострадали из-за этого. Потому что они сказали, это невозможно. Для этого нужен Вселенский собор. Мы пытаемся изменить самые основы нашей веры. Да. Вот, тем не менее, значит, пап, власть могла менять довольно легко. Ну да. Вот, и отстоять это стало невозможно. Это было все-таки принято. Я сейчас не возьму сказать точно, какой там был собор и где в Риме. Ну, в Германии точно собор епископов. И в конце концов, это их мнение было принято и Римом тоже. Вот.
1: Отец Александр, да. Я еще хотел вас спросить о том, что такое дары Святого Духа. Вот есть такое понятие в богословии, что оно означает и как эти дары, собственно, связаны со Святым Духом.
0: Ну, тут вот лучше всего обратиться действительно вот к 12 главе первого послания к Коринфянам апостола Павла. Тут как раз об этом все и написано. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как вы вели, как бы вели вас, то есть идол, который вас как бы вели. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, если как только Духом Святым». Вот это важное тоже утверждение, да, если мы называем Иисуса Христа Господом, то есть Богом, да, то это только если у нас есть Дух Святой. Если нам влад... То есть это как бы не наше собственное. Ну, это прямо в Евангелии там есть слова, что не плоть от крови, и кровь открыли тебе. Это Петр, помните, когда он спрашивает, за кого люди там меня почитают, а вы за кого почитаете? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Дух. Вот, итак, дальше он пишет... Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все в нас. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, с маленькой буквы, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же себе производит один и тот же дух, разделяю каждому особо, как ему угодно, ему духу угодно. Вот. Ну и дальше там еще в этой же главе есть место... Вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, ну или просто силы, да, вообще слово «чудо», когда-то спрашивали не так давно на пастырском часе, это верно, что в славянском тексте Священного Писания нету понятия «чудо», слова «чудо». Вот, есть силы, и знамение, силы и знамение. Чудо – это уже, так сказать, когда переводили на русский язык в XIX веке, чудеса это были там взяты из романтических сказок, скажем, да, Хоффмана там или кого-нибудь еще, да, вот чудеса, сверхъестественные проявления. В славянском это обозначалось словом либо знамение, либо силы. Знамение отличается от чуда тем, что чудо – это некоторый фокус, просто что-то такое необычное произвел. А знамение – это всегда знак. Это тоже что-то необычное, но не просто фокусник в цирке показывает, да, нечто необычное, да, распиливает тетю пополам, а она руками-ногами крутит, да. Вот. Значит, это всегда знак присутствия чего-то большего, да. Так вот, значит, другим дал силы, да, способность творить чудеса, здесь добавлено курсивом чудодейственный. Также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Ну, дальше о любви, понятно. Вот, то есть вот мы видим, что апостол Павел понимает, что как бы способности наши, да, к одному, к другому, третьему, да, некая предназначенность наша, это дары Духа. Вот мы говорили о том, что тут еще понимание Духа, конечно, не личностное, да, у апостола Павла явно. Вот, но он просто как бы на этом и не настаивает, он и не отрицает этого, но просто об этом не говорит. Он, а вот понимание духа именно как эманации такой божества, которое, входя в разных людей, например, производит в каждом разное действие, в зависимости от того, ну, как дух решает, как ему угодно, как сказано здесь, да, духу. Как духу угодно. Какая-то, может быть, предрасположенность есть у человека к чему-то, соответственно, ему даются вот эти дары, способности, таланты, мы это называем, да?
1: Но все-таки вот многое из того, что в тексте апостола Павла есть, это нарабатывается просто в ходе какого-то образовательного процесса. Ну, я хочу исцелять людей, ну, я иду в медицинский.
0: Не совсем, понимаешь, скажем, можно долго учить человека писать стихи, но все равно, вот как Пушкин, не у всех получится. Можно учить музыке человека. Но, опять-таки, не все становятся, не знаю, Гильсами или там Рихтерами, или Соколовыми, или какими-то другими великими музыкантами, да, или Гербертами, фон Караянами. Вот, и так дальше, да, есть что-то, что вот выводит человека на какую-то совершенно другую орбиту по сравнению с другими людьми, которые тоже много положили усилий, может, еще и больше трудов, вспомним Моцарта и Сальери пушкинского, да? Тот корпел, сидел, понимаешь, всю жизнь положил на изучение гармонии, алгебры и гармонию, поверял, да, он вывел все, так сказать, формулы, которые соответствуют гармоничному звучанию. А Моцарт ничего этого не выводил, вот, вот дар. Это дар. Действительно, дар может не проявиться, если человек ничего не делает. Притча о талантах об этом говорит, да? Значит, кто дерзновенно, смело и не лениво развивает тот дар, который дан, вот он добивается высокого. Если он ничего не делает, дар остается под спудом, зарытым в землю, и ничего другого он не может уже предложить, вернув, так сказать, на последнем суде, сказав, вот я, пожалуйста, принес, ты дал один, я тебе принес три таланта. Вот. И, но, с другой стороны, если мы пытаемся развивать тот талант, который нам не дан, мы, конечно, добьемся чего-то, потому что в какой-то мере даны разные таланты человеку, всякие, наверное, каждый может. Но у кого-то бывает, медведь на ухо наступил, и не будет он, понимаешь, Бахом или Моцартом или Чайковским.
1: А в этом есть какая-то духовная составляющая? Ну, то есть грех ли, если, допустим, у меня есть призвание, не знаю, к музыке, а я чем-то другим занимаюсь?
0: Чтобы денег больше сработалось. Это, я бы сказал, скорее промах, большая жизненная неудача.
1: Но не грех все-таки.
0: Ну, если, конечно, человек по лени, например, или по какой-то там нерешительности, ну, вот, повторяю, притча о талантах. Что там, грех был или не грех? Тот, который не умножил таланты, чем он занимался? Дурака валял, да, более-менее. Ну, это был грех. Но если человек искренне не понимал, и как-то это не вскрылось, не открылось, к чему он призван, вот, то, наверное, грех – это, главным образом, именно сознательное уклонение, лень, безволие какое-то. Вот такие вещи, это, конечно, будет греховно. И опять-таки мы должны тогда вот эти качества тем же Духом Святым укреплять в себе, да, какую-то работоспособность, трудолюбие, ну вот такие качества, которые позволяют этому таланту раскрыться. тоже ведь тоже дары в конечном счете, да, но мы должны актуализировать, мы должны просить у Бога. Если человек понимает, что он призван к такому, и у него, в общем-то, хорошо получается, но не хватает усидчивости, не хватает какого-то вот постоянства, упорства в достижении высоких целей, вот это то, что мы у Бога, собственно, просим. Духа твоего святого не отыми от меня. Вот.
1: Отец Александр, после сошествия Святого Духа на апостолов, апостолы заговорили на других языках, и, собственно, вот с ними произошло какое-то с апостолами видимое изменение. В некоторых протестантских общинах и по сей день происходят какие-то обряды, вот призывание Святого Духа, после которых, по-видимому, действительно что-то вот с участниками этих обрядов происходит. Почему православная церковь никаким образом не признает подобные церемонии?
0: Ну, надо ясно понимать, что ведь эти дары Духа, опять-таки, были даны не в качестве просто фокуса. А вот, смотрите-ка, они заговорили так. Ну, значит, надо в христианского Бога как-то особо верить, да? Вот, конечно, нет. В каком-то смысле роль знамени в этом была, но главное, это была функциональная вещь. Христос говорит, идите, научите все народы. Народы говорят на разных языках. Значит, это был дар, который помогал преодолеть, ну, что называется, языковой барьер апостолам. Вот, они приходили, они что-то говорили, объясняли как-то, и их понимали, базово понимали, да. Мы не знаем, как этот дар проявлялся в точности, да, вот он приходил прямо на иностранном языке, который никогда не слышал, на индийском, на санскрите каком-нибудь там, начинал проповедовать вот легко. Или он что-то говорил каким-то, неважно, ему удавалось донести эту, так сказать, информацию, да, благую весть, конечно, вот, благую весть, до людей самых разных культур, народов и языков. Вот, когда сегодня это, в этом нет необходимости. Христиане есть в самых разных народах, и всегда могут найтись те, которые, да, кто все-таки хотел идти, они как-то очень быстро изучали язык в каких-то базовых его свойствах, да, ну, всякие там миссионеры в Азии, в Африке и где-то еще. Вот. И, в общем, тоже это не становилось какой-то абсолютной преградой. Или наши миссионеры, или утром там тоже что-то проповедовали. Да, они переводили, конечно, священное писание на их языки, но опять-таки это, как правило, переводили не местные жители, а люди, которые изучали, и довольно быстро это удавалось сделать, эти языки, переводили, и так или иначе информацию доносили. То есть сейчас вот такого прямо сверхчудесного познания языков и способности говорить на этих языках уже нет. А там было, вот сошлись с разных концов света иудеи на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, и тут надо было всем сразу сделать это понятным. Они уже по-еврейски, по-арамейски, скажем, не говорили, по-еврейски, может, они даже немножко и читали там, да, священные писания, читать могли, а уже говорить не могли. Вот. Вот этот дар был дан. Так что это, я бы сказал, такое техническое.
1: Да. Ну, а теперь вот. У нас есть Google Translate, и говорят, что в ближайшее время разработают систему перевода в реальном времени, что будет, что еще, наверное, упростит в том числе и христианскую миссию.
0: Ну да, мы уже видим, что с голоса довольно хорошо прочитывает на своем языке, ну а дальше уже технически, конечно, надо заложить там грамматику как-то, ну, лексику, и все, и пошел одновременно перевод.
1: Спасибо большое, отец Александр. Уважаемые слушатели и зрители, если вы еще не поставили лайк этому видео, пожалуйста, поставьте. Протоиерей Александр Степанов. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа». которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
6: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
7: Игумен Нектарий Морозов. Кто-нибудь помнит, как именовались самые первые христиане? Те, кто следовал за Христом, слушал Его, складывал увиденное и услышанное, подобно Его Пречистой Матери, в своем сердце. Евангелие называет их учениками. Действительно, удивительно точно, христианин – тот, кто учится у Христа. Учится всю свою жизнь, поскольку у обучения этого нет ни сроков, ни границ, ни предела. И это, пожалуй, один из главных критериев, помогающих нам понять, на самом ли деле мы христиане или просто носим это имя, не соответствуя ему, или соответствуя лишь формально. Ученики ли мы, стремимся ли мы хоть немного походить на нашего учителя? Является ли это стремление определяющим в нашей жизни? Или оно постоянно перебивается чем-то другим? Или его вообще нет? Сложные вопросы, но их обязательно надо задавать себе и не бояться того мучительного действия, которое оказывают они на наше сердце. Ответы очень многое смогут нам подсказать, где мы, кто мы и что нам с этим делать. Один из главных вопросов в жизни – вопрос доверия Богу. Доверяешься, и только так избавляешься от разрушающих тебя, лишающих свободы, страхов. Что нужно, чтобы довериться? Какая основа тут самая прочная? Понимание того, что никто никогда не любил и не полюбит нас так, как Он. что мы всецело в Его руках, и лишь Он знает, что нам действительно надо. Самый счастливый человек тот, кто ищет всегда исполнения Его воли. Он-то и доверяется всецело, он-то и не боится. Каждый раз, когда мы что-то теряем, надо обязательно присмотреться, не открывает ли потеря путь к обретению чего-то неизмеримо большего. Чаще всего это именно так. И лишь неразумное, детское стремление сохранить то, что было, отчаянное цепляние за него, не дает этого увидеть. На что это похоже? На ребенка, не желающего покидать материнскую утробу, боящегося увидеть свет и красоту этого мира, убежденного, что жизнь может быть лишь такой, в этой тесноте, темноте, уже не вмещающей его растущее с каждым мгновением тело. Но мы ведь все знаем, как это неверно, насколько это опасно. Господь говорит: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Евангелие от Луки, 11 глава, 11 стих. Мы сами очень часто просим именно этого – камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. И удивляемся и скорбим от того, что не получаем просимого. Вместо того, чтобы радоваться и благодарить за то, что не исполнил Господь воли нашей, неразумной и гибельной для нас, а поступил по Своей любви и по Своей премудрости и Своему милосердию. Воистину, как говорил в свое время блаженной памяти отец Иоанн Крестьянкин, мы будем в конце жизни или по завершении ее благодарить Господа не столько за то, что мы получили от Него, сколько за то, чего не получили. Некоторые недоумевают по поводу сказанного ранее. Как же Господь не вмешивается в нашу жизнь? Как же не понуждает нас? Как же не ведет к спасению насильно? Ведь подчас Он применяет к нам такие жесткие меры, чего только стоит этот столь известный и столь трогательный образ «Спаситель» с той самой заблудшей овечкой на плечах. Говорят, что был такой обычай, такой педагогический прием у пастухов, когда овца постоянно отбивалась от стада, постоянно терялась, подвергаясь риску упасть в пропасть, быть съеденной волками, ей, в конце концов, ломали ноги. И после этого пастух носил ее на плечах, пока перелом не заживал, и потом она уже никуда от него не отходила. Но на самом деле с нами не так. Все горькое, скорбное, страшное, могущее нас как бы и поневоле заставить остановиться на путях своих и обратиться к Богу, происходит не от того, что Господь нас так карает или так насильно влечет к себе. Это просто становится неким естественным следствием наших ошибок, заблуждений, грехов, нашей удаленности от единственного источника жизни и ее подателя – Господа. А Он и этому всему дает послужить нам на пользу и ждет, не образумимся ли мы сами, не придем ли, наконец, к Нему. И, да, вмешивается, да, помогает нам в этом, да, даже подталкивает тогда, когда видит или предвидит свободное наше произволение, с тем согласное. От Него, от произволения нашего, все и зависит. Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Статья размещена на страницах журнала «Душа».

0: В исполнении Парижского студенческого хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Сергея Соре прозвучал первый антифон Божественной литургии композитора Николая Кедрова, отца.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе принимает участие наш постоянный автор, можно сказать, книжный эксперт, эксперт по самым ценным, самым глубоким книгам. Это, конечно, книги богословские, философские и культурологические. Вот по таким разделам мы всегда обращаемся к моему сегодняшнему собеседнику, гостю и постоянному автору нашей программы. Конечно, дорогие друзья, вы догадались, что это Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Сегодня будем говорить о книге необычной, но вот она заинтересовала, Константин Андреевич, чем-то вас. И я надеюсь, мы заинтересуем ею и наших слушателей. Эта книга переводная, как и большинство книг в наших с вами передачах. «Многоликий Христос», автор Филипп Дженкинс. Они часто издают так, чтобы было провокативно все, и название, и обложка. И они постарались сказать художнику, чтобы он сделал обложку, на которой, ну, скажем так, нарезка из ликов Христа. Я даже боюсь, что кому-то из христиан это покажется кощунством. Как так можно вот нарезать лики Христа и составить Христа? Но вот в таком провокативном образе, пока еще мы даже про книгу не говорим, а вот просто про некоторый отзвук проблемы, я думаю, в сердце каждого христианина есть. А что мы делаем с Христом? И знаете, это ведь вообще вопрос каждой христианской души. В общем-то, это вопрос спасения. Вот есть Христос. Каждый христианин надеется, что во мне есть Христос. Ну, как-то надеется христианин. А что мы с ним делаем? И вот этот вопрос каждый себе может задать. И, знаете, я даже как-то с таким хотела бы вопросом к этой книге подойти. Ну и, конечно, от частного к общему, такой ход, который вы тоже часто комментируете в наших программах, стоит ли ходить от частного к общему и от общего к частному. А вы знаете, вот у нас психологически, я по себе это знаю, ну и, конечно, я вижу это вокруг, мы думаем как? Вот есть христианство, и даже более узко, вот есть православие, и совсем-совсем узко. Вот есть русское православие. Ну, а большинство русских православных считают, вот наша-то община, наш-то приход, вот мы-то правильно понимаем Христа. Ну, аж как-то там остальные, это уж им как Бог даст. Но вот мы-то, вот у нас-то, вот мы правильно. Ну, на них мы там смотрим, ну, диковинка какая, у них вот то да это. Вот у нас-то да, вот у них там, может быть, какие-то выверты. Знаете, пройдет, может быть, лет, а может быть, и не так много, может быть, и 100 лет не понадобится. А вдруг на нас посмотрят и тоже скажут так. Вот диковинка какая, вот выверты. Как я понимаю, книга наша посвящена тому, как образ Христа, как учение Христа понималось по-разному. И, вы знаете, есть опасность перед этой книгой поставить себя. Но мы-то правильно понимаем. А сейчас-ка я почитаю, как по-разному понимали. Это даже и полезно. Может быть, и для миссионера полезно понимать, как на Христа смотрят со стороны. Ну, неправильно, конечно, смотрят. А самому бы не оказаться вот там. То есть, может быть, есть у этой книги не только познавательная, не только научная и не только практическая, как для миссионеров, такая задача, а может быть, даже и душеспасительная.
1: Насчет душеспасительности не знаю, но в плане научной добросовестности, в плане обзорности и вместе с тем такого углубления в проблему, эта книжка, конечно, заслуживает внимания. Всячески рекомендуется для того, чтобы расширить представление о вообще истории христианства, истории восприятия, как вы верно отметили, христианских идей и образов, и даже вот то, с чего вы начали, насчет вот такого коллажа, может быть, достаточно сомнительного для многих, это же тоже совершенно верно, часть проблемы. Мы в православии, и даже если брать христианство в целом, видим в истории христианства, видим огромное количество. Вот если брать изобразительное искусство, трактовок, образов Иисуса Христа от эпохи еще раннего христианства до современности.
0: А вот, кстати, а правомерно ли такое сравнение трактовок идейных, как мы понимаем Христа, и трактовок в искусстве изобразительном? В изобразительном искусстве это вполне оправдано. Стоит ли из этого по аналогии сделать вывод, что и в идейном уровне это вполне оправдано? Любой православный, любой католик, ну, мне кажется, и большинство, в общем-то, и других конфессиональных христиан скажут «нет-нет-нет».
1: И почему они так скажут? Они, наоборот, скажут «да-да-да», потому что часто И как раз, правда, наш автор не идет по этому пути и такие сюжеты не рассматривает, но дополняя его и без того достаточно пространный обзор разных версий образов Иисуса Христа, можно здесь вспомнить или указать на обстоятельства того рода, что изобразительное искусство и живопись, а еще раньше иконопись, зиждется на некоторой концепции, на какой-то богословской программе. Скажем, одно дело, когда нам Иисуса представляют таким вот юным или даже в символическом образе пастыря, то есть пастуха, то есть такой юноша, безбородый и совершенно на Иисуса не похожий на канонического. Но вместе с тем это один из таких древнейших образов Иисуса Христа, или вообще есть самые экзотические образы, опять же, из раннего христианства, например, где его изображали в виде Орфея, или вообще в зооморфном облике, скажем, мы знаем Агнца.
0: Или рыбу.
1: Ну, рыба, да, рыба – это монограмма, а вот барашек, Агнец – это прямая ссылка на тексты Священного Писания, на апокалипсис Иоанна.
0: Христиане носили рыбу вместо крестика на шее.
1: Так что это...
0: Не говоря уже про евангелистов.
1: Да, евангелисты тоже, зооморфные образы евангелистов, которые нам во всех храмах практически православных представлены иконописцами.
0: В общем, с многоликостью в православии тоже все норм.
1: Да, с многоликостью здесь, это может быть слово такое не очень подходящее и пугающее, но в действительности, да, много интерпретаций. Исходя из этих многих интерпретаций, возникают и образы, созданные живописцами, иконописцами, изографами. Они сопровождают нас, они очень узнаваемые, они очень запоминаемые. Mm-hmm. А под ними некое богословие содержится. И вот как раз об этом тоже книга, поскольку многие вещи, которые нам хорошо знакомы, например, православные праздники.
0: Да, вот я, кстати, хотела спросить, с многоликостью нормально, а как у нас с апокрифами? У нас к апокрифам отношение настороженное. Ну вот, например, в этой книге есть раздел, посвященный исламскому Иисусу, то есть взгляд ислама на Иисуса. Вот мне это было очень интересно. Но большая часть книги – это, конечно, различные вот христианские разные тексты, ученые изучают тексты, это тексты, которые представляют нам Иисуса, который у нас считается не каноничным, апокрифичным, но у нас считается апокрифы, значит секты, значит еретики, значит, ну и так далее, и так далее. Дальше продолжите ряд сами. Так вот, наши отношения с апокрифами нашей православной, очень православной, самой православной из православных традиций.
1: У кого православная мера в кармане? О чем речь? Мы как-то заговорились и не представили, в чем посыл книги и о чем она вообще, что это за многоликий Христос и о чем это. А это, в общем, о такой вещи, как апокрифы, то есть эта апокрифическая традиция рассматривается, очень многогранная и еще дохристианская, и раннехристианская, и позднехристианская, то есть мир апокрифов, псевдоэпиграфов, ну или, как на Руси называли апокрифы, отреченные книги. И вот этот мир апокрифов, псевдоэпиграфов, отреченных книг нам представляет автор, он вводит нас в эту тематику, он предлагает свою классификацию, ну не только свою, конечно, этих всех текстов, что представляется достаточно сложным делом, потому что часть апокрифов явно не соответствует такому вот христианскому мейнстриму. То есть это действительно тексты еретические, причем очевидно еретические, например, достаточно много гностических апокрифов до нас дошло, которые, ну, очевидно, представляют уже воззрение, ну, можно сказать, другой конфессии, да, с некоторыми христианскими мотивами, но фактически это...
0: Религия.
1: Да, да, другой религии. То есть это часто дуалистические такие, в общем, теологии, где представлен вот такой паритет добра и зла, который утверждается этой теологией.
0: Ну, лично я неоднократно слышала про этот паритет из уст не просто верующих, не очень образованных, но и некоторые пастыри запросто про это рассказывают в проповедях.
1: Ну, проповедь все-таки это жанр, можно сказать, легкий, поскольку куда человека уведет язык, иногда этот же самый человек и не представляет. Слово за слово, и в результате, пожалуйста, дуалистическая ересь, вроде манихейства, альбегойства, всего такого. Да, такое бывает, но это, опять же, особенности жанра, потому что, когда человек говорит, понятно, что он, может быть, не очень точно выражается, а вот когда он пишет, это совсем другое дело. Здесь надо взвешивать каждое слово.
0: Обратила внимание, что вот пастыри такой старой школы советской, Ну, то есть многие из них во времена гонений, правда, уже не сильных, приходили в церковь, когда это было можно. И мы таких-то еще застали, и меня поражало, какие короткие проповеди они говорят. И только какие-то, ну, вот во сколько начинается служба следующая, когда приходить. То есть какие-то технические вещи, я думаю, ну что так неинтересно-то? А сейчас, знаете, я с большим уважением вообще отношусь к таким вещам.
1: Все-таки это, конечно, не от хорошей жизни. Люди пуганные.
0: Так все-таки место апокрифов в нашей очень, скажем так, ну, нами считается православной, в смысле чистоты веры, традиции.
1: Да,
0: не это, нашей да. жизни лично, а именно традиции, к которой мы принадлежим.
1: Здесь есть место апокрифа. Надо сказать, что наш автор Филипп Дженкинс, он такой благочестивый, можно сказать, писатель к апокрифам. Ну, правда, вначале он относится так достаточно критически и скептически. Потом, правда, его такое суровое сердце несколько по этому поводу, как сказать, размягчается, и он вводит иные точки зрения на апокрифическую традицию. В действительности, вообще протестантский мир, ну и отчасти католический, но больше протестантский, он куда критичнее относится к апокрифической традиции, чем православный. И чем православие, можно сказать, традиционнее, чем больше оно сохранило свое вот такое, можно сказать, первобытное наследие, а такие традиции существуют, например, Эфиопская церковь, тем больше и в богослужении, и в обиходе апокрифических мотивов, апокрифических сюжетов, апокрифических образов. То есть в этом смысле традиционность – это как раз апокрифичность. Или, ну, не в полной мере,

0: которая тоже периферия христианского мира. Эти тексты сохранились. Например, их очень много в древнерусской литературе, точнее, в древнерусской письменности, где сохранилось много и аутентичных апокрифов, которые восходят там еще, может быть, к доновозаветным временам, то есть второй, первый век до нашей эры, первый, второй, третий век нашей эры, ну и до середины первого тысячелетия. То есть здесь сложность, конечно, в датировке апокрифических текстов, потому что они существовали, опять же, на протяжении столетий, тысячелетий, во множестве редакций. Редакторы изменяли тексты по своему усмотрению ради своих целей. Соответственно, какая-то основа оставалась, но она была дополняема разными другими идеями, фрагментами. И в этом смысле такая традиция живая, сама по себе развивалась. Причем развивалась она и в разных группах христианских, и православных, и еретических, и даже в разных конфессиях, в разных религиях, точнее. И в исламе, и в иудаизме. Например, вот эта, которая история здесь тоже обсуждается, это енохическая традиция, то есть связанная с именем патриарха Еноха. То есть о нем там в Библии совсем ничего нет, или очень мало, что он был праведным и был взят Богом за свою праведность, то есть вроде бы не умер. И как бы все. Зато у него оказалось очень много поклонников, которые создали вот такую целую библиотеку, судя по всему, это было много книг, посвященных Еноху. Дошли три, две, собственно, христианские, повлиявшие на христианство, одна более поздняя, иудаистская. Вот эти книги Еноха. Причем один в эфиопской традиции, наиболее полный вариант, другой в славянской.
1: А как это на нас повлияло?
0: Это повлияло на сознание людей, и во что люди верили.
1: Например?
0: Там большую роль, например, играют ангелы. Очень подробно представлен ангельский мир, устройство небес. И вот люди так это все себе и представляли. То есть очень интересно же, как небеса устроены. Мы видим только первое небо, то есть вот твердь, собственно. А что там дальше? А дальше оказывается еще семь небес, населенных разными существами, у которых свои истории, которые очень интересно послушать. Например, вот это привлекало внимание людей. Мало того, на основе вот таких апокрифов, которые переводные, то есть их перевели, конечно, в свое время на славянские языки, так это появилось и в русской традиции, были по образу этих текстов созданы уже такие аутентичные наши апокрифы. То есть здесь вот эта апокрифическая традиция, она воспроизводилась, и вот в таких традициях периферийных это был такой очень заметный сектор литературы. И тоже относились по-разному. Кто-то ее воспринимал критически, кто-то, наоборот, считал, что все действительно, ну, писание авторитетом равные Библии, вообще священным писанием и священным отцам. Но ведь если это Енох, который сам рассказывает свою историю, нельзя же ему не верить. Что Еноху не верите, кому же еще верить? Или Адаму, например, там, или Моисею, или Мелхиседеку. То есть, вот понятно, что книгу Еноха написал Енох, ну, точнее, он рассказывает как бы от своего лица, записывает там его как бы сын. И это вот влияло на сознание людей и порождало свою уже аутентичную традицию. Кстати, интересно, что здесь Дженкинс связывает, он, правда, эту мысль не развивает, но пару раз там он на этот счет размышляет о том, что апокрифическая традиция особенно хорошо сохраняется, апокрифы хорошо сохраняются в тех традициях, которые существуют на собственных национальных языках. То есть, как, например, там в Эфиопии на эфиопском, а у нас на церковнославянском.
1: Ну, например, у католиков, у которых многовековая традиция религии и обряда, и исповедания – это латынь. У них что, апокрифов меньше?
0: Меньше. Меньше, потому что они проходят еще и вот через руки богословов, которые, являясь экспертами, некоторые наиболее зловредные апокрифы, явно еретические, отсеивали. Но многое и сохранилось. И тоже здесь много Дженкинс рассуждает об этом, ну, приводя и примеры о том, как апокрифическая традиция не только сохранялась, но и, то есть, не исчезли эти отреченные книги, хотя многие были против, и отцы писали, там, Блаженный Иероним, Ириней Леонский, очень важные для христианской традиции богословы, и другие авторы, как вот вредные апокрифы, предупреждали против того, чтобы их читали некоторые из апокрифов. Но одновременно часть апокрифов сохранялась, например, в богослужении. Это знает каждый православный христианин, который посещает церковь, находится за богослужением, например, во время праздников. Там, введение во храм, успение. Если вслушиваться в слова молитв, канона, там рассказывается история, которой нет в Новом Завете. То есть откуда это вообще взято? Это протоевангелие Якова, то есть это апокрифический текст. но очень-очень авторитетный, сохранил.

0: Сохраняющийся в богослужении один из таких вот любимых праздников богородичных – введение во храм. Равное Успение, например.
1: Успение – это вообще самый главный праздник на Руси. У нас максимальное количество успенских храмов намного больше, чем храмов Христа.
0: Да,
1: Намного
0: да.
1: больше. Не кажется ли вам, может быть, не основная тема, но по касательной, что вот эта проблема такая тоже обычной христианской жизни, что люди обряда веры, исполнения церковных предписаний, на службе был, поучаствовал, и все, то есть не просто превалирование обрядовой стороны над интеллектуальной и глубоко внутренней человеческой христианской жизнью, над христианским образованием, которое не считается необходимым. Это связано вот с этой глубокой проблемой, что в богослужении апокрифическая традиция, а вот традиция такой интеллектуальной веры, веры разума, веры глубокой внутренней, а не внешней, потому что вот участие даже в таинствах – это все равно внешняя сторона веры. Вот эта линия, например, незнание и, ну, такой даже низкий уровень интереса к священному тексту у наших современников, христиан, это связано. Поскольку одна традиция шла вот там, отдельно, изучение веры, богословие, философия, а другая традиция – богослужение. Вот эти апокрифические тексты, которые, как мне представляется, от канонических чаще всего отличаются тем, что там много подробностей, то есть они построены как такая занимательная история
0: да.
1: для простых людей, а более интеллектуальные вошли в канон, и они менее интересны, поэтому получился такой разрыв. Вот у нас обряды веры, которые исполняют внешнюю сторону религиозности, а низкий запрос к внутренней стороне, к образованию, вот он связан с этой проблемой. Есть такая связь вообще?
0: Ну, есть апокрифы, как правило, интересно их читать. То есть там есть и сюжет, там есть и вот такая закрученная драматургия. То есть здесь тоже Дженкинс об этом не рассказывает, но другие авторы об этом пишут, связывая апокрифическую литературу. Ну и это касается не только апокрифов, это касается и вполне канонических текстов с традициями поздней античной литературы, например, с греческим романом и другими жанрами, вот такими популярными в эпоху эллинизма и Рима. Такой короткий рассказ, с одной стороны, развлекательный, с другой стороны, поучительный. И вот это влияло, например, на жанр житийной литературы, жития. И, кстати, вот насчет богослужения, здесь тоже ведь это житийный принцип. То есть, если нам представляют какого-то персонажа, а часто в Новом Завете эти тексты не очень большие и второстепенные персонажи, да и главные герои представлены, ну, не очень подробно, прямо скажем. И интересно для людей, религиозных людей узнать побольше, ну и свои услуги представляют уже не новозаветные авторы, а более поздние с апокрифическими текстами, которые нам рассказывают расширенную историю полюбившегося героя, скажем так. Эти истории попадали уже в обработанном виде, например, в популярные сборники житийных текстов.
1: Тоже хотела провести параллель почитания святых. То есть в современности это вообще гигантская проблема. Говорят, что такое? Вот у нас не почитают вот интеллектуальных святых, не почитают святых близкого времени новомучеников, а почитают только каких-то полусказочных чудотворцев, которые хоп, так вот, хоп, все желания исполняют.
0: Ну, далеко не все желания исполняют.
1: А вы читали? Наверное, даже в руках не держали эти сборники 800-страничные чудес разных, которыми зачитываются простые прихожанки.
0: Ну, зачем здесь 800-страничные читать современные, если есть...
1: Апокрифы.
0: Если есть апокрифы, если есть, можно сказать, архетипические для этой традиции тексты,
1: о которых, да... Нужно архетипичность замаскировать.
0: Дженкинс и пишет, например, знаменитая «Золотая легенда». В общем, все забывают про «Золотую легенду» Якова Ворогинского, Якопа из Виченцы, знаменитого средневекового 13 века теолога и писателя.
1: Но считается, что это больше все-таки латинская традиция.
0: Да, латинская, но надо сказать, что и Дмитрий Ростовский, конечно, присматривался к «Золотой легенде», явно была у него она на столе, когда он создавал свои жития. Вот,
1: которые... Но про него все-таки говорят, что он выкидывал сказочные, ну, совсем сюжеты.
0: Да, все-таки это другая эпоха, да, это другая
1: просто
0: эпоха.
1: Говорил, да что ж такое, выкидывал.
0: Это уже не средние века. Но все-таки здесь всего выкинуть нельзя, потому что тогда ничего не останется.
1: Все-таки для кого эта книга?
0: Я думаю, что она всем будет полезна и интересна. Она вообще научно-популярная, то есть здесь всякие рассказываются такие истории не только вот чисто научные, но плане вот интересных фактов, рассказываются всякие подробности поздней античной жизни, раннесредневековой эпохи, то есть как вообще апокрифические тексты сохранялись, как иногда они сохранялись достаточно экзотическим образом в пересказе инквизиторов. Еретики не обязательно какие-то высоколобые интеллектуалы, очень часто это самые простые люди, которые даже неграмотные. Единственное, что от них осталось, это, в общем, протоколы их допросов. Так или иначе, из них выпытывали, во что они верят. Иногда они сами охотно рассказывали, будучи убежденными людьми, знавшими, что за эти слова им придется ответить. Но, тем не менее, в каких-то случаях это вот протоколировалось. Здесь, конечно, тоже возникает вопрос, не придумали ли эти рассказы сами инквизиторы для того, чтобы, ну, в общем, оправдать свой род занятий. Но это как бы отдельный вопрос. Скорее всего, нет. То есть наш автор склоняется к тому, что никто не подделывал эти протоколы, никакие инквизиторы не придумывали ереси, а действительно они были, особенно дуалистические версии вроде там вальденсов или катаров, действительно были распространены в среде таких христиан, инаковерующих. Таким образом, их, когда они попадались в руки закона тогдашнего, такие они показания давали. Занимательная книга, которая расширяет действительно взгляд на апокрифы, потому что апокрифы – и это сложность их вот изучения, потому что хорошо их противопоставлять православию. Вот есть апокрифы, очевидно, есть, в общем, православная вера. Одно не есть другое, другое не есть одно. А вот здесь мы видим, что вот эта граница, она проницаема, и мы видим такую как бы диффузию, что много апокрифических сюжетов нами воспринимаются как исключительно канонические и православные. Опять же вспомним богослужение праздников, протоевангелие Иакова, Евангелие Никодима, на котором основано вообще богослужение Пасхи, схождение в ад. Это же не опирается на Новый Завет. Из Нового Завета мы не узнаем, что там было в аду. А это Евангелие от Никодима, которое напрямую цитируется. Понятно, что это и не Евангелие, и не от Никодима, а это вот апокрифический текст более поздний, но очень-очень авторитетный благодаря богослужению. Мир этот пополняется, то есть в 20 веке, в общем, были сделаны, как ни странно, выдающиеся открытия. В частности, была обнаружена целая большая библиотека, ну, таких в основном гностических, очевидно, еретических центров в Нагхамаде. Ну и, в общем, тоже расширилось наше представление о том, как вообще эта традиция существовала, как вот эти христиане-диссиденты свои тексты сохраняли. То, что вы вначале тоже сказали, интересная тема, влияние апокрифов на ислам. То есть в коранических, в Коране есть явные следы влияния вот такого как бы маргинального христианства, апокрифических текстов, апокрифических евангелий, евангелий детства. И это очень интересно, то есть это как бы связывает разные религии, христианство и ислам через вот эту как бы серую зону апокрифических текстов, которые оказываются универсальными и на христианство влиявшими, и влиявшими и частично в христианскую традицию вошедшими, и влиявшими на ислам. И в исламские тексты, прежде всего в Коран, вошли они. Там еще, кстати, интересный сюжет про Евангелие от Варнавы. Очень популярный у исламских проповедников апокриф, который очень похож на Евангелие, то есть он сделан на основе Евангелия, видимо, уже в конце первого тысячелетия или даже в начале второго. Но там Иисус говорит о том, что он вообще-то предтеча, а настоящий мессия – это Мохаммед. Очень популярно там, скажем, христиане, которые приезжают в мусульманские страны, и там, если заходит разговор о богословии, носители исламской традиции просто говорят: «Ну, как же вот христиане, вы не признаете, вот уже есть Евангелие от Варнавы, что вам еще нужно?» Там же Иисус говорит, что он предтеча, а вот Мохаммед – это действительно пророк Божий, последний и носитель откровения Всевышнего. То есть это до сих пор актуально, это, в общем, апокрифический мир существует уже в эпоху искусственного интеллекта. Да, еще есть тоже дополнительный апокриф, что якобы из-за обнаружения этого Евангелия от Варнавы папа Бенедикт XVI вынужден был уйти в отставку. Из-за того, что он был обнаружен, он как бы не смог скрыть. То есть апокрифы вообще для современности, они очень актуальны, потому что мы живем в мире апокрифическом, в мире разных вот таких как бы версий, конспирологии, а это и есть вот апокрифическая история, ведь апокрифы – это скрытый, тайный. Всем хочется узнать скрытое, тайное, какую-то подоплеку, неизвестную всем. А вот нашли какую-то книгу. А да. Там-то написано, что о.
1: Да, что большинство наших соотечественных читают в мессенджерах, они читают апокрифы.
0: Апокрифы читают, апокрифы придумывают. И это интересно.
1: Апокрифы
0: вот.
1: Правят да. миром и, главное, миром сознания.
0: Да, Дженкинс, он здесь копнул, но я думаю, что он сразу понял, за какую, в общем, задачу он взялся. Потому что здесь одной книги такой обзорной явно недостаточно, чтобы ввести, то есть можно перечислить разные апокрифы, но это, в общем, ничего не даст. Какое-то вот представить видение. Здесь требуется, наверное, потратить больше усилий и страниц для того, чтобы это все развернуть перед читателем.
1: Перед нами книга практически 350 страниц. Называется она «Многоликий Христос». Ну, наверное, тоже не совсем точный перевод. И в оригинале «Много лиц Христа» она называлась. Ну, хотя переводчики, они люди такие. Автор Филипп Дженкинс, один из ведущих современных религиоведов мировых. Все как полагается, доктор философии и профессор. Несколько его книг переведены на русский язык. Вот мы с этим автором в нашей программе впервые сегодня столкнулись. И об этой книге рассказал Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная истории установления одного из самых замечательных монументов нашего города – Александрийского столпа. У микрофона Нина Жирова. После вступления русских войск в Париж в 1814 году, после завершения Отечественной войны и освобождения Европы от войск Наполеона, Государственный совет принял решение установить на Дворцовой площади монумент в честь победы в Отечественной войне. Но прошло еще немало времени, прежде чем работа над созданием этого монумента началась. И поручена она была Агюсту Монферрану. Кажется для некоторых парадоксальным, памятник, посвященный победе русских над французами, взялся соорудить француз и выполнил эту работу с непревзойденным мастерством и творческим вдохновением. Возможно, объяснением этому служит то обстоятельство, что Монферран покинул Францию, опасаясь террора, наступившего с приходом к власти бурбонов. В этих условиях Россия стала ему второй родиной, которую он полюбил и которой отдал весь свой талант и всю жизнь. Сооружение Исаакиевского собора, которое продолжалось до конца жизни архитектора, стало одним из важнейших этапов деятельности Монферрана в России. Он участвовал в перестройке Зимнего дворца, создав там несколько парадных залов. В Москве по его проекту был поднят и поставлен на специальный пьедестал царь-колокол в Кремле. Но лучшие работы Монферрана, значительно превосходящие по всем художественным достоинствам остальное, созданное им, бесспорно была Александровская колонна. Вот что рассказывал сам Монферран об этом памятнике. Когда торжествующий победу Рим привел из Александрии галеры, груженные огромными египетскими обелисками, чтобы установить их в стенах города, Рим этим доказал всему миру, что нет ничего невозможного для человека, руководствовавшись непреклонной волей и чувством собственного величия. Проникнувшись подобными идеями и вдохновившись другими, предшествовавшими им, я осмелился предложить и предпринять сооружение памятника, посвященного светлой памяти императора Александра I. Я был в числе немногих архитекторов, кому была оказана честь участвовать в проекте памятника. И далее. Продумав сначала местность, предназначавшуюся для памятника, я осознал, что скульптурный памятник, каковы бы ни были его пропорции, не сможет гармонировать с теми величественными постройками, которые находятся в его окружении. Указанный мотив, равно как необходимость передать памятнику характер величия, свойственный такого рода монумента, остановили мой выбор на проекте обелиска. В своей книге, которая вышла в Париже в 1836 году, еще при жизни Зодчего, он писал: «Мне были разъяснены главные условия строительства монумента. Памятник должен представлять собой гранитный обелиск из одного куска общей высоты от подножия 111 футов. Я предпочел глыбу красного гранита, без изъянов, пригодного для полировки, не уступающего самым большим существующим монументам». «Передо мной, — писал Монферран, — предстала колонна Трояна как прообраз самого прекрасного, что только способен создать человек в этом роде. Я должен был стараться подойти как можно ближе к этому величественному образцу античности, как это было сделано в Риме для колонны Антонина, в Париже для колонны Наполеона». И Монферран действительно обратился к имеющимся образцам, сумел отобрать из них лучшее для того, чтобы осуществить свой гениальный замысел на Невских берегах. 24 сентября 1829 года проект Монферрана был одобрен. Глыбу для памятника Монферран присмотрел в Пютерлакском карьере за Выборгом на берегу Финского залива, там, где уже заготовляли колонны для Исаакиевского собора. Добыть ее при помощи взрывчатых веществ было невозможно. взрыв повредил бы монолит. Поэтому все работы выполнялись вручную. В течение 2 лет, 1830-31 годов, днем и ночью, в будни и в праздники, на скале раздавался неумолчный стук кувалд. Вдоль скалы стояло до 400 рабочих. Часть из них держала в руках длинные, окованные сталью ломы, направляя их вертикально к горе. По каждому такому лому 2 человека попеременно били кувалдами. Особенно тяжело было тем, которые держали ломы. Сотрясение от удара кувалд передавалось всему телу, а страшный лязг вызывал глухоту. Через 2-3 месяца приходилось менять рабочих. Одни из них становились глухими, другие поручали паралич рук. Условия жизни на каменоломне были ужасными. Люди работали по 15 часов в сутки, даже в праздники, потому что работа должна была быть завершена в срок. В карьере Пютерлакс одновременно было занято 600 человек, работавших под руководством техника-самоучки Василия Яковлева, 20-летнего юноши, одаренного недюжинным умом и организаторскими способностями. Заключая контракт на изготовление колонны, Яковлев брал на себя обязательство в случае неудачи с первым монолитом безвозмездно отбить и доставить в Петербург второй, третий и так до тех пор, пока потребный камень не займет своего места на Дворцовой площади. Благодаря усилиям рабочих и находчивости Яковлева удалось благополучно отколоть глыбу гранита немногим более 30 метров, толщиной около 7 метров. Вес же глыбы составлял свыше 230 тысяч пудов. Камень отодвинули от скалы, отсекли от него лишнее при помощи многочисленных рычагов и кабестанов и опрокинули на специальную подстилку из бревен. Монферран все время пристально следил за деятельностью столь способного русского юноши-самородка и счел возможным поручить ему отделку колонны вплоть до ее доставки на Дворцовую площадь. Сам же он осуществлял лишь общее руководство. Одновременно Василий Яковлев занялся поисками другого монолита для пьедестала колонны. Такой камень из красного гранита был обнаружен в районе Летсарма, также недалеко от Финского залива. 500 рабочих приступили к вырубке блока весом около 25 тысяч пудов. Через 3 месяца глыбу отбили, подтащили к берегу залива, где была устроена специальная пристань. Камень погрузили на судно, также специально построенное для этого случая. Было решено в порядке пробы первым транспортировать в Петербург камень для пьедестала колонны. При этом существенных трудностей не возникло. Монолит по Финскому заливу доставили к пристани, устроенной на берегу Невы между Адмиралтейством и Зимним дворцом. 8 дней потребовалось на то, чтобы перетащить камень от берега к центру площади. Современники свидетельствуют, что когда эту глыбу опрокинули с помоста на песчаную подушку у фундамента, вся площадь содрогнулась, словно при землетрясении. При помощи блоков и кабестанов камень приподняли, очистили от песка и с предельной точностью уложили на фундамент. Вся эта сложная операция длилась всего лишь 2 часа. Котлован, вырытый на глубину более 4 метров, оказался плотным песчаным слоем. В него были забиты сваи на глубину 6,5 метров. При их толщине 26-27 сантиметров на каждый квадратный метр приходилось примерно по 3 сваи. Забивка производилась при помощи копров и чугунных баб. На это ушло 3 месяца. Основание под фундамент колонны было готово к 15 марта 1830 года. Площадь, занимаемая сваями, составляла квадрат 23 на 23 метра. На этом квадрате просматривалось 1250 свай. При таком способе грунт становился настолько плотным, что едва поддавался железному лому. Затем начались работы по устройству фундамента. Весь его массив был сложен из 12 рядов гранитных блоков толщиной от 40 до 60 сантиметров. Каменная кладка, опоясывающая гранитный фундамент, состоит из прочных отходов гранита, мрамора, бутовой плиты, уложенных рядами одинаковой толщины на известковом растворе. В центре верхней части фундамента был помещен гранитный блок размером 52 на 52 сантиметра, в толщину которого вставлена бронзовая шкатулка с золотыми, платиновыми, серебряными и медными медалями и монетами, отчеканенными в честь Александра I. Среди 105 медалей и монет была и 1 платиновая медаль, выполненная по проекту Монферрана с изображением памятника и датой 1830 год. На ободке медали надпись «Александру Благословенному Благодарная Россия». Архитектор предусмотрел эту медаль для того, чтобы она сохранила потомкам внешний вид монумента, если спустя много веков колонна разрушится. В шкатулку была вложена пластинка из позолоченной бронзы с выгравированной на ней надписью. Были это от Рождества Христова, 1831-е, начато сооружение памятника, воздвигаемого императору Александру Благодарную Россию. на гранитном основании, положенном в 19 день ноября 1830 года в Санкт-Петербурге. При сооружении сего памятника председательствовал граф Литта, заседали князь Волконский, Оленин, граф Кутайсов, Гладков, Карбоньер, Васильчиков. Сооружение производилось по начертанию того же архитектора Августа де Монферран. Как я уже говорила, транспортировка колонны и пьедестала и последующая обработка камней потребовали немало времени и сил. Перевозка стержня колонны – дело было очень сложным. Настолько, что чуть не закончилась катастрофой. Когда монолит перемещали с причального помоста на судно, деревянные опоры не выдержали столь большой тяжести и обломались. Колонна рухнула в воду и могла уйти на дно моря. Яковлеву удалось сдержать ее при помощи новых опор. Люди, рискуя жизнью, спасли колонну. Тем временем из близлежащей Фридрихсгамской крепости были затребованы на помощь 600 солдат. Они совершили бросок в 36 верст в жару по гористой местности, преодолев расстояние, положенное за 4 часа. Солдаты сходу принялись за дело и водрузили колонну на судно. 1 июля 1832 года ее доставили в столицу. Пока же велись работы в каменоломнях, на Дворцовой площади уже подготовлен был фундамент под монумент. С момента прибытия судна в Петербург на колонну приходили смотреть огромные массы народа. 12 июля 1832 года с раннего утра несметное количество людей заполнило Адмиралтейскую площадь и бульвар у здания. Наклонный помост, по которому предназначалось движение колонны главным лесам, мгновенно превратился в амфитеатр, наполненный народом. Трибуна для знатных особ также быстро заполнялась. Но назначенную на 2 часа дня выгрузку внезапно пришлось приостановить на 45 минут. Разразилась гроза с неистовым ливнем. На место выгрузки явился и сам император Николай I, проявив исключительный интерес к подготовительным работам. Он лично отдал приказание Яковлеву начинать выгрузку. Как только прозвучал сигнал, был дан знак привести кабестаны в действие, колонна сильно качнулась, без усилий, бесшумно, начала скользить судно и оказалась на набережной. Выгрузка длилась ровно 10 минут, после чего император выразил подрядчику свое полное удовлетворение хорошо организованной операцией и ее результатами. Затем же Николай I обратился к Монферрану со словами: «Работа Яковлева окончена, теперь за вами выполнение сложных задач, и я не сомневаюсь, что вы справитесь с ними с не меньшим успехом». На берегу приступили к отёске колонны. А в это время 600 плотников строили наклонный помост, подъемную дорогу, по которой колонну нужно было подтянуть к пьедесталу. За 9 дней колонна проделала путь протяженностью в 260 метров и была доставлена на край наклонного помоста. Сам наклонный помост длиной 54 метра, шириной 31 метр и высотой около 11 метров своей покатой частью доходил до половины Дворцовой площади, где под прямым углом переходил в горизонтальный помост, прямая дорожка которого вела до площадки перед главными лесами, воздвигнутыми над пьедесталом. В конце наклонного помоста колонну за 2 дня уложили на салазки, стоявшие на поворотном круге, и затем подтянули 8 кабестанами к месту установки. Салазки состояли из 2 частей и двигались на березовых катках. Ширина салазок равнялась 3,5 метрам, а длина составляла более 25 метров. Настил, на котором покоился монолит, состоял из 9 рядов брусьев, связанных 13 поперечинами. Монолит был укреплен металлическими связями на болтах, которые опоясывали салазки и были снабжены кольцами для крепления канатов. Оставалась главная операция – установка колонны на пьедестал. Приемы, примененные Монферраном для поднятия колонны, имеют некоторую аналогию с теми, которыми пользовались древние народы. Изображение этих операций мы встречаем на многих египетских памятниках, в частности, в нижней части обелиска, установленного императором Феодосием на ипподроме в Константинополе. На барельефе изображены горизонтальные лебедки. 4 человека поворачивают лебедку, чтобы перемещать груз при помощи канатов. Тот же принцип применения кабестанов и рычагов для подъема больших тяжестей известный с древности. В 1586 году был использован архитектором Фонтана при подъеме Ватиканского обелиска. Монферран использовал прием этого великого мастера, но только имел дело со значительно большей тяжестью. Вес Ватиканского обелиска был равен 325 тоннам, а Александровская колонна весила 650 тонн. Естественно, Монферран вынужден был применить другие сочетания в распределении сил, более сложные комбинации в системе лесов и добиться усовершенствования машин кабестанов. Для установки лесов необходимо было создать солидные фундаменты из бутовых плит, которые были проложены для выравнивания ряды кирпичей. Прежде чем начать сооружение самих лесов, изготовили модель их в масштабе 1/12 натуральной величины. На этой модели тщательно отработали всю технологию устройства этих лесов. В верхней части стойки соединялись 5 фермами, на которых были подвешены блоки. 28 августа 1832 года были произведены предварительные испытания лесов и оснастки. Колонну в горизонтальном положении подняли на 6,5 метров и оставили висеть на канатах в течение часа, затем высвободили салазки. После удачных испытаний начались приготовления к подъему. Леса были установлены в центре квадратной платформы площадью 16 тысяч квадратных метров, на которой располагались в 2 ряда 60 стальных кабестанов. С их помощью была поднята колонна. 30 августа 1832 года был день, назначенный для установки Александровской колонны на пьедестал. Вот как сам Монферран описал площадь перед началом подъема. Улицы, ведущие к Дворцовой площади, Адмиралтейству и Сенату, были сплошь запружены публикой, привлеченной новизной столь необычайного зрелища. Толпа возросла вскоре до таких пределов, что кони, кареты и люди смешались в одно целое. Дома были заполнены людьми до самых крыш. Не оставалось свободным ни одного окна, ни одного выступа. Так велик был интерес к памятнику. Полукруглое здание генерального штаба, уподоблявшееся в этот день амфитеатром Древнего Рима, вместило более 10 тысяч человек. В специальном павильоне расположилась царская семья с Николаем I, в другом – посланники Австрии, Франции, Англии, министры, уполномоченные по делам, составляющие иностранный дипломатический корпус. Затем специальные места для Академии наук, Академии художеств, университетской профессуры, иностранцев, лиц, близких к искусству, прибывших из Италии, Англии, Германии, чтобы присутствовать при этой церемонии. Такой интерес был вызван необыкновенным событием, которое должно было произойти на этой площади. Люди недоумевали, как можно было при имевшихся возможностях поднять колоссальный монолит. Опять же обратимся к описанию самого Монферрана, который рассказывал очень живо и подробно. На платформе, окружавшей леса, были установлены по 2 плоскостям кругообразно 60 стальных кабестанов в шахматном порядке. Канаты от кабестанов образовали соответствующие кабестанам количество радиусов, расположенных друг от друга на равных расстояниях и доходящих до центра лесов. Кабестаны были сгруппированы в 4 класса. 16 солдат оперировали рычагами, 5 матросов тянули канаты и направляли их. 8 других солдат составляли резервный взвод. При каждом кабестане было по 1 унтер-офицеру, наблюдавшему за порядком. Он должен был руководить солдатами, заставляя их идти в ногу ускоренным шагом, смотря по обстоятельствам. Он же заменял уставших людей свежими из резерва, не прерывая движения. Кроме того, было прислано 1440 солдат, 60 унтер-офицеров и 30 барабанщиков различных гвардейских полков, а также 300 человек матросов с 15 унтер-офицерами и еще необходимое количество офицеров саперных гвардейских батальонов. При помощи этих отрядов под командованием генерал-майора Шильдера был поддержан порядок, столь необходимый при всей этой операции. 10 десятников были размещены между лесами и следили за равномерным натяжением канатов. 4 помощника Монферрана находились по углам лесов. Каждый из них наблюдал за группой кабестанов. На лесах были размещены 100 матросов, направлявших полиспасты во избежание спутывания их. 60 наиболее опытных с русской смекалкой энергичных рабочих находились на самой колонне среди паутины канатов, направляя полиспасты. 50 помощников, размещенных на разной высоте, были наготове для различных и необходимых целей. 60 каменщиков помещались у блоков обратного вращения с приказом никого не подпускать близко. 30 других рабочих должны были направлять вальки, ролики, постепенно снимая их. 6 каменщиков, находясь у самого пьедестала, должны были подлить раствор на гранитную плиту. 1 десятник помещался на высоте 6 метров для подачи сигнала колоколом. 1 офицер флота находился на самой верхушке лесов для водружения государственного флага, как только колонна встанет на пьедестал. У самих лесов находился хирург для оказания первой помощи в случае какого-либо увечья. Наконец, имелась наготове резервная команда рабочих с инструментами и материалами на всякий непредвиденный случай. Все были на местах, когда началась церемония передачи платиновой медали Монферрану для вложения ее в специальное, сделанное в центре пьедестала углубление. И снова мы обращаемся к описанию, оставленному Монферраном. Когда на часах Зимнего дворца пробило 2, раздался троекратный удар колокола, и одновременно с этим сигналом начался подъем колонны. Это было любопытное зрелище. Лежащий монолит колонны из красного гранита в 28 метров длиной и 3,5 метра в диаметре, опутанный канатами, из которых, как в тумане, вырисовывалось 6 десятников, ловких широкоплечих молодцов, подлинных геркулесов, вместо палец с железными рычагами, спокойно ожидавших подъема вместе с монолитом. Вокруг царила глубокая тишина, прерываемая лишь глухим гулом кабестанов, на лицах изумления, боязнь, надежда, ожидания. Никто в ту минуту без ужаса не мог думать о решающем моменте, когда огромная скала, покачиваясь, повиснет в воздухе. Сейчас уже никто не признается в том, что в течение 100 минут, пока длилась установка монолита, все с ужасом опасались самой ужасной катастрофы. Приходится признаться, что ни одно благородное сердце, ни разу не дрогнувшее в битвах, испытало на этот раз глубокое волнение, почувствовав облегчение, лишь завидев на верхушке лесов государственный флаг, оповещавший весь город о том, что монолит стоит на пьедестале. Трудно описать внезапный переход от мучительной душевной тревоги к чувству удовлетворения, какое испытал каждый, когда колонна была установлена, и когда всякая мысль об опасности отпала. Бурные крики «Ура!» неслись со всех концов площади. Энтузиазм достиг предела и довел многих, имевших доступ на платформу, до такого состояния, что они бросились подбирать остатки от раздавленных роликов и уносить их на память. Несомненно, при имевшихся тогда возможностях техника подъема достойна восхищения по своей гениальной простоте. На следующий день были убраны машины, канаты, наклонная платформа, главные леса, из которых остались только 4 нижних яруса, необходимых для окончания работ. Разборка каменных фундаментов под лесами велась в течение года. Одновременно приступили к полировке монолита. 5 месяцев ежедневно этим занимались 200 человек. Предстояла самая сложная и ответственная часть, эстетическая, создание окончательного вида колонны. Указания, даваемые самыми знаменитыми архитекторами об утончении объема колонны, по словам Монферранта, были так неточны и противоречивы, что принять их для выявления абсолютных пропорций было бесполезно. Прием, использованный Монферраном, имеет нечто общее с приемами скульпторов, которыми они пользуются при установке статуи в требуемое положение. Он заключается в установлении целой системы прямоугольных подвижных координат вокруг стержня колонны с тем, чтобы по разным абсциссам, параллельным осям, можно было нанести ординаты в направлении радиусов. Проект Александровской колонны предусматривал завершение монумента в виде скульптурной фигуры ангела над капителью. Изготовление фигуры ангела было поручено скульпторам, академикам Гальбергу, Орловскому, Леппе и Жаку. Из большого количества представленных моделей была выбрана модель Орловского, по которой он в течение 8 месяцев за 15 тысяч рублей вылепил колоссальную фигуру в глине с гипсовой ее отливкой. Однако принятая модель Орловского вызвала ряд противоречивых мнений. Эти противоречия появились с самого начала создания скульптуры ангела и его подножия. Высочайшее повеление, отдаваемое Николаем I в процессе работ скульптору об изменении размеров креста, фигуры, ангела, мешали творчеству. Вмешивался Николай I в работу авторитетной комиссии из архитекторов и скульпторов, которой было предложено высказать свое мнение по поводу пропорций как самого основания, так и фигуры. Надо сказать, что члены комиссии детально обсуждали все элементы завершения колонны. Президент Академии художеств Оленин, например, представил по этому поводу интересную докладную записку, резюме которой сводилось к следующему. Принимая во внимание отсутствие внутренней лестницы в колонне, тумбу можно понизить, оставив ее требуемую правилами перспективы высоту, необходимую, чтобы выступ капители не скрывал от глаз ног статуи. Президент высказался за уплощение куполка. После высказывания специалистов Монферрану было над чем призадуматься. Он также высказал свое мнение. Колонна Трояна завершалась колоссальной статуей императора из золоченой бронзы. Троян держал скипетр и шар, в котором был помещен его прах. У автора Альфонсо Чиакомо имеется изображение колонны Трояна. В описании указано, что в его время, в 1616 году, еще были видны бронзовые ноги статуи, сокрушенные варварами в период их нашествия. После раскопок была обнаружена голова этой статуи. Оставаясь при своем мнении, что 6 аршин, то есть 4 с небольшим метра, достаточно для скульптуры ангела, Монферран привел последний довод, убеждая комиссию архитекторов в том, что вновь поставленная фигура Наполеона на Парижской колонне, имеющая равные соразмерности с Александровской колонной, имеет около 4 метров вышины, и он просит повелеть отлить фигуру ангела в первоначальном варианте размера, то есть 4 метра 26 сантиметров. В результате тщательного обсуждения члены комиссии большинством голосов пришли к заключению, что основание для скульптуры слишком высоко, купол на нем следует понизить, а фигуру не увеличивать и оставить без позолоты. Этот путь был правильным. Он установил окончательные размеры завершения с ангелом и заставил Николая I отказаться от собственного предложения, положив конец своему неограниченному вмешательству. Таким образом, завершение колонны получило следующее изменение пропорций. Пьедестал был понижен почти на 30 сантиметров без изменения диаметра и с сохранением орнамента. Скульптура ангела с крестом великолепно вырисовывается на фоне неба и на фоне зданий площади. Она вносит элемент разнообразия в композицию памятника и придает монументу живописность. Ангел попирает ногами змею, символизирующую побежденного врага. Композиция рассчитана на дальнюю точку зрения. Очень удачно найдены пропорции фигуры. Форма постамента со скульптурой имеет общую объединяющую линию, которая ограничивает силуэт. Несомненная удача, достигнутая Монферраном, монолитность фигуры со сферой, на которой она стоит. Фигура имеет прекрасную пластическую проработку. В фигуре ангела нет ни единой черты, создающей облик властного императора. Только лицу ангела скульптор Орловский придал портретное сходство с лицом Александра I. Пьедестал под колонну одет бронзой и оформлен 4 барельефами. Мысль, заложенная в них, выражена кратко и ясно. На стороне пьедестала, обращенного к Зимнему дворцу, изображены 2 крылатые фигуры, поддерживающие надпись. Под ней помещен основной трофей, а по бокам 2 сидящие фигуры. Одна из фигур олицетворяет Неман в образе молодого мужчины, другая – Висла в образе молодой прекрасной женщины. За пределы этих рек в 1812 году были изгнаны французские войска. Вокруг этих фигур расположены изображения старинных русских доспехов. Среди них известный всем шлем Александра Невского, латы царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит Олега, который был водружен на вратах Цареграда, Константинополя и много другого оружия, принадлежащего героям, чьи ратные подвиги прославили Россию. 3 другие стороны пьедестала тоже представляют барельеф аллегорических фигур победы, мира, правосудия, милосердия, мудрости, изобилия в окружении разных воинских атрибутов. Наряду с римскими символами победы в рельефах представлены доспехи знаменитых героев Руси. Таков был тогда обычай в архитектуре. Барельефы были выполнены в натуральную величину художниками Скотти, Соловьевым, Брюлом, Марковым и Тверским и отлиты по моделям скульптора Свинцова и Лепе. Они отличаются прекрасным выполнением фигур, особенно военных трофеев. Орнамент резьбы, гирлянды, скульптура базы и капители выполнены с большим искусством и очень эффектно скульптором Балиным. Почти 5 лет продолжалось сооружение Александровской колонны. И, наконец, наступил день торжественного открытия. Это было 30 августа 1834 года. Вот как описал это событие поэт Жуковский. И никакое перо не может описать величие той минуты, когда по 3 пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами, с барабанным громом, под звуком парижского марша, пошли колонны русского войска. Начался церемониальный марш. Русское войско прошло мимо Александровской колонны. 2 часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище. Вечеру долго по улицам освещенного города бродили шумящие толпы. Наконец освещение угасло, улицы опустели. На безлюдной площади остался величественный колосс, один со своим часовым. В день открытия монумента Монферран был посвящен в кавалеры ордена Святого Владимира, 3-й степени, с получением пенсии в 5000 рублей. К этому Николай I прибавил еще 100 тысяч рублей единовременного вознаграждения, о чем Монферран сообщает, поступивших тотчас же в мое распоряжение. Так закончилась эта история установления, изготовления самого знаменитого монумента нашего города. А дальше начинается история, связанная уже с исправлением повреждений, с реставрацией колонны. Но это другая история, о которой, может быть, мы когда-нибудь тоже с вами поговорим. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Начать я хотела бы со всем известного Франческо Растрелли. Архитектор, который начал строить, когда ему было едва 20 лет, который строил в основном дворцы, которого мы знаем как строителя Зимнего, Строганова, Воронцовского, Царскосельского или Петерговского дворцов, почти не осознается как храмовый архитектор. А ведь во всех императорских дворцах он строил таки домовые храмы. И вот храм Спаса Нерукотворного в императорском Зимнем дворце, он же фактически отдельно стоящий храм, хотя и встроенный в объем императорского дворца. Кстати, это было присуще вообще многим дворцам Елизаветы. Ведь когда-то при постройке летнего деревянного дворца Растрелли тоже поставил небольшой деревянный храм. Но оказалось, что он слишком близок, этот храм, к театру, танцевальному залу. И светская жизнь дворца императрицы не подходила к строгой богослужебной храмовой судьбе. И поэтому его разобрали, и императрица широким жестом подарила его городовому острову, где только что сгорел маленький Петровский Троицкий собор. Так что Троицкий собор, который стоял на старейшей площади нашего города вплоть до начала 1930-х годов, был тоже фактически Растрелевским. И это ощущалось и в форме крыши, и в луковичках таких пышненьких, упругих, похожих на луковички Царскосельского Петерговского собора и даже на вершину Смольного Воскресенского собора. И вот, когда мы входим в эти храмы, которые остались нам от Растрелли, храмы, в которых сегодня нет иконостасов, я вспоминаю статью Щусева, знаменитого архитектора модерна, создателя храмов в неорусском стиле, который, казалось бы, основывал свое творчество на очень строгом, холодноватом, чистом облике новгородских и северных русских построек. Тем не менее, он говорил: «Я не восстаю против светлых, парадных церквей, подобных Смольному собору, Царскосельской дворцовой церкви или храму Андрея Первозванного в Киеве. Это гениальный архитектор придал им парадный вид дворца, и вся раззолоченность и вычурность вылилась в такие же вычурные парадные формы, с которыми так вязались и современные нарядные туалеты дам и мужчин. Но я восстаю против превращения, как это теперь делают, бесхитростной, детски простой и искренней древнерусской архитектуры в парадные «я против коверкания». Щусев осознавал ту яркость рокальной роскоши, которую придавал интерьером своим храмам Растрелли. Мы их знаем только сильно измененными после пожаров, уже принявшими руку Стасова. В конце концов, горели и Царскосельская церковь, ну, там скорее Чевакинский был автором, и церковь Зимнего дворца, и Петерговский храм. Конечно, говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь. Казалось бы, одно из центральных зданий нашего города. Такое важное в панораме Невы, стоящее на излучине реки, как маяк, говорящий о христианской традиции этих мест. Потому что там стояла древнейшая церковь во имя Спаса, которая была устроена еще новгородскими поселенцами в XIV или XV веках. Первый храм православный на Невском берегу. И вот даже это замечательное место оказывается изъято из традиции современной истории архитектуры. Недавно я слышала от вполне квалифицированного гида о том, что этот собор, Воскресенский собор Смольного монастыря, никогда не был освящен. Ну, будучи автором двух книг и более 35 статей на темы истории архитектуры Смольного, я прихожу просто в ужас. Потому что давным-давно мне кажется известно, что хотя Растрелли и не закончил убранство Смольного собора, в его бытность в Петербурге не создали интерьер собора, но тем не менее, спустя почти 80 лет его доделал Стасов, собор был освящен в день Святой Марии Магдалины 1835 года, и даже была выбита медаль в честь этого освящения. Да, потом собор переосвящался. В нем были ремонты, в нем сделали новый иконостас, в нем провели электричество, и каждый раз крупные работы по перестройке вызывали переосвящение храма. Но собор был действующим вплоть до 1921 года. Вообще в этом соборе слились стили, столь характерные для Растрелли, а в действительности мы считаем Растрелли только барочным архитектором, но здесь есть изящные детали рококо, здесь есть строгая симметрия и пропорции классицизма, основанные не только на теореме Пифагора, но и, например, на рядах Фибоначчи, то есть очень сложные математические конструкции, необходимые для создания гармонии в сложных архитектурных композициях. Но благодаря им рядом с Растрелли могли творить и Фельтон, и Кваренги, и Стасов. И все это создало общий ансамбль Смольного района. И вот, когда мы смотрим на этот собор и возводим глаза к его высоте, к его крестам, то мы видим, что под ними стоят маленькие, такие русские, такие пухленькие и объемные русские луковички, типичные скорее для деревянного древнерусского зодчества. Да, Растрелли не увидел освященным свой собор, но еще при его жизни были освящены две другие церкви, а вообще интерьеры Растрелли имеют три храма в пространстве Смольного монастыря. Дело в том, что Растрелли проектировал церкви с востока высокими, двусветными, а церкви с запада делил на два этажа, ну, как сейчас Никольский собор или церковь Владимирской Матери поделены, и предполагал там устроить по две домовые церкви в каждой башне. И вот до нашего времени, о чем не знают многие петербуржцы, сохранилось растрейлевское убранство, конечно, без иконостасов, но в одном случае в церкви, крошечной церкви Захарии Елизаветы в северо-западной башне даже паркет рокальный 18 века и то сохранился. И вот начнем с самой старой церкви, церкви святой Екатерины. Ее задумала еще императрица Елизавета Петровна. Растрелли несколько раз переделывал рисунок иконостаса, и этот рисунок до сих пор сохранился. Сохранилось много фотографий интерьера церкви, в котором этот иконостас стоит. К сожалению, в конце 1940-х годов иконостас был снят, и объем церкви был поделен металлическими конструкциями на этажи. Там был архив истории партии. И вот на этих стеллажах ярусами, этажами лежали папки и коробки с документами. Я еще прекрасно это помню. Эти стеллажи несколько повредили где-то ножки, где-то носики лепных растрелевских ангелов, которые украшают весь объем храма. Но архитекторы, которым были поставлена задача превратить этот храм в хранилище, понимали, что они имеют дело с настоящей жемчужиной барокко. И они постарались сделать так, чтобы перекрытия не соприкасались со стенами. И, в принципе, когда снимают сейчас эти перекрытия, то стены остаются, их можно реставрировать. Надо сказать, что наш губернатор еще 10 лет назад сказала, что после реставрации фасадов Смольного монастыря следующим этапом будет реставрация церкви Святой Екатерины. Я восприняла это как свою личную победу, потому что к этому времени было уже понятно, что там сохранилась лепнина по Растрелли, декор растрелевский, и был известен даже скульптор-итальянец Джанни, который создавал это великолепное убранство. Так вот, эта церковь Святой Екатерины была оформлена первой среди всех храмов Смольного монастыря. и ее декор лепной был создан в первой половине 1750-х годов, и потом поставлен иконостас. Правда, иконостас пришлось несколько изменить, потому что Елизавета Петровна не дожила до освящения храма. Осветили его в 1764 году уже при воцарении Екатерины II. Это был первый храм ее святой покровительницы, и Екатерина всегда присутствовала на богослужениях в нем в дни своего праздника, ну, по-нашему, это 7 декабря. Иконостас был изменен. Но, тем не менее, основной принцип формирования образов в иконостасе был сохранен. И список этих икон, оставленный нам настоятелей этой церкви Константином Знаменским в начале XX века, оказывается очень важным для вообще осознания русской истории. Потому что там становится понятно, на дни каких святых родились русские императоры Петр III на день святого Харлампия или, например, император Павел на день святого Евстафия. А отсюда мы переходим к истории русского флота, потому что именно корабли с такими названиями составляли эскадру, победившую в Средиземном море турецкий флот в начале царствования Екатерины II. В этом иконостасе получилось три образа святой Екатерины. Или, например, два образа на Рождество, потому что одно – это праздничный ряд, а второй образ – это день смерти императрицы Елизаветы Петровны. Церковь оказалась очень важной для монастыря, который был основан Екатериной в корпусах Смольного в 1764 году, для женских воспитательных учреждений, которые в том же году она учредила в том же монастыре. Но он важен и для всей женской жизни России, потому что этот храм, скорее всего, был в течение 80 лет храмом ордена святой Екатерины. Об этом говорит и то, что редкость для домового храма. Там было царское место, как в больших соборах. И другое, там очень роскошно украсили надпрестольную сень, что мы тоже можем наблюдать сегодня только в Никольском соборе, а в большинстве других храмов вот эти надпрестольные сени были утрачены. И вот этот храм, который на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью вдовьего дома, то есть самой аристократической женской богадельни, куда отправлялись на покой либо первые женщины, трудившиеся на ниве просвещения и медицины, ну и вдовы известных гражданских и военных лиц. Конечно, как домовый храм, он был почти закрыт, но тем не менее сотни девочек,

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». У микрофона Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче будет звучать литургическая музыка Коптской церкви. Копты – это египетские христиане, потомки древних египтян. Само слово «копты» происходит от искаженного греческого слова «Египет». Религиозные общины коптов существуют практически только в Египте, поэтому за пределами этой страны коптскую музыку услышать почти невозможно. Для того, чтобы познакомить мир с коптской религиозной музыкой, в 1975 году был создан ансамбль «Давид» под руководством Георгия Кирлоса. Записи этого ансамбля и будут звучать в нашей сегодняшней передаче. А откроет ее литургическое песнопение «Хитенни». По ходатайству Божией Матери, благословенной Марии, о Господи, даруй нам прощение наших грехов.

в музыкальной программе «Радио Град Петров» звучат песнопения Коптской церкви. По преданию, Коптская церковь была основана святым евангелистом Марком в 43-м году по Рождеству Христову в Александрии. Египетская церковь была прославлена множеством мучеников. Сам святой Марк был замучен в Александрии в 68-м году. Христианское монашество появилось впервые именно в Коптской церкви. Великие подвижники Антоний, Макарий, Пахомий покидали мир, чтобы жить в молчании, трудах и молитве согласно евангельским идеалам. В песнопениях Коптской церкви слышится отзвук тех времен. Сейчас прозвучит последний куплет 4-го хвалебного гимна «Псалмодии».

сборника песнопений в похвалу любви в ее простейшей чистой форме. Эту песню пели три отрока в печи огненной, о которых рассказывается в библейской книге Даниила.

В программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат песнопения Коптской церкви. Церковь Египта принимала самое активное участие в христологических спорах, которые сотрясали христианскую церковь в первые века. Именно представитель этой церкви, святой Афанасий, сыграл главную роль в борьбе с арианством, а святой Кирилл Александрийский возглавил борьбу с несторианством. К сожалению, последователи святого Кирилла в Египте не смогли понять его высокое богословствование, в результате чего в V веке Коптская церковь отпала от православия, склонившись к монофизитству. Значительную роль здесь сыграли политические противоречия между коптами и греками, проживавшими в Александрии. Сейчас в нашей передаче прозвучит «Тресвятое» на греческом языке с теми монофизитскими добавлениями, из-за которых в свое время бушевали споры.

Сегодня на радио «Град Петров» звучат песнопения египетских христиан, коптов, потомков древних египтян. Еще несколько слов об истории христианства в Египте. В 640 году страна была завоевана арабами. Вплоть до середины XIX века христиане были лишены гражданских прав, вынуждены были платить высокие налоги. Только когда к власти пришел Мехмед Али, копты включились в политическую жизнь страны. В 1919 году они сыграли главную роль в успешной революции, принесшей Египту независимость. В 70-х годах XX века в Египте подняли голову исламские фундаменталисты. Сбешенные усилением роли христиан, наиболее образованной части населения страны, они убивали коптов, поджигали церкви и тому подобное. Коптский папа Шенуда III с 1981 по 1985 год находился в своей резиденции под охраной полиции. Сейчас ситуация в стране более или менее спокойная. Но давайте послушаем песнопение, посвященное пророкам Ветхого Завета, предсказавшим явление Господа Иисуса Христа.

Песнопение Коптской церкви в эфире радио «Град Петров». Литургия Коптской церкви сохранила свою оригинальность. Она уходит корнями в богослужение древней Александрийской церкви с характерным для него влиянием монашества. Это длинные распевы, стремление к углублению в суть службы и меньшее внимание к внешнему ритуалу. Хотя специалисты по литургике отмечают определенное влияние и сирийской, и византийской литургии. В современной Коптской церкви существует три литургии – святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Кирилла Александрийского. Но последняя служится редко, так как некоторые песнопения в ходе бурной истории Коптской церкви были утрачены. Богослужения совершаются на древнем коптском языке, сохранившемся только в качестве литургического. Но, судя по записям ансамбля «Давид», который на сегодня мы слушаем с вами, употребляется и греческий язык. Сейчас прозвучит одно из самых часто звучащих в Коптской церкви песнопений. Оно начинается веселой мелодией, но заканчивается нотой грусти.

передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат литургические песнопения Коптской церкви. Эти песнопения, пожалуй, единственное, что может дать нам представление о музыке, которая звучала в Древнем Египте. Хотя греческая церковная музыка и музыка арабов-завоевателей, конечно, оказали влияние на коптскую музыку, все же она сохранила свою оригинальность. Песнопения и певческая техника передавались от отца к сыну без каких-либо нотных записей. Традиционно считалось, что лучшие певцы были слепые, поскольку слепота способствует отрешению от материального мира и постижению мира духовного. Самым известным певцом в XX веке был слепой от рождения Михаил Гиргис Аль-Батанунни. Его репутация была столь высока, что он был приглашен на Каирскую конференцию 1932 года, где некоторые его песнопения были записаны. Сейчас в исполнении солиста ансамбля «Давид» Ибрагима Айяда прозвучит песнопение, призывающее любовь отца, милость сына и дары Святого Духа на папу, священство и весь народ.

Наша передача, в которой звучат песнопения египетских христиан, потомков древних египтян, коптов, подходит к концу. В заключение передачи прозвучит песнопение, исполняемое при встрече коптского патриарха Папы Шинуды III. Кстати, слово «папа» по отношению к предстоятелю церкви впервые появилось именно в Северной Африке. «Папа» значит «дед». Если священники – отцы, то предстоятель – отец отцов, то есть дед.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали литургические песнопения Коптской церкви. Передачу подготовил для вас и провел Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным

Душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом духа божественно мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное дар,

Я и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство, достойно есть, яко воистину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 211-е зачало послания к Галатам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, мы дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 и 7 глав.
2: В то время, когда вышел Иисус из лодки, жители земли Генесарецкой, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться — наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали евангельское зачало от Марка, в котором евангелист рассказывает нам об одной из полемик Иисуса Христа с фарисеями и книжниками, которые специально проделали долгий путь из Иерусалима, чтобы взглянуть на чудеса, которые совершал Спаситель, и послушать его учение. И видно, не найдя повода более серьезного, чем обвинить учеников в пренебрежении правил религиозной нечистоты, решают все-таки вступить в спор со Христом. Встречаясь на страницах Евангелия с фарисеями и книжниками, мы должны помнить, что все-таки они были достаточно религиозными людьми и убежденными в том, что они делают и как поступают, это все угодно Богу. Также нужно понимать, что религии они в своей жизни уделяли много времени, Книжники занимались изучением Писания, комментировали его и объясняли простым людям. Фарисеи давали обет Богу выполнить все заповеди и весь закон Божий. Закон был разделен на две части – 10 заповедей и Пятикнижие. В Пятикнижии мы можем встретить очень много точных указаний на то, как жить и как поступать в тех или иных ситуациях. Но со временем эти указания и заповеди обросли комментариями и новыми правилами, которые уже были творением человека, а не Бога. Именно эти устные, а в дальнейшем и письменные своды правил евангелист и называет предание старцев, которое затмило собой заповеди Божии. Как же обстояли дела с нечистотой, о которой идет речь в сегодняшнем зачале? Действительно нечистым было многое в израильском народе, и целая 11 глава книги Левит говорит нам об этом. Так, например, нечистыми были роженица, прокаженный, язычник. Все, к чему они прикасались, становилось нечистым. Поэтому, придя с рынка, иудеи совершали ритуальное омовение, так как вдруг они могли прикоснуться к чему-то нечистому. Также омывали сосуды, скамейки и чаши, так как к ним могли прикасаться нечистые люди, а в чашах и сосудах находиться нечистые продукты. Все эти омовения ничего общего не имели с гигиеной. Мы видим, что фарисеи и книжники обвиняют Иисуса Христа и учеников Его в несоблюдении общепринятых правил. Иисус Христос применяет их же методы, только не ссылается на предание старцев, а цитирует пророка Исаию. Говорит, что вожди иудейского народа оставили или буквально отменили закон, который дал Бог в пользу правил, которые придумали люди. И мы слышим и из уст Христа обвинение лицемеры, буквально актеры, то есть люди, жизнь которых игра. Они считали себя добродетельными, если выполняли обряды внешние, и не имело никакого значения, какими при этом были их мысли и сердца. Бог, по их мнению, благословляет тех, кто соблюдает правила, а тот, кто не соблюдает, грешит. Здесь мы видим различие между человеком, смотрящим на религию как на ритуал, и человеком, который видит в религии любящего Бога и сам умеет любить. Дорогие братья и сестры, мы так подробно разобрали обрядовую сторону книжников и фарисеев, чтобы увидеть их ошибки и не повторять их. Как мы упомянули в начале, фарисеи и книжники не были плохими верующими, но основу религии они поняли не так. Бог не там, где прочитаны все молитвы и строгий пост, где все по уставу и даже строже, где еда без масла, а свеча не гаснет. Бог там, где в первую очередь чистое от злобы сердце, мир, доброта и милосердие, и, конечно, любовь. Будем идти за Христом правильным путем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Тресвятое» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Белградские мадригалисты».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 сентября, 1 сентября по старому стилю в православной церкви начало Индикта, церковное новолетие. Сегодня празднуется память ветхозаветного святого, праведного Иисуса Навина, который жил за 16 столетий до Христа. Иисус Навин был учеником святого пророка Моисея и стал после его смерти вождем богоизбранного народа. Иисус Навин со всем народом перешел по суху реку Иордан, видел лицом к лицу архистратига небесных воинств Михаила. При нем чудом без боя были разрушены стены Иерихона. Во время одного сражения с неприятелем Иисус Навин по повелению Божию продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. Введя после окончания войны израильский народ в землю обетованную, Иисус Навин разделил ее по жребию между 12 коленами израильскими. После 25-летнего управления Израилем он мирно скончался в возрасте 110 лет, заповедав хранить закон Моисеев, и был погребен на горе Ефремовой. Все эти события изложены в книге Иисуса Навина, входящей в состав Библии. Сегодня вспоминается множество мучеников IV века. Святая мученица Каллиста, ее братья-мученики Евод и Ермоген, 40 святых дев-постниц с мучеником Аммоном-диаконом и мученик-диакон Аифал Персидский. В этот день празднуется память преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. Преподобный Симеон жил в V веке и достиг совершенства как в послушании, так и в суровости избранного подвига. Уйдя в монастырь в юном возрасте, он оставил свою мать в безутешном горе, и она долго разыскивала своего сына, ничего не зная о его судьбе. После многих лет она нашла преподобного. Но живущий в затворе на столпе Симеон не сделал для своей матери исключения и не прервал ради нее своего уединения. Святая Марфа скончалась около 428 года, неподалеку от места подвигов своего сына. Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он постоял на столпе. Он скончался в мире в 459 году, стяжав победу над всеми искушениями. Сегодня празднуется собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители в память обретения ее иконы в 864 году. В этот день установлено празднование в честь еще трех икон Божьей Матери – Черниговской Гефсиманской в Троице-Сергиевой лавре, Александрийской и иконы, именуемой Всеблаженная, в городе Казани. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобной мученицы Татьяны Грибковой и мученицы Натальи Козловой, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне. Преподобная мученица Татьяна Ивановна Грибкова родилась в 1879 году в селе Щукино в Московской губернии. Ее отец был извозчиком. В возрасте 17 лет она поступила послушницей в Головановский Казанский женский монастырь под Москвой. После закрытия монастыря Татьяна Ивановна вернулась на родину, в село Щукино, и проживала там с 1925 года до своего ареста. В 1937 году ее приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию. Через месяц тюремного заключения преподобная мученица Татьяна Грибкова была расстреляна в Бутово в числе других приговоренных. Мученица Наталья Ивановна Козлова родилась в 1889 году в селе Чурики в Рязанской губернии в крестьянской семье. Получила начальное образование и до 1937 года была старостой Богоявленской церкви в родном селе. Ее арестовали в середине августа, 10 сентября приговорили к расстрелу и через три дня расстреляли на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Симеона Столпника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Великий подвижник христианской церкви, преподобный Симеон Столпник, родился во второй половине IV века в Каппадокийской области Малой Азии в селении Сисан от благочестивых родителей христиан Сусатиона и Марфы. В возрасте 13 лет святой Симеон, находясь в храме за воскресной службой, был глубоко тронут, услышав пение заповедей блаженства. Потрясенный учением Спасителя, святой Симеон немедленно принял решение посвятить всего себя Господу. Не заходя домой, он уединился для молитвы и просил Господа указать ему путь спасения. Получив после молитвы во сне указание от Бога, он ушел в монастырь и слезно просил игумена принять его в число братьев. Находясь в обители, святой Симеон беспрекословно исполнял монастырское послушание и в возрасте 18 лет был пострижен в иноки. С самого начала своей жизни в монастыре юный Симеон стал проводить жизнь аскета. Узнав от братьев о неумеренном подвижничестве Симеона, игумен запретил ему непосильные аскетические труды, однако юный подвижник горел желанием все так же ревностно исполнять свои суровые обеты, так что игумен повелел ему оставить обитель. Тогда, найдя в пустыне высохший колодец, наполненный змеями, святой Симеон спустился в него и пребывал в нем, непрестанно молясь Богу. Обеспокоенные братья во главе с игуменом искали святого Симеона и, найдя его, привели обратно в монастырь. Подкрепив в обители свои силы, Симеон снова ушел в пустыню и стал жить в каменной пещере, проводя время в подвигах, поста и молитвы. Молва о юном отшельнике постепенно распространялась. К его пещере стали приходить люди, которые желали послушать его слова и получить исцеление от болезней. Слава о подвигах святого подвижника все более и более возрастала. Тогда, спасаясь от суеты, преподобный Симеон построил себе столб, на нем небольшую хижину. Взойдя на столб, он возобновил свои подвиги. Всю ночь и утро он проводил в молитве, затем со столпа поучал собравшийся народ, исцеляя больных, разрешал жизненные вопросы и мирил враждующих. После захода солнца святой снова становился на молитву. Святые отцы, проводившие жизнь в пустыне, узнали о новом подвижнике, подвязавшемся на столпе. Желая проверить, угоден ли Господу этот новый вид подвижничества, а также желая узнать и внутреннее состояние святого Симеона, пустынники отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания святого Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, преподобный Симеон немедленно начал спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда. Преподобный Симеон простоял на столпе 47 лет. Он мужественно боролся с различными искушениями, не доверяя своим человеческим силам и уповая на помощь Божию. Нисходя со столпа десятки лет, преподобный Симеон обратил к вере во Христа огромное число людей, принадлежавших к разным национальностям, так что Господь даровал ему выполнить поистине апостольское служение. Святому Симеону был ниспослан Господом и дар многообразных чудотворений. Так, одним своим словом, он укрощал диких зверей, и по его молитве Бог извел из земли источник воды для утоления жажды многочисленных паломников. Однако женщин святой не допускал за ограду, окружавшую столб. Византийские императоры Феодосий младший и Маркиан высоко чтили преподобного Симеона, который неоднократно писал им, бесстрашно обличая то, что было неправильным в их распоряжениях. Уклонившуюся в ересь императрицу Евдокию, преподобный привел к покаянию и повелел ей вернуться в лоно Святой Церкви. Святого Симеона посещали антиохийские патриархи Милетий и Домн, которые совершали у святого божественную литургию и причащали его святых тайн. Около столпа преподобного постоянно находились некоторые из его учеников, которые были у него в услужении. Один из них, Антоний, описал впоследствии его жизнь и подвиги. Прожив более 100 лет, преподобный Симеон тихо скончался на своем столпе во время коленопреклоненной молитвы. Это случилось в 459 году. О кончине его первым узнал ученик Антоний, который поднялся на столб, обеспокоенный тем, что преподобный 3 дня не выходил благословлять паломников. Для погребения преподобного прибыл со своим клиром антиохийский патриарх Мартирий. При огромном стечении народа, с рыданиями провожавшего тело преподобного, гроб его был перенесен в Антиохию и положен в патриаршей церкви, а впоследствии там была построена новая церковь во имя преподобного Симеона, где и покоятся его останки. При погребении святого Симеона совершилось много исцелений, которые продолжались и в дальнейшем при раке преподобного. На месте столпа образовался большой монастырь, наместником которого стал Антоний, ученик преподобного. Явившись Антонию во сне, преподобный Симеон сказал, что он не оставит места своих земных подвигов и всегда будет помогать братьям монастыря. Будучи первым столпником, преподобный Симеон положил начало этому виду подвижничества и имел целый ряд продолжателей, среди которых можно назвать преподобного Даниила. Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение 2 лет со своим супругом Сусатионом тщетно искала сына, покинувшего родительский дом, 13-летним мальчиком. Через 2 года Сусатион скончался от печали, а святая Марфа долго жила в одиночестве, не теряя надежды на то, что Господь сподобит ее получить известие о сыне. И действительно, когда слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, святая Марфа узнала, что прославленный подвижник — ее сын Симеон. Тогда, желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столб святого. Но святой Симеон, не допускавший ни одной женщины внутрь ограды, не счел возможным сделать исключение даже для родной матери и просил передать ей, чтобы она потерпела еще немного — так как скоро она увидит своего сына в жизни вечной. Святая Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Тогда преподобный Симеон повелел принести тело своей матери к столпу, помолился над ней и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, ее материнское сердце наконец обрело покой. Святая Марфа была погребена около столпа преподобного. С тех пор он 2 раза в день совершал молитвы о ее упокоении.

Молитва Господня композитора Николая Кедрова отца прозвучала в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице.

0: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Братья мои, все ли вы со вниманием выслушали читанное сегодня Евангелие? В нем, между прочим, Господь Иисус Христос в ответ на вопрос одного законника сказал всем, какие главные заповеди в законе Божьем, которые необходимо знать и исполнять всякому человеку. Именно он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, сказал Господь, утверждается весь закон и пророки». Так как в этих двух заповедях весь закон, то, очевидно, их надо знать и хорошо разуметь всякому христианину. Что же значит любить Бога всем сердцем и всею душою, и всею мыслью? Что значит любить Бога, объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня заповеди моих не соблюдает. Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Любит Бога всем сердцем и всею мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и всего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судии. Непрестанно взирает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царствие Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога, который дал нам жизнь и жизнью все нужное для жизни и наслаждения, который спас и спасает нас от греха, проклятия и смерти, который есть наше дыхание, свет, сила, избавление, очищение, освящение, мир, радость, спаспешник и помощник во всех благих делах. Ей не так. Когда посмотришь на нашу жизнь и дела, то, кажется, многие из нас совсем забыли Бога, совсем не любят Его. Не стану я упоминать, кто не любит Бога и чужд Богу. Пусть совесть каждого подскажет ему. Продолжу о второй заповеди закона. Она говорит: возлюби искреннего, то есть ближнего твоего, всякого человека, как самого себя. Иначе сказать: желай всякому человеку добра столько, сколько себе желаешь. Например, желай ему спасения души так, как себе, успехах в делах так же, как и себе, благополучия в жизни, как себе, желай ему доброго имени, как желаешь себе, и не бесчести его никак. Ибо и он сотворен по образу Божию, как и ты, ибо и ему дорого доброе имя. Обращайся с ним искренно, просто, сердечно. Вообще, как желаешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними. Так ли мы поступаем? Не так. Мы себя любим, а ближних часто не любим, не желаем им добра, завидуем, ближних унижаем, бесчестим, поносим. Ближним часто не помогаем. О спасении их, как и о своем, мало заботимся. И тем каждый день Божьи заповеди нарушаем и разрушаем. Господа Бога прогневляем, и гнев Его праведный на себя навлекаем. Поспешим исправиться, и заповеди Божьи будем крепко помнить и наблюдать. Да не утомляется рука ваша и сердце ваше от добрых дел. Добрые дела, то же, что добрые семена, вторичный плод дадут вам. Господь да дарует всем вам изобилие благ земных и душевное спасение. Аминь.
1: Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». У микрофона Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче будет звучать литургическая музыка Коптской церкви. Копты — это египетские христиане, потомки древних египтян. Само слово «копты» происходит от искаженного греческого слова «Египет». Религиозные общины коптов существуют практически только в Египте, поэтому за пределами этой страны коптскую музыку услышать почти невозможно. Для того, чтобы познакомить мир с коптской религиозной музыкой, в 1975 году был создан ансамбль «Давид» под руководством Георгия Кирлоса. Записи этого ансамбля и будут звучать в нашей сегодняшней передаче. А откроет ее литургическое песнопение «Хитенни». По ходатайству Божией Матери, благословенной Марии, о Господи, даруй нам прощение наших грехов.

В музыкальной программе «Радио Град Петров» звучат песнопения Коптской церкви. По преданию, Коптская церковь была основана святым евангелистом Марком в 43-м году по Рождеству Христову в Александрии. Египетская церковь была прославлена множеством мучеников. Сам святой Марк был замучен в Александрии в 68-м году. Христианское монашество появилось впервые именно в Коптской церкви. Великие подвижники Антоний, Макарий, Пахомий покидали мир, чтобы жить в молчании, трудах и молитве согласно евангельским идеалам. В песнопениях Коптской церкви слышится отзвук тех времен. Сейчас прозвучит последний куплет 4-го хвалебного гимна «Псалмодии» сборника песнопений в похвалу любви в ее простейшей чистой форме. Эту песню пели три отрока в печи огненной, о которых рассказывается в библейской книге Даниила.

программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат песнопения Коптской церкви. Церковь Египта принимала самое активное участие в христологических спорах, которые сотрясали христианскую церковь в первые века. Именно представитель этой церкви, святой Афанасий, сыграл главную роль в борьбе с арианством, а святой Кирилл Александрийский возглавил борьбу с несторианством. К сожалению, последователи святого Кирилла в Египте не смогли понять его высокое богословствование, в результате чего в V веке Коптская церковь отпала от православия, склонившись к монофизитству. Значительную роль здесь сыграли политические противоречия между коптами и греками, проживавшими в Александрии. Сейчас в нашей передаче прозвучит «Тресвятое» на греческом языке с теми монофизитскими добавлениями, из-за которых в свое время бушевали споры.

Сегодня на радио «Град Петров» звучат песнопения египетских христиан, коптов, потомков древних египтян. Еще несколько слов об истории христианства в Египте. В 640 году страна была завоевана арабами. Вплоть до середины 19 века христиане были лишены гражданских прав, вынуждены были платить высокие налоги. Только когда к власти пришел Мехмед Али, копты включились в политическую жизнь страны. В 1919 году они сыграли главную роль в успешной революции, принесшей Египту независимость. В 70-х годах 20 века в Египте подняли голову исламские фундаменталисты. Сбешенные усилением роли христиан, наиболее образованной части населения страны, они убивали коптов, поджигали церкви и тому подобное. Коптский папа Шенуда III с 1981 по 1985 год находился в своей резиденции под охраной полиции. Сейчас ситуация в стране более или менее спокойная. Но давайте послушаем песнопение, посвященное пророкам Ветхого Завета, предсказавшим явление Господа Иисуса Христа.

Песнопение Коптской церкви в эфире радио «Град Петров». Литургия Коптской церкви сохранила свою оригинальность. Она уходит корнями в богослужение древней Александрийской церкви с характерным для него влиянием монашества. Это длинные распевы, стремление к углублению в суть службы и меньшее внимание к внешнему ритуалу. Хотя специалисты по литургике отмечают определенное влияние и сирийской, и византийской литургии. В современной Коптской церкви существует три литургии – святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Кирилла Александрийского. Но последняя служится редко, так как некоторые песнопения в ходе бурной истории Коптской церкви были утрачены. Богослужения совершаются на древнем коптском языке, сохранившемся только в качестве литургического. Но, судя по записям ансамбля «Давид», который на сегодня мы слушаем с вами, употребляется и греческий язык. Сейчас прозвучит одно из самых часто звучащих в Коптской церкви песнопений. Оно начинается веселой мелодией, но заканчивается нотой грусти.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат литургические песнопения Коптской церкви. Эти песнопения, пожалуй, единственное, что может дать нам представление о музыке, которая звучала в Древнем Египте. Хотя греческая церковная музыка и музыка арабов-завоевателей, конечно, оказали влияние на коптскую музыку, все же она сохранила свою оригинальность. Песнопение и певческая техника передавались от отца к сыну без каких-либо нотных записей. Традиционно считалось, что лучшие певцы были слепые, поскольку слепота способствует отрешению от материального мира и постижению мира духовного. Самым известным певцом в 20 веке был слепой от рождения Михаил Гиргис Аль-Батанунни. Его репутация была столь высока, что он был приглашен на Каирскую конференцию 1932 года, где некоторые его песнопения были записаны. Сейчас в исполнении солиста ансамбля «Давид» Ибрагима Айяда прозвучит песнопение, призывающее любовь отца, милость сына и дары Святого Духа на папу, священство и весь народ.

Наша передача, в которой звучат песнопения египетских христиан, потомков древних египтян, коптов, подходит к концу. В заключение передачи прозвучит песнопение, исполняемое при встрече коптского патриарха Папы Шенуды III. Кстати, слово «папа» по отношению к предстоятелю церкви впервые появилось именно в Северной Африке. «Папа» значит «дед». Если священники – отцы, то предстоятель – отец отцов, то есть дед.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали литургические песнопения Коптской церкви. Передачу подготовил для вас и провел Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: У нас есть особняк 900 года, построенный Карлом Карловичем Шмидтом для Фростовского на четвертой линии Васильевского острова, который не отвечал запросам его семьи. В отличие от него, строивший буквально через год свой особняк Генрих Генрикович Вандерпальс, который был членом совета директоров российско-американской резиновой компании, членом совета директоров страхового общества и Боровических керамических заводов, он строил дом для своей семьи. Тем более это понятно, что выбрал он архитектора не столь известного, но члена семьи, брата супруги Иогансена. Генрих Генрихович был голландцем, приехал в Петербург он 17 лет, сделал свою карьеру с помощью родственников своего школьного друга Нейншеллера и с самого начала занимался управлением компанией по сбыту товаров фабрики «Скороход», которая тогда называлась фабрикой механической обуви, и вот этой резиновой мануфактуры. Торговали эти предприятия не только в Центральной России, ну, там, конечно, Новгородская ярмарка, там у них было представительство, но через Екатеринбург товары шли и в Сибирь, и, говорят, даже в страны Востока. Через 10 лет своей жизни в Петербурге Вандерпальс уже имел достаточную свободу, видимо, был уже на хорошем счету, получил право подписи в этой фирме, женился на дочери профессора Петербургской консерватории Лючии Иогансен, и у него пошли дети. Сначала он просто снимал квартиру на Казанской улице, потом снимал часть особняка на Васильевском острове на второй линии, и вот, наконец, он строит дом. Вот этот дом предназначен для семьи и детей. При том, что Иоганс, его тесть, при котором, кстати, строилось издание консерватории, когда он стал ректором консерватории, он способствовал тому, что Вандерпальс стал вице-председателем Русского музыкального общества. Его супруга, видимо, была еще очень музыкальна, и они с самого начала предполагали, что их большой зал дома будет залом, где будут концертировать. Это так, потому что там выступали с концертами хор и оркестр Зелотти, а уже потом в 1908 году Дягилев репетировал свой первый сезон, который был симфоническим, перед поездкой в Париж. И вот небольшая мраморная лестница в парадный этаж, в цокольном этаже, понятно, гардеробы и склады, в парадный этаж раскрывается огромным холлом, который может принять много слушателей и гостей. Кстати, там в этом доме даже праздновали потом свадьбу старшей дочери, было приглашено 100 человек. И вот прямо из этого холла вход в зал, который может быть и танцевальным, и концертным. Он очень скромен, украшен изображениями музыкальных инструментов, небольшим плафоном с изображением небесного свода, где парят ласточки. И этот зал открыт, видимо, через арку в гостиную, и, видимо, эта арка когда-то закрывалась бархатной занавес. Так вот, зал имеет превосходную акустику. Но интересно, что акустически он связан с гостиной, которая выделена отдельным выступом-резолитом на фасаде с огромным окном, гостиную, которая может быть в обычные дни и интимным интерьером, оформлена на формах рококо, хотя лепнина мастеров Савина, узоры побегов роз одинаковые в каждой комнате, но они сильно разряжены в зале и очень плотные на плафоне гостиной. И вот гостиная служит сценой, зал служит только для зрителей и слушателей. При этом из зала можно пройти во вторую анфиладу, которая через центральные двери, ты попадаешь в проходную комнату, которая ведет в огромные столовые. Столовых две. Первая из них – это комната, которая могла бы служить и залом заседаний. И мы понимаем, кстати, совсем по соседству от Вандерпальса живет его товарищ дирекции в страховой компании по дирекции резиновой мануфактуры. Так вот, мы попадаем в такую комнату, где они могли бы обсуждать свои дела, ну, поскольку на службе чужие уши могут быть. Здесь они поговорят по делу, потом тут же и накроют стол для ужина. Следующая столовая Это столовая для семьи с круглым столом, как мы видим на фотографиях, и с круглым плафоном, в котором лепнина с фруктами. Кстати, из малой собственной столовой еще выход на веранду, где приятно летом попить чайку, а потом и спуститься в маленький цветочный голландский садик, который был под окнами. И большая столовая оформлена росписями, изображающим пейзажи родной Голландии, изображающим подсолнухи. Что интересно, и в вестибюле, и в этой большой столовой сохранились встроенные светильники работы фабрики Мельцер, потому что Мельцер оформлял и деревянную обшивку комнат, встроенную мебель, серванты, камины вот в этой большой столовой. За проходной курительная, ведь это время, когда все курили, но курить ни в концертном зале, ни в столовой, в общем, наверное, не полагалось, так что там небольшая мавританская курительная. А вот гостиная на фасаде соединена широкими раздвижными дверями с небольшой цветочной комнатой, с зимним садом. Можно раздвинуть двери и превратить их в одно целое. Таким образом, уютная, обшитая тканью гостиная станет частью зимнего сада. И зимний сад покрыт великолепной лепниной с изображениями болотных растений, речкой с лилиями. И когда-то там стояла замечательная статуя канонику, который назывался «Монахиня перед постригом», на фоне большого хрустального окна. Таким образом, эта внутренняя амфиладка, перпендикулярная, начиналась и заканчивалась огромными витринными хрустальными окнами. Так вот, в этом зимнем саду были еще двери, и все три двери декорированы, и до сих пор это сохранилось, хрустальным стеклом с изображениями травленными тех же растений, которые в лепнине покрывают стену. Из гостиной арка красного дерева, вход в парадный кабинет хозяина. Кабинет в ренессансе, строгом, с большой маской на фризе, с камином, украшенным мраморным портретом супруги. К сожалению, Лючия Юрьевна умерла через год после того, как они въехали в этот дом. И кабинет, вместе соединенный с библиотекой, обшитой очень простым деревом светлым фабрики Мельцер и с небольшими витражами, и расписаны встроенными в мебель панно Петрова Водкина, это считается первой живописной работой художника. А так вот, у них есть свой выход, они выходят в бильярдную, которая, в общем-то, могла служить и своеобразной приемной при парадном кабинете для хозяина, а с другой стороны из этой бильярдной можно выйти на небольшую лестницу, которую трудно назвать черной, это просто собственная лестница, имеющая два выхода, один на улицу, другой во двор. Лестница, которая вела к спальне хозяев, к будуару хозяйки, комнатам детей. Детей в этом доме было много. И вот на втором этаже, на углу у проезда, с двумя большими окнами, кабинет старшего сына. К тому моменту, когда они въезжали, он уже заканчивал школу, и отец надеялся, что мальчик пойдет по его стопам, получит юридическое или экономическое образование, но позволил сыну заниматься музыкой, стать виолончелистом и музыковедом. Далее комната второго сына. На эти комнаты сыновей два рояля. Эти комнаты выходят на лестницу холла, таким образом, к ним друзья могут ходить, к старшим сыновьям, уже с парадного подъезда, они взрослые. Третий сын, нет, он еще маленький, и дверь к нему из закрытого такого общего холла верхнего этажа, потому что, видимо, за ним присматривают какие-то гувернеры. А далее дверь закрывается, потому что дальше комната для двух маленьких девочек, игровая для этих девочек с балконом, ну, дальше вот спальни-будуары. А вот старшая дочка, которой уже 17 лет и которая после смерти матери будет руководить домом некоторое время, ну, а потом выйдет замуж, так вот для нее очень просторная, прекрасная комната над зимним садом, огромным окном, вот этим хрустальным окном во двор, но рядом, только через тонкую перегородочку, с комнатой гувернантки. Потому как за взрослой девушкой нужен глаз да глаз. Далее ванны. Вообще вот в этом особняке 7 ванных комнат. И не только при вот этих жилых комнатах. Родители очень боялись, что дети будут болеть, ну вот эта наследственная чахотка. И со стороны сада была устроена специальная квартира в 2 комнаты с прихожей и ванной, в которой жили те, кто заболевал простудными заболеваниями. Правда, старались их купировать. Поэтому в спальном этаже, ну, там были дальше три комнаты, так называемой запасной половины, куда, видимо, и въехала, выйдя замуж, Люция Вандерпальц, вот комнаты с двумя большими окнами в сад с балконами, которые просто был устроен домашний спортзал для мальчиков и девочек. Потому что надо заниматься спортом. Надо сказать, что устройство этого особняка позволяло каждому из них жить самостоятельно. Можно было пользоваться и внутренними лестницами, чтобы дети были изолированы от прислуги, от кухни, они могли пользоваться собственной лестницей. И была лестница из большого холла тоже туда, наверх, которая вела равно и в комнаты хозяев, и на два этажа, которые были заняты комнатами для прислуги. Для них предназначались и небольшие помещения в самом верхнем этаже, а на уровне семейного этажа была столовая для лакеев с балконом, очень просторная и комфортабельная над кухней. Я уже говорила, что Вандерпальц предоставлял свой дом для концертов общественных. С другой стороны, когда началась Первая мировая война, он сам предложил Причту, он еще был старостой голландской церкви в Петербурге, он предложил устроить русско-голландский госпиталь, зная, что подобные госпитали, американский, английский, даже японский госпиталь был, но как же Голландия не устроит свой госпиталь? Так вот, ему ответили, что денег нету. Он сказал, ладно, я его оборудую у себя дома на свои деньги. Оборудовал вот в этом большом комплексе столовую. Там был вот выход в сад, и можно было по служебной лестнице идти прямо во двор мимо квартиры управляющего. Дочери, кстати, помогали в этом госпитале, были сестрами милосердия. Сам хозяин, конечно, так и продолжал платить за этот госпиталь вплоть до 1917 года. Вот дом Вандерпальца с совершенно замечательными голландской архитектуры, надворными постройками с конюшнями, прачечными, но они все оформлены, как дома родной Голландии, это все было идеально устроено так, чтобы прежде всего было удобно детям, чтобы дети помнили свою родину, чтобы дети подрастали в любви и в удобстве. На противоположных сторонах вот этой архитектуры модерн стоят два этих дома, построенных почти одновременно. Только один из них был предназначен только для работы и престижа хозяина, второй был предназначен и для работы хозяина, но главное, был построен из любви к своей семье, к своей супруге, к своим детям.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
4: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В России издавна было принято брать детей-сирот на воспитание в свои семьи. Эта система заботы о детях-сиротах поддерживалась государством. А вот после Октябрьской революции эта система не получила государственного признания и перестала существовать. Сейчас приемная семья возродилась. Кто же те родители, которые готовы принять ребенка в семью? Какие мотивы ими движут? Какие проблемы ожидают их при воспитании детей-сирот? О многом приемным родителям нужно подумать заранее, еще до усыновления. И вот обо всем об этом мы попробуем поговорить сегодня в нашей передаче. И нам расскажет о приемных семьях, о проблемах детей, проблемах родителей наш психолог Тамара Григорьевна Клещунова. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
1: Добрый день.
0: Тамара Григорьевна, ну вот давайте мы, может быть, сначала начнем. По каким причинам, какие мотивы движут родителями, когда они принимают ребенка в семью? И оправданы ли эти мотивы? Вот как вы считаете, все ли мотивы оправданы?
1: Ну вот насчет мотивов, мне кажется, что мы поговорим чуть-чуть позже. Мы все-таки начнем с того, что собой представляют те детки, которых приходится брать в семью. Потому что вот не учитывая эти факторы, эти особенности этих ребят, так сказать, они, вообще говоря, могут создавать дополнительное конфликтное состояние в семьях между теми, кто берет этих детей, и, соответственно, между этими детьми. Поэтому мы начнем с того, что сам по себе факт утраты родных родителей для любых детей – это, конечно же, тяжкое событие в жизни. И, конечно, задача тех взрослых, которые остаются с этими детьми, будто это интернат, или детский дом, или там семья, которая берет этих ребятишек. Их участие, этих взрослых, это как можно больше смягчить вот эту утрату.
0: Независимо от того, что, может быть, даже ребенок и не знал своих родителей, может быть, с рождения его оставили.
1: Может быть, да.
0: Утрата все равно ощущается.
1: Да. И знать следует таким родителям, которые берут ребятишек в семьи, что дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают ведь двойную жизненную травму. С одной стороны, плохое обращение с ними в той родной семье, и второе – это факт разрыва с этой семьей. И вот эту вот вынужденную разлуку ребенок воспринимает почти как смерть своих родителей. Поэтому те представления, традиционные представления, которые образуются у нас в головах, что дети маленькие, ничего не понимают, что им все равно, что они там быстро все забывают, они глубоко ошибочны. Дети точно так же, как и взрослые, вот эту боль утраты близких воспринимают. И только одно – стараться не думать об этом, что с ними случилось. Вот это их занимает более всего. Конечно, еще вот самая большая ошибка, которая наблюдается. Вот я говорила с этими родителями, которые семьи берут, они считают, что ребенок не может любить родителей, которые плохо с ним обращались. Вот в родной семье. Любит, значит, он ненормальный. Однако, считают психологи, сохранение привязанности к родителям, к тем плохим даже с точки зрения нашей, как раз и является одним из признаков нормальности ребенка.
0: Это здоровые отношения.
1: Да, это нормально. Поэтому потребность вот любить, чувствовать вот это вот душевное желание, чтобы его любили, это норма для детей. Просто дети любят своих родителей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны были бы быть. Вот додумывая то хорошее, не замечая вот это плохое. Что касается того, что собой представляют наши детки, которые приходят в семьи, мы сейчас вот об этом отдельно и поговорим с вами.
0: Но это дети приходят в семьи, во-первых, из разных учреждений, да?
1: Из разных учреждений.
0: Из приютов, из детских домов,
1: а бывает,
0: из роддома
1: что...
0: сразу, да?
1: Да,
0: из дома ребёнка.
1: Да. Это... Ну, про роддом можно пока не говорить, хотя бы по той причине, что он, слава богу, сразу получает вот то тепло до года, которое он должен был бы получить от родного родителя.
0: Но тепло тоже относительно.
1: Безусловно. Всё-таки. Тем более, что не все ведь и родители родные кормят грудью.
0: Да.
1: А тут бутылочка сразу.
0: Да.
1: Но, тем не менее, перемещение вот его в новую ситуацию не всегда достаточно для того, чтобы новая жизнь сложилась хорошо вот в этой семье. И поэтому надо знать вот эти этапы переживания вот этого горя и потери. И на первых порах у ребенка, который вот в этой ситуации остается, главная особенность вот этого поведения ребенка вот на самом первом этапе, это он как бы бессознательно не воспринимает вот эту потерю.
0: Потерю родных родителей, да?
1: Да. Вот он поступает в приют, ли в детский дом, ли поначалу, может быть, сразу в семью. Он какой-то послушный, веселый. И даже у взрослых вызывает удивление, что это такое. Он что, ненормальный, что ли, что совершенно как бы не переживает от того, что есть. Но не надо думать, что это его поведенческое, это его суть. Такое состояние, кстати, и тянется недолго. Либо последует взрыв, когда переживания нахлынут, либо начинаются всевозможные соматические, поведенческие проявления, что естественно. Какая-то рассеянность, какое-то часто впадание в прострацию. Конечно, учится плохо. Вот это вот расстройство учебной и любой другой деятельности, которая требует сосредоточенности, полностью отсутствует. Капризы, слезы без всякого повода и так далее. Это первый этап. На втором этапе уже появляется более сильное чувство. Какие-то даже взаимоисключающие эмоции. То гнев, то тревога, то, ну, в буквальном смысле слова, и тоска. Вот такая тоска, стремление увидеться с членами своей семьи, повсюду разыскивать желание даже какое-то. Нередко вот эта утрата обостряет привязанность. Ребенок начинает идеализировать тех родителей, которые даже с ним очень жестоко обращались. Злость появляется, такая агрессия, злость проявляется против чего-то определенного или просто так. Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть, потому что они же отвергнуты. Они считают себя отвергнутыми, оставленными родителями. И гневаться на этих предавших их родителей. Или на разлучников, на милицию, на детский дом, на этих, которые вмешались не в свое дело, а иногда и на приемных воспитателей. Как на узурпаторов родительской власти. Она же власть-то им не принадлежит, а они там распоряжаются его жизнью и так далее. Тут же депрессия и чувство вины. Вот чувство вины. Вот это вот чувство отражает какую-то обиду, причиненную вот этими родителями, которые от него отказались. Почему это случилось со мной, думает он. Наверное, я плохой. Со мной что-то не так. Не слушался, наверное, родителей. Плохо помогал им. И меня потому забрали. То есть он пытается осмыслить вот эту ситуацию и ошибочно принимает ответственность за происходящее на себя. С другой стороны, он может чувствовать вину из-за собственных чувств, например, из-за того, что он вот любит приемных родителей. Как он смеет родителей этих приемных, когда у него есть его собственные, которые живут, может быть, в нищете, ну и так далее. Но тревога, постоянно тревога. И в критических случаях она просто может превращаться в панику.
2: Это у детей любого возраста вот такая тревога? Или да. У маленьких детей, может быть, она как-то все.
1: Может. И у маленьких детей в том числе. Ведь почему еще тревога? Он же принимается, например, в семью и боится быть отвергнутыми вот этими уже приемными воспитателями. Некоторые боятся даже того, что их родные родители могут разыскать. Я вот знаю такую семью, где мальчик жил в такой приемной семье, как звонок, он сразу бежал прятаться, наверное, меня мама разыскивает. Вот в целом, в период вот этой адаптации к новой жизненной ситуации и свыкания с этой потерей, ребенка характеризует вот эта противоречивость, неуравновешенность, присутствие вот этих сильных чувств, расстройство учебной жизни, и мы должны знать об этом. Мы, воспитатели или те специалисты, которые работают с этими ребятками, с этими семьями. Что могут сделать воспитатели, те, которые берут ребятишек в свою семью? Ну, прежде всего, вот должна быть какая-то определенность. То есть ребенку надо знать, что будет дальше, какие порядки в том месте, куда он попал. Тут заранее даже надо рассказать ему о других членах семьи, показать фотографии их, показать ему комнату или там, допустим, уголок, где он будет жить. Где он может сложить лично вещи свои и объяснить даже, что вот это твое пространство. И даже можно спросить, хочешь побыть один там или вместе с нами, и говорить кратко, кратко, внятно, говорить о том, что будет дальше. Сейчас вот мы поедим, ляжем спать или пойдем вот сейчас гулять. А вот завтра мы посмотрим еще раз нашу квартиру, сходим погулять в лес и так далее.
2: То есть какую-то перспективу ему показывают,
1: вот, да.
2: Следующий
1: вот
2: шаг.
1: Вот такая определенность. Далее. Обязательно должно быть утешение. В каком плане? Если ребенок подавлен, проявляет какие-то признаки горя, надо просто обнять его, рассказать, что понимаем. Ну, конечно, грустно расставаться с теми, кого любим. И тоскливо в незнакомом месте. И грустно не будет всегда. И надо помочь ему. И подумать, как ему помочь-то. И если расплакался, не надо останавливать его. Пусть поплачет. Кстати, если он отстраняется от объятий, не надо продолжать это. Достаточно просто поговорить с ним рядышком, дать ему возможность выплакаться. Далее, вот насчет физической заботы со стороны вот этой приемной семьи. Узнать, что любит ребенок из еды, обсуждать с ним вот это меню и по возможности учитывать его вкусы и пожелания. Ночью обязательно, чтобы горел какой-нибудь ночничок в коридоре. Надо, может быть, и в комнате. Ну, конечно, укладывая спать, надо посидеть рядышком, поговорить с ним, подержать за руку, подождать, пока уснет. Если ночью кажется, что ребенок даже и не маленький плачет, обязательно зайти надо к нему и не включать свет, чтобы не смутить его. Тихонечко рядышком посидеть, поговорить. Малыша можно и обнять. Очень важно, еще раз повторяю, если он уклоняется от контакта, не трогать его. Потому что очень часто такие дети ощущали физическое насилие, а то и сексуальное насилие. И они могут отклоняться от наших рук еще и по этой причине. Они от рук взрослых могут ничего хорошего не ждать. Какой-то период надо это дело пережить. Далее, все время инициативу проявлять в смысле взаимоотношений с ребенком. Первыми проявлять какое-то внимание, заинтересованность его делами, его учебными делами, задавать вопросы, то есть побольше быть с ним вместе. И даже если ребенок чувствует себя так, неважно, равнодушие какое-то, угрюмый, ответного тепла ждать сразу не надо. Это очень важно. Что касается воспоминаний ребенка. Он, например, захочет поговорить о том, что с ним было, о своей семье. Очень важно поддержать его разговор, вплоть до того, что отложить все дела. Выделять просто даже специальное время, когда с ним можно поговорить. Если его рассказ вызывает у вас сомнения, на самом деле, мол, этого и не было, очень может быть. Важно очень внимательно выслушать. И даже и советов не давать. Может быть, ты заблуждаешься, может быть, у тебя такого не было. Не надо этого говорить. Пусть говорит. Просто подумайте, что мог пережить ребенок. Тогда он и сочувствие наше примет как данность. И, соответственно, все у него станет на свои места. Что касается памятных вещей. Фотографий, там, игрушек, одежды. Все, что связывает ребенка с прошлым. Это является как бы материальным воплощением значительной части его прошлой жизни. И очень важно знать, что ребенок, переживший разлуку или даже утрату, должен иметь что-то на память. Недопустимо выбрасывать это, тем более без его согласия. А то я знаю одну семью, где ребеночка взяли, мальчика, и все, что касается прошлого, вычеркнуть. Приказано было вычеркнуть из памяти. Ты живешь с белого листа. Это крайне неправильно. Ну и, конечно, помогать ему в жизни. Очень часто чувствуют себя растерянными в новом месте. Какие серьезные изменения в его жизни. Тем более, что из такой бедности, из нищеты, из этого крика, из этих конфликтов он попадает в нормальную, спокойную обстановку, естественно. Вот опять-таки обсуждать, планировать вместе дела, конкретно советы по поводу чего-то там. Важно очень поддерживать ребенка, особенно если он злится на себя за какие-то промахи. Не так поел, как принято в этой семье, или что-то еще. Вот в буквальном смысле слова некоторые вещи даже и не замечать, и где-то косвенно показывать, как это лучше делается. Могут быть у него, у нашего приемного ребенка, такие черты, только не надо думать, что немедленно вы исправите, и все будет в порядке. На это нужны иной раз и годы, чтобы он пришел в норму. Что касается адаптации ребенка в этой семье, в которую он попал, там три стадии, примерно так, условно. И первая

0: искусственным. Это должны приемно родители понимать.
1: То есть получается этот конфликт из-за того, что ребенок пока еще не смог себя почувствовать правильно в семье.
0: Конечно.
1: А со стороны родителей, вы говорите, у них тоже определенные ожидания.
0: Естественно. А им хочется, чтобы он немедленно исправился.
1: Да. И когда они видят, что это не происходит, они тоже начинают, вероятно, беспокоиться.
0: Совершенно верно. И дети ведь могут даже говорить: отвезите меня обратно в детский дом или в приют. Это желание, кстати, может быть продиктовано смесью чувств. Мало того, что боится зависимости от этих малознакомых людей, да. И как бы я решаю то, как мне быть, как мне, ишь, какие хотят меня там изменить. Угу. Вот так вот, да?
1: И родители ведь тоже могут сказать, что вот нет, всё-таки это не тот ребенок, мы думали, что он такой, да. Он другой, да. Лучше мы его отдадим.
0: То есть, бывает. Но на первой стадии это, как правило, не бывает. Редко. Потому что ведь ребенок еще как бы проверяет отношение этих родителей к себе. Он может намеренно даже вызывать вот этот вот конфликт, что насколько вы действительно хотите, чтобы я у вас жил.
1: Провоцировать, может, на какие-то негативные
0: совершенно
1: реакции.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Или, может быть, ребенок соскучился по тем людям, которыми он был в прошлом, mm-hmm. будь то это детский дом или там своя собственная семья. И тогда уже надо просто-напросто, вот мы, психологи, советуем, чтобы надо поинтересоваться, что хочешь съездить. Ну, давай, вот когда у нас будет время, мы с тобой съездим и в детский дом, и так далее. Вот так вот. Мы хотим, чтобы ты жил с нами. Насильно мы, конечно, тебя не будем держать. А если маленький, можно ему просто сказать: ты теперь живешь с нами, мы тебя никуда не отдадим. В детский дом мы, конечно, съездим, в гости на несколько дней. А нам вот и Боженька сказал, что вот надо нам вот с тобой, нам Господь тебя дал, послал. Судьба такая у нас общая и так далее. Можно. То есть вот эти вот конфликты, они поначалу будут нарастать, учащаться, а потом постепенно становятся все реже, и возникает только по значительным таким поводам. То есть вот этот вот процесс вживания, собственно, адаптации, второй вот этап, он начинается после того, когда вот эти конфликты становятся, ну, совсем редкими. И тут вспышки вот этого негативного поведения могут быть следующие, вот в этот вот второй этап совместной жизни. Дети, которые пережили утрату своей собственной родной семьи, могут бояться повторения этого и в новой, в приемной семье. Я говорю, иногда они ведь провоцируют воспитателей на разрыв. Они как бы своим поведением демонстрируют и привязанность, и отвержение одновременно, поскольку это именно то, что они пережили на своем опыте, на прошлом опыте. Далее. Эти ребятишки будут колебаться между надеждой и страхом быть обманутыми снова. Пытаются контролировать возникающие у них вот эти теплые чувства, поскольку знают, как взрослые могут злоупотребить своей властью. Они же в прошлом могли это уже испытать. Вспышки вот этого негативного поведения могут быть частью процесса реагирования на утрату кровной семьи. Ребенок может просто тосковать и злиться. Нахлынули эти воспоминания, сон приснился. Далее. Они могут демонстрировать, чему научились в родной семье. И тот же уровень поведения за столом, допустим. В родной семье было все иначе. И свои представления о том, как себя вести. Ну и проверяют, до каких пределов они могут дойти в своем плохом поведении, сохраняя вот это вот принятие со стороны взрослых в этой новой семье.
1: Это и в родной семье такое бывает, да? Вот вы,
0: конечно,
1: мы с вами уже говорили, дети,
0: конечно,
1: смотрят, сколько,
0: конечно,
1: им дозволено, до какой границы им позволено действовать.
0: Конечно. Поэтому мы должны знать, мы воспитатели, которые берем ребенка в семье, мы должны знать четко следующие вещи. Быстрых результатов не ждать. Раз. Сосредоточиться на изменениях к лучшему. Замечать, ценить их. Они могут быть чуть-чуть видны. И тем не менее отмечать хотя бы для себя. И обращаться за помощью к специалистам, к психологам ли, социальным работникам ли. Не боясь, что сочтут некомпетентными. Иногда ведь могут даже родители, которые своих детей воспитали, дети такие хорошие, выросли, берут новых, и вроде того, что кто мне может что-нибудь сказать, я сам знаю, как это делать. Не бойтесь. Ничего страшного в этом нет. И в отличие от начальной стадии, следует следующее сказать. Заботящиеся родители, вот эти взрослые, приемные родители, уже как бы больше знают ребенка, лучше понимают его, чувствуют себя более уверенными. И ребенок

0: очередь тоже начинает дорожить этой приемной семьей. Уже не думает всерьез об уходе, ну и больше доверяет воспитателям. Вот это вот взаимное понимание, вот это вот теплое чувство, все это появляется вот на втором этапе. И главное достижение вот этого этапа, длится вот этот период где-то около полугода, это взаимное доверие, субъективные отношения, постоянство вот этих вот отношений. И уже как бы они воспринимают себя как одну семью, целостную, так сказать, группу. И переходим к третьему этапу. Наступает некоторое равновесие, третья стадия адаптации семьи, которая приняла ребенка. В этот период семья уже становится достаточно самостоятельной, уже реже обращается к специалистам, слава богу, уже сами решают многие вопросы. И дети начинают активно интересоваться своим прошлым, много вспоминают и даже сочиняют, беря за основу вот это настоящее. То есть они могут говорить: «А мы с мамой тоже ходили в цирк, хотя никогда и не ходили в цирк». Или: «У нас тоже машина была». То есть желаемое и действительное, помноженное на особенности детского восприятия, смешиваются в этих рассказах, суть которых сводится к следующему. Ребенок нуждается в создании приемлемого варианта своего прошлого. Поэтому в обычных семьях этой цели это служат такие устные предания, там воспоминания родственников, фотоальбомы. А этих, особенность прошлого у этих детей, вот из неблагополучных семей, она состоит в каком-то фрагментарном характере, в каком-то выпадении целых периодов жизни. Дети и не помнят в силу или раннего возраста, допустим, а некоторые вытесняют как нечто ужасное, выпадает у них из памяти. И вот новая семья может помочь ребенку, воссоздавая вот эту линию жизни в специальном альбоме воспоминаний. И таким образом сохранившиеся или добытые у родственников ребенка фотографии, записи рассказов самого ребенка или других лиц о нем, или рисунки, или еще что-то, может быть, даже ручка наложена на бумагу и обведенная вокруг, когда он был совсем маленьким. Все это дает возможность ему как бы создавать книгу жизни. И это укрепляет вот эти положительные отношения в его новой семье с воспитателями.
1: Да, спасибо, Тамара Григорьевна. Ну вот в результате того, что вы нам сегодня рассказали, возникли у меня некоторые вопросы. И я хочу вернуться к первому вопросу, с которого я и попыталась начать нашу беседу. Какие мотивы все-таки руководят родителями, решившими взять в свою семью приемного ребенка? Вот чаще всего как вы сталкиваетесь? И какие мотивы оправданы, а какие, может быть, оказаться
0: фальшивыми? Иногда бывает так, что, допустим, не было детей вообще, и хочется ребенка. И, кстати сказать, если они отец и мать, а то иногда вот сейчас и дают только женщине воспитывать. И, кстати, это очень я приветствую, такой порядок вещей. Они хотят заботиться о ком-то, воспитывать его, иногда даже усыновляют, на что я смотрю достаточно отрицательно. Я не считаю, что это правильно, усыновление ребенка. Вот воспитывать – да, принимать его в свою семью – да, опекать его – да, это все правильно. И чудеса бывают в этих семьях, если они тем более подкованы в плане как воспитатели, то есть имеют определенное знание. И можно сказать, еще даже дело не в знаниях, а дело в доброй душе, в добром сердце, которое и помогает найти путь к сердцу ребенка и даже самим интуитивно чувствовать, что надо ему в этом деле. Я знаю такие семьи, и мне приходилось близко с ними общаться, и я вижу, как дети там расцветают в этих семьях.
1: Значит, первый вид семьи – это бездетные пары, бездетная супружеские пара, или, может быть, даже одинокие?
0: Или вырастили своих детей, собственных детей.
1: Это силы второй ещё вид есть. Уже семьи.
0: Да. Вырастили и детей. Тоже получается очень неплохо, очень неплохо. И, кстати сказать, тоже такие семьи знаю. А вот когда берут семью ребенка, потому что что-то случилось со своим собственным, вот тут не всегда бывает
1: оправданным.
0: Знаете почему? Потому что сравнивают с тем, да еще и идеализируют своего собственного. Начинает говорить о том, что этот ребенок испорченный, что у него генетическая, так сказать, и предрасположенность к дурному поведению, и бог знает еще что. Хотя если бы родился у них второй собственный ребенок, он бы тоже дал им многого испытать и провести через их сердца многое, так сказать. Поэтому если уж приходится эти вещи делать, то, по крайней мере, перестать сравнивать с тем, относиться к этому как к данности той, которую они имеют, и помогать ему справляться и с теми чертами, которые он получил в той родной семье, или, может быть, даже и с его особенностями характера.
1: Ну вот таким образом, если в семье произошла потеря собственного ребенка, родители должны, наверное, все-таки попытаться не делать сразу шага, вот взять взамен другого ребенка, да. А надо, наверное, какой-то пережить свою боль, правда?
0: Да, да, да, да.
1: И
0: да.
1: Затем пройти, наверное, какую-то психологическую все-таки подготовку,
0: безусловно.
1: Чтобы быть готовым принять другого ребенка, а не как бы возродить своего ушедшего, не ждать от него тех же черт.
0: Иногда и не думают, берут. Потому что, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Ведь это тоже как заработок. И, может быть, даже и действительно это бы оправдано было, если бы они относились как приличные воспитатели.
1: Да.
0: А то ведь уровень-то еще тот. У нас собственные родители и то не имеют педагогического, так сказать, образования такого, которое должно быть. Я не имею в виду образованность, а именно чуткости, вот это вот расположенности к детям. А уж тут тем более может не быть. И, конечно, когда ребенок приходит в подростковый возраст, то там могут быть такие конфликты вплоть до того, что отказываются от него и считают, что вот он потому такой, потому что...
1: Гены.
0: Гены, да. А если еще и тем более, например, говорят, нет, ты ведешь себя так, как вела себя твоя мать или твой отец... Этим самым усугубляют его поведение. Ни в коем случае это делать нельзя. Единственное, что, ну, я не знаю, конечно, в каждом конкретном случае надо понимать, но я, например, всегда советую, что если уж случилось так, что мама наркоманка или там пьяница или еще что-нибудь в таком духе, то внушать ребенку, что мама твоя попала в беду, и мы с тобой должны вот сейчас выстоять вместе и, может быть, даже и помочь потом ей, может быть, даже и так, очень на детей это действует положительно, именно вот такие установки.
1: Тамара Григорьевна, иногда бывают случаи, что семья живет без детей, но они хотят ребенка, но не рискуют взять ребенка из детского дома, опасаясь как раз вот того, о чем вы уже сказали, генетического наследия, каких-то отрицательных черт, отрицательных привычек. Насколько вот генетические моменты действительно влияют на судьбу ребенка, на его характер?
0: Ну, и конечно, стоит ли... влияют.
1: Но стоит этого так опасаться?
0: Так вот, как опасаться, а свои собственные дети?
1: Это свои собственные гены.
0: Ну и что? Вот помогать. Надо этому ребенку справиться. Здесь ведь установка должна быть только такая. Не бороться с этими недостатками, а противоположное качество этому недостатку взращивать в этом ребенке. Если, допустим, встать с ним на такие вот отношения, что я принимаю тебя таким, какой ты есть, но вот это вот, вот плохо, мы с тобой вместе постараемся справиться с этим. Я верю в тебя, я люблю тебя. Таким, какой ты есть. Но мне не нравится вот то-то, то-то, то-то. И я думаю, что тебе тоже ведь не нравится. Это, как правило, так. И помочь этому ребенку. То есть в каждом конкретном случае надо смотреть. Хотя это очень тяжело. Когда он ведет себя плохо, учится плохо. А, так понятно, он родился от матери-наркоманки. А сколько таких у меня вот приходится иметь дело в семьях собственных, когда ребенок родился не от наркоманки, а от нормальной матери, которая выносила ребенка 9 месяцев хорошо, а в родах случилось нечто, допустим. Или какая-то беда случилась у него до года, упал там или еще что-нибудь в таком духе, и с учебой у него тоже может быть плохо. Много ведь таких вот ребятишек. И тем не менее, вот относимся, да Господь послал нам такого, и мы должны помочь ему справиться, так же, как и с тем, которого мы берем.
1: А бывают случаи наоборот, берем человека с плохой наследственностью, и вот наша любовь, наша забота помогает ему вырастить вполне себе благополучного человека.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: То есть есть надежда.
0: Конечно.
1: Хорошо. Тамара Григорьевна, вы сказали, что вы против того, чтобы усыновление все-таки делать. Почему? Какие у вас на это аргументы?
0: Даже не могу вот сказать четко, почему именно. Чисто интуитивно я вот чувствую, что это неправильно. Что у ребенка собственные родители есть.
1: А если нет?
0: А если нет, что?
1: Его родители, может быть, они погибли, и ребенок остался.
0: Ребенок, ну, погибли и погибли.
1: То есть они были все-таки собственные родители родные. И вы считаете, что неправильно, если вот им какую-то замену находим мы?
0: Допустим, так. Ну, это чисто интуитивно. А чисто с материальной точки зрения, я не считаю, что это правильно, когда усыновляют. Они не думают о том, что уже они лишаются очень многих материальных таких благ, и для ребенка в том числе. Потому что мы, когда усыновляем, то это уже все. Один на один с той нищетой, с той бедностью, которая может быть, он и должен жить в нашей семье. Ну ладно, мы. А почему ребенок-то должен как бы страдать? А если, допустим, оформляется опекунство, как бы там это ни звучало слишком так материализованно, но тем не менее она получает зарплату за воспитание и какие-то отношения уже к ребенку совсем другое. Ну-ка сейчас вот по врачам пройди со своим собственным ребенком. И каково этой семье будет? Тяжелее гораздо. Но в основе, конечно, у меня вот лежит вот именно вот то, что я бы не хотела, чтобы все-таки усыновление было. Не надо этого делать, на мой взгляд.
1: Нередко бездетные пары или одинокие люди предпочитают усыновлять, брать к себе в семью маленького ребенка, совсем маленького, может быть, даже вот грудного ребенка. И как вы считаете, если вот такой момент в семье присутствует, стоит ли потом говорить, что он не родной ребенок, или здесь вот усыновление оправдано, и ребенок лучше не травмировать его и не говорить, что у него.
0: Ну а родной? Если вдруг рано или поздно случится так, что он узнает об этом?
1: А если точно не узнают, вот опять же, ну, родители
0: вот
1: погибли.
0: И уезжают в другие города, и все в таком духе, и потом так случается.
1: То есть,
0: конечно,
1: считаете,
0: какая-то трагедия. Можно, в принципе, это потом, когда он уже подрастет. Вообще советуют психологи, я вот читала такую литературу чешских психологов, они советуют однозначно со временем подготовить. И тогда легче будет ребенку самому. Мало ли, какая причина была от того, что он остался один. Я, например, знаю такую семью, которая такого ребенка усыновила из детского дома, уехали в другой город, и вдруг это все обнаружилось. И очень тяжело переживала девочка. Очень тяжело переживала девочка.
1: Все-таки вы считаете, что дети должны знать правду?
0: Ну, по-видимому, да.
1: В какой-то мягкой форме, возможно.
0: Да, опять-таки, надо смотреть в каждом конкретном случае.
1: Еще такой момент. Как вы считаете, если родители у этого ребенка, у приемного ребенка живы, как строить отношения с живыми родителями? Вы сказали, что ни в коем случае нельзя говорить плохого о родных родителях.
0: Даже если она действительно того не заслуживает, хорошего сказать о ней.
1: Но тем не менее, вот нужно ли, не фальшиво ли это будет выглядеть, если мы будем принимать этих родителей у себя?
0: Нет, или принимать не надо.
1: Как вот
0: принимать не надо, ездить не надо, не надо этого делать. Там даже ведь органы опеки ограничивают вот это вот общение.
1: Взаимодействие.
0: Ограничивают. И на какой-то период это даже влияние плохой старой семьи может быть отрицательным на этого ребенка. Другое дело, что у нас же сейчас так, чтобы опекунство оформить, надо обязательно лишить ребенка родителей родительских прав. Вот, например, в странах Запада это не делается. И в Америке, в частности, вот я узнавала, это не делается. И дети спокойно очень относятся к тому, что они живут в этой семье, хотя и так и говорят, что моя мама не может меня воспитывать по разным причинам. И иногда там они встречаются, но тем не менее все остается на своих местах. Но органы опеки следят за этим. Правда, по-всякому они относятся к этому. Иногда они просто запрещают. Я знаю такую историю, когда, например, мама в тюрьму попала от того, что она наркоманка. Ребенка взяла женщина, опекала его очень долго. Потом они написали маме письмо в тюрьму. Мама вышла из тюрьмы и стала жить вместе с ними, что, конечно, органами опеки было не очень воспринято нормально. И там были очень большие конфликты с этой женщиной, которая опекала этого ребенка. Но тем не менее, вот они спасли мать ребенка. Так что, правда, эта женщина была уже очень пожилая, поэтому там нужно было это сделать. Но тем не менее, все очень трудно. Все очень трудно.
1: Тамара Григорьевна, ребенок попадает в приемную семью. Как вы считаете, он правильно должен обращаться к своим приемным родителям или опекунам? Ведь ребенку хочется, наверное, как и всем его сверстникам, кого-то называть мамой, папой. И в то же время мы говорим.
0: И называют.
1: Называют. Это нормально?
0: Нормально.
1: А как родители должны вот себя, новые родители, представлять? Я твоя мама или я там.
0: Он сам называет мама. Одна девочка говорит: у меня две мамы и два папы.
1: Это нормально, да? Это не.
0: Ну, пока это все еще не приходит в голову, что это не надо. Ну, в общем-то, мама ведь не та мама, которая родила, говорят, а та, которая воспитала. Так вот, есть мама, которая родила, а есть мама, которая воспитала.
1: Ну вот, допустим, сейчас кто-то из тех, кто слушает нас, собирается в свою семью принять ребенка. Они что должны ему сказать? Мы твои мама и папа. Как
0: он
1: они
0: сам
1: должны
0: скажет.
1: Себя...
0: Он сам скажет.
1: Они ничего не должны ему
0: они
1: вообще
0: с удовольствием.
1: Говорить.
0: Дети ведь даже в детских домах воспитатели очень часто называют мамами, им хочется.
1: Ну, это дети
0: делать.
1: Маленького возраста,
0: нет,
1: вероятно.
0: Нет.
1: И подросткового, например.
0: И подросткового.
1: Тоже.
0: Мамочка моя, да.
1: А в каком возрасте лучше всего, наверное, брать ребенка в приемную семью? Все, конечно, хотят поменьше взять ребенка. А если подростки вот сейчас без семьи? Там определенные проблемы.
0: Тяжелее,
1: стоит ли бояться?
0: Тяжелее, да, тяжелее. И здесь ничего не могу сказать. Надо в каждом конкретном случае смотреть. Вот тут как раз воспитатель. Воспитатель и воспитуемый. И, конечно, если он живет в семье, то ему легче, чем, например, он живет в детском доме, где много воспитуемых. И там они из благодарности даже порою ведут себя, стараются очень, особенно если действительно воспитатель того заслуживает, этого уважения заслуживает. Они с удовольствием идут на все, чтобы ему понравиться.
1: Тамара Григорьевна, а возраст родителей, вот как вы считаете, на ваш взгляд, должны ли быть какие-то возрастные ограничения для приемных родителей? Может быть, человек слишком уже в таких зрелых годах, и он не сможет дальше вести этого ребенка, или не будет авторитетен для ребенка, или наоборот, человек слишком молодой, не имеющий жизненного опыта, а уже хочет кому-то помочь?
0: Где-то надо все-таки к золотой серединке. Но ведь жизнь по-всякому складывается. Вот я знаю одну бабушку, которая воспитывала внучку. И внучка вступила в подростковый возраст, когда бабушке было уже далеко за 70. Конечно, ей было тяжело. О чем там говорить? Но у нее выхода не было. Бросили эту девочку родители. Мамочка там такая была, что принесла и отставила двухмесячную девочку. Конечно, тяжело. Но когда уж ты берешь ребенка, вот, например, я бы в своем возрасте побоялась это сделать. Я даже обратила внимание, что когда моя младшая дочь была, я ее родила достаточно поздно. Подростковый возраст у нее приходился где-то на 50 лет моих. И я должна сказать, что мне было гораздо с ней тяжелее, чем с первыми, когда мне было все-таки где-то около 40, между 30 и 40. Подростковый возраст — это вообще возраст очень-очень трудный. И для родителей, собственно, родителей родных, и для воспитателей тоже. Но я вот знаю одну семью, где воспитателем мама, не имеющая детей. И она относится к этим детям, принятым в семью, она все-таки как опекун, в эмоциональном плане достаточно ровно. И с детьми ей легче. Все-таки, когда слишком вот такая вот идет эмоциональная привязанность, оно хуже для ребенка. Потому что эти перепады настроения, вот это все складывается для их взаимоотношений достаточно негативно.
1: Это тоже надо учитывать, конечно.
0: Да, конечно. Вот эта неуравновешенность наша в эмоциональном плане или какие-то там нервные даже расстройства, я считаю, что это противопоказано. Брать такие... Надо, конечно, смотреть.
1: Кому бы вы еще не посоветовали быть приемным родителем или опекуном? Вот для кого вы считаете, что это излишняя нагрузка и не потянет человек? Можете сказать?
0: Недобрым людям. Вот добрый человек, ему, в общем-то, все по плечу. И помогают окружающие, и ребятки очень быстро чувствуют доброту этого человека, даже если он будет строго себя держать, как один говорил. Да я же вижу по глазам, что она не сердится на меня, хотя ругается. Но, тем не менее, вот добрый человек, он потянет. А злой человек – это мачеха, такая в традиционном смысле. Вот таким лучше и не появляться. Их надо распознавать. По тестовым методикам можно понять, и таким просто запрещено давать.
1: То есть главное качество для приемных родителей – это не образованность, не материальная обеспеченность, а именно вот доброта душевная.
0: Доброта.
1: Да. Тамара Григорьевна, вам приходилось нередко общаться с приемными семьями. Вот основные проблемы, которые возникают в этих семьях, могли бы вы сказать? Ничем не отличаются.
0: Так же, как и в родных, да. Только в родных они не говорят о том, что вот они имеют генетическую... Даже если это так, они стараются об этом не говорить. А здесь, как правило, о, гены, это там такая мама, там такой папа, там такие и так далее. И если держать настрой такой, то ничего хорошего не будет. Ведь даже если это так, надо помочь ребенку справиться с тем, что у него есть вот этого вот отрицательного. Помочь. справляясь именно так, что взращиваю в нем противоположное положительное качество. Да, может быть, что он как раз из семьи наркоманов и алкоголиков. Да, может быть, так статься, что у него предрасположенность даже к этому есть. Значит, увлечь его в жизни чем-то, каким-то интересным делом, это будет стоять на первом месте. Потому что именно творчество его, вот это творчество, может давать ему именно вот тот допинг, который они, как правило, получают за счет вот алкоголя или наркотиков. И интересная жизнь, интересная работа дает возможность ему сохранить себя и идти по пути, который вот Божий промысел.
1: Эта задача непростая для родителей.
0: Но это для всех это, непростая.
1: Да, и она требует большого внимания, доброты, как вы сказали, и тоже творчество. Это же тоже развивает собственное творчество человека.
0: Безусловно. Тут ведь надо еще и так, когда приемный ребенок в семье есть, надо посмотреть, как у него в школе. И когда приемный ребенок, он же чувствует себя немножко ущербным. У всех родные семьи, а здесь вроде того, что я не из родной семьи. Тут тоже нужно смотреть родителям, как именно установить контакт, во-первых, со школой и с ребятами. Так что
1: надо быть всегда внимательным,
0: да,
1: во всех областях.
0: Да, да, да.
1: Тамара Григорьевна, мы заканчиваем нашу передачу. Если нас сейчас слушают семьи, которые задумываются о том, чтобы стать приемными родителями или опекунами для детей, у нас, к сожалению, таких детей, нуждающихся в семье, очень много пока еще в нашей стране. Вот с чем бы вы с основным хотели бы сейчас обратиться к таким людям?
0: Если есть возможность, обязательно обогреть этого ребенка. Ведь в конечном итоге это не только для него именно, для него вы делаете хорошо, а для того общества, в котором мы живем, как можно меньше должно быть вот таких вот ущербных детей, лишенных вот этого вот внимания непосредственно, вот такого родительского внимания. А каждый воспитатель как родитель может быть по отношению к этому ребенку.
1: Ну что ж, спасибо большое. Наша передача закончена. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о приемных детях с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой. Спасибо вам, Тамара Григорьевна. До свидания.
0: Всего вам доброго.
1: Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В течение 1916 года Рахманинов создает свой последний фортепианный цикл «Девять этюдов картин, опус 39». Этот цикл достойно венчает камерное фортепианное творчество Рахманинова. Блестящая, специфически рахманиновская виртуозность сочетается с глубиной содержания, с великолепной красочностью музыкальных картин. Отсюда и название этих пьес, даже новый жанр, созданный Рахманиновым – этюды-картины. Рахманинов впервые исполнил этот цикл в концерте 21 февраля 1917 года в Петрограде. И это первое исполнение вызвало некоторое замешательство в публике. 8 из 9 пьес были написаны в миноре. Один критик писал: «Над всем опусом 39-м точно что-то нависло. Там легкие тени, там бурные вихри, там тяжкие сгустившиеся тучи, но нигде не радостно». Надо сказать, что предыдущие 2 года были временем тяжелых утрат. В апреле 15-го года умер Александр Николаевич Скрябин, а в июне того же года музыкальный мир прощался с Сергеем Ивановичем Танеевым, человеком особенно дорогим для Рахманинова. В некрологе Сергей Васильевич написал такие строки: «Для всех нас, его знавших и к нему стучавшихся, это был высший судья, обладавший мудростью, справедливостью, доступностью, простотой, образец во всем, в каждом деянии своем, ибо что бы он делал только хорошо. Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить, так как и говорил он особенно по-танеевски, кратко, метко, ярко. В его дом-особняк стекались самые разнокалиберные, по своему значению несоединимые люди. И все чувствовали себя непринужденно, всем бывало весело, уютно, все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью, свежестью. И всем, сказал бы я, жилось и работалось после посещения Танеевского домика легче и лучше. В своих отношениях к людям он был непогрешим, и я твердо уверен, что обиженных им не было, не могло быть и не осталось». Так вспоминал своего друга и учителя Рахманинов летом 1915 года. А через год, летом 16 года, умирает отец Рахманинова, Василий Аркадьевич. Горе личных утрат, ощущение надвигающейся общей катастрофы не могли не отразиться на музыкальном строе последнего рахманиновского фортепианного цикла. Лишь завершающая пьеса, грандиозная красочная фреска, звучит в мажорной тональности. 8 остальных картин удивительной силы и красоты заключены в рамки минора. Кроме того, в этих пьесах часто проступает в скрытом голосе мотив «Диез Ира» — средневековой секвенции, особое песнопение из католической заупокойной мессы «Реквиема» — традиционный символ смерти. Этот мотив встречается во всех поздних сочинениях Рахманинова и, конечно, придает музыке особый подтекст. Этот мотив из 4 нот составляет основу мелодической ткани этюда картины номер 2 «Ля минор». В начале 30-х годов итальянский композитор Отторино Респиги занялся оркестровкой некоторых этюдов картин и впоследствии создал целую сюиту. В письме к нему Сергей Васильевич раскрыл свой творческий замысел в отношении некоторых пьес, то, что называют программой музыки. Этюд картины «Ля минор» получил авторское название «Море и чайки». Однако это не просто мастерски нарисованный морской пейзаж. Исследователи музыки Рахманинова, говоря о его этюдах, картинах, о прелюдиях, романсах, часто приводят слова замечательного русского художника Константина Коровина. «В пейзаже должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это так трудно выразить словом. Это так похоже на музыку». Одна за другой бегут холодные волны. И каждая из них поет один и тот же мотив из 4 нот. «Диез Ира» — секвенция из заупокойной мессы. Со времен Средневековья — особый символ, особый знак.

В нашем маленьком концерте прозвучал этюд-картина номер 2 из опуса 39 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази. Сегодня мы послушаем еще одну пьесу из этого опуса. Это этюд-картина номер 4 «Си минор», который в пианистическом обиходе получил название «Русская дорога». Действительно, это еще одно обращение к образу, знаковому для русского искусства, будь то живопись, музыка или литература. Звон колокольчика, стремительный бег, сумрачная мгла кругом. Летят версты, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль. Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Вспомним хрестоматийные строки из гоголевской поэмы. Не забудем и о том, что цикл рахманиновских этюдов картин был закончен в начале 1917 года. Русь, куда несешься ты?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали этюды картины номер 2 и номер 4 из опуса 39 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.
4: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
5: Церковь по-гречески «экклесия».
4: «Экклесия» – это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
6: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в нашей программе «Экклесия» мы будем обсуждать, или начнем обсуждать, мысли отца Александра Шмемана, которые он изложил в своем известном уже нашим слушателям, я думаю, дневнике, опубликованном примерно год назад в нашей стране на русском языке. И эта книга, конечно, произвела очень глубокое впечатление на многих церковных людей. Она затрагивает практически все стороны жизни человека и общества, религиозные, духовные основы жизни, культуру, в особенности, может быть, литературу, причем литературу на трех языках, на русском, английском, французском, политику, жизнь общества, историю и судьбу России, русской эмиграции. И вот, несмотря на такой широкий охват тем, эта книга поражает удивительным единством, какой-то внутренней такой самотождественностью. И за ней угадывается удивительная цельная личность автора, которая по существу сформирована православием. Для наших бесед мы пока обозначили три темы, но, может быть, выберем со временем и еще какие-то. Вот сегодня мы собрались с профессором, протоиереем Георгием Митрофановым. Отец Георгий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: И священником Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений.
8: Здравствуйте.
6: Сегодня мы хотим поговорить о историческом пути и в то же время историческом соблазне православия, как сформулировал нашу тему отец Георгий, который ее предложил. Мы знаем, что отец Александр Шмеман занимался достаточно много историей церкви, и хорошо известна его довольно популярная книжка «Исторический путь православия». Таким образом, это человек, который отдал большую дань как мыслитель именно истории церкви. И в то же время он всегда, может быть, чрезвычайно живо чувствовал несводимость церкви к истории. И в то же время она неразрывно связана с этим историческим путем. Вот я думаю, что сегодня мы как раз на эти темы поговорим. И я хочу предоставить слово отцу Георгию для начала нашего обсуждения.
7: Спасибо, отец Александр. Должен, наверное, пояснить, почему столь парадоксально сформулирована тема сегодняшнего нашего разговора. Безусловно, являвшийся изначально церковным историком, по мере своего становления как богослова и пастыря, отец Александр Шмеман именно к истории стал предъявлять особенно большие претензии в жизни православия. Вполне понятен его изначальный порыв. Эмигрантский юноша, выросший в среде, которая жила воспоминаниями о великом историческом пути утерянной России, об историческом пути церкви, в которой они жили в совершенно чуждой им среде, которая наполняла суть их жизни. Он видел в истории путь, который мог бы уберечь его от той безбытности, без национальности, без культурности, на которые обрекались очень многие иммигранты в чуждой среде. Не случайен и выбор его специализации, церковная история в Свято-Сергиевском богословском институте. Показательные темы его диссертации, которую он писал под руководством Антона Владимировича Карташова, «Судьба византийской теократии». Он обнаружил в истории православной церкви то, что составляло, по мнению его учителя, наиболее яркое проявление церкви в живой ткани исторического процесса. И вместе с ним уже в 1946 году появляются статьи, которые вызывают критику Антона Владимировича Карташова именно за недооценку таким талантливым молодым церковным историком, каким был отец Александр, значение истории в жизни церкви. Именно книга отца Александра Шмемана, уже покинувшего Свято-Сергиевский институт и переехавшего в Америку, «Исторический путь православия», полагает четкий предел тому периоду, когда молодой, проходящий свое духовное, интеллектуальное становление священник и церковный ученый, становится тем отцом Александром Шмеманом, который и запечатлел динамику своего духовного развития всех последующих десятилетий в своем дневнике. Не случайно книгу «Исторический путь православия» Антон Владимирович Карташов также подверг критике, постоянно подчеркивая, что в этой книге церковный историк, с которым Карташов полностью солидарен, вступает в полемику с богословом, богословие которого вызывает у Антона Владимировича Карташова очень серьезные возражения. Действительно, перед нами глубокий экзистенциальный конфликт отца Александра и со своим учителем, и с самим собой, и с той церковной жизнью, в которой царствовала история. Именно поэтому исторический путь православия нельзя было не вспомнить как наименование того самого пути, который мог стать и для отца Александра, и для самой церкви путем соблазнов. То, что это так, может подтвердить цитата, но не из дневника отца Александра Шмемана, а из книги, которая много значила как для него самого, так и для практически всех мыслящих православных русских христиан XX века. Из книги Владимира Сергеевича Соловьева «Три разговора», а именно из повести об Антихристе. Напомню нашим читателям, что Антихрист, собирающий под своей императорской мантией все христиан, стремится создать некую новую апокалиптическую церковь Антихриста, соблазняя христиан тем, что, по его мнению, представляется для них особенно приемлемым. И вот так обращается в повести об Антихристе великий искуситель к православным христианам. «Любезные братья, знаю я, что между вами есть и такие, для которого всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни, молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знаете же, возлюбленные, что сегодня подписан мной устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной. А вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мной тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям Святой Православной Церкви. Братья православные, кому по сердцу это моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкой, пусть зайдет сюда». Мы знаем, что большая часть православных христиан последовала призыву Антихриста и с радостью пошла за ним, за исключением немногих праведников. Эти действительно глубокие прозрения Владимира Сергеевича Соловьева приобретают в XX веке особое значение, потому что такие глубокие пастыри, как отец Александр Шмеман, очень хорошо уже всем существом своей души, пастырской души, осознали антихриста в соблазн, как соблазн церкви. И вот по прошествии многих лет своих размышлений над тем соблазном, который тяготел над православными христианами и который так выразительно обозначил в своей повести об антихристе Владимир Сергеевич Соловьев, отец Александр писал: «Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и так далее, от увлечения, от игры. А теперешний студент, определяемый в первую очередь незнанием истории, вообще никакой истории, еще меньше способен к нахождению собственного синтеза и целостного мировоззрения. И главное здесь в том, что у церкви нет священной истории, подобной истории библейской. А между тем наше преподавание, выделяющее историю церкви, как раз и превращает ее волей-неволей в священную историю. И тем самым извращает прежде всего само учение о церкви, восприятие и переживание ее сущности. Очевидна греховность абсолютизации в православии его исторической культуры. Пяти восточных патриархатов, переживание греками Вселенского патриарха как священной и вечной категории православия и так далее. Поэтому богословской предпосылкой изучения истории церкви должно быть как раз освобождение истории церкви от ее священного абсолютизирования. Между тем, как изучение это, сосредоточенное уже давно на церкви в себе, а не в отношении ее с миром и культурой и так далее, создает этот опасный и вредный подход – священная история. Конец цитаты. Слова, обращаемые отцом Александром Шмеманом тем, кто изучает церковную историю, к тем, кто видит в церковной истории священную историю, на самом деле обращены ко всем нам, христианам, независимо от того, являются они пастырями или пасумами. И вот мне бы хотелось это первое очень серьезное предостережение, сделанное действительно выдающимся русским церковным историком XX века, отцом Александром Шмеманом, обратить к моим собеседникам, насколько актуально для вас звучат эти слова сейчас.
6: Спасибо, отец Георгий. Во-первых, действительно, мне бы хотелось заострить внимание вот на мысли о том, что есть большая разница между историей библейской, которая, собственно, называется священной историей, и историей церкви. Часто мы говорим о том, что христианство – историческая религия, в том смысле, что она построена на историческом факте, факте воскресения Христа. Но и не только на нем, потому что этот факт можно понять, осмыслить и пережить во всей глубине только в перспективе ветхозаветной истории. Вся ветхозаветная история, она действительно была напряжена между точкой, там, скажем, исхода и точкой пришествия Мессии. В этом смысле история осмысленна, и в этом смысле история священна, потому что она имеет вот это измерение, которое дает возможность почувствовать всю глубину и полноту самого Бога воплощения. Только в этой исторической перспективе мы понимаем, что воплощение второго лица Пресвятой Троицы – это совсем не то же самое, что превращение Зевса в лебедя. История церкви – это все-таки история человечества, хотя и ведомого, по-прежнему ведомого Богом, но оно не содержит в себе как бы этого высшего смысла относительно библейской истории. Ну и, конечно, когда мы просто пытаемся в нашей жизни закрепить какие-то формы исторической жизни церкви, то есть сакрализовать сами вот эти внешние формы, мы приходим просто к идолопоклонству, к тому, против чего христианство всегда боролось. И опасность, мне кажется, сейчас заключается именно в этом. Мы идеализируем какие-то периоды жизни церкви в прошлом, пытаемся воспроизвести их сегодня, считая, что тем самым мы будем верны преданию. Но вот как раз предание, как гениально сказал Владимир Лоский, есть критический дух церкви, а не воспроизведение тех или иных форм жизни, мышления. В этом я вижу как раз очень серьезный соблазн и опасность увлечения таким историзмом. Отец Евгений.
8: Я, конечно, менее всего готов быть оппонентом своим уважаемым коллегам, и тем более уж отцу Александру. Но с самого начала могу сказать, что в этой цитате для меня много неясного, и я, пожалуй, должен не согласиться с ней вот по каким причинам. Начну с мысли о цели истории преподобного Максима Исповедника. Он говорит, что вся цель истории, предшествующей евангельским событиям, была в том, чтобы подготовить человека к принятию Христа Спасителя. И после того, как эта полнота времен наступила, вся последующая история человечества есть усвоение благой вести. Поэтому для Максима Исповедника, как мне кажется, история, продолжившаяся после евангельских событий, есть та же самая священная история. Поэтому я сформулировал бы свое отношение к истории в категориях принципа и проявления, сущности и проявления. Принцип – это Бог, абсолютный принцип. А история – это проявление Бога в рамках нашей земной жизни. Поэтому я не могу сказать, что история Церкви – это не библейская история. В плане периодичности, конечно, каждый новый момент исторической жизни, каждое новое звено не похоже на предыдущий в сути своей. Другой вопрос, что мне кажется, отец Александр говорит о злоупотреблениях, о священнализации, о божествлении какого-то периода жизни Церкви совершенно неосновательным. Но при этом, мне кажется, и библейская история, и история Церкви дает нам примеры такого критического отношения. Может быть, нас не так учат, делая знак равенства между жизнью той или иной поместной церкви, деяниями какого-то патриарха или священноначалия, скажем, деяниями пророка или патриарха, библейской истории.

0: оно уже наступило с момента Пятидесятницы. И в этом смысле истории как развития не существует в том смысле, в каком это было в ветхозаветной истории. Как усвоение, вот абсолютно точно, мы процитируем Максима Исповедника, да, это событие нами усваивается, Боговоплощение и все, что за ним следует, возможность нам быть причастниками божественной жизни. Но у нас уже нету такой цели и задачи, к которой новое вот это обновленное человечество, Церковь Христова, двигалось. Второе пришествие Христа, оно в этом смысле не является такой целью. Христос не случайно и говорит, что никто не знает времен и сроков, и вам это знать не нужно. Всегда бдите. И вот Церковь как раз это состояние бытия этого мира, которое может быть противопоставлено истории как процессу, ведущему от какой-то точки к какому-то свершению. Вот в этом смысле Ветхий Завет, он был направлен от момента исхода к моменту Боговоплощения. А здесь, в истории христианской церкви, времени, когда Христос уже действует, мы не видим, как мне кажется, впереди такой вот решающей точки, к которой все устремлено, все направлено.
1: Значит, основная разница между библейской и церковной историей в том, что у библейской всегда была направленность.
0: Да, и была цель.
1: В некую, да,
0: неизвестность
1: для большинства людей, но известность для Бога. А церковная история – это соединение начала с концом. И именно в этом отличие. И согласен, и не согласен. Почему? Мне кажется, тот же Владимир Соловьев по поводу реакции на три разговора в одном из своих сочинений писал: историческая драма уже сыграна, но конец ее, как у Ибсена, может растянуться на 5 актов. Дело ведь не в том, как отнесется к этому человечество, а как каждый один человек переживает себя в границах уже наступившего эсхатологизма.
0: Ну, это безусловно, да, в каждой нашей личной судьбе спору нет. Все совершается абсолютно заново, но история – это не просто судьба одного человека.
1: Может быть, я спорю совсем не с тем, о чем хотел сказать отец Александр, поскольку отец Георгий предложил эту цитату. Может быть, он скажет, да, что он думает по поводу...
2: Вы не обратили внимания на самое существенное, на то, что отец Александр Шмеман видит проблему искушения истории, прежде всего, как проблему православной церкви. И мне бы хотелось другой его цитатой обозначить вот ту опасность, которую он годами пытался преодолеть и в самом себе, и в окружающих его православных христианах. Ведь это для нас особенно значимо. Итак, еще одна цитата из отца Александра. «Исторически православие всегда было не столько церковью, сколько православным миром, своеобразным православной икумени. Такой православной икумени оно оставалось и тогда, когда распалось на множество национальных этнических мирков. Сузился духовный горизонт, но не основное самочувствие православия. Но самочувствие это всегда исключало категорию истории. Перемены и поэтому способность реагировать на перемены, всегда составлявшую силу западного христианства. Всякая перемена ситуации, то есть сама история, вызывала и вызывает у православных рефлексию предельную, негативную, состоящую в сущности в отрицании перемены, сведении ее к козлу, искушению, демоническому натиску. Но это совсем не верность вере, или, скажем, догматам, неизменным во всех изменениях. Догматами, содержанием веры православный мир перестал жить, интересоваться давно. Это именно отрицание перемены как категории жизни. Новая ситуация неверна, плоха только потому, что она новая. И это априорное ее отрицание не позволяет даже понять ее, оценить в категориях веры и по-настоящему встретить ее. Уход и отрицание, но никогда не понимание. Исторически центральной и определяющей в православии всегда была категория не православия по существу, то есть истины, а именно православного мира. Неизменного потому, что он православный, православного потому, что он неизменный. Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику. Жить в нереальном, несуществующем мире – утвердившимся как реальный и существующий. Православное сознание не заметило крушения Византии, Петровской реформы, революции. Не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни. Короче говоря, оно не заметило истории. И вот здесь возникает, может быть, самый интересный парадокс. Яркая, богатая событиями история православной церкви, в частности, история

0: Византии, да и история русской церкви, столь увлекла поколение православных христиан, греков ли, русских ли, что упоенные своей историей, они потеряли способность не только адекватно воспринимать эту историю в живом христианском мироощущении, но и потеряли способность воспринимать современность. Сакрализованная ими история православия, православного мира, как пишет отец Александр Шмидт, это очень показательно, кстати сказать. Также в наших разговорах мы очень часто говорим, что нужно быть православным, нужно вести основы православной культуры, нужно учиться православию, он не православен. Тема христианства как будто уже не звучит, тема церкви как будто уходит на второй план. Православный мир. И это именно соблазн православной церкви. Вот что представляется особенно важным и тревожащим отца Александра. Почему случилось так, что именно в православной церкви этот соблазн проявил себя? И так ли это на самом деле? Вот следовало бы сейчас над чем задуматься, размышляя над вот этими самыми мыслями отца Александра.
1: Конечно, на мой взгляд, нельзя не согласиться с тем, что он говорит. И мне кажется, причина, в общем, он ее тоже указывает, заключается в том, что православие в течение примерно тысячелетия существовало, и более тысячелетия, полутора тысяч лет существовало в этой рамке православной империи, православного царства.
0: И православной культуры,
1: и православной культуры, которая оформляла всю эту жизнь церкви. Если в западной части церкви этого не произошло, там были разные государства, разные культуры национальные, разные уклады, хотя, безусловно, единство католической церкви ощущается, но оно было иным, оно не было так тесно связано с бытом, с устройством государственной жизни, со всем вот этим внешним оформлением. То есть в восточной части церкви, в православии, можно говорить, к сожалению или не к сожалению, но так или иначе, православие мыслилось как содержание, хранимое в форме православного царства.
0: Которое осталось в прошлом.
1: Которое осталось в прошлом, но совсем недавно. Оно осталось в прошлом в 15 веке для Византии, но оно перешло в Россию и было продолжено, и мыслилось большинством, очевидно, православного мира в 19-20 веке как продолжение вот этой имперской традиции православия, не только самими русскими, вот я не знаю, может быть, Георгий, вы точнее скажете, как греки, например, это воспринимали, воспринимали Россию как продолжение, не знаю, но во всяком случае ориентировались определенно.
0: Знаете, что интересно, мы сейчас переходим к современности, вот сейчас многие из нас, от них же первые из нас, часто живем в своей религиозной жизни ностальгиями по утраченному величию Российской империи. Допустим, мой соблазн. Кто-то живет ностальгией по утраченному московскому православному царству, кто-то Киевской Руси. Греки живут ностальгией по утраченной Византии. Мы все время видим идеал церковной жизни как состоявшейся реализованной в какой-то из предшествующих периодов. Я очень хорошо ощутил на себе, насколько это, увы, для меня было, да и во многом, наверное, остается актуальным. Это постоянная оглядка назад, поиск в прошлом ориентиров для будущего. А между тем церковь, она ведь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, она есть. Недостаток, я бы так сказал, экклезиоцентризма компенсируется преизбытком вот этого теократизма. Теократизма, обращенного в прошлое, потому что здесь теократии уже никакой в 20 веке не существует. Но вот, чтобы, может быть, довести мысль отца Александра до конца и актуализировать ее до предела, я продолжу эту цитату, потому что он рассуждает не о том, что было, а прежде всего о том, к чему это привело. Не только это отрицание, но и незамечание истории, конечно, не прошло, не могло пройти православию даром. Вместо того, чтобы понять перемены и потому справиться с ними, православие оказалось попросту раздавлено ими. На деле оно изнутри определенно и окрашено, и подавлено как раз теми переменами, которые оно отрицает. Определено неким надрывом. Этот надрывный уход каждого, будь то к отцам, будь то к типикону или к католичеству, в эллинизм, в духовность, в русизм, в быт, в безбытность, но непременно уход, отрицание, сильнее, чем утверждение. Это цепляние за стиль, за форму, за букву, этот страх, пронизывающий православный мир. Это все ускоряющийся распад церкви, лишенный православного мира. Это невозможность для православных что-либо понять даже друг друга. полное отсутствие православной мысли, как понимания и оценки истории. Все это брызги, плоды того же основного кризиса, внутреннего глубинного «а» и антиисторизма православия. Или, вернее, православного мира, неспособность его справиться изнутри с основной христианской антиномией. В мире всем, но не от мира сего. Неспособность понять, что самое, что на есть православный мир, все же именно от мира сего. И что всякая его абсолютизация есть измена. Это очень серьезное обвинение, которое можно бросить разным периодам в истории православной церкви, и которое, увы, весьма актуально звучит для нас сейчас, возрождающим православный мир, кто Российской империи, кто Московского царства.
1: Отец Евгений, что вы по этому поводу могли бы сказать?
2: В прошлое мы вглядываемся постоянно, и мне кажется, иначе и быть не может, потому что, как говорил один философ, находясь в потоке времени, мы движемся все время вперед, но при этом лицо наше обращено вспять. Почему? Потому что, ну, тот же архимандрит Киприан Керн, учитель и, я думаю, друг отца Александра, говорил о том, что будущее неизвестно, а настоящее не оценено, а прошлое уже состоялось, и поэтому заслуживает самого пристального внимания. Поэтому в прошлое мы вглядываемся постоянно, тогда как будущее остается предметом гаданий, фантазии, а не изучения. Грядущему всегда обращены не взоры, а наши желания и мечты. И, конечно, антиномия снимается тем, что Царство Божие уже есть, но только в том случае, если ты так живешь и чувствуешь. А самое главное, даже если ты так живешь и чувствуешь, ты все равно возвращаешься к точке Боговоплощения, к жизни древних христиан. И поэтому, мне кажется, опять-таки отец Александр говорит о соблазнах, которые психологически очень понятны. Человеку не так-то просто обрести истину, Церковь Христа, Бога. И раз уж он это сделал, то, конечно, ему вырваться из того культурного, исторического контекста, в котором этот выбор совершен, или даже больше, этот выбор совершен его родителями, очень тяжело. Поэтому, может быть, вот эта борьба за бытовое благочестие, держание за стиль, была ощущением того, что действительно сохраняется вера. И мне кажется, вот такая костная реакция, не совсем здоровая, отец Александр правильно ее критикует, православных, она связана с двумя аспектами. Слишком много заплатил за то, чтобы отстоять такую систему жизни, а с другой стороны, со страхом. Вот, может быть, будет еще хуже. Хотя отец Александр предлагает творчество, потому что в этом творчестве может быть на грани ошибок, риска, и состоится христианин как раб Божий, не зарывший свой талант. Вот, но на это не всеспособный. У меня такое видение причин, которые приводят к этому и раньше, и в настоящее время.
0: Отца Александра всегда интересовала русская православная церковь. И прежде всего, и лишенной возможности видеть православную церковь в России, он приглядывался к очень многим ярким проявлениям русской православной церковности на Западе. И вот, мне кажется, прекрасной иллюстрацией к нашему разговору, который приобретает характер, мне кажется, для наших радиослушателей весьма отвлеченный подчас, может быть, две зарисовки, которые делает отец Александр, давая характеристики двум типам русской православной церковности на Западе. Первая зарисовка дает нам картину старобрядцев. Да, случилось так, по какому-то парадоксу русской истории, что русским старобрядцам удалось лучше всего выжить и сохраниться не в родной стране, а в США. Не подвергались они там гонениям, имели возможность сохранить себя. И к чему привело это существование старообрядцев в гармонии со своими представлениями о благочестии. Я подчеркиваю еще тот момент, что именно у многих наших современников старообрядцы вызывают, мне кажется, завышенную степень уважения. В них почему-то очень часто видят квинтэссенцию русского православия. Так вот, что же увидел отец Александр Шпеман? В аэроплане большая группа старообрядцев, по-видимому, из Орегона. Мужчины с огромными бородами, лопатой, женщины в платочках. И хотя они, главные мужчины, в западной одежде, этой последней как бы не видно. Она выглядит как армяк, зипуны и так далее. Держатся вместе, никто ничего не читает, 6 часов полета. Да и разговаривают как будто мало. Из них впечатление такое, что все это аэродром, американская толпа, ждущая отлета, сам полет и вообще все окружающее их, не имеет к ним ни малейшего отношения. точно люди с Луны, но без всякого интереса, без какой бы то ни было обращенности к Земле, вне времени и пространства. Они смотрят на все невидящими светами, абсолютно равнодушными глазами. И то, на что они смотрят, их не касается. Однако, следя за ними, заметил кольцо с каким-то огромным красным камнем, часы на позолоченном браслете. Ясно, они давлеют себе. Они знают не умом, а всем сознанием и еще глубже, безличным подсознанием, что оборвись в любой точке это кольцо равнодушия, отчужденность, будь то простым человеческим любопытством, и они кончены. Это уже даже не секта, поскольку сектанты хотя бы хотят других обращать в свою секту, тем самым спасая их от гибели. В ту меру, в какую сектант ненавидит мир или главенствующую церковь и так далее, в нем все же есть интерес к ним. Тут же уже нет и интереса. Они вышли, ушли, и то, откуда они ушли, их уже просто не интересует. Я убежден, однако, да и история старообрядчества тому доказательство, что они отлично пользуются этим, их не интересующим, не занимающим миром. Его, так сказать, эксплуатируют. Я убежден, что и ненависти к этому миру у них нет, как нет ненависти у человека, убивающего к обеду курицу. Убежден, наконец, что они ничего не ждут и ничего не хотят, ибо атрофировано у них само бесконечно христианское чувство времени. Мне кажется, это очень яркая иллюстрация, которая позволяет нам на самом деле сделать один, теперь уже позитивный вывод. Счастье, что в нашей церкви старообрядческому типу религиозности все-таки не удалось победить. И несмотря на все исторические грехи так называемых никониан, именно они, а не старообрядцы, являют нам православную церковь, в которой, тем не менее, опасности старообрядческого соблазна весьма ощутимы.
1: Но, тем не менее, я думаю, что вот сам этот тип, может быть, конечно, не доведенный до такого абсолюта, как вот в зарисовке отца Александра, он все-таки присутствует, вот это...
0: Он как, привлекает к себе. Интенция, я думаю, что многие православные после этого писали, какие же они молодцы. Это в Америке-то так же. Который любой советский человек через несколько лет перестает быть и советским, хотя и не становится американским.
1: Да, да, да. То есть это будет воспринято как безусловный плюс, как безусловное достижение определенное духовное. Они абсолютно инвариантны относительно любых перемен исторической жизни.
2: Отец Георгий, да. Тогда, может быть, я скажу в защиту старообрядцев. Вот эта цитата отца Александра, она, скажем, не вызывает у меня оптимизма отца Георгия, что счастье православия, что этого нет. Потому что отца Александра можно и в адрес православия, в частности русского, не менее ужесточительную критику. Но, правда, цитата, которая мне пришла на ум, это скорее с согласием им пересказанное письмо его сына из Москвы, где он посещал Троице-Сергиеву Лавру. И вот что он пишет. «Должен сказать, что бабы несколько раздражают. Это невероятно примитивный и варварский род людей, чем-то напоминающий зулусских женщин, но при этом, к сожалению, тесно связаны здесь с нашей многострадальной церковью. Они повсюду ворчат, пререкаются друг с другом, толкаются, пихаются и визжат нечеловеческими голосами. Но все это не по-христиански». И вот когда я прочел эту цитату, то, конечно, на ум пришли картины, которые те из нас, кто посещал церковь в конце 80-х или, может быть, еще раньше, я, к сожалению, нет, те, конечно, могут сказать, что зарисовка с натуры. Но в то же время мы встретим у отца Александра критику мировоззренчески, точно таких же людей, которые ведут себя в церкви гораздо интеллигентнее. Но при этом они точно так же воспринимают церковь на уровне магии, хотя никогда не будут пихаться, толкаться. То есть, опять-таки, речь о том, насколько в церкви на первом месте Христос. Ведь мы начали с обсуждения трех разговоров Владимира Соловьева, и те, кто не встал на сторону Антихриста, говорят, что в церкви для нас дороже не обряды и не авторитет римского первосвященника, а сам Христос. И поэтому, мне кажется, здесь дело, опять-таки, не в старообрядцах, не в католиках и не в христианах в отвлечении, а в том, насколько человек, принадлежащий к любой конфессии, вновь и вновь обновляет в себе образ Христа, вновь и вновь пытается искать Бога, жить по Его заповедям, а не скатываться на уровень быта, религиозного благочестия и всего того, что замечательно изобличает отец Александр.
1: Спасибо, отец Евгений.
0: Здесь отец Георгий. Я бы хотел вторую иллюстрацию, потому что для нас, и опять-таки это гораздо более не представлялось, особенно в советское время, естественным, существовал еще, помимо старообрядческого, один идеал русской православной церкви – это церковь зарубежная. Именно в ее карловацком, условно употребим этот термин, варианте. Всегда полемизируя с представителями русской православной церкви за границей, по многим вопросам, отец Александр ощущал их, тем не менее, своими подлинными братьями во Христе. Тем печальнее было для него воспринимать их веру, как веру, увы, несущую на себе многие родимые пятна вот этого соблазненного бытом православия. А вот что он писал, вспоминая свой разговор с отцом Георгием Грабе. «Чистое православие для него – это прежде всего исключительно быт. Никакой мысли, никакой проблематики или хотя бы способности ее понять у них нет. Есть, напротив, органическое отталкивание от нее, ее отрицание. С их точки зрения, отрицание и отталкивание правильное, ибо всякая мысль, всякая проблема есть угроза быту. Между тем, весь теперешний кризис христианства в том и состоит, что рухнул быт, с которым она связала себя и которому в сущности себя подчинила, хотя и окрасила его в христианские тона. Но вопрос совсем не в том, был ли этот быт плох или хорош. Он был одновременно и плох, и хорош. А только тем, можно ли и нужно ли за него держаться, как за сущность самого христианства, самого православия. Они на этот вопрос отвечают стопроцентным утробным «да». Поэтому и так легко из быта переходит в апокалиптику. Парадоксальным образом апокалиптический надрыв рождается именно из бытовиков, как реакция на гибель быта, органической жизни, обычаев, уклада. Отсюда также их интенсивный страх таинств, частого посещения и так далее. Ибо таинство эсхатологично, оно не умещается только в быт, в который, однако, прекрасно умещается умилительный обычай ежегодного говения. Отталкивание от культуры и от богословия. Ибо, опять-таки, культура и богословие эсхатологичны по самой своей природе. Они носят в быт проблематику вопрошания, трагизм, искание, борьбу. Они все время угрожают статике быта. Культуру бытовики принимают только тогда, когда она отстоялась. И ставшей частью быта оказывается как бы обезвреженной, безопасной бритвой. Здесь ведь речь идет не только о том, что является очень характерной чертой для уклада русской православной церкви за границей. Чертой, которая у меня часто вызывает очень большое уважение. Но речь идет о том, что действительно мешает им жить полнокровной, активной духовной жизнью. Обольщенные историей с точки зрения прошлого, многие православные начинают отождествлять вот эту величественную прошлую историю православия уже даже не с какой-то эпохой, не с какими-то конкретными историческими личностями, а вот с тем безличностным бытом, бытом то ли русским, то ли византийским, который, по сути дела, и выступает как неотъемлемый атрибут церковной истины для них. А между тем, быт этот тут уже давно перестал существовать, он ушел в прошлое, его можно имитировать, но органично жить им нельзя. А быт только тогда, если он, когда он органичен. Потеря органики жизни вызывает реакцию романтизма. А романтизм – это ведь великий соблазн духовной жизни. Романтизированный православный быт, уже не существующий, то, что я называю шмелевщиной, проявил себя в последние два десятилетия нашего церковного возрождения как один из самых расслабляющих нашу волю религиозную, лишающий нас духовно-исторической трезвости, соблазнов. И здесь, мне кажется, отец Александр очень верно отмечает, что, имея огромное количество своих немощей и искушений, мы еще ухитряемся привносить в свою жизнь немощи и искушения тех наших братьев во Христе, которые в условиях русского зарубежья, в условиях исторической безбытности, цепляясь за этот православный быт, который завещали им отцы и деды, тем не менее, тоже лишили себя подлинного творческого пафоса христианства.
1: Спасибо, отец Георгий. Но мне, впрочем, пришла в голову такая довольно парадоксальная мысль, что, несмотря на эту склонность воспроизводить какой-то уже несуществующий, малосовместимый с современной жизнью исторический быт церкви, Тем не менее, вот церковь в нашей стране в лице даже самых, может быть, таких как бы дремучих ее представителей, которые борются с индивидуальными налоговыми номерами, паспортами и так далее, все-таки тем самым откликаются, безусловно, на сегодняшние как бы вызовы, ну, с их точки зрения, вызовы времени. В этом есть определенный оптимизм, вот в чем, мне кажется, парадоксальность этого. Я хотел бы, чтобы отец Евгений прочитал те места из дневников отца Александра, которые, может быть, его больше всего задели в плане исторического пути православной церкви.
2: Ну вот я как раз подобрал те места, которые не разделяют историю православия от истории христианства в целом. И отец Александр, тоже критически высказываясь о истории, пишет следующее. «19 век Гегель и компания обожествил историю. Теперь разочарованная ее часть властителей дум ее развенчивает. Как развенчивают ее также и спиритуалисты всех оттенков. Одни утверждают таким образом, что только в истории, только служа ей и ее смыслу, человек находит смысл и своей жизни. Другие теперь с той же страстью уверяют, что только в освобождении от истории можно найти этот смысл. И христиане, заметьте, не только православные, а христиане в целом, приняли это или-или, и изнутри в своем сознании подчинились ему. И в этом трагедия современного христианства. Трагедия, потому что в последнем счете вся новизна христианства в том и состояла, и состоит, что оно эту поляризацию, этот выбор снимает. И это снимает и есть сущность христианства, как эсхатологии. Царство Божие есть цель истории, Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть». Христианство есть единичное историческое событие, и христианство есть присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой истории. И чтобы это было так, только для этого нужна только в этом церковь, и ее сущность, и ее смысл. Ну вот я бы хотел разбить эту цитату на несколько подразделов и предложить своим уважаемым коллегам обсудить первую часть, а именно о Гегеле и компании, которые обожествили историю и разделили последующих историков и интерпретаторов истории на тех, кто по-прежнему ее обожествляет, и на тех, кто ищет творческого вдохновения в забвении истории. Итак, 19 век обожествил историю, теперь разочарованная ее часть властителей дум ее развенчивает. Как развенчивают ее также спиритуалисты всех оттенков. Одни утверждают, что только в истории, служа ее смыслу, человек обретает смысл. Другие с той же страстью уверяют, что только в освобождении от истории можно этот смысл найти.
1: Отец Георгий, вы как историк, ну, можете, наверное.
0: 19 век действительно реабилитировал историю после забвения ее в эпоху Просвещения. Мы случайно говорили о немецком идеализме как о философии протестантской. Безусловно, религиозный элемент присутствовал в философии и Гегеля, и Шеллинга, кстати сказать, перешедшего потом в католичество даже. И связан был с тем, что они попытались увидеть в истории откровение Божие. Но ошибка немецкого классического идеализма, именно как философии истории, заключалась в том, что там практически напрочь отсутствовала тема церкви. Не церковь в истории открывала им волю Божию, а история, как, собственно, откровение абсолютного духа, который через историю познает себя как уже абсолютную идею, заметьте, церкви здесь нет, становилась для них путем к постижению воли Божьей. Все в истории ими в какой-то степени сакрализовалось. Они во всем пытались видеть смысл разумный. Ибо вторым соблазном немецкого классического идеализма была попытка представить Бога как рационально понятую абсолютную идею. Естественной реакцией на это стал, например, позитивизм, который вообще философско-историческую проблематику вывел за рамки рациональной науки. И другой реакцией был спиритуализм. Попытка действительно рассматривать явление Бога в истории, прежде всего в категориях, не поддающихся рациональному выражению. Не случайно в Германии так часто рационализм впоследствии шел бок о бок с самой крайней мистикой, темным, непросветленным, так сказать, христовой логосностью христианства. Можно сказать, что эта проблема отразилась в нашей, я бы так сказал, религиозной культуре, но ментальность русского православного христианства вряд ли может считаться зависимой от тех чисто, я бы сказал, европейских и даже немецких соблазнов, которые обусловили расцвет, а затем угасание немецкого идеализма. Таких гипертрофированных реакций у нас не было даже несмотря на крушение России со всей ее историей и философией. Было всегда ощущение, может быть, какого-то апокалипсиса, крайне напряженное, но ощущение конца русской цивилизации как таковой у нас еще пережито не было. Может быть, это будет делом 21 века.
1: Спасибо, отец Георгий. Отец Евгений, вы продолжите.
2: Я, конечно, раздавлен знанием отца Георгия, что называется, сути вопроса. Вот это Гегель и К расшифровано просто прекрасно. Но я, когда размышлял над этой темой, думал, что не обожествление истории – грех, а обожествление – суррогатов, которые претендуют быть истиной в истории. В то же время достойное в истории, оно никогда не может устареть. И здесь нет конфликта. И когда отец Александр говорит, что литургическое богословие, причем опытное, является ярчайшим свидетельством того, как эта проблема снимается, то здесь тоже уместно спросить, а что есть литургия, как не только переживание дней, но и воспоминания. Большая часть наших молитв обращена в прошлое, когда мы молимся о том, чтобы Бог помянул апостолов, мучеников, пророков, преподобных, всех святых, а потом говорим о памяти, оставлении грехов всех прежде отшедших отцов и братьев. И, значит, опять-таки историческая связь, которая не может прерваться. И если для отца Александра выход в литургическом эсхатологизме, то мне видится абсолютно равноправное переживание восстановленной, что ли, истории на своем пьедестале, как библейская тема. Потому что Библия как раз ярчайший пример того, как должно относиться к истории. Потому что описывается не все, что было, а все, что было религиозно значимо. Кураев, по-моему, заметил, что только христианин может быть настоящим историком, ибо он видит историю мира не как череду бессмысленных переворотов, кровавых заговоров, убийств, насилий, а как все-таки действие Божие в пространстве и времени человеческой жизни.
1: Спасибо, отец Евгений. Я думаю, что вот книга отца Александра «Исторический путь православия», она как раз и пытается увидеть в истории то вечное, что приносит Христос в историю. И в этом, мне кажется, огромное достоинство книги, несмотря на то, что она, может быть, не очень академичная, она такая достаточно популярная, но она чрезвычайно живая. И вот он, всматриваясь в эту живую историческую ткань, не отказывается от того, чтобы осмыслить, как это вечное начало, соприкасаясь с исторической тканью, продолжает быть самой собой.
0: Мы как-то упустили из виду, что ведь, собственно, отец Александр предлагает нам парадокс. Мы одну только сторону этого парадокса как будто подчеркивали. Он говорит о том, что увлечение историей, абсолютизация истории ведет на самом деле к антиисторизму. То есть мы перестаем видеть историю, через которую мы видим исторический путь церкви, который ведет ее глава Христос, а начинаем по существу медитировать над определенного рода грезой исторической, которую мы вроде бы воспринимаем из прошлого, но которое мы переносим на настоящее. И вот мы уже вне истории. Для нас нет не только подлинного прошлого, но и подлинного настоящего. Вот в чем очень серьезная проблема. И как раз антитеза вот подобного рода ссыли и харибли – это действительно евхаристичность Церкви. Но это тема нашего следующего разговора, потому что именно в Евхаристии и происходит по существу взаимодополнение.
1: Совмещение исторического и вечного.
0: Мы уже в метаистории, в которой все, что есть в истории, присутствует, но оно просветлено благодатью Божией, которая эту историю открывает нам в контексте вечности.
1: Спасибо, дорогие отцы. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что о историческом пути и исторических соблазнах православия мы беседовали сегодня с профессором протоиереем Георгием Митрофановым и священником Евгением Горячевым. Наш разговор вращался вокруг тем, заданных дневниками замечательного богослова XX века протопресвитера Александра Шмемана. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения восстановленного Феодоровского собора Петербурга и божественной литургии в новоосвященном храме 14 сентября 2013 года.
4: Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Владимир, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Борис Всеволодович и высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с событием поистине историческим, событием, которое замкнуло собой страшное столетие. 1913 год – это был год, который характеризовался наивысшим рассветом национальной жизни. Все, и экономика, и состояние вооруженных сил, и самочувствие людей, и жизненный уровень стали такими, какими они не были никогда в России. Люди старшего поколения помнят, что даже в советское время обычно те или иные достижения страны сравнивали с 1913 годом, потому что на следующий год произошла война. Вот этот был рассвет страны настолько очевидным, что празднование 300-летия дома Романовых вылилось в общенациональное торжество, потому что именно правящая династия сделала очень много для того, чтобы Россия стала действительно такой сильной и могущественной страной. В этом году мы празднуем 400-летие династии Романовых и вспоминаем эту историю. И сегодня тоже Россия на подъеме. Действительно подымается страна. Мы знаем, с какими трудностями, мы знаем, с какими ошибками, может быть, но она подымается. И вот, вспоминая события столетней давности, мы должны помнить, что на всех на нас лежит ответственность за будущее страны. Не только за тех, кто имеет власть, за всех. Потому что больше не должно никогда повториться в нашей истории то, что совершилось 100 лет тому назад. Когда после этого замечательного года, ставшего апогеем национальной жизни, началась война, затем революции, братоубийственная гражданская война, и все было разрушено. И потом потребовались невероятные усилия, чтобы вывести страну из экономического хаоса и кризиса и дать ей развитие, но мы знаем, что то развитие сопровождалось огромными человеческими жертвами. И сегодня, вознося благодарение Богу за то, что было 100 лет тому назад, этим видимым, замечательным образом реставрации юбилейного храма, мы, конечно, должны просить Господа и молиться о том, чтобы Он преклонил милость Свою к стране нашей, к народу нашему и дал нам всем разумение и мудрость беречь свою страну и свой народ. С тем, чтобы наши взлеты не сопровождались падениями, чтобы страна, общество, народ наш поступательно развивал свои силы, и духовные, и материальные. Я хотел бы сказать также и о том, что нынешняя наша жизнь сопровождается подчас трагическими событиями. Сегодня мы молились о тех, кто погиб в пожаре в Новгороде. И особенно о рабе Божией Юлии Ануфриевой, санитарки этого психоневрологического диспансера для престарелых людей. Когда произошел пожар, эта женщина вынесла на себе 23 человека, которые не могли двигаться. 24-го она вынести не смогла, потому что рухнула балка, обрушилась крыша, и она погибла. Иногда мы спрашиваем себя, а есть среди нас герои? А есть ли среди нас святые? Вот сегодняшний день ответил на этот вопрос. Есть и святые, и герои. Эта женщина, конечно, получала совсем небольшую зарплату. Она, конечно, нуждалась. У нее не было комфортного жилья, у нее не было своего автомобиля. Она не имела ничего, что так вожделенно сегодня для абсолютного большинства людей. Но какой же силой внутренней, какой добротой она обладала, подлинной святостью, чтобы на себе, рискуя жизнью, вытаскивать этих несчастных, больных, престарелых людей и погибнуть вместе с ними. Мы должны помнить эти имена. Это имена героев, имена святых. И покуда Россия не скудела такими людьми, которые способны жизнь свою отдать за ближних, у нас есть надежда на то, что и народ наш, общество наше преобразится и вернутся в нашу жизнь те высокие идеалы, за которые люди готовы отдать жизнь. И те идеалы, которые способны реально сплотить нацию поверх всех политических разногласий, экономических диспропорций и социального неравенства. И мы верим, что народ наш способен на такое сплочение и такую солидарность. Я сказал о том, что самым правильным образом мы отмечаем 400-летие дома Романовых сегодня в Петербурге, освящая этот храм, который в 1932 году был закрыт. А замечательный священник, архимандрит Лев Егоров, который в тяжелейшие постреволюционные годы активно развивал работу с молодежью, проводил молодежные кружки, собрания, был одним из самых активных священников за всю историю, обозримую историю Петербургской епархии. В 1932 году он был арестован, храм был закрыт, и мы знаем, что он погиб в заключении. И вот сегодня мы воздаем дань всем тем, кто трудился в прошлом. Храм, который был изничтожен настолько, что, проезжая мимо его, многие даже не подразумевали, что этот храм, что это памятник, что это шедевр нашей национальной архитектуры. И я хотел бы низко поклониться и сердечно поблагодарить отца Александра, настоятеля этого храма, а также попечительский совет во главе с Борисом Всеволодовичем Грызловым, который мобилизовал с большим трудом, я знаю, это не просто было, необходимые финансовые ресурсы, чтобы этот храм был отреставрирован к нынешней дате. В попечительском совете были разные люди, и представляющие власть Санкт-Петербурга, и федеральную власть, и представители бизнеса. И вот правильно организованная работа привела к тому, что мы сегодня имеем этот храм, воссозданный в первозданной своей красоте. И в память о сегодняшнем торжестве я бы хотел преподнести этому храму вот это изображение Казанской Божией Матери с памятной дощечкой, указывающей на то, что это является даром патриарха. Пусть этот образ пребывает в этом святом храме, и пусть пред ним возносятся молитвы и об Отечестве нашем, ибо Казанская икона Божией Матери прославила наше Отечество многими чудесами. Верим, что по молитвам Пречистой Царицы Небесной и сегодня Господь преклоняет к нам свою милость.
3: прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения восстановленного Феодоровского собора Петербурга и божественной литургии в новоосвященном храме 14 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: прозвучал гимн Пресвятой Богородицы «Достойно есть» композитора Николая Черепнина в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амбросия.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
3: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
3: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут Для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 211-е зачало послания к Галатам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, мы дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 и 7 глав.
2: В то время, когда вышел Иисус из лодки, жители земли Генесарецкой, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться — наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали в послании к Галатам речь апостола Павла, который говорит о том, что мы являемся детьми обетования по Исааку, и ругает некоторых, которые приносят галатам рабство. Что же это за свобода и что же это за рабство, о которых говорит апостол Павел? Все послание к Галатам посвящено полемике апостола Павла с некими, которые пришли и прельстили верующих, живущих в Галатии. Он регулярно ругает неких, которые слишком сильно зависят от закона и которые совратили живущих в Галатии христиан, как говорит апостол Павел, отказаться от просто веры во Христа и заменить ее законом. В виду имеется, конечно же, ветхозаветный иудейский закон, а под теми людьми, которые принесли этот закон к церкви в Галатии, уже после проповеди там апостола Павла, сам апостол подразумевает кого-то, кто был очень близок к тем апостолам, которые остались в Иерусалиме. Он не случайно упоминает здесь апостола Петра и даже упоминает о том, что он спорил и даже ссорился с ним. Он вспоминает о том, как апостол Петр, так же, как и некоторые пришедшие из Иерусалима от апостола Иакова, в присутствии язычников начали внезапно, хотя до этого вели себя нормально, начали проповедовать верность закону. Апостол Павел был с этим принципиально не согласен. Хотя я говорил при этом, что, будучи знакомым со всеми первоверховными апостолами, и с Петром, и с Иоанном, и с Иаковом, он получил от них одобрение на свою проповедь среди язычников. И самое главное, он получил одобрение.

буквально пытается докричаться до галатов, чтобы они вернулись к вере во Христа, потому что закон не оправдывает их перед Богом, но только вера в Иисуса Христа. На самом деле, та проблема, которая неоднократно заостряется уже более 500 лет, и которая выражается в спорах о том, насколько важен аспект веры в жизни христиан. Тот спор, который возник сперва между католиками и протестантами, и сейчас в этот спор включились еще и православные. Вопрос идет о том, только ли верою спасается христианин. Конечно же, апостол Павел имел в виду отнюдь не просто спасение верой. Он противопоставляет две, в общем-то, кардинально противоположные вещи. Иудейский закон и веру во Христа. Он постоянно говорит о том, что ветхозаветный закон был до Христа, что он является лишь детоводителем, как он говорит, иначе говоря, педагогом детского сада, до тех пор, пока люди не получили истинное, полное обетование от Христа. А вот получив его и уверовав во Христа, они выходят из того возраста, когда им нужен закон в путеводителе. Им не нужна другая опора, кроме веры в того, кого послал Бог Отец. И вот апостол Павел говорит в сегодняшнем отрывке, казалось бы, загадочные слова. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Апостол Павел в качестве лишнего аргумента в пользу своих слов о законе и вере привел пример детей Авраама. Если мы вспомним с вами Ветхий Завет, и именно это апостол делает несколькими стихами выше, он говорит о том, что, помня и имея обетование от Бога, Авраам не сразу положился полностью на него, и, действуя по плоти, или, можно иначе сказать, действуя по влечению похоти, родил от служанки Агари, сына Измаила. И апостол Павел говорит о том, что рождение сына Агари и рождение сына от Сары – это есть иносказание. Это иносказание имеет в виду два завета. Один сын рождается от рабыни, и он рождается по плоти, и второй сын рождается по духу и является сыном по обетованию Божию. И Агарь в представлении апостола Павла символизирует именно этот Ветхий Завет. Этот завет, который даровал иудейскому народу закон. А вот сын по обетованию является новым заветом, то есть христианами, людьми, верующими в Иисуса Христа. И разница здесь соответственная и возникает. Сперва Измаил возвышался как бы над Исааком, однако потом Господь через Авраама прогнал Агарь и Измаила и приказал им больше не влиять на будущее детей Авраама. Теперь в силу вступает его законный сын, тот, который дан по божественному обетованию. И здесь апостол Павел обыгрывает еще одну сторону. Он говорит о том, что сын Агари – это сын рабыни, и закон приводит в рабство. А сын по обетованию – свободный, и он приводит к свободе. Поэтому и Новый Завет приводит к свободе. И мы, братья, говорит апостол Павел, дети не рабы, но свободны. И стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Потому что галаты, совращенные какими-то другими учителями, снова стали склоняться к верности, в первую очередь, закону. Апостол Павел приводит последний аргумент, который у него остается. Что во Христе Иисусе нет, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. В конце концов, это вообще не важно. Важно то, что вы будете просто верить во Христа, вне зависимости от того, обрезаны вы или не обрезаны.
Но, добавляет он сразу, если уж вы обрезываетесь,

0: то исполняйте закон до конца. И если вы исполняете закон до конца, то в таком случае вы сразу же становитесь рабами этого закона. На самом деле, эти слова апостола Павла абсолютно точно соответствуют тому, чему учил Христос. Все помнят слова, которые обычно написаны на иконах Спасителя. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот это иго, о котором говорит Христос, является законом. Закон, который дарует Синайский завет, это иго тяжелое, неудобное. Тот же закон, который предлагает Христос, он удобен и легок. Он подходит всем. И это уже не тот закон. Это не Ветхий закон, Ветхий завет. Это Новый завет, свободный. Дорогие братья и сестры, в этих словах апостола Павла, который повторяет мысль, высказанную Господом Иисусом Христом, заключается очень важная мысль, которая должна определять наше с вами положение в этом мире. Мы с вами, дорогие братья и сестры, среди нас, христиан, не должны опираться исключительно на закон. Закон, как и для Христа, должен иметь для нас в первую очередь духовно-нравственное значение, но отнюдь не буквальное. И в этом апостол Павел выступает против законников, и в этом урок в первую очередь для нас. Мы должны помнить о том, что законничество в его негативном виде, то есть буквальное следование уже устаревшему закону, не приводит нас ко Христу или прямо к Богу Отцу. Теперь, когда мы являемся христианами, для нас определяющей является вера в Иисуса Христа. И вера Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, та вера, которой Он учил нас. И в этом очень важное следствие для нас. Закон является иносказанием, как чуть выше мы только что говорили, сказал апостол Павел. То, что высказано в Ветхозаветном законе и читается в Ветхом Завете, должно приводить нас к нравственному выводу и подталкивать нас к совершенству и одновременно к свободе. Той свободе, залогом которой является жертва, принесенная Господом Иисусом Христом на кресте за нас, ради нашего получения Царствия Божия. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Константина Костромина.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 14 сентября, 1 сентября по старому стилю в Православной Церкви начало Индикта, церковное новолетие. Сегодня празднуется память ветхозаветного святого, праведного Иисуса Навина, который жил за 16 столетий до Христа. Иисус Навин был учеником святого пророка Моисея и стал после его смерти вождем богоизбранного народа. Иисус Навин со всем народом перешел по суху реку Иордан, видел лицом к лицу архистратига небесных воинств Михаила. При нем чудом без боя были разрушены стены Иерихона. Во время одного сражения с неприятелем Иисус Навин по повелению Божию продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. Введя после окончания войны израильский народ в землю обетованную, Иисус Навин разделил ее по жребию между 12 коленами израильскими. После 25-летнего управления Израилем он мирно скончался в возрасте 110 лет, заповедав хранить закон Моисеев, и был погребен на горе Ефремовой. Все эти события изложены в книге Иисуса Навина, входящей в состав Библии. Сегодня вспоминается множество мучеников IV века. Святая мученица Каллиста, ее братья-мученики Евод и Ермоген, 40 святых дев-постниц с мучеником Аммоном-диаконом и мученик-диакон Аифал Персидский. В этот день празднуется память преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. Преподобный Симеон жил в V веке и достиг совершенства как в послушании, так и в суровости избранного подвига. Уйдя в монастырь в юном возрасте, он оставил свою мать в безутешном горе, и она долго разыскивала своего сына, ничего не зная о его судьбе. После многих лет она нашла преподобного. Но живущий в затворе на столпе Симеон не сделал для своей матери исключения и не прервал ради нее своего уединения. Святая Марфа скончалась около 428 года, неподалеку от места подвигов своего сына. Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он постоял на столпе. Он скончался в мире в 459 году, стяжав победу над всеми искушениями. Сегодня празднуется собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители в память обретения ее иконы в 864 году. В этот день установлено празднование в честь еще трех икон Божьей Матери – Черниговской Гефсиманской в Троице Сергиевой Лавре, Александрийской и иконы, именуемой Всеблаженные, в городе Казани. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобной мученицы Татьяны Грибковой и мученицы Натальи Козловой, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне. Преподобная мученица Татьяна Ивановна Грибкова родилась в 1879 году в селе Щукино в Московской губернии. Ее отец был извозчиком. В возрасте 17 лет она поступила послушницей в Головановский Казанский женский монастырь под Москвой. После закрытия монастыря Татьяна Ивановна вернулась на родину в село Щукино и проживала там с 1925 года до своего ареста. В 1937 году ее приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию. Через месяц тюремного заключения преподобная мученица Татьяна Грибкова была расстреляна в Бутово в числе других приговоренных. Мученица Наталья Ивановна Козлова родилась в 1889 году в селе Чурики в Рязанской губернии в крестьянской семье. Получила начальное образование и до 1937 года была старостой Богоявленской церкви в родном селе. Ее арестовали в середине августа, 10 сентября приговорили к расстрелу и через три дня расстреляли на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Симеона Столпника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Великий подвижник христианской церкви, преподобный Симеон Столпник, родился во второй половине IV века в Каппадокийской области Малой Азии в селении Сисан от благочестивых родителей христиан Сусатиона и Марфы. В возрасте 13 лет святой Симеон, находясь в храме за воскресной службой, был глубоко тронут, услышав пение заповедей блаженств. Потрясенный учением Спасителя, святой Симеон немедленно принял решение посвятить всего себя Господу. Не заходя домой, он уединился для молитвы и просил Господа указать ему путь спасения. Получив после молитвы во сне указание от Бога, он ушел в монастырь и слезно просил игумена принять его в число братьев. Находясь в обители, святой Симеон беспрекословно исполнял монастырское послушание и в возрасте 18 лет был пострижен в иноки. С самого начала своей жизни в монастыре юный Симеон стал проводить жизнь аскета. Узнав от братьев о неумеренном подвижничестве Симеона, игумен запретил ему непосильные аскетические труды, однако юный подвижник горел желанием все так же ревностно исполнять свои суровые обеты, так что игумен повелел ему оставить обитель. Тогда, найдя в пустыне высохший колодец, наполненный змеями, святой Симеон спустился в него и пребывал в нем, непрестанно молясь Богу. Обеспокоенные братья во главе с игуменом искали святого Симеона и, найдя его, привели обратно в монастырь. Подкрепив в обители свои силы, Симеон снова ушел в пустыню, стал жить в каменной пещере, проводя время в подвигах поста и молитвы. Молва о юном отшельнике постепенно распространялась. К его пещере стали приходить люди, которые желали послушать его слова и получить исцеление от болезней. Слава о подвигах святого подвижника все более и более возрастала. Тогда, спасаясь от суеты, преподобный Симеон построил себе столб, на нем небольшую хижину. Взойдя на столб, он возобновил свои подвиги. Всю ночь и утро он проводил в молитве, затем со столпа поучал собравшийся народ, исцеляя больных, разрешал жизненные вопросы и мирил враждующих. После захода солнца святой снова становился на молитву. Святые отцы, проводившие жизнь в пустыне, узнали о новом подвижнике, подвязавшемся на столпе. Желая проверить, угоден ли Господу этот новый вид подвижничества, а также желая узнать и внутреннее состояние святого Симеона, пустынники отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания святого Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, преподобный Симеон немедленно начал спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда. Преподобный Симеон простоял на столпе 47 лет. Он мужественно боролся с различными искушениями, не доверяя своим человеческим силам и уповая на помощь Божию. Не сходя со столпа десятки лет, преподобный Симеон обратил к вере во Христа огромное число людей, принадлежавших к разным национальностям, так что Господь даровал ему выполнить поистине апостольское служение. Святому Симеону был ниспослан Господом и дар многообразных чудотворений. Так, одним своим словом, он укрощал диких зверей, и по его молитве Бог извел из земли источник воды для утоления жажды многочисленных паломников. Однако женщин святой не допускал за ограду, окружавшую столб. Византийские императоры Феодосий младший и Маркиан высоко чтили преподобного Симеона, который неоднократно писал им, бесстрашно обличая то, что было неправильно в их распоряжениях. Уклонившуюся в ересь императрицу Евдокию преподобный привел к покаянию и повелел ей вернуться в лоно Святой Церкви. Святого Симеона посещали антиохийские патриархи Милетий и Домн, которые совершали у святого божественную литургию и причащали его святых тайн. Около столпа преподобного постоянно находились некоторые из его учеников, которые были у него в услужении. Один из них, Антоний, описал впоследствии его жизни подвиги. Прожив более 100 лет, преподобный Симеон тихо скончался на своем столпе во время коленопреклоненной молитвы. Это случилось в 459 году. О кончине его первым узнал ученик Антоний, который поднялся на столб, обеспокоенный тем, что преподобный 3 дня не выходил благословлять паломников. Для погребения преподобного прибыл со своим клиром антиохийский патриарх Мартирий. При огромном стечении народа, с рыданиями провожавшего тело преподобного, гроб его был перенесен в Антиохию и положен в патриаршей церкви, а впоследствии там была построена новая церковь во имя преподобного Симеона, где и покоятся его останки. При погребении святого Симеона совершилось много исцелений, которые продолжались и в дальнейшем при раке преподобного. На месте столпа образовался большой монастырь, наместником которого стал Антоний, ученик преподобного. Явившись Антонию во сне, преподобный Симеон сказал, что он не оставит места своих земных подвигов и всегда будет помогать братьям монастыря. Будучи первым столпником, преподобный Симеон положил начало этому виду подвижничества и имел целый ряд продолжателей, среди которых можно назвать преподобного Даниила. Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение 2 лет со своим супругом Сусатионом тщетно искала сына, покинувшего родительский дом, 13-летним мальчиком. Через 2 года Сусатион скончался от печали, а святая Марфа долго жила в одиночестве, не теряя надежды на то, что Господь сподобит ее получить известие о сыне. И действительно, когда слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, святая Марфа узнала, что прославленный подвижник — ее сын Симеон. Тогда, желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столб святого. Но святой Симеон, не допускавший ни одной женщины внутрь ограды, не счел возможным сделать исключение даже для родной матери и просил передать ей, чтобы она потерпела еще немного, так как скоро она увидит своего сына в жизни вечной. Святая Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Тогда преподобный Симеон повелел принести тело своей матери к столпу, помолился над ней и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, ее материнское сердце, наконец, обрело покой. Святая Марфа была погребена около столпа преподобного. С тех пор он 2 раза в день совершал молитвы о ее упокоении.

прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» малого знаменного распева в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-Ан-От.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Ленинградцам старшего поколения хорошо знакома расклеенная на тумбах афиша театра комедии с мистически нависшей тенью над беспечным франтом в цилиндре. Это легендарный спектакль «Тень» по пьесе Шварца, который поставил Николай Акимов. И афишу выполнил он же. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня рождения великого режиссера, сценографа, художника. По этому случаю в мраморном дворце Русского музея открылась выставка, на которой представлено более 230 произведений из собраний Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургской театральной библиотеки, как галерей и частных коллекций. Многие с удивлением откроют для себя, что Николай Павлович в молодости видел себя в будущем только с кистью и карандашом в руках. Он получил солидное художественное образование. В экспозиции большинство работ выполнено карандашом, тушью, акварелью, сангиной. Это графика. Автором выставки является заведующая отделом рисунка Русского музея, кандидат искусствоведения Наталья Михайловна Кузырева. Вот что она рассказала.
2: Должна вам сказать, что это вторая выставка, посвященная Николаю Павловичу Акимову, которую я делаю. Первая выставка была к столетию, 2001 год. 25 лет показали, что нам очень не хватает этого человека, его таланта, его взгляда, его абсолютно собственного отношения не только к изобразительному искусству, к театру, к литературе, потому что это все Акимов. Акимов – художник театральный. Акимов – превосходный мастер иллюстрации. Акимов – блестящий портретист. Акимов – замечательный писатель. Если читать его тексты, вы получите огромное удовольствие. Это умный, остроумный, умеющий на себя посмотреть со стороны. Человек очень эрудированный, очень знаковый вообще для нашего города. Это очень ленинградское имя. Для меня Акимов начинался с подземного перехода на Невском проспекте, где не было никаких киосков, а по стенам висели вот эти афиши разные. И когда мы бывали на Невском, ходили ли мы там в публичную библиотеку, в Александринский театр, но проходя в этом подземелье нашем, мы встречались с Акимовым. И вот эта абсолютная принадлежность Невскому проспекту, Елисеевскому дому, вот этому кругу замечательных мест, театр комедии, театр Александринский, театр Комиссаржевской и Русский музей, вот это все, вот место Акимовское. И это очень важно, почему так хотелось сделать еще раз эту выставку и вернуть это имя этого художника вот уже новым поколением. Мне хотелось восстановить немножечко вот ту совершенно удивительную атмосферу, в которой Акимов развивался как художник, в которую он вложил необыкновенные свои таланты. Это очень талантливый человек, но просто вот гармоничный, вполне, как это бывало, я не знаю, ренессансная личность, собственно. Он таким и был. Мы сделали акцент на именно его таланте рисовальщика. То есть Акимов – художник-рисовальщик. Акимов – театральный деятель, и Акимов – воспитатель, учитель многих наших блистательных художников театра. Это уже было сделано и в МИСПе, и вот сейчас в Шереметьевском дворце. Там замечательно представлена мастерская Акимова. Мы старались показать другой немножко портрет Акимова. И прежде всего его умение рисовать, его взгляды как художника на и натуру, и на синтез искусства и культуры, потому что и маленькие вот эти иллюстрации к книгам, и большие плакаты, и сам театр, вот коробка, театральная сценография, и костюмы бесконечные, и его блистательная совершенно портретная серия, много-многолетняя, вот это все части вот этого синтетического представления об изобразительном искусстве, в которое входит все. И это не могло бы быть так вот легко и просто, если бы Акимов не обладал вот этими талантами. Он собирался быть художником, живописцем с самого начала, но он был человеком театра, о чем еще в начале даже не подозревал. И действительно, театр, вот это все время бесконечное изменение, преображение, из малого делать большое, из смешного грустное, из трагического гротескное. Вот эти все переходы жизненных состояний, вот это все мы находим в театре. И театр и стал действительно самой главной вот сферой работы Акимова. Учился он у Добужинского, у Яковлева, у Шухаева, наших блистательных, вообще-то, отечественных мастеров рисунка. Причем это направление неоакадемизм, то есть это абсолютное следование форме, точное владение материалами. И Шухаев, и Яковлев как раз и открыли для Акима вот это поле, о котором он не подозревал, как рисовать и чем рисовать. И поскольку и тот, и другой были блистательными мастерами рисунка сангины, и Акимов научился рисовать сангиной. Сангина – это как лакмусовая бумажка, но как чистый карандаш. Это сразу проверяется мастерство, опыт, профессионализм художника. Рисовать этими предметами уголь, палочка или сангинная палочка, которая очень пачкается, там нельзя повторяться. Там сразу должно быть четкое видение, что ты хочешь сделать, и блистательно поставленная рука. И вот Акимов первые годы, 16-й, 17-й, 18-й, он учился ставить себе глаз и руку. И в результате вот все остальное, что он делал, это вот наложилось на этот самый багаж, на этот фундамент. То, чему его научили вот эти наши прекрасные мастера. И потом ему стало уже легче и проще. А 20-е годы, этот котел, который тогда был в Ленинграде, это множество разных вариантов маленьких театральных залов, маленьких труп, большие театры начали менять свой пластический язык и свою форму сценографическую. Вот это все Акимова очень захватило. Но здесь вот тоже нужно иметь в виду, Акимов никогда никого не хотел слушать. Вот он начал заниматься в конце 20-х годов иллюстрацией, в витринах, совершенно изумительные иллюстрации, но когда вы их выводите на огромную стену, это прекрасно видно, как точно все это сделано. Он не был популяризатором, он не повторял идеи, допустим, вот литературного произведения, которое ему дали иллюстрировать. А работал он, кстати, с лучшими тогда издательствами, это «Академия» и «Время». Два больших издания, которые сохранили все лучшее, что пришло из дореволюционной эпохи. Он был знатоком современной западной литературы. Он прекрасно чувствовал этот самый язык, острый, экспрессивный, потому что он очень хорошо знал, что такое экспрессионизм, с которым уже были знакомы наши отечественные художники. Этот экспрессионизм такой наложился на багаж неоакадемизма. Представляете, какой получился очень сильный такой фундамент для всего остального. И тут, конечно, возник театр, потому что он начал работать в мюзик-холле, в балаганчике. И почти в это же время он, конечно же, начал рисовать. У него огромный круг знакомых был. Не скажу, что это все были друзья, потому что Акимов очень был непростым человеком, и так просто становиться таким человеком, у которого сплошные друзья, невозможно. Но его портреты – это такая галерея времени, не просто людей, которых уже нет, которые все вошли в историю нашего искусства. И лица эти прекрасные, и смешные, и забавные, и шаржированные, и сумрачные, и драматические. Они очень разные. И все это создает как раз вот этот шум времени, который Акимов очень хорошо чувствовал, очень хорошо. Акимов очень известен такими цветными своими портретами. Ну, вы их знаете. Это прежде всего, конечно, гуаши, темперы, вот эти цветные. Меня больше интересовали карандашные и тушевые рисунки. Вот их-то мы и собрали. Вот как мы собрали сангину, все, что можно увидеть в наших собраниях в городе, так мы собирали и вот эти портреты, где рука уже чувствуется мастера. И карандаш, и тушь. Уголь, вот это все Акимову было доступно в высшей степени, профессионализм. Поэтому вот наша выставка «Другие грани» показывает творчество Акимова. То есть вы здесь увидите и театр его, конечно же, потому что как без театра. Вы увидите, конечно же, галерею уникальных совершенно плакатов, которые ужасно жалко, что их нет теперь вот в этом самом нашем переходе как там было хорошо. И здесь есть, и тут тоже вы мало где увидите, вот в этих витринах, эти маленькие иллюстрации. Мы показываем его лучшие театральные работы, хотя выборочно очень. Вот во втором зале, это как бы зал, условно скажем, раннего театра, и там очень хорошие театральные эскизы, эскизы костюмов прежде всего, и в том числе три листа – это эскизы Гамлету. Гамлета, который был поставлен в Москве в театре Вахтангова в 1932 году, собственно, начался активный путь Акимова как театрального и режиссера в том числе. Вот это Гамлет, важно. В следующем там зале за Сангинами, там эскизы к фильму «Кощей бессмертный». Замечательный фильм, созданный в эвакуации в 1944 году в Сталинабаде, Душанбе. Сталинабад была эвакуирована студия детского фильма. И Александр Роу там начал снимать свой фильм «Сказку». Акимов, поскольку он был со своим театром в том же городе, вот он принял участие в работе над этим фильмом, сделал эскизы декораций и костюмов. И вот эти маленькие рисунки, они долгое время хранились в частном собрании, и мы их тоже, пожалуй, что впервые показываем всем комплексом. Потом там комплексы знаменитых «Дракона», «Тени», «Мгновенное чудо», ну, то есть главные спектакли. И здесь надо сказать о той огромной роли, которую сыграла вот в жизни Акимова его знакомство и дружба с Евгением Львовичем Шварцем. Вот это, конечно, вот пара такая совершенно замечательных двух людей, которые вот одной крови. Помните, у Киплинга «Мы с тобой одной крови». Вот это те самые люди, которые одинаково мыслили, одинаково относились к миру, к людям, к добру и злу, потому что это все философские и сюжеты, переведенные уже в изобразительный ряд. То, что делал Шварц, его язык, вот такой эзопов язык, который всем был понятен, Акимову нужно было перевести в реальность. То есть он делал эскизы костюмов и декорации. Первые их спектакли, первые, что они пытались вместе сделать и выпустить, это был «Голый король». Он не получился, его не выпустили. И «Тень» 40-го года тоже не вызвала больших радостей, ее тоже так потихоньку убрали. А уж «Дракон», который был написан и поставлен в годы войны, должен был дождаться своего часа. Поэтому вот эта знаменитая «Тень», она первая была в 40-м году до войны, а вторая в 60-м. Вот с «Тени» начинается мой, например, опыт знакомства с акимовскими спектаклями в театре. Вот в 62-м, наверное, году я первый раз увидела старую «Тень» на сцене театра комедии. Конечно, это было потрясающее впечатление. Вот. И самая, наверное, известная общая работа Акимова и Шварца – это был фильм «Золушка». И «Золушку» мы решили показать единым комплексом, это в самом последнем зале. Эти эскизы хранятся в нашей театральной библиотеке. 10 листов – это театральная библиотека, щедрость замечательная. И в последнем зале, во-первых, там замечательные портреты Шварца, акимовский, там все эскизы к «Золушке», и там я уже договорилась с театром комедии, попросила их дать нам сюда на выставку три предмета. Кресло, так называемое курульное, вот такое вот, вообще символ власти. Вот, у Акимова было такое кресло. Рядом с креслом там такая деревянная, называется декоративный табурет, собака. Черная собака из дерева, которая принимала участие в спектакле «12-я ночь». И висит портрет. Вот эти три предмета из кабинета театра комедии имени Акимова. Вот. И таким образом у нас вот получилось, что мы показываем художника с разных сторон. И то, что вы могли увидеть на других площадках и в других музеях, это нисколько как бы не заменяет одно другое, это только расширяет наше представление о том, что же такое Николай Павлович Акимов.
1: Вместе с заведующей отделом рисунка Русского музея Натальей Михайловной Козыревой мы побывали с вами на выставке работ Николая Акимова, которая открыта в Мраморном дворце Русского музея. Здесь вы увидите много работ, выполненных в графике. Это карандаш, тушь, акварель, сангина. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах. Эпиграф. Мы должны учиться правильным желаниям. Бессмысленно просить у Бога каплю воды. Он может дать только все, и не меньше. Бессмысленно и говорить, что этого нам много. Да, много, но мы для этого созданы. Мы сами слишком велики для себя.

Передача первая. Введение. Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Блаженства, без сомнения, зовут нас на неслыханные высоты духовной и нравственной жизни. Но в то же время они канонизируют качества, прямо противоположные представлению о приличном, благополучном, нормальном человеке. Конечно, эту странность мы находим в Евангелиях повсюду. Христианская зрелость совсем не в том, чтобы стать тем подтянутым, внушающим уважение человеком, у которого все в порядке, ибо он точно знает, что такое быть христианином, и обладает достаточной силой воли, чтобы жить согласно этим знаниям. По-видимому, у апостола Павла была немалая сила воли, но он мучился таинственным жалом в плоть. Когда он хотел от него освободиться, Господь ему сказал: «Довольно с тебя благодати моей». И Павлу пришлось узнать, что Божия сила совершается в немощи, то есть только в слабости нашей становится совершенной. Сам Господь избрал путь слабости. В Боге есть что-то такое, что легче выразить слабостью, чем силой, глупостью, чем умом, бедностью, чем богатством. Воплотившись, Он стал бедняком, неудачником и неразумным. А мы, призванные следовать и подражать воплощенному Богу, не должны удивляться, что нам нужно изучить высокое искусство немощи. Конечно, это не значит, что мы должны опустить руки и вообще не делать усилий. И Библия, и жития святых показывают нам, что усилия эти бывают поистине героическими. Но не дай нам Бог неправильно их понимать. Апостол пишет, что он достиг праведности, предписанной Моисеевым законом, со всей той тонкостью ее толкования, которой достигли фарисеи. Когда же он стал христианином, это совершенство, эта праведность не принесли ему особой пользы. Он как бы не знал, что с ними делать. Очень легко считать фарисеев воплощением порока и лжи. В прямом смысле слова они не лгали. Они, можно сказать, были лучшими людьми той эпохи, самыми набожными, самыми покорными Божьей воле, самыми ответственными в своих поступках. Праведность их плоха лишь одним. Ее можно измерить и счесть хоть когда-нибудь, что мы ее достигли. Она может стать самоцелью. Как соблазнительно определить нравственность так, чтобы рано или поздно сказать: «Я все это выполнил». Как хорошо войти в храм, смело подняв голову, и возблагодарить Господа за то, что ты такой приличный, такой безупречный человек. Как это смиренно, ведь благодарим мы не себя, а Бога. Как нагло и как невыносимо скучно. Часто считают, что фарисей из притчи гордился своими успехами. Но это неверно. Он прекрасно понимал, что всем обязан Богу. Вина его не в самомнении, а в том, что он неверно мыслил праведность. Начнем с того, что благодаря не себя, а Бога, он все-таки может любоваться собой. Он собой доволен. Довольство это проникает в самое смирение. Даже на исповеди мы, христиане, можем видеть себя вполне правильными. Вот что пишет Грэм Грин в «Силе и славе». «Священник исповедует немолодую женщину. Вспомните ваши настоящие грехи, — говорит он. Но я хорошая женщина, отец, — удивленно ответила она. Тогда что же вы делаете здесь? Меня ждут дурные люди, — сказал он. Любите вы кого-нибудь, кроме себя? Я люблю Бога, — надменно сказала она. Он быстро взглянул на нее, и в слабом свете стоявшей на полу свечи увидел суровые черные глаза под черной шалью. Еще одна из набожных, как все, как он сам. «Откуда вы знаете?» — спросил он. «Любовь к Богу такая же, как любовь к человеку, к ребенку. Когда кого-нибудь любишь, хочешь быть с ним поближе». Он безнадежно махнул рукой. «Хочешь защитить его от себя».
Наши добрые дела, наша набожность, наши духовные достижения опасны тем, что помогают нам составить такое представление о самих себе, которое нас удовлетворит. Мысли это, среди прочего, входит в слова о том, что мы должны уподобиться детям. Не случайно у всех трех синоптиков сцена с детьми стоит рядом с текстом о богатом человеке, у Матфея богатом юноше. Казалось бы, вот идеальный кандидат в Царство Божие. Но в том-то и дело, что идеальных кандидатов нет и быть не может. Христос пытался объяснить, что выполнение закона нас не спасает. Когда же ученики спрашивают, кто же может спастись, он говорит: «Невозможное человеку возможно Богу». Богач хотел узнать, что надо сделать, чтобы наследовать вечную жизнь, узнать и достигнуть этого. На самом же деле мы должны принять Божье Царство как маленький ребенок. Тогда в древности не было сентиментальных иллюзий, благодаря которым нам кажется, что дети как-то особенно нравственны. Христос не говорил, что Царство – большая площадка, где играют идиллические дети. Дети близки к Богу не потому, что они безгрешны, а потому, что они беспомощны. Они ничего не могут сделать, и, в отличие от богача, ничего не заслужили. Что бы они ни получили, это подарок, дар. У детей нет прошлого. Мы, взрослые, слишком много думаем о прошлом и даже издаем автобиографии, как бы готовя свой имидж к встрече с Богом. Зачем все это? Зачем мы тратим время? Не лучше ли, как дети, жить настоящим, где нет места никаким имиджам? Именно здесь и сейчас встречается с нами Бог. Если мы хотим, можно сказать, что Он встречается с нами нигде. Вот почему так важны в христианском предании обращения на смертном одре. Мы не наше прошлое. Мы то, что здесь и сейчас стоит перед Богом. Это не психологическая, а богословская истина. Совсем не надо каждую минуту ощущать себя как бы только что сотворенным. Такие ощущения и соответствующие им восторги дали бы ровно то же самое, что и фарисейское довольство собой. Каждый, кто ищет способы приблизиться к Богу, обретет эти способы, а Бога утратит. Духовный человек не печется даже о духовном покое и не страдает от его недостатка. Любые ответы на вопрос «что я могу сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» не нужны, они бесплодны. Чтобы превзойти праведность фарисеев, мы должны совершенно изменить наше представление о праведности. Мы должны иначе видеть, что такое быть праведным, и тем более, что такое себя праведным ощущать. Со времени Нового Завета праведность нельзя измерить. Конечно, мы по-прежнему знаем, что, например, убийство – грех, а не убивать хорошо и праведно. Но сколько бы мы ни сделали, сколько бы грехов ни побороли, мы все такие же нерадивые рабы. Богословы всегда знали, что Новый Завет не допускает никакого разделения на чистеньких и нечистых. Авва Феодот учил когда-то: «Не превозносись над любодеем, если ты чист, иначе и ты нарушишь закон. Ибо тот, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не суди». Каждый из нас облечен великой честью. Все мы – жалкие бедняки, ожидающие милости Божией. Блаженство являют нам очень странного человека. Он беден и тих, он плачет. Вообще, он достаточно жалок, хотя и может почему-то мирить других. Почти никто не хочет качеств, перечисленных Христом. Одни брезгливо жалеют таких людей, иногда пытаясь поправить их дела. Другие, те, кто оказался в подобном положении, романтизируют его. Нелегко признать: «Да, я не победитель». Еще труднее с этим смириться, как будто так и надо. Чаще всего мы пытаемся что-то сделать. Если не поправить дела, то хотя бы вызвать восторг. Словом, мы реагируем так, как если бы нас обделили. Нам не нравится быть хуже других.
и мы пытаемся это исправить или хорошо использовать. Конечно, очень трудно, почти невыносимо жить, зная, что ты не силен, не победителен, не благополучен, несчастлив и тому подобное. Поэтому так трудно жить по правде, ведь это включает и правду о себе. Мы тщимся казаться позначительней и обманываем самих себя. Святой Викентий пишет, что основа всего прочего – именно эта правда о себе. Имя ей – смирение. Мы должны знать, кто мы. Мы должны увидеть, что в нас самих нет никакого добра, и от себя мы творить добро не можем. Но надо понять, как бессмысленна всякая попытка быть вполне приличным человеком перед собой и перед Богом. Надо признать, что мы никуда не годимся, и жить с этим сознанием. Только тогда Бог сможет сделать из нас что-то сносное. Христианин обязан учиться искусству слабости, беспомощности, неудачи. Он должен знать, что когда мы слабы и беззащитны, Бог видит нас, любит, даже хвалит. Размышляя об евангельских блаженствах, не думайте это о каких-то неудачниках. Радуйтесь, если это о вас. Не думайте, надо бы им помочь. Помните, что они блаженны.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелист Матфей и евангелист Лука говорят об этом блаженстве не совсем одинаково. У Луки оно проще и, возможно, первоначальней. «Блаженны нищие», а противопоставлено оно словам «напротив горе вам богатые». Такую простоту, почти грубость, не надо списывать со счета. Ту же самую мысль, точнее весть, мы находим в притче о богаче и Лазаре. Если ты преуспеваешь в этом мире, ты расплатишься в мире ином, и наоборот. Можно морализовать по поводу притчи, но сама она не дает для этого оснований. Суть ее не в том, что богач был плохим, а бедняк хорошим, а в том, что один был богат, другой беден. Вот и все. Горе богатым. Простота эта поражает, но соответствие ей мы находим и в иудействе. Согласно преданию, Рабби Иуда, прозванный царевичем, учил: «Тот, кто наслаждается в этом мире, лишится наслаждений в будущем. Тот, кто в этом мире лишен наслаждений, обретет их». По-видимому, такая мысль вполне привычна и породила множество притч, похожих на анекдоты. Например, Рабби Ханина, измученный своей бедностью, помолился о помощи и увидел руку, которая протягивает ему золотую ножку от стола, а потом во сне узрел иное. На небе в будущей жизни он ест за столом, у которого не хватает ножки. Конечно, это совсем не похоже на первые книги Ветхого Завета, где земное благополучие прекрасно сочетается с праведностью. Более того, оказывается естественной ее наградой. Проблема поставлена иначе и очень остро в книге Иова. Герой ее весьма хороший человек, но на него валятся все возможные беды. Друзья настаивают на том, что это расплата за грехи, но он также твердо повторяет, что не провинился перед Богом. По замыслу автора прав он, а не друзья. Тем самым ситуация оказывается непонятной, если не бессмысленной. Правда, в конце Иов обретает все утраченное, но до этого его представления о Боге поколеблены и сменены гораздо более глубокими. По всей вероятности, мысль о том, что земное благополучие не связано с праведностью, развивалась в века, разделявшие оба завета. Иудеи все яснее понимали, что человек, преданный закону Господню, обычно оказывается среди изгоев этого мира. Поначалу, конечно, это было простым наблюдением, но со временем обобщилось, особенно потому, что мир сей все больше воспринимался как княжество сатаны. В иудейском сознании, быть может, под влиянием персидских учений, усилилась резкая дихотомия, раздвоенность между нынешним и будущим веком. Те, кто верен Богу, считали они, получат награду не теперь, а позже. Раннее христианство приняло это деление. Христиане верили, что тот мир, который мы видим и знаем, подчинен князю мира сего. Отсюда неизбежно следует, что земное благополучие дается лишь тем,

станем жить по закону чужого града. С точки зрения Ермы, именно это самый опасный соблазн для христианина. Самый тяжкий грех – нарушить завет с Богом. А это неизбежно, если мы стремимся к земному преуспеянию, так как невозможно служить двум господам. Ни в коем случае нельзя забывать о том, как серьезно это учение. Перед каждым из нас стоит чрезвычайно реальный вопрос: в какой мере мы вправе стремиться к земному преуспеянию любого рода, не изменяя Богу? Ответить на этот вопрос совсем непросто. Талант, который мы должны приумножить, так или иначе приведет нас к соприкосновению с маммоной неправедным. Если дойдет до прямого конфликта «или-или», нам придется, как всегда знала Церковь, выбирать между отступничеством и мученичеством. Но обычно вопрос стоит не столь явно, и все наши мирские дела под вопросительным знаком. Поскольку мы живем в этом мире, мы непрестанно рискуем послужить маммоне. Это полностью относится к таким добрым делам, как, скажем, учительство. Что бы мы ни делали, мы в той или иной степени вынуждены считаться со здешними законами. Незачем отрицать, что Церковь никогда не могла требовать от своих членов полного разрыва с миром. В ней всегда существовали преуспевающие и богатые люди. Но Церковь неустанно предупреждала их об опасности. Ерма говорит, что богатые обязаны своим спасением молитвам бедных. Мы непрестанно должны помнить, что невозможно служить двум господам. Принцип этот гораздо шире богатства бедности в материальном смысле слова. Смотрите, как говорит Господь о тех, кто выставляет на показ свое благочестие. Слова Его просты: «Они уже получают награду свою». С такой точки зрения неважно, какую из земных целей мы ставим. Быть может, мы хотели кого-то убить. Быть может, хотели улучшить британскую конституцию. Раз мы этой цели достигли, мы получили награду свою. По-видимому, лучше исправлять конституцию, чем убивать. Но в контексте блаженств обе эти цели соответствуют лишь себе, и потому обе они могут увести нас от Царства Божия. Да, самый близкий контекст нашего блаженства – полная или относительная несовместимость Царства Божия и какого бы то ни было преуспеяния в земном мире. Но это не все. И для нас, и для евангелиста Матфея блаженство нищих духом значительно глубже. В той же Нагорной проповеди Христос сообщает нам еще одну очень важную истину о земном имуществе. «Не собирайте сокровищ на земле», — говорит Он, и объясняет, что это попросту невозможно. В этом мире, собственно, и нельзя ничем владеть, ибо и владение, и мы сами недостаточно устойчивы. Мы живем во времени, мы живем в текучем мире, и потому нет никакой возможности схватить что бы то ни было и закричать «это мое». Когда апостол Павел учит нас пользоваться миром, как не пользоваться, он просто показывает, что не подвержен иллюзиям. Конечно, это относится не только к деньгам или имуществу. Несметное множество браков и дружб разрушено именно тем, что мы хотим владеть чем-то или кем-то. Самый верный способ поссориться с человеком – вцепиться в него. И дружбу, и любовь можно получить только как незаслуженный, нечаянный дар. Жалеть об этом не надо. Это одна из тех вещей, из-за которых прекрасен Божий мир. Падший человек утратил вкус к такой неуверенности. Он любит то, что можно крепко держать, хотя на самом деле ему это только кажется, ибо удержать ничего нельзя. Одни лишь нищие духом могут что-то иметь, поскольку лишь они принимают все как подарок. Об этом, среди прочего, говорит Христос в другой своей притче о талантах. Человек, зарывший деньги, боится рисковать, но именно поэтому теряет все, что ему доверено. Хозяин не хотел, чтобы слуги берегли его дар. Господь просит нас, чтобы мы были всегда готовы

готовы отдать то, что имеем. Только тогда оно может вернуться к нам и умножиться. Нам очень важно отучиться от желания владеть, которое вложил в нас дьявол. Еще и потому, что единственное прочное достояние лежит вне всяких владений. Пока мы играем в бесовскую игру владения, мы никак не выйдем за пределы того мира, где можно получить лишь жалкие крохи. Только тогда, когда мы снова научимся видеть во всем Божий дар, мы сможем получить в дар Царство Небесное. Сам Бог непрестанно отдает себя. Лица Троицы отдают себя друг другу. Человек, образ и подобие Божие, может сохранить даже душу, лишь отдавая ее. Согласно одному из толкований, образ Божий – мужчина и женщина вместе. В этом, несомненно, есть правда. Как бы не понимать образ Божий, в него входит отдание себя другим. Нехорошо человеку быть одному. Часто слова о том, что надо потерять душу, чтобы ее обрести, поясняют так. Душа означает здесь жизнь. Не стоит на этом настаивать. Греческое слово «Евангелие» значит именно «душа». Если мы слишком сильно печемся о нашем спасении, мы рискуем его потерять. Если мы жадно собираем духовные сокровища, мы не сможем принять в дар Царствие Божие. Конечно, это касается и чувств, и достояния ума. Мы должны легко отдавать их, чтобы жить в истинном смысле этого слова. Причина совсем не в том, что стремление к эмоциональной, интеллектуальной или физической зажиточности обличает в нас жадность. Нет. Причина почти прямо противоположна. И в этой связи надо вспомнить забытую добродетель – величие души. Цепляться за частичные блага попросту мелко. Самый верный путь к утрате радости – стараться быть бодрым и веселым любой ценой. Скажем больше. Быть может, самый верный способ сойти с ума – трястись над своей психикой. Во всем, что хоть чего-то стоит, есть некая легкость, риск, легкомыслие. Господь отвечает на наши жалкие просьбы. «Отец благоволил дать вам царство». Бессмысленно говорить, как мамаша у Льюиса, «мне нужно так мало, только хороших гренок». Это бесовское смирение, оно опаснее гордыни. Отец благоволил дать нам царство. Всем остальным надо, если нужно, жертвовать, не потому что это слишком много для нас, а потому что это слишком мало. Христианство – недотошная программа самоусовершенствования, на карту поставлено Божие Царство, и ради Него мы должны разжать пальцы. Западная христианская традиция называет такую полную отданность темной ночью чувств и ума, и этому нередко противопоставляют более радостную духовность православия. Однако и в восточной традиции речь идет о том же самом. И многие учители кажутся менее мрачными лишь потому, что они с большей надеждой смотрят на роль самого человека в деле своего спасения, чем некоторые, никак не все, их западные собратья. Быть может, западные христиане больше противились Богу и потому больше страдали. Но цель и у тех, и у других одна и та же. Мы не должны владеть ничем, даже Богом. Если мы хотим Его обрести, мы не должны в него вцепляться. Тем самым, кстати, мы испытаем последнее подражание Христу. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Труднее всего из всех грехов побороть идолопоклонство. О падшем человечестве можно сказать то, что сказал апостол об афинянах. «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Человеческие стремления искажены, но не уничтожены первородным грехом, и в число их входит стремление к Богу. Сколько бы человек ни старался, он не изгонит Бога из своей жизни. Какой-то Бог ему нужен. Но пока он не разучился владеть, он примет лишь такого Бога, которым можно владеть, как предметом. Однако Бог не предмет.
«Всякий Бог, который стал моим, — Бог ложный. Бесконечность Божьего бытия нельзя иметь, нельзя держать, как нельзя удержать ураган рыбачьей сетью. Блаженны нищие духом, то есть те, кто отрешился от духа владения, их есть Царство Небесное, ибо они потеряли все свое и научились просто отдавать и просто принимать, а точнее, просто быть, в чем и уподобились Богу».

0: прозвучала первая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Дорогие друзья, здравствуйте! В этом году мы отмечаем 180 лет со дня рождения жены великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского Анны Григорьевны Достоевской, урождённой Сниткиной. Анна Григорьевна родилась 30 августа по старому стилю, 11 сентября по новому стилю 1846 года, 180 лет назад. Скончалась Анна Григорьевна уже не в Российской империи, она скончалась после 17 года. В нашем эфире передача из архива «Радио Град Петров», посвященная Анне Григорьевне.

0: Возвращение в Петербург.
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук Федора Михайловича Достоевского. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
2: Добрый день.
1: Собрались мы здесь по поводу Анны Григорьевны Достоевской, супруги Федора Михайловича Достоевского. 9 июня 1918 года Анна Григорьевна скончалась. Какие обстоятельства?
2: Революция 17 года ударила по Достоевским, а их порядка 8 взрослых было в пределах, так сказать, Петербургской губернии и Московской губернии, а ударила очень сильно. Скажу только о своих прямых предках. Сын писателя Федор, мой дед, умер от голода в Москве, к тому же еще и ослабленный холерой. В 1924 году он был похоронен на Ваганьковском кладбище на деньги исторического музея за неимением собственных. Это цитата. То есть это уже такое нищенство, что у человека даже нет денег на свои собственные похороны. Более того, ему, бедняге, судьба еще дала такое забвение его могилы. Мы не знаем, где она. На Ваганьковском кладбище могила сына нашего великого русского писателя, можно сказать, гения, исчезла. У нас только, может быть, там стоять мемориальный знак. В каком квадрате? 15-й квадрат, как я знаю по документам. Такая же тяжелая, можно сказать, трагическая участь и ждала Анну Григорьевну. После, в общем-то, безбедного существования Достоевских прямых потомков, Феди и Любы, тех двух детей из четырех, которые прожили полную жизнь, и Анны Григорьевны, вдовы писателя, которая говорила о том, что она каждую минуту своей жизни принадлежит ему, Федору Михайловичу. То есть она его, конечно, боготворила, но судьба по ее возрасту дала ей возможность прожить 14 лет вместе с Федором Михайловичем, и 37 лет после него каждую минуту принадлежа его памяти. Она издала 10 полных собраний сочинений Достоевского. Сама вела корректуру, все делала сама, и только уже все готовое издавала на печатание книги. Конечно, все расходилось, деньги были, и вот наступает 17-й год, голод в Петрограде. Масса знакомых здесь, в городе, которые тоже собираются уехать отсюда, чтобы не умереть с голоду. Она собралась и уехала на юг вместе с семьей Прокофьевых, тогда уже известный композитор Прокофьев. Но отделилась, приехав на юг от них, потому что у нее к этому моменту уже были куплены два домика собственных. Один был в Адлере, а другой был в Ялте. Причем ялтинский дом стоял на улице Достоевского. Она была этому очень рада. В одном из писем пишет: «Надо же, я живу на улице Достоевского». Но случилось так, что дезертир с фронта, дворник и там рабочий по саду в Адлере буквально метлой выгнал барыню из собственного дома от страха того, что он ее просто укокошит. Она уезжает, приезжает в Ялту. В Ялте обнаруживается, что в том доме, где она собиралась жить, были убиты две женщины. Вот уже здесь революционные, так сказать, происходит вихрь. И, как она написала, кровь невинных жертв пала на бюст Достоевского, который стоял в этом доме. Она, конечно, никак не захотела жить после такого произошедшего. И поселилась в гостинице. Постепенно голод дошел и до Ялты. Она начала голодать. Начались бомбардировки с моря. В одном из писем она пишет: «Я лежу, а надо мной свистят снаряды». Это значит, снаряды летят через крышу ее гостиницы в Франции. А главное дело, она так и не закончила. Она должна была дописать свои воспоминания. Она пытается писать, силы покидают ее. И как она пишет: «Делаю страшную вещь, почти святотатство. Я прошу свою помощницу, а там была в ней молодая девушка, пойти на базар и продать колье, которое когда-то подарил Федор Михайлович, чтобы хотя бы остаться живой». Она идет, продает и на это покупает достаточно большой кусок хлеба. С этим возвращается, и Анна Григорьевна попалась на этом, как многие-многие блокадники наши ленинградцы после блокады. Она съедает очень большую порцию этого хлеба, и в конечном итоге в тяжелых мучениях умирает от рака кишок. То есть, собственно говоря, это гибель. Гибель. Все было бы прекрасно, если бы не 17-й год. Разметала, так сказать, уничтожила и мать, и сына. В этот момент надо упомянуть еще второго ребенка Федора Михайловича, Любого. Ей немножко полегче было, она была в этот момент в Западной Европе, ездила по разным странам, везде ее принимали, Достоевский был уже известен, и там, в каждом, так сказать, углу о Достоевском знали, и более-менее она жила. Но, правда, консул Чешской Республики, Чехословацкой Республики, посетивший ее в Венеции, по-моему, описал почти солдатскую обстановку ее номера, железная кровать, и иссохшая женщина, значит, принимала меня, сидя на этой кровати. Это была Любовь Достоевская.
1: А у Любови Федоровны были дети?
2: У Любови Федоровны не было детей, и очень по простой причине. Она не выдержала известность и, в общем-то, более осложненную жизнь тем, что она дочь гения. И поэтому она никак не могла найти себе молодого человека, достойного ее. Дело доходило до анекдотов. Например, она познакомилась с Львом Львовичем Толстым и очень, так сказать, предполагала, что воссоединятся, но он как-то не обратил на нее внимания. Второй ухажер, вернее, не ухажер, а предполагаемый, значит, будущий жених, которого она себе, так сказать, намечтала, и это я из писем, это не более или менее как губернатор Старый Рус, это второй город Достоевских. Но он, она пишет как-то, встретила его на платформе поезда, у него было завязанное лицо, наверное, болят зубы, на меня никакого внимания не обратил. И вот так вот она, бедная, осталась одна. И, естественно, детей не было. Более того, она сделала самую тяжелую ошибку в своей жизни, она стала сама писать. Попыталась стать писательницей, вспомнила Жорж Санд. Вдруг обнаружила, что никому она не интересна, никто ее не читает, а мама даже пишет прямо в письме: «Ты выводишь меня в лишние расходы, я не могу отца печатать из-за того, что мне приходится печатать твои книжки». Вот такая вот история. Да, более того, добавить надо еще сказать, когда она умерла, Анна Григорьевна, в Ялте, то уже было, конечно, подготовлено завещание, по которому она передавала авторские права в дальнейшем на Федора. Это было завещание написано в 1916 году, и она передавала ему авторские права до 1934 года. Кто же знал, что наступит 17-й год? Нет. Собственно, Федор-то и сын и умер от того, что было все национализировано, и вот этот доход, который он получал от печатания отца, и поддерживали его в жизни, а тут все оборвалось. И Анна Григорьевна не была похоронена полгода, лежала в цинковом гробу в Аутской церкви в Ялте, в подвале этой церкви. За ней присматривала сестра Чехова, за ее, вернее, останками слишком известная особа, и считали, что обязательно должен присутствовать хоть какой-нибудь родственник. А Федор в этот момент был в Москве, никак через фронты гражданской войны не мог пробиться в Ялту. Только через полгода он появляется, захоранивает мать.
1: А сколько лет ему было, когда умерла его мать, Анна Григорьевна?
2: Ему самому?
1: Да.
2: Я не люблю цифры, но могу примерно сказать, ему было порядка 36-38 лет. Анне Григорьевне было у нас...
1: 72, наверное.
2: Да, но она еще была, она в письмах пишет: «Дух мой крепок, я все так же деятельна, но сил оставляет меня». Это она так писала Любе.
1: Ну вот есть такая фотография известная Анны Григорьевны, где она уже пожилая дама, и вполне такая очень интересная.
2: И вокруг
1: такая,
2: нее три бюста Достоевского,
1: да,
2: это
1: да,
2: она
1: да.
2: Очень уникальна, эта фотография, да. Этим. Три бюста. Это ее самое главное дело в жизни, как она определила. Угу. Я открыла музей Достоевского в Москве. Не тот музей Достоевского, который сейчас на Божедомке находится, а в одной из башенок тогда исторического музея. До недавнего времени потом был этот музей революции, назывался, рядом с Красной площадью. У нее в башенке было выделено три комнаты для музея Федора Михайловича Достоевского. Она сама все организовала, все экспонаты поставила, и была очень рада, что она открыла музей.
1: Может быть, вы еще чуть-чуть скажете о судьбе вашего деда и вашего отца уже в той ситуации, которая,
2: да,
1: сложилась в России.
2: Ну, о деде я сказал, могу несколько слов сказать об отце. Я понимаю это поколение, которому принадлежит мой отец, внук писателя. Он родился в 1906 году и до 17 года уже успел получить воспитание от матери, от тех окружающих людей. Совершенно другое, чем необходимо иметь, в общем-то, если наступают реалии после 17 года. Поэтому, и нося такую фамилию, когда Достоевского Ульянов, в скобках Ленин, объявил архискверным, и, в общем-то, он был контрреволюционным писателем, и его долгое время не издавали с начала 30-х по 47-й год. Когда я даже сам помню себя, когда мама мне сказала, что вот, значит, Федор Михайлович, когда я более-менее осмысленно стал обращать внимание на книжки, стал грамотным и все такое, она мне сказала, кто я, и при этом я очень хорошо помню, что она мне сказала: «Ну, только поменьше об этом говори». Тогда еще ни в школе не проходили Достоевского, я имею в виду 56-57 год, когда я уже, так сказать, в средних старших классах школы был. И, соответственно, отцу пришлось жить в советской действительности. Я занимался жизнью отца, мне хотелось в его юбилей сделать какое-то сообщение для достоеведов о нем, что я и сделал когда-то в Старой Руси. Конечно, он чувствовал постоянно вот такой вот страх, что он Достоевский. Прошел 31-м или 32-м году прошел первый съезд советских писателей, где официально было объявлено, что Достоевского надо сбросить с корабля современности. Да, вот, и это все было очень для него очень тяжело, и в конечном итоге его арестовали. Но он прожил достойную жизнь, потому что дольше всех он пробыл на войне. Он ушел в 41-м, почти через две недели после нападения фашистов на нашу страну. И вернулся только в 1946 году, потому что с Западного фронта он был переведен на Восточный и воевал еще в Маньчжурии. То есть он по максимуму военную действительность пережил, остался жив, но с ранениями. И сделал главное дело своей жизни. И этим он, так сказать, ну, себя полностью оправдал. Он перевез по завещанию прах Анны Григорьевны из Ялты, где она была похоронена. Он же, Андрей, получил, откуда он однажды получил письмо одной женщины местной из Ялты, где она пишет: «Взорвали Аутскую церковь, и мне кажется, косточки вашей бабушки разбросаны по земле». И он едет в Ялту, и по волосам, по некоторым, так сказать, приметам, понимает, что это бабушка, и вот я читал эти письма, вызывает милиционера и перезахоранивает ее там в другом месте, косточки собирает и перезахоранивает. Жутко это говорить.
1: То есть это в каком году было?
2: Это примерно, когда взрывали церковь, это где-то конец 20-х годов. Вот, она была в склепе, и вместе, значит, с церковью и склеп взрывали.
1: А в каком году вот перевезли прах Анны Григорьевны?
2: Вот, дальше. Когда более-менее наступила, ну, как мы ее называем, хрущевская оттепель, и можно делать какие-то действия, которые раньше, ну, никак не могли произойти, он поднял очень активно между писателями советскими и общественностью вот этот проект переноса по завещанию Анны Григорьевны и ее останков в могилу Федора Михайловича Достоевского в Александро-Невскую лавру. На чем потерял здоровье, подхоронил ее при большом стечении народа. И через меньше года сам умер и был подхоронен туда. Мы как-то стояли на юбилее Анны Григорьевны не с той стороны, где обычно экскурсанты стоят и посещающие могилу Федора Михайловича люди, а справа сбоку. И даже потом одна из экскурсоводов, которая водит там группу, она говорит: «А как вы странно стоите, почему вы сюда, здесь?» И она даже вот не знала о том, что справа, сбоку, похоронены еще двое Достоевских. Анна Григорьевна Достоевская в девичестве Сниткина и Андрей Федорович, внук писателя Достоевский.
1: Анна Григорьевна помогала Достоевскому писать, там помогала печатать, помогала наложить отношения с издателями, скончалась, и прах находится в Александро-Невской лавре. Как важно узнать, что на самом деле об ее прахе заботился кто? Заботился ее внук. И перевез тоже его внук, вот Андрей Федорович, да. То есть сын ее сына, Федора Федоровича Достоевского.
2: Когда веду по музею, то там стоит лошадка в детской комнате. Есть очень милые воспоминания Анны Григорьевны, как Федор Михайлович успокаивал Федю, когда ему подарили на Рождество лошадку, и он никак не мог пойти спать. И он говорит: давай я сейчас сам его успокою и уложу. Но Анна Григорьевна ушла к гостям через некоторое время, спохватилась и пошла посмотреть, что там случилось. И каково ее удивление, когда на этой лошадке она обнаружила двоих уснувших, Федю и Федора Михайловича. И когда было главное, одно из главных событий его жизни, пушкинская речь, когда он писал тоже, что «я выскажусь весь», вот настал момент, когда я выскажусь весь, а к нему из Старой Руси приходит письмо Анны Григорьевны, пишет, что «Феде купили жеребёночка, он бегает за лошадьми, и я не знаю, что с ним делать, и невозможно его вернуть. Купили ему жеребёночка, и Федор Михайлович, целую вас всех, я счастлив, целую и жеребёнка». И вот и лошади скаковые стали основным занятием жизни сына писателя Федора Федоровича Достоевского. Второй Федор, это потому что в русской традиции старший сын многодетных семей назывался именем отца. Поэтому это можно немножко даже зациклиться, потому что у Федора Федоровича родилось двое внуков. Старший был тоже Федор. Федор Федорович второй, но он, к сожалению, умер. Он мог бы быть, ну, наверное, очень известным поэтом. Остались стихи его 16-летнего возраста, 15-16 лет. И многие люди, поэты, которые читали эти стихи, они говорят, очень большие надежды подавал этот молодой человек, но он умер в 16 лет.
1: А ваш отец, Андрей Федорович, тоже ведь писал что-то?
2: Он писал, и в основном всю жизнь занимался именно Анной Григорьевной. Он все время хотел подчеркнуть, что какую важную роль Анна Григорьевна сыграла в жизни Федора Михайловича.
1: На ваш взгляд, вашей прабабки, какая главная черта была вот ее в жизни Федора Михайловича?
2: Главную черту свою она сама назвала. «Я скандинавка, а скандинавы – практичные люди», – записывает она однажды. Да, действительно, она была наполовину шведка. Мать ее стопроцентная шведка, отец стопроцентный русский. И вот эта ее практичность, которую она от матери получила, позволила ей вытянуть Федора Михайловича из жутких долгов, из какой-то безалаберной жизни, из совершенно непрактических поступков на уровень, когда он, братья Карамазовы, пишет вполне в материальном благополучии, и за это он ее постоянно во всех письмах благодарит. Он находит ей самые лучшие названия. Это мой Санчо Панса. Если знать, что Федор Михайлович из всех произведений литературных особенно выделял Дон Кихота Сервантеса и говорил, если надо оправдаться человечеству, то мы можем представить Дон Кихота, то назвать свою жену Санчо Панса – это высокое звание. Потому что Санчо Панса – это, по сути дела, решающий человек в той ситуации. Один только мыслит, а другой все делает. Скажем так, навскидку, героический поступок. Не каждый, далеко не каждая женщина может это сделать. Во-первых, они за 26 дней полюбили друг друга, причем разница у них была колоссальной, как он пишет в письме. Ей было 19 лет, а ему 45.
1: А он-то за что ее полюбил?
2: А вот... Вы знаете что, я тут, наверное, буду немножечко откровенен, так сказать, уже как потомок. Ну, как-то я вот чувствую, ну, как это называется по-русски, нутром. Она влюбила его в себя. Конечно, он был сложным человеком, он мало имел друзей, очень был подозрительный. Ну, наверное, просто видел людей слишком хорошо уже до того, как, так сказать, совсем уже вместе близко сходились. Во-первых, его сдвинуло с места в отношении того, чтобы посмотреть другими глазами на Анну Григорьевну. Это то, что до этого было ряд женщин, которым он сватался. Он понимал, что он тогда уже 40 лет считали себя стариками, между прочим. И он понимал, что он уже пожилой человек, что ему, у него нет ни кола, ни двора, что у него нет жены, что у него нет детей. Только литература, только его перо и только бумага, да? И, конечно, он хотел, он страшно любил детей. Вообще, в произведениях Достоевского любой пытливый человек увидит. Начиная с «Бедных людей», детская тема возрастает до «Братьев Карамазовых», уже целая глава только о детях пишется. А своих не было. И вот он ищет эту женщину, которая бы могла составить его счастье, дать ему детей. И перед этим, как он познакомился с Анной Сниткиной, он же с другой Аней познакомился. И от возбуждения при объяснении он попадал в эпилептический припадок. И женщины пугались и отказывали ему. И ни одна из них такая была. А 19-летняя девочка, правда, девочкой ее трудно назвать, к этому моменту она уже по тем временам, можно сказать, высшее образование получила. Она уже прошла женские курсы, имела профессию и еще дополнительную профессию стенографа. То есть это уже человек, готовый к жизни. И она так и собиралась зарабатывать своими руками. И он также ей устраивает припадок двойной, неожиданный. Это тяжело, когда она описывает своих воспоминаний, как это все выглядит, это страшно. Это пена у рта, это крики неимоверные, это судороги жуткие. Она всегда подушечку подкладывала, потому что можно было просто в кровь разбить затылок, когда эти припадки. И она не пугается. Она тут же вспоминает то мизерное, что она когда-то где-то чего-то слышала, и потом она это применяла как сразу ложку в рот, чтобы зубы, чтобы он не откусил себе язык. В общем, вот такие вот страшные вещи. И это его, конечно, совершенно поменяло отношение к ней. И тут вот такое вот случилось, что он очень красиво ей объяснился, и дальше они пошли совместной жизни. А героический поступок был ее связан с тем, что когда венчались, а с ее стороны родители, в общем, были не бедные. Отец был известный горожанин, купец-чиновник, то есть он занимался снабжением, государственным снабжением. И ей дарят на свадьбу колье, которое она тут же закладывает. По сути дела, она понимает, что она его больше не увидит, чтобы получить деньги для того, чтобы увезти Федора Михайловича за границу. Он был весь в долгах, потому что он был честен. И все долги своего брата, умершего неожиданно, и то, что он должен был продолжать содержать его семью многодетную, он все взял на себя. Вот об этом мало кто знает. И это долги были не его. Понимаете, это долги брата, но он считал, что он обязан принципиально, обязан их отдать. И она понимает, что надо оторвать его, что главное для него это писать. Вот реальные деньги, какие он может получать от своих романов, от своего писания. И она увозит из расчета, что он там вот напишет, какие-то деньги получит, и мы сможем вернуться. Но как она написала, уехали на 4 месяца, а вернулись через 4 года. Так что это Господь Бог дал Анну Григорьевну, ему вторую жену. Она же получила в руки тяжелейшего человека по характеру. И он постоянно взрывался. Он, правда, был отходчив, но он мог накричать. И иногда даже совершенно не по делу. И она удивительную вещь нашла для того, чтобы нейтрализовать смешную сторону вот этого конфликта. И над этим подтрунивала, смеялась. Да, это ведь величайшее тоже умение. Обычно человек отвечает на такого рода вещи. Она не подбрасывала поленьев, как Стоюнин, ее подруга сказала. Она в огонь не подбрасывала поленьев.
1: Вот. Но можно вот учиться у Анны Григорьевны, конечно, семейному счастью.
2: Конечно. Она же не только книжки издавала. Вернее, я неправильно сказал, полные собрания. Это не книжку издать, это очень тяжелый труд. Построила школу в Старой Руси для бедных детей, для детей крестьянских. имени Федора Михайловича Достоевского. Потом, повторюсь, еще музей Достоевского открыл. То есть она активно пропагандировала, я даже могу сказать, что она открыла. И это как раз заинтересовало Софью Андреевну Толстую. Есть в Пушкинском доме письмо: «Научите меня, Анна Григорьевна, как жить с великими людьми». Поколения-то разные, Федор Михайлович постарше был. Они встречались, и Анна Григорьевна как бы уже передавала ей свой опыт. Она издавала брошюрки за 10 копеек по тюрьмам, по каторгам разослала. «Достоевский нужен и там», писала она. И очень все систематически, все сказывалось, что она полушведка, она практичная женщина. Все очень четко у ней разложено. В Пушкинском доме лежат громадные объемы ее переписки, счетов всяческих. Когда Федор Михайлович, читая на литературном вечере, едва закончив, бежит к Анне Григорьевне и говорит: «Танечка, блестит, блестит!» Это он подарил ей, наконец, уже давно мечтал, бриллианты. Денег не хватало, но бриллиантовые сережки. И он со сцены смотрел, как блестят. Мой отец написал несколько статей, свои воспоминания о беседах с бабушкой. Вот он-то еще мог как-то что-то о ней сказать. И более того, я еще вам скажу, Федор Михайлович все, что пережил в своей жизни, дает переживать своим потомкам. Он стоял перед расстрелом, и его сын стоял. И мне многое дал, для того, чтобы я пережил, как он переживал. Вот такая мистика. Год семьи. Вот вам пример семьи. Счастливой семьи. А мы все еще сидим, и денег там никак. У вас никого не убивает, значит, денег не получите. Вот основное.
1: А мне вот понравилась идея с переходами к современной жизни семьи, потому что семья, на самом деле, это не только муж с женой. Жили, детей нарожали, их здоровых вырастили. И вот тебе пример. Семья – это, на самом деле, линия поколений. А как вас, извините, да, правнуки и праправнуки будут помнить? И будут ли вообще? Вот скажите, кто у нас прапрадеда знает, как зовут? И прапрабабушку.
2: Это плохо, потому что я вам могу на своем собственном примере, потому что поколение предков Федора Михайловича, потомков Федора Михайловича изучили досконально людьми, которые этим занимаются. И им это интересно. Я вам скажу, что можно такие внести в генах вещи от своих предков, что просто диву даешься. Скажем, например, вот в двух словах просто. Просто это важно молодому поколению знать, чтобы они хоть с бабушками-то поговорили своими. Значит, я посылаю сына в армию. Бросил институт, я говорю: все, иди служить. Но оказывается воинская часть, и он отправляется на Валаам, там есть воинская часть. Не попадает на призыв, а попадает в монастырь Валаамский. И там трудником трудится. Всю зиму он осенью туда приехал, до весны, что там второй будет призыв. И вот его определили на кухню, он послушается на кухне. И однажды игумен его встречает на тропинке и говорит: ну-ка, иди-ка сюда, раб Божий, ты где у нас послушаешься? Он говорит: на кухне. А почему от тебя навозом пахнет? И Алексей вынужден был признаться, что он бегает в свободное время, а его мало, на конюшню. Уж больно я лошадей люблю, сказал он.
1: Федор Федорович, гены его.
2: Иди на конюшню, там мудрые воспитатели там в монастырях. И он уходит на конюшню, да, оставшееся время работы. И только когда он вернулся домой на побывку и узнал от меня, что его прадед, то есть Федор Федорович Достоевский, сын писателя, всю жизнь занимался лошадьми, и он сказал: ну, конечно, теперь понятно, почему мне лошади притягивают. И я всегда в молодежной аудитории обязательно это привожу, потому что лучше свою жизнь поймешь, и что тебе хочется, куда тебя тянет, и как ты вообще в своем характере проявляешься, легче понять от своих предков.
1: От Анны Григорьевны, что вот в вашей линии, в вас или в вашем сыне, или, может быть, в ваших внучках что-то есть?
2: Все понемногу во внучках, наверное, жуткое дело, наверное, писать будут. Значит, Анна Григорьевна уже свою книжку написала. Как у Федора Михайловича есть любимые письма, это он там отдельно держал, видно, что это было отдельно. Я свой роман еще не написал, а Федя написал, пишет Люба, там им еще по 5-6 лет.
1: Это дети, да?
2: Да, дети уже играют в писание романов, значит, в папину работу. Вот, поэтому, когда меня все подзуживали в музее, ну скажи ты старший, скажи, а у меня 3 внучки сейчас, пока. Когда говорят: ну скажи ты ей, скажи, она уже взрослая, что вот она мимо памятника ходит, так ты ей скажи, кто это. Ну я подвел к памятнику там на Владимирской.
1: А взрослая
2: она
1: сколько
2: уже
1: лет?
2: Читать умеет. А?
1: Сколько лет взрослая?
2: Тогда она маленькая еще была, 3-4 года. Достоевский, прочитала она. Ой, и я Достоевская. И тут я говорю: а вот это твой предок, вот я дедушка, а он прапрапрапрадедушка. Ну так как-то не очень. Потом в музей пришли мы вместе, там, по-моему, елка была. Ну, как сказал? Я говорю: да вроде как сказал, вроде что-то там подняла. И потом выясняется, приходим домой, она подходит к академическому собранию, он у меня на полке стоит, так прошлась глазками, посмотрела, сказала, мне столько не написать. А через день мы нашли у ней склеенную книжицу, в которой она, ну так, каракулями, значит, написала свой роман. Там 3-4-5 страниц у ней склеено было, вернее, сшито там. И она уже написала свою первую книжку, я уже отдал как экспонат в музей.
1: Как же все-таки так получилось, что в семье Достоевских, несмотря на то, что в советское время, в общем-то, и вы сформировались, и вот ваш отец жил, вера в семье.
2: А я сформировался.
1: А вера в семье Достоевских, как вот она осталась?
2: Ну, в моем примере. Мама меня не крестила. Когда я стал более-менее сознательным, и возник у меня, естественно, вопрос, мама, вот тут то такое-такое, есть еще что-то высшее, к чему меня очень тянет. А почему вот людей крестят, чтобы они поверили? А она говорит, так я тебя не могла, особенно с такой фамилией, крестить. Это же все будет известно, и могли бы быть сложности для, ну, скажем там, для отца, для Андрея, да? Поэтому я не крещенный. Поэтому я крещенный уже в совершенно взрослом состоянии. Но когда я еще, можно назвать, был еще атеистом, я не крещенный, и приехал сюда Фальцвейн, мой свойственник, барон Фальцвейн, тут в городе его хорошо знают вообще тогда в Советском Союзе, в России. Он открывал, заново открывал могилы Япончиных адмиралов российских в Александро-Невской лавре, то было громадное количество людей, это еще Советский Союз. И когда мы пошли дальше, он говорит, о, сейчас зайдем, по свечке поставим, там есть на Тихвинском кладбище часовинка. И тут вот, знаете, как волна, шух, с лестницы, значит, все остались. А я думаю, да что я буду здесь стоять? Мне туда тянуло, и я вместе с ним вошел впервые в церковь, посмотрел. И как-то меня эта волна так захватила, думаю, ну что ж откладывать-то надо. И вот теперь, и это так меняет человека. Вот мое крещение взрослого, правда, не младенца, но младенца может по-другому. Вы понимаете, в двух словах, что такое преступление и наказание? Это то школьное произведение Достоевского, которое проходит, да? Это же прямо, как это сейчас говорят, вот, не побоюсь этого слова, заточено на молодежь. Понимаете, там молодой человек, и у каждого, вот снял Михалков, 12, был еще американский, куда более талантливый фильм снятый, я его помню, 52-го года, я его сам смотрел, он на меня колоссальное впечатление произвел. Так вот, знаете, говорить «убить» очень легко, даже «убить» очень легко. Человек как комар какой-то взял и любым предметом убил, только посильнее вдарь, да? А вот как ты с этим потом жить будешь? Ты становишься убивец, у тебя уже клеймо на лбу, у тебя люди на улице говорят, тебе убивец, тебя все видят, и как ты с этим будешь жить? Это именно в молодежь, максималистская молодежь, она в этом состоянии, в этом положении очень часто, ну, слава богу, и умозрительно, а некоторые и в действии, так сказать, приходят постоянно. Ведь Федор Михайлович написал «Преступление и наказание» в основном из-за семистрочной газеты, где было описано примерно такое преступление, и развернул своим талантищем вот на такой роман, который вне времени. Поэтому очень важно, вот, причем прочитать его надо, конечно, не в школе, а дома, причем сделать над собой усилие, потому что читается Достоевский тяжело, он и писал об этом, что я тяжело пишу, у меня художественности не хватает. А как я могу художественности? Это надо обрабатывать, а я гоню на почтовых, у меня долги. Вот он чего писал. И он остался все равно в веках, без своей собственной художественности. Значит, сделать некоторые усилия над собой, и я это знаю, со мной это произошло, я же тоже Достоевского читал, как любой мальчишка. И многие другие говорят, вот какой-то момент такой переходный, раз, и вдруг ему доверяешь. Вот становишься его, и каждая строка раскрывается совсем по-другому. Это тебе отец родной говорит, вот все, вот что там происходит. И масса того, что там описано, обязательно бывает в жизни у каждого человека.
1: Наша передача к концу, все-таки вечная участь Анны Григорьевны перешла все-таки на ее мужа, да, Федора Михайловича.
2: Она бы и не была против.
1: Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук Федора Михайловича Достоевского.
0: Дорогие друзья, прозвучала передача из архива «Радио Град Петров», посвященная Анне Григорьевне Достоевской. Анна Григорьевна родилась 30 августа по старому стилю, 11 сентября по новому стилю 1846 года, 180 лет назад.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Как ни старался Степан Аркадьевич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка, и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьевичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях. И детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтобы избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровяннику, рыбнику, башмачнику, которые измучили ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купание. Кити писала свод, что ничто и не улыбается так, как провести лето с Долли в Ергушове, полном детских воспоминаний для них обеих. Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и некрасива, с этим Долли легко мирилась, зато дешево и удобно, все есть, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было. Из 9 коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи старым. Ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать. Жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы. Все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде. Весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги. Даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было. Попав на эти страшные с ее точки зрения бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии, хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения, каждую минуту удерживала слезы.
1: Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьевич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Филимоновна. Она успокоивала барыню, уверяла ее, что образуется, и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала. Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все образовалось. Крышу починили, кухарку куму старостину достали, кур купили, молока стало доставать и загородили жердями сад. К шкафам приделали крючки, и они стали отворяться непроизвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод, и в девичьей запахло утюгом. — Ну вот, а все отчаивались, — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись, хотя отчасти ее ожидания, хотя неспокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойную с 6 детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему не доставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и так далее.
0: Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как не тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе, ввиду признаков дурных наклонностей в детях, сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелкие, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок. Но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Теперь в уединении деревни она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтобы убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать пристрастна к своим детям, все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, и была счастлива ими. И гордилась ими. В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками в воскресенье Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У нее была своя странная религия метампсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она, и не для того только, чтобы показывать примеры от всей души, строго исполняла все церковные требования. И то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее. И с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны она решила совершить это теперь летом. Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовленные ленты. К 9 часам сияющие радостью разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери. В коляску вместо заминающегося ворона запрягли по протекции Матрены Филимоновны приказчикова Бурова, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться. Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться. Потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться. Она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтобы она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду. В церкви никого, кроме мужиков и дворников, их баб не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо. Он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку, но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая Лили была прелестна своим наивным удивлением пред всем. И трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Пожалуйста, еще немножко». Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны. Все шло хорошо и дома. Но за завтраком Гриша стал свистать. И что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если бы она была тут. Но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему все равно, но о том, что несправедливы. Это было слишком уже грустно, и Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу, она увидала сцену, наполнившую такой радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть, вместе». На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах. Но она, не отказываясь, ела свою долю. Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. «Матушки, новое белое платье! Таня, Гриша!» — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах, улыбаясь блаженную, восторженную улыбкой. Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки, и велели закладывать линейку. Опять, к огорчению приказчика, Бурова вдышла, чтобы ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей. Но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик. И был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!» Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, в тени березы, и курил тютюн. А из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купание, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купанием со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги, было для нее большое наслаждение. Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку. И Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которые они выказывали. «Ишь ты, красавица! Беленькая, как сахар!» — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. «А худая! Да больна была!» «Вишь ты! Значит, тоже купали!» — говорила другая на грудного. «Нет, ему только 3 месяца!» — отвечала с гордостью Дарья Александровна. «Ишь ты! А у тебя есть дети?» «Было 4, 2 осталось, мальчик и девочка. Вот, в прошлый мясоед отняла». «А сколько ей?» «Да другой годик». «Что ж ты так долго кормила?» «Наше обыкновение, 3 поста». И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны. Как рожала, чем был болен, где муж, часто ли бывает? Дарье Александровне не хотелось уходить от баб. Так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал: «Барин какой-то идет, кажется, Покровский». Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидев в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величие и в чем оно состояло. Увидав ее, он очутился пред одной из картин своего когда-то воображаемого семейного быта. «Вы точно наседка, Дарья Александровна!» «Ах, как я рада!» — сказала она, протягивая ему руку. «Рады? Они дали знать. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут». «От Стивы?» — с удивлением спросила Дарья Александровна. «Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь», — сказал Левин, и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьевича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна. «Я понял, разумеется, — сказал Левин, — что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и если что нужно, я весь к вашим услугам». «О, нет, — сказала Долли, — первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось. Благодаря моей старой няне, — сказала она, указывая на Матрёну Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышни, и желала, чтобы дело сладилось. «Извольте садиться, мы сюда потеснимся, — сказала она ему. «Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной на перегонки с лошадьми?» Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости,

матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему. Он посадил ее на плечо и побежал с нею. «Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна», — говорил он, весело улыбаясь матери, — «невозможно, чтобы я ушиб или уронил». И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него. Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичной ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее на него детски веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити. «Вы знаете, Кити приедет сюда и проведет со мной лето». «Право», — сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: «Так прислать вам 2 коров. Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по 5 рублей в месяц, если вам не совестно». «Нет, благодарствуйте, у нас устроилось». «Ну так я ваших коров посмотрю, и, если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме». И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко и так далее. Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити, и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие. «Да, но, впрочем, за всем этим надо следить. А кто же будет?» — неохотно отвечала Дарья Александровна. Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрёну Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем, да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для делания молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству, что надо только, как объясняла Матрёна Филимоновна, давать пеструхе и белопахой больше корму и пойла, и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити. «Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединение и спокойствие», — сказала Долли после наступившего молчания. «А что, здоровье ее лучше?» — с волнением спросил Левин. «Слава Богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтобы у нее была грудная болезнь». «Ах, я очень рад», — сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице, в то время как он сказал это и молча смотрел на нее. «Послушайте, Константин Дмитриевич», — сказала Дарья Александровна, улыбаясь своей доброй и несколько насмешливой улыбкой, — «за что вы сердитесь на Кити?» «Я? Я не сержусь», — сказал Левин. «Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?» «Дарья Александровна», — сказал он, краснея до корней волос, — «я удивляюсь даже, что вы с вашей добротой не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете?» «Что я знаю?» «Знаете, что я делал предложение, и что мне отказано», — проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление. «Почему же вы думаете, что я знаю?» «Потому что все это знают». «Вот уж в этом вы ошибаетесь. Я не знала этого, хотя и догадывалась». «А, ну так вы теперь знаете». «Я знала только то, что что-то было, но что я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было, скажите мне?» «Я вам сказал, что было». «Когда?» «Когда я был в последний раз у вас». «А знаете, что я вам скажу?» — сказала Дарья Александровна. «Мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости?» «Может быть», — сказал Левин, — «но она перебила его». «Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю». «Ну, Дарья Александровна, вы меня извините», — сказал он, вставая. «Прощайте, Дарья Александровна, до свидания». «Нет, постойте», — сказала она, схватывая его за рукав. «Постойте, садитесь». «Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом», — сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненную надежду. «Если бы я вас не любила», — сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — «если бы я вас не знала, как я вас знаю».
казавшееся мертвым чувство, оживало все.

0: все более и более поднималось и завладевало сердцем Левина.
1: «Да, я теперь все поняла», — продолжала Дарья Александровна. «Вы этого не можете понять. Вам, мужчинам свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите».
0: Но девушка в положении ожидания, с этим женским девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово.
1: У девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать.
0: Да, но если сердце не говорит...
1: Нет, сердце говорит, но вы подумайте. Вы, мужчина, имеете виды на девушку. Вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете. Найдете ли вы то, что вы любите? И потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение.
0: Ну, это не совсем так.
1: Все равно вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела и когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтобы она сама выбирала. А она не может выбрать, и только отвечает «да» и «нет».
0: «Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин.
1: И оживавший в духе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце.
0: «Дарья Александровна», — сказал он, — «так выбирают платье или не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше. И повторения быть не может».
1: «Ах, гордость и гордость!» — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины. «В то время, как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание, вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если бы она была старше. Для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он мне всегда противен был. И так и кончилось». Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: «Нет, это не может быть».
0: «Дарья Александровна», — сказал он сухо, — «я ценю вашу доверенность ко мне. Я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна. Вы понимаете, совершенно невозможно».
1: «Я только одно еще скажу. Вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю как своих детей? Я не говорю, чтобы она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает».
0: «Я не знаю», — вскакивая, сказал Левин. «Если бы вы знали, как вы больно мне делаете, все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили. А вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались, а он умер, умер, умер».
1: «Как вы смешны», — сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. «Да, я теперь все понимаю», — продолжала она задумчиво. «Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?»
0: «Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия».
1: «Очень, очень вы смешны», — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. «Ну, хорошо. Так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня?» — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. «Где моя лопатка, мама?»
0: «Я говорю по-французски. И ты также скажи».
1: Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка. Мать подсказала ей, потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку.
0: И это показалось Левину неприятным.
1: Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде.
0: «И для чего она говорит по-французски с детьми?» — подумал он. «Как это неестественно и фальшиво, и дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это 20 раз уже передумала. И все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей.
1: «Но куда же вам ехать? Посидите». Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей. Но когда он вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее все ее сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобой лицом бил ее кулаками, куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это, как будто мрак надвинулся на ее жизнь. Она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети с грубыми зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать, и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся. Но, говоря это в душе своей, Левин думал: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети. Надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети». Он простился и уехал, и она не удерживала его.

Эдуард Александрович Фальцфейн. Этот человек, о котором сегодня пойдет речь, помог перевести прах Федора Шаляпина в Россию, выкупил архивы Соколова о расстреле царской семьи и бумаги Дягилева, поставил памятник Александру Васильевичу Суворову в Альпах, выпустил в Лихтенштейне марку с его портретом и финансировал издание книги «Суворов в Швейцарии». Открыл музей Екатерины II в Церпсте. Он восстановил надгробия на могилах дочери Федора Михайловича Достоевского в Больцано и жены Ильи Репина в Лакарно, адмиралов Япончиных в Петербурге. Он 20 лет искал янтарную комнату, а потом стал помогать в ее восстановлении. Этот человек смеется. «Меня эмигранты до сих пор ругают в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Говорят, как же так? У тебя все забрали, а ты еще даришь им. У тебя не все дома». Я говорю, нет, у меня все дома. Я правильно поступаю. Эдуард фон Фальцфейн родился в России, но после событий 1917 года вся его семья была вынуждена бежать за границу. Эдуарду было тогда 5 лет. Его дед со стороны матери, Николай Алексеевич Япончин, до революции занимал должность директора самого привилегированного военного заведения России, Пажеского его императорского величества корпуса. В революционные дни он чудом избежал расстрела. В 1919 году скончался Александр Эдуардович Фальцфейн, отец Эдуарда, и воспитанием мальчика занимался Николай Алексеевич Япончин. Эдуард Александрович получил сельскохозяйственное образование. Он увлекался спортом, был чемпионом Франции по велогонкам, чемпионом Швейцарии по автоспорту. Ему пришлось потрудиться и в качестве журналиста. Во время Второй мировой войны Фальцфейн переехал в Лихтенштейн, князь которого был давним другом его семьи. Вскоре после войны он смог открыть магазин на границе с Австрией и стал богатым человеком. От князя Лихтенштейна он получил титул барона. Дедушка его, Николай Алексеевич, сумел привить внуку любовь к России, к ее культуре и языку. Эдуард принял православие и считает себя русским, хотя с 5-летнего возраста живет за границей и в России никогда не был. Впрочем, такая возможность появилась в 1991 году, когда барону было уже 80 лет. Несмотря на то, что барон все эти годы находился далеко от России, он не только помнил о ней, но и старался помогать ей в рамках благотворительности. Так однажды, по просьбе одного из искусствоведов, он подарил ценную книгу, которой в России не было, и сказал при этом: «Передай, что это от одного русского, который не забыл свою родину». С этого момента и началось его сотрудничество с нашими культурными организациями. Барон фон Фальцфейн собирал и продолжает собирать предметы искусства, которые были вывезены за границу после 1917 года. Он покупает у частных коллекционеров или на аукционах произведения искусства и дарит их российским музеям. Так, благодаря барону, в Россию вернулись портрет князя Потемкина, работы Левицкого, скульптурный оттиск рук Шаляпина, ковер, подаренный на 300-летие дома Романовых императору Николаю II, на котором изображены члены царской семьи. Как бескорыстный благотворитель, который смог сохранить многое из культурного и исторического наследия России, барон Эдуард Фальцфейн удостоен высокой награды Русской Православной Церкви, ордена преподобного Сергия Радонежского. За последнее время Эдуард Александрович построил 2 церкви на Украине,
пожертвовал большие средства на реставрацию церкви Пажеского корпуса, в здании которого сейчас располагается Санкт-Петербургское Суворовское училище. Эдуард фон Фальцфейн хочет, чтобы память его деда была увековечена в стенах этого учебного заведения. Немецкая фамилия Фальцфейн возникла в России. Это произошло в декабре 1864 года, когда император Александр II для сохранения имени умершего в 1864 году без потомства мужского пола колониста Молочанского округа Таврической губернии Фридриха Фейна как замечательного деятеля Новороссийского края дозволил его зятю Ивану Фальцу именоваться фамилией Фальцфейн. А вообще история рода Фальцфейнов началась гораздо раньше, еще в 1763 году. Именно тогда немецкий крестьянин Иоганн Мельхиор Фейн бросил военную службу и покинул родину. По манифесту Екатерины II, в котором она приглашала всех желающих иностранцев участвовать в освоении незаселенных земель, он прибыл в Россию и обосновался в колонии на реке Молочной. У него было 15 детей. Один из них, Фридрих, продолжил дело отца и разбогател. В 1856 году он выкупил имение Аскания Нова. Еще в 1855 году, когда Александр II подарил Фридриху Фейну золотое кольцо с двухглавым орлом и черными бриллиантами за его заслуги во время Крымской войны, он с огорчением поведал императору, что у него нет сыновей, и поэтому с его смертью фамилия прекратится. Однако он считал, что обратиться с прошением о присвоении внукам фамилии Фальцфейн ему не позволяет социальный статус. Однако император пообещал ему помочь. И когда в 1864 году Фридриха Фейна не стало, Александр II повелел исполнить желание усопшего. Так и появились Фальцфейны. Время шло, и уже правнуки Фридриха Фейна, носившие теперь фамилию Фальцфейн, занимались Асканией Нова. Один из них, Фридрих, стал страстным натуралистом. За успешное поступление в Херсонскую гимназию отец разрешил ему устроить в саду вольер. Потом и сами родители стали дарить ему животных. Так из Крыма привезли дикую козу. Позже в Аскании Нова появились редкие виды птиц и млекопитающих. Фридрих Эдуардович, еще будучи студентом естественного факультета Дербского университета, создал в Аскании Нова дендропарк в ландшафтном стиле. Позже была устроена водонапорная башня, которая обеспечивала насаждение водой. К тому времени на площади 25 гектаров было посажено 220 видов деревьев и кустарников. Аскания Нова превратилась в зеленый оазис среди степи сетью каналов, фонтанов, бассейнов. Но самое главное, что сумел создать Фридрих Эдуардович, это акклиматизированный зоопарк, где все дикие животные жили на воле. Потом он решил привозить в Асканию Нова животных из других климатических зон. Так здесь появились антилопы, зебры, яки, верблюды, зубры, пони, аисты, фазаны. Впрочем, всех не перечесть. Удалось ему сохранить в своем зоопарке и вымирающую лошадь Пржевальского. Надо сказать, что Аскания Нова – это первый в России частный заповедник. По воспоминаниям современников, Франц Эдуардович Фальцфейн был человеком высокой культуры, незаурядного ума, широко образованным биологом и великолепным организатором. Многие крупнейшие ученые России того времени, посетившие Асканию Нова, восторженно отзывались о ней, называя ее единственной во всем свете и неповторимой жемчужиной нашего юга. В 1912 году в заповеднике открыли парк для широких кругов населения,
и за 5 лет до 1917 года его посетило 13 тысяч туристов. В Асканиново был родовой дом Фальцфейнов. Большое впечатление на посетителей производил пруд, которому вела красивая аллея от дома хозяина. Посреди пруда был сделан остров, украшенный искусственным гротом, а в воде плавали и резвились многочисленные утки всех видов — белые и черные лебеди, магеллановые гуси, нырки, фламинго, вспоминали очевидцы. Все фальцфейны являлись благотворительными. На их пожертвования были открыт ночлежный дом в Херсоне, больница в Асканиново. Они помогали науке, богоугодным и торгово-промышленным заведениям. После 1917 года и начавшейся гражданской войны Асканиново нельзя было узнать. Был сожжен дом, погибли 3/4 животных, музей и зоотехническая лаборатория были разграблены. В феврале 1921 года декретом Совнаркома Украины Асканиново была объявлена государственным степным заповедником. Началось его восстановление. Но в годы Великой Отечественной войны заповедник вновь был разрушен. Впоследствии его пытались использовать на выпас скота или, спекулируя лозунгом поднятой целины, распахать этот бесценный памятник природы. Но ученым удалось отстоять уникальный заповедник. В постперестроечные годы Асканиново вновь пришла в запустение. Но барон Эдуард Фальцфейн полон оптимизма и желания восстановить родовое гнездо. Он гордится тем, что в Асканиново открыли мемориальную доску его дяде Фридриху Эдуардовичу, и заповедник теперь носит его имя. Он говорит, что главное — перевернуть страницу и не думать об обидах. Его родовой особняк в Асканиново снесли. Он строит его заново. Его деньги сгорели в России во время дефолта. Он открыл магазины сувениров в Европе, чтобы было на что выкупать русские шедевры. Барон вспоминает слова отца. «От родины нельзя требовать, ей нужно отдавать».

0: В исполнении Маргарет Фингерхат прозвучала Антонсина для фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Первые высотные доминанты города. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В наших передачах мы будем говорить о силуэтах Петербурга, не о панорамах, как обычно привыкли говорить в нашем городе, панорамы Петербурга, панорамы Невских берегов, а именно о высотном силуэте города, который оказывался столь же важным для города. И еще первые строители нашей столицы умели понять и указали нам, что самый насущный элемент красоты северного русского города – величие и простор, в котором обязательно должны быть выделены важные точки города. Выразительность силуэту Петербурга придавали шпили и купола храмов, башни, венчавшие важные сооружения, адмиралтейство, литейный двор. Они замыкали многие городские перспективы города Петровского времени. В дальнейшем башня выделила здание городской думы, городской ратуши, как тогда говорили, и позже здание городских учреждений, вокзалов. И также, конечно, мы все помним пожарные каланчи, которые тоже были важными доминантами нашего города. И вот если смотреть на панораму Петербурга, выполненную Пикаром в 1704 году, на которой уже виден на плоском берегу городового острова ряд бастионов Петропавловской крепости, еще строящихся, то над этим плоским Невским берегом выделяются три шпиля. Это шпиль еще деревянной Петропавловской крепости, шпиль небольшой совсем Троицкой церкви и лютеранской церкви в Петропавловской крепости, предназначенной для иностранных специалистов и шведских пленных. За ними скрываются мелкие дома, среди которых даже теряется маленький первоначальный дворец Петра Великого. Если смотреть на гравюры Зубова, который изображал город уже через 20 лет, то уже строится и колокольня Петропавловского собора, уже возведены колокольни Троицкой церкви, церкви при доме Меньшикова на Васильевском острове. И это то, что было на правом берегу Невы. И вот именно храмы являлись первыми петербургскими доминантами. Это деревянная Троицкая церковь. Далее уже каменная колокольня Петропавловского собора, которая гораздо выше построенной спустя 30 лет колокольни Самсоневского собора. Многие храмы первой половины XVIII века не сохранились, но обратите внимание, что все они строились со встроенными колокольнями, то есть сравнительно небольшой купол, а над папертью возвышается значительная башня. Так продолжалось и в 1730-х годах, когда Коробов построил здание Пантелеймоновской церкви на партикулярной верфи, когда Земцов соорудил церкви Симеона и Анны на берегу Фонтанки и церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Невской перспективе, но рядом с ними были и башни промышленных сооружений, потому что Петр хотел отмечать и важные для города предприятия тоже башнями. И сначала это была башня партикулярной верфи на берегу Фонтанки. Потом это была башня Кунсткамеры, первая, которую строили в камне. Башня Арсенала, то есть Литейного двора. И, наконец, в 1730 году была уже построена башня Адмиралтейства со шпилем. Вот нам сегодня совершенно не представить, что башня Адмиралтейства, фактически та самая, которая была всегда, она есть. И только Захаров, обстраивая ее новыми корпусами Адмиралтейства, заключил ее в коробочку, что тот шпиль, который сейчас видит любой проходящей по Невскому проспекту, Дворцовой площади, Вознесенскому проспекту, что этот шпиль собран еще в 1730-х годах из лиственничных деревьев корабельного леса, которые употреблялись при строительстве первых военных кораблей Адмиралтейства, что это то самое дерево. В действительности я была там 20 лет назад, и это осознание меня поразило, потому что неоднократно перестраивался шпиль Петропавловского собора, неоднократно перестраивались большинство петербургских колоколен того времени. Но шпиль Адмиралтейства имеет уже почти 300-летнюю историю. Я боюсь, что он неисполним в дальнейшем, несохраним. Сейчас молчат о том, что это великолепное украшение города сыплется, потому что, в конце концов, дерево не вечно. И никто не задумывается, по-моему, туда никто не заходит, и никто не задумывается о том, что его надо сохранять. Ведь этот шпиль поддерживает наиважнейший для левого берега Невы, для Адмиралтейского острова, символ, символ корабля, не крест. Но ведь корабль, который на Адмиралтействе, это ковчег, это символ спасения. И недаром, вскоре после того, как Коробов построил башню Адмиралтейства, под шпилем установили церковь. Некоторые считают, что эта церковь была освящена во имя Воскресения. Другие, это было уже царствование Елизаветы Петровны, в честь святых Захарии и Елизаветы. Но этот шпиль ознаменовывал собой именно центральный храм нашего города. Таким образом, корабль, который долгое время являлся одним из важнейших христианских символов, стал и символом спасения Петербурга среди бушующих вод рек, которые иногда поглощали его землю, среди тех вод, которые ежеминутно грозили Петербургу наводнениями. И вот силуэт Петербурга стал во многом символом города. Вот посмотрите, высочайшие здания Петербурга 18-го, начала 19 века превратились ныне в символы города. Это и кораблик Адмиралтейства, и летящий ангел со шпиля Петропавловского собора, и попирающий зло змея крестом ангел Александровской колонны. Это силуэт с колоннами растральными, светочами в порту петербургском, то есть на биржевой стрелке Васильевского острова. И вот эти, посмотрите, большинство из них либо колокольни, либо связаны сюжетно с христианскими символами доминанты, были главными для города. Они превращались в силуэты, символы.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. В школе номер 421 поселка Стрельна состоялось торжественное открытие кадетского класса МЧС России. В новом учебном году такие классы начали работу сразу в 4 школах Петродворцового района, об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Кадетские классы помогают ребятам определиться с будущей профессией, получить первые профильные знания, воспитывают ответственность и готовность служить на благо страны, отметил губернатор. 25-8 классникам, воспитанникам нового кадетского класса, торжественно вручили знамя. Школа также заключила соглашение о сотрудничестве с учреждениями МЧС России, Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, специальным управлением пожарной охраны номер 50 и Невским спасательным центром МЧС России. В Мариинской больнице начало работу аритмологическое отделение. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга. В новом отделении будут лечить нарушения сердечного ритма с помощью современных рентгенохирургических методов. Запуск отделения позволит горожанам быстрее получать доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, отметили в ведомстве. Первых пациентов уже успешно прооперировали. Медики также смогут проводить кардио-нейроабляцию. Это процедура позволяет справляться с обмороками. Еще одним направлением работы станет имплантация и замена электрокардиостимуляторов. Сотрудники МЧС России проводят в образовательных учреждениях Петербурга занятия по безопасности и первой помощи. Спасатели объясняют школьникам, как действовать в экстренных ситуациях и не поддаваться панике. На занятиях ребятам рассказывают, в каких случаях необходима первая помощь и как обезопасить себя перед тем, как подойти к пострадавшему. Также школьники учатся правильно придавать человеку без сознания устойчивое боковое положение. Отдельное внимание уделяют пожарной безопасности. Спасатели объясняют правила поведения при пожаре, показывают, как пользоваться огнетушителем и разбирают основные причины возгораний. Практические занятия помогают закрепить полученные знания и отработать действия, необходимые в экстренной ситуации. Делегации школьников из Индии и Республики Сербской приехали в Петербург в рамках проекта «Международные молодежные смены». Для сербской молодежи подготовили учебно-образовательные модули по пожарно-спасательному делу и инженерным специальностям. Занятия пройдут на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Электротехнического университета ЛТИ и Пожарно-спасательного колледжа «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». Индийские школьники рассматривают возможность получения высшего образования в Петербурге в области международных отношений, аэрокосмических технологий и приборостроения. Для них организовано посещение Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Культурная программа включает посещение городских достопримечательностей и музеев, в том числе посвященных истории Великой Отечественной войны. Визиты зарубежных гостей организованы Комитетом по внешним связям Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по физкультуре и спорту, а также Комитета по образованию и профильных вузов нашего города. Проект «Международные молодежные смены» реализуется с 2024 года по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. Его цель – популяризация российского высшего образования и привлечение иностранной молодежи для поступления в вузы Петербурга. Сотрудники Государственной административно-технической инспекции провели выездное совещание на детской площадке по адресу улица Наличная, дом 48. Специалисты проверили ее состояние, а также протестировали назначение и исполнение поручения на уборку и содержание площадки. Тестовое поручение оказалось успешным, при этом у специалистов возникли вопросы к уборке и содержанию самой площадки, сообщили в пресс-службе инспекции.
Государственная административно-техническая инспекция назначает администрациям районов и комитета по транспорту задания на уборку. Специалисты выполняют работы и загружают в систему фотоотчеты, которые выборочно проверяют сотрудники ведомства. Сейчас такой механизм применяется для контроля уборки порядка 2000 территорий, всех дворовых и расположенных у метро. В преддверии зимы такие поручения планируют впервые назначить ответственным за содержание всех 18 тысяч детских и спортивных площадок, уточнили в ведомстве. Представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию с очередями на заправках. Внимательно отслеживаем и фиксируем все комментарии по данной теме. Информация передана поставщику топлива. Мы находимся в постоянном диалоге с коллегами, говорится в сообщении Комитета в социальной сети ВКонтакте. Петербуржцам рассказали, что сложности связаны с временными логистическими задержками и повышенным спросом. Вопрос находится на контроле в федеральном центре. Сейчас поставщики работают над пополнением запасов топлива. Иностранным блогерам и журналистам показали туристические возможности Петербурга. Город посетила делегация из 40 человек, которые прибыли из Бразилии, Вьетнама, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и ЮАР. Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что для участия в туре отобрали лидеров мнений. Представители делегации посетили музеи, парки, общественные пространства и рестораны. Гости увидели Исаакиевский собор, Эрмитаж, Государственный музей-заповедник Петергоф, Петропавловскую крепость, Екатерининский дворец и другие достопримечательности. Тур стал частью работы по продвижению Петербурга на международных рынках.

0: В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. Во вторник, 15 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 16 сентября, будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 14, плюс 16, в среду также без осадков, плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Константин Андреевич Махлак. Я преподаватель Института богословия и философии. И предмет нашего сегодняшнего общения, и, надеюсь, общения в будущем, будет русская религиозная философия 19-го, начала 20 века. Символично, что мы начинаем нашу передачу на волнах радиостанции «Град Петров», расположенной на набережной, теперешней набережной лейтенанта Шмидта, с которой осенью 22 года был отправлен вот так называемый философский пароход, на котором из Советской России были выдворены представители русской религиозной философии начала 20 века, среди которых Николай Бердяев, Семен Франк и Николай Лоский, и многие другие вот покинули Россию. Конечно же, так, претензии было бы с моей стороны полагать, что в моем лице, в моих скромных рассуждениях, русская религиозная философия вернется в Россию, как бы пристав к берегу в том же месте, в каком в 22-м году она Россию покинула. Но, тем не менее, я попытаюсь вот в своем курсе лекций затронуть те основные моменты, те основные мотивы, которыми русская философия и отличается от западноевропейской традиции, в которой русская философия свойственным ей образом отражает какой-то свой особый взгляд на вещи, на бытие, на мир, на человека. Вот все эти вопросы будут, безусловно, нами освещены. И если в 22-м году философский пароход увез отсюда представителей русской религиозной традиции, то теперь, надеюсь, хоть тени их, но тени не безгласные, вот в моем лице каким-то образом вернутся в наш город. Собственно, русская религиозная философия – явление позднее. Позднее по отношению к тысячелетию русской истории. Собственно, о русской философии имеет смысл говорить только начиная с XIX века, с первой половины XIX века. Почему так произошло? Достаточно сложный и большой вопрос, который мы отчасти и будем разрешать на протяжении вот всего нашего курса. Потому что русская мысль в каком-то смысле и инициирована вот этим долгим молчанием, своим поздним появлением. Собственно, одной из первых задач русской мысли и было понять то, почему русская философия, русская мысль пробудилась так поздно. Так поздно по отношению к уже прожитой истории и так поздно по отношению к западной философской традиции, которая сопутствовала европейскому человеку на протяжении всей его истории, начиная с раннего Средневековья. Вот этот вопрос будет мучить русских мыслителей, и с этого вопроса отчасти и начинает свои размышления первый русский мыслитель, а именно Петр Яковлевич Чаадаев, к которому мы обратимся в нашей сегодняшней встрече. Собственно, Чаадаев, годы его жизни 1794-1856 год, относится, пожалуй, к одним из самых удивительных русских мыслителей. Удивительных, потому что он первый в определенном ряду, его последователей и критиков, прежде всего философов славянофильского направления, первый он еще и потому что в его творчестве, в его вот таком непосредственном философском вопрошании проявились характернейшие черты русской философии. Ее как бы такой вот основной стержень, на который впоследствии русская мысль будет нанизывать какие-то последующие свои размышления, идеи, концепции. Вот это очень важно в нашей связи, именно потому что Чаадаев задает такую вот широкую перспективу движения русской мысли. Движение во многом парадоксального, движение во многом, конечно же, связанного с тем, что русская мысль, русская философия в действительности это неотъемлемая часть вот того, что называется петербургским периодом русской истории.
это неотъемлемая часть Петровского проекта. Не в Киевской Руси, не в Московской Руси философии в собственном смысле слова не было. В этом нужно отдавать себе отчет. Философия возникла только в Петербургской России. И, в общем-то, она и существовала в ней до 17-го года. Ни в советской, ни в постсоветской России философии, как именно той русской философии, конечно же, не существует. И это для нас ценно, потому что мы, обращаясь к русской религиозной традиции, видим в ней нечто и уникальное, с одной стороны, с другой стороны, исторически бывшее и сбывшееся, и, в-третьих, мы видим в ней некоторую попытку самоосмысления исторического пути России на том историческом этапе, который характеризует этот петербургский период русской истории. И здесь мы можем что осознать? Прежде всего то, что мы не одни. Их философское вопрошание, их мысль во многом отлична от нашего теперешнего мироощущения, от нашего теперешнего мировоззрения. Все-таки годы советской власти сделали свое дело. Традиция разорвана, и мы теперь по крохам, в общем-то, можем осмыслять и возвращаться к той философской традиции, которую мы утеряли. Утеряли, надо опять же подчеркнуть, безвозвратно. Возвращение к темам русской религиозной философии для нас возвращение к утерянному, для нас возвращение к невозвратному. И здесь, конечно же, мы опять же должны вот в этих лицах русской мысли, в их идеях видеть прежде всего то, что это для нас и урок, это для нас и то, что никогда не вернется, никогда не возвратится вместе с бывшей, прошлой петербургской Россией. И для нас в этом отношении ценны все, и славянофилы, и западники, ценны и мыслители разных школ, разных направлений, часто споривших друг с другом, но споривших действительно в ситуации иной, чем теперь, споривших действительно в ситуации такого культурного и, можно сказать, и философского, и религиозного подъема, который намечался в России с начала XIX века, который дал вот золотой век русской литературы, дал Пушкина, Достоевского, Толстого. В конце века он дал и уже в большей степени могущий претендовать на философичность философию Владимира Соловьева. Конечно же, в начале XX века это русский серебряный век, с целой плеядой мыслителей и философов разных направлений, но вместе с тем, вот их явление действительно...

новаторы, есть вот те, кто отразили в своей творчестве и деятельности какие-то позитивные, положительные тенденции. Раньше мы видели в советское время эти положительные тенденции в какой-то революционно-демократической, либеральной деятельности или либеральном умонастроении. Теперь во многом мы поменяли знаки. Да? Прошлые реакционеры для нас теперь являются непререкаемыми авторитетами, а прежние кумиры, вроде Белинского или Чернышевского, теперь мало кому интересны и являются разве что вот предметом какого-то высмеивания, что во многом и правильно, учитывая, в общем-то, незначительное их место в русской мысли. Но, тем не менее, вот этот подход для нас кажется сейчас неверным, неправильным. И вот теперь к самому нашему сегодняшнему герою, Петру Яковлевичу Чаадаеву. Вот человек замечательный. Его годы в жизни пришлись на годы такого вот исторического взлета России, ее общественно-политической славы, могущества, на период наполеоновских войн, на период победы европейских государств вместе с Россией, во главе во многом с Россией над Наполеоном. И в всех этих перипетиях участвовал Петр Чаадаев. Он участвовал в войне 12-го года, на которую ушел с университетской скамьи. Он участвовал в освобождении Европы, в подлинном освобождении Европы от наполеоновских войск. И он участвовал как офицер, как воин. Вот тоже одна из важнейших характеристик Чаадаева. Чаадаев, что для нас, в общем-то, странно, для нашего общего такого вот обывательского представления о философии, видится нам вот в своих исторических обстоятельствах как воин, солдат. Он в 809 году, окончивший Московский университет, уходит в 12 году на войну, уходит он гусарским офицером, служит в Семеновском полку, и вместе с этим прославленным полком проходит всю войну. Остается на службе и после войны. Видимо, Чаадаев имел планы делать именно военную карьеру. Опять же, обратим внимание, что человек вот такой военной специализации оказывается глубоко рефлексирующим, задумывающимся о судьбах России, много читающим. Вот после декабрьского восстания, когда Чаадаев, один из многих представителей русской военной интеллектуальной элиты, прошедшей через следствие по этому делу, вот в документах этого следствия есть в том числе и опись, так сказать, библиотеки, отчасти интересов самого Чаадаева. Эти интересы очень разнообразны. Эти интересы касаются религиозной, политической, социальной истории Европы. Его библиотека насыщена самыми новыми литературными новинками того времени. Вот это военный, который одновременно является еще и тем, что впоследствии будет называться интеллигентом, интеллектуалом. Вот одна из таких существенных черт Чаадаева. Его рыцарственность, его вот такая близость к военному сословию и военным занятиям, и его вместе с тем вот такой интеллектуализм своеобразный. Карьера Чаадаева проходила достаточно гладко, вплоть до странного сюжета, странного обстоятельства, по поводу которого расходятся до сих пор мнения историков, что это было. Обстоятельство это связано со странным и внезапным, и почти немотивированным уходом Чаадаева с военной службы. Собственно, этот уход, опять же, очень характеризует облик Чаадаева. Как он состоялся? В 20-м году Чаадаев был адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, командире гвардейского корпуса, расположенного в Европе. И в один момент прекрасный Чаадаеву была поручена одна важная миссия. Миссия, правда, достаточно сложная и в чем-то, опять же, бросающего странный свет на саму фигуру Чаадаева. Дело в том, что в Семеновском полку, полку, которому столько времени
служению

0: который отдал сам Федор Яковлевич, произошло волнение, нечто вроде бунта, вот пролога того декабристского восстания, которое очень скоро потрясет Россию. И для того, чтобы сообщить об этом волнении государю, который был в Тропау на Конгрессе, Чаадаев в качестве вот адъютанта был направлен с поручением передать государю о случившемся. И Чаадаев отправляется к государю Александру Первому, видится с ним в Тропау, передает ему доклад о произошедшем и возвращается обратно. Вот эта история характерна чем? Прежде всего, странным поведением самого Чаадаева. Чаадаев со своим рыцарственным представлением о чести и долге вдруг оказывается чем-то вроде доносчика, который едет к государю, причем в обход более старшего по званию адъютанта, с тем, чтобы сообщить об этом событии. Притом это свидание, конечно же, в плане карьеры для Чаадаева означало бы очень многое. Личное, причем при таких важных обстоятельствах, свидание с государем означало для него бы прежде всего, конечно, повышение по службе, карьерный рост. Причем карьерный рост вот отмеченный такими близкими отношениями к государю. Впоследствии вот такое поведение Чаадаева вызвало острую критику, острую реакцию, прежде всего, сослуживцев Чаадаева по Семеновскому полку, которые в этом его поведении увидели проявление карьеризма, подлости, увидели как раз вот то нарушение чести вот этого старейшего гвардейского полка Петровской России, вот увидели нарушение этого кодекса воинской вот чести по отношению к своим товарищам. Затем произошло как раз вот странное. Казалось бы, по непонятным причинам, осуществив вот этот свой приезд к государю и общение с ним, Чаадаев вдруг внезапно выходит в отставку. Его отставка, притом, вызвала большое неудовольствие самого государя. Он впал в нечто вроде опалы. Именно потому что, заслужив вначале доверие государя, он впоследствии его вот таким образом, это доверие разрушил своей внезапной отставкой. Вот что за этим стоит, за этой вот такой внезапной, казалось бы, ничем не мотивированной отставкой Чаадаева? Если Чаадаев уж такой карьерист, то зачем эта отставка? Видимо, за этим лежит нечто другое. Вот в действительности, что лежит за этим поведением, что стоит за этим поведением Чаадаева, трудно понять. Здесь существует много версий. Одна из них, мне наиболее близкая, связана с именем Юрия Лотмана, известного нашего слависта и литературоведа, который видит за этой отставкой одно очень важное обстоятельство. А именно, вот обстоятельство, связанное с образом людей того времени, который вот для нас действительно является чем-то сложно понятным. Тяжело нам, людям, вот пережившим советский период, действительно вдуматься, вчувствоваться в мироощущение людей того времени. Что же за этим стоит? За этим стоит по Лотману особый план, замысел, который имел Чаадаев, отправляясь с посланием к государю. Замысел, связанный с литературными ассоциациями Чаадаева и вообще людей того времени. Мы должны представить, что люди того времени во многом жили очень насыщенной, утонченной интеллектуальной и духовной, и литературной жизнью. Это во многом были люди книжные, литературные. Для них, вот этих блестящих гвардейских офицеров, элиты тогдашней России, для них вот нечто важное было подчеркнуто существенно из книг, из образов литературы того времени. И здесь ключевую роль в поведении Чаадаева играет Шиллер и его драма «Дон Карлос». Драма, посвященная испанской истории, посвященная вот борьбе за независимость Нидерландов, где действуют три лица, важных для нас вот, с точки зрения поступка Чаадаева. Действует король Филипп испанский. Король достаточно жестокий. В общем-то, Шиллер его характеризует как тирана. Действует его правая рука, герцог Альба, который как раз и наводит порядок вот такой католический, ортодоксальный в протестантских Нидерландах, наводит порядок огнем и мечом. И маркиз Поза, благородный, возвышенный, такой независимый человек, свободный, который в один прекрасный момент вот сталкивается с Филиппом, сталкивается с тем, чтобы обратить вот этого такого государя, самовластного, даже тиранического, пробиться к его сердцу, с тем, чтобы показать ему и рассказать о реальных бедах вот Фландрии, разоренной жестоким Альбой. И Шиллер описывает встречу маркиза и Филиппа, где маркиз говорит Филиппу прежде всего о одиночестве. Филипп очень одинок, как и любой тиран, как и любой вот такой самовластный владыка, он одинок. Он видит, что окружен он льстецами или окружен он вот такими бездумными исполнителями. Нету человека, на которого он действительно мог бы положиться. Нет человека, который не был бы заинтересован в милости со стороны Филиппа, не был бы заинтересован вот в каких-то благах, которые Филипп может ему дать. А следовательно, так заинтересованный, он не может сказать Филиппу правды, не может так непосредственно общаться с государем, как это как раз и делает маркиз, который не желает для себя никаких благ, не желает для себя никаких должностей, а желает вот объясниться с Филиппом как человек с человеком, рассказав ему о происходящем, рассказав его происходящем. Вот такая литературная ассоциация лежит во многом в основе, по предположению Лотмана, внезапной отставки Чаадаева. Он уходит, потому что, точнее, Чаадаев отправляется к Александру, как вот маркиз Поза отправляется к Филиппу Испанскому, для того, чтобы рассказать ему то, что во многом было общим местом для всех задумывающихся людей того времени, а именно сказать ему о бедствиях России, рассказать ему о том тупике, в котором Россия с ее вот таким непреодоленным еще крепостным правом, крепостной зависимостью находится, при том рассказать ему вот действительно так, как может сказать об этом человек, который не заинтересован ни в каких повышениях, ни в каких чинах, ни в каких званиях, ни в каких со стороны монарха милостях. То есть сказать, как свободный, вот такой самодостаточный человек. Вот с этой миссией во многом, да, и отправляется в Тропаву Чаадаев. Трудно сказать, что в действительности произошло между Александром и Чаадаевым. Но, судя по всему, Александр, не доклад или не общение с Чаадаевым Александра привело вот в то состояние гнева и, в общем-то, такого удивления поступком Чаадаева, которое вот последовало после отставки Чаадаева. И сама отставка ведь являлась как бы подтверждением того, что Чаадаев сам не заинтересован в тех возможных благах, которые сулит для него сближение с государем. Вот такой странный эпизод является прологом. Странный, но вместе с тем многозначительный эпизод является прологом и к философской деятельности Чаадаева. Вот здесь ведь нужно отдавать себе отчет, что Чаадаев, а его так называемая философия, или то, что может быть названо философией, в общем-то, вещь достаточно компактная, небольшая. В общем-то, Чаадаев ведь стал известен широким слоям русского общества, образованного общества, исключительно одним своим очень небольшим текстом. Это так называемое первое философическое письмо, которое Чаадаев, уже вышедший тогда в отставку, издал в 1936 году в журнале «Телескоп», который вот представлял из себя нечто вроде такого вот толстого журнала, вроде нашего известного нам «Нового мира», перестроечного или советского времени. Вот это первое философическое письмо как раз и сделало из Чаадаева того Чаадаева, которого мы все знаем. Сделало Чаадаева известным, сделало Чаадаева даже известным скандально. Вот этот, собственно, его философский текст, его как бы некоторый вклад в русскую мысль. Вклад очень странный. Вклад, как раз, опять же, характеризующий во многом русскую философию, русское, так сказать, умонастроение и того времени, и то умонастроение, которое сохранится в русской мысли вот до самого его последнего представителя этой традиции русской религиозной философии. Что это за письмо и кому это письмо? Письмо это обращено даме, Пановой некой, действительно существовавшему лицу. Опять же, обратим внимание, письмо Чаадаев, как вот такой дворянин, рыцарь, да, обращает прекрасной даме. Да. В этом письме как раз и содержится вот та острая критика России, ее истории, которой Чаадаев и запомнился. Опять же, подчеркнем, да, это письмо, оно, хотя это, конечно, особая литературная форма, не просто часть переписки Чаадаева, да, но это как раз письмо является показательным в каком еще отношении, да. Оно, во-первых, написано на французском языке. Мы видим этих первых русских мыслителей, или тех, кто может претендовать на это звание, как людей европейской традиции, даже до того, что и свою переписку, свои сочинения они изначально пишут на чужом языке, на языке французском. Надо отметить, что Франция тогда, безусловно, это законодательница мод в Европе. Мод не только туалетов, да, но мод еще и интеллектуальных, культурных. Да. Это вот такое культурное средоточие Европы, культурное сердце Европы, кузница и интеллектуальных, и литературных, и художественных ресурсов Европы, всех европейских новинок. Вот здесь, безусловно, в этом письме, написанном на французском языке, Чаадаев являет свою как бы вот близость и неотрывность вот от этой общеевропейской традиции. Он пишет на языке как бы единой в то время Европы. Сам Чаадаев, да и все представители русской интеллектуальной и политической элиты того времени видели, конечно же, себя европейцами. И были, в общем-то, европейцами. Мы-то привыкли видеть русскую философию и русскую мысль начала XIX века как противоборство двух лагерей, двух как бы непримиримых позиций, а именно западников, славянофилов. Да? Но гораздо более для того времени актуально не сколько противоборство этих двух сил, двух направлений мысли, сколько их существенное единство. Единство, которое заключалось в том, что и те, и другие мыслили себя европейцами, мыслили себя европейцами особыми, русскими европейцами. Русскими европейцами. Вот что такое русский европеец, мы еще скажем, может быть, в будущем. Но сейчас важно отметить то, что вот русский европеец Чаадаев, человек начитанный, человек задумывающийся, размышляющий, вот пишет это письмо Пановой, где после такого куртуазного вступления, которое показывает такое несколько покровительственное отношение Чаадаева к адресату, показывает его вот то самое служение прекрасной даме, которое культивировалось в европейском самосознании еще со средних веков, вот он начинает за этим куртуазным вступлением то, что и является его мыслью, размышлением об историческом пути России. Опять же, важно, прежде чем мы коснемся самих как бы вот выводов или самого развития мысли о России, которое предпринимает Чаадаев, нужно сделать еще одно важное уточнение. Вообще-то, наличие таких постоянных уточнений, наличие постоянных комментариев к мысли русского философа, оно совершенно необходимо. Мы-то привыкли к какому отношению? Вот перед нами есть некоторый философский текст, мы его изучаем, мы его исследуем, обнаруживаем там какие-то философские понятия, эти понятия складываются в концепции, концепции, вот какие-то философские системы приходят к некоторым важным выводам о мире, Боге или о человеке, о бытии. Да? Русская ситуация несколько другая. Русская ситуация несколько другая. Вот ее инаковость уже проявлена самой формой вот такого первичного бытования русской мысли. Не только формой, но вместе с тем и предметом. Чаадаев в письме даме будет рассуждать о России. о России, о ее историческом пути. Вот это тоже удивительно и необычно. Мы говорим, что Чаадаев – это первый русский мыслитель, или мыслитель, которого мы вот выделяем в качестве первого в некотором ряду. Он философ, он мыслитель. Что это значит? Что это значит? Это значит, что его позиция каким-то образом должна быть соотнесена или сообразна позиции философии как таковой. Философии вообще. Что такое философия вообще? Философия вообще – это, конечно же, европейская философская традиция, берущая свое начало в античной философии. Философия, когда-то начавшаяся да, вот, с Фалеса Милетского или с Пифагора, она последовательно прошла через античность, греческую, римскую, перешла, конечно, в видоизмененной форме в западноевропейское средневековье, в качестве схоластики существовала в средние века. Затем мы видим в XVII веке некоторое возрождение, некоторый всплеск уже новой европейской философской традиции, во многом через отмежевание от средневековой философии, от философии вот схоластической, от философии как бы богословской, философии христианской. Здесь мы встречаем эти замечательные образы, концепции Декарта, Лейбница, многих других, Спинозы, вот, низших европейских философов XVII века. Вот это неразрывная и единая традиция. Причем традиция, связанная одним общим принципом. Философия есть стремление к мудрости, да, в переводе с греческого языка. А что значит стремиться к мудрости? Стремиться к мудрости в изначальном, самом как бы исконном, первичном варианте означает спрашивать, задавать вопросы. Философия начинается с некоторого вопрошания. Или, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления. Чему удивляется философ? Философ удивляется не чему-то конкретно, а удивляется фундаментально. Он удивляется всему. Удивляется всему. Как так все есть? Удивляется философ. Как оно существует? Что это такое? Да? Философия изначально это правильная, точнее, правильная, так сказать, вот форма вопрошания, форма задавания вопросов. Философ задает вопрос: а что есть сущее, что есть бытие? И сам на него отвечает. Отвечает очень по-разному. Но тем не менее, вот этот вопрос, он изначально вопрос, он как бы один для всех. Что есть сущее, что есть сущее? Вот этот вопрос задает философ и отвечает на него. Да? Там, у того же Фалеса Милетского, с которого началась когда-то античная философская традиция, этот вопрос разрешается ответом. Все есть вода, все произошло из воды. Не будем сейчас вдаваться в то, что стоит за этой фразой. Но, тем не менее, это начало вот того длительного пути, который прошла античная, потом средневековая европейская, новоевропейская философия, вплоть до XIX века, где мы видим вот вдруг возникновение и русской философской традиции в лице Чаадаева. Но возникновение очень особое, опять же, подчеркнем. Вот если традиционный философ, да, задает вопрос, что есть сущее, а этот вопрос, он как бы максимально всеобщ, он как бы универсален, он универсален. И это необходимое условие философского знания. Философ начинает с самого, казалось бы, неразрешимого, самого обширного и самого, можно сказать, абстрактного вопроса. Да? Никакой нормальный человек в зрелом уме и здравой памяти такой вопрос не задаст. Что есть сущее, что есть все, что есть все не задаст, во многом потому, что не рискует на него ответить, не хочет и не может подвергать себя такому вот риску. Философ на этот риск идет. На этот риск идет. И как ни странно, этот вопрос так или иначе разрешает. Так или иначе разрешает. Причем ведь что здесь поразительно и важно? Задавая этот вопрос, философ как бы отстраняется от своего предмета, вот этого всего, от бытия, от сущего, от всей совокупности вещей, которые он видит, ощущает, понимает и так далее и тому подобное. Входит с ним в какой-либо контакт, познавательный или чувственный. он как бы от всего отстраняется, выносит себя за скобки. И вот из этого странного существования вовне всего он все начинает осмыслять, он все начинает анализировать, он все начинает понимать, и это все складывается в нечто целое. Какой-то порядок, в космос, в какую-то осмысленную и прозрачную ткань бытия, которую философ осмысляет. В общем-то, это ведь не только для философии характерный подход, но и для науки, да. Философия, в общем-то, в изначальном своем античном варианте, она представляла из себя не только философию, но еще и целый ряд дисциплин, которые впоследствии из философии выделились. Научное знание тоже выделилось из философии. Точные науки, математика, физика, все они вот укоренены были вот в этом вопрошании, что есть сущее, с которого философия началась. Философ отстраняется, философ выносит себя за скобки. И это необходимое условие философского познания и научного познания впоследствии. Что мы видим в случае Чаадаева? Чаадаев в своем философском вопрошании как бы по-русски парадоксален. Его вопрос не о бытии, не о сущем, не обо всем, а о России. Его вопрос: а что есть Россия? Что есть Россия? Русская философия началась именно с этого вопроса. А что есть та страна, в которой я живу? Что она из себя представляет, прежде всего, по отношению к той Европе, к Западной Европе, которую так хорошо знал, через которую себя осознавал русский образованный человек начала XIX века. А что есть моя родина? По отношению вот к Западной Европе, по отношению к западноевропейским народам. И здесь особенность чаадаевского мышления. Чаадаев, вглядываясь в Россию, вглядываясь в ее историю, как древнюю, так и новую, видит в ней нечто по отношению к Западной Европе несущественное, малоценное, малозначимое. Он, как бы удивляясь по рецепту Аристотеля, удивляется тому, что Россия, русская история, удивительно пустынна, удивительно малозначительна, удивительно творчески бесплодна, творчески бесплодна. И это удивление Чаадаева, выраженное вот в этом первом философическом письме и опубликованное в журнале «Телескоп», производит настоящий шок и скандал в русском обществе. Чаадаев в действительности оказывается человеком, вот поднявшим настоящую бурю. Бурю, правда, не только разрушительную, не только несущую некоторый погром и разрушение, а бурю, которая породит из себя очень многие явления последующей русской мысли, важные и ценные. В частности, надо отметить ведь, что Чаадаев, которого обычно заносят вот графу западников, он ведь своим вот этим сомнением, радикальным сомнением в исторической такой полноценности России, он породил или инициировал движение славянофилов. Ведь это непосредственная и прямая связь чаадаевского вот такого сомнения в России с славянофильским утверждением России, да, на чаадаевское «нет» последовало славянофильское «да». Какое это будет «да»? Мы еще будем говорить в следующих наших передачах. Важно здесь обратить внимание на другое. Чаадаев видит в России некоторое пустое место. Российская история видится ему под знаком тирании и рабства, под знаком некоторой внутренней беспочвенности. Россия является каким-то вот пустым местом, какой-то черной дырой, где все пропадает, где никакие творческие силы, творческие способности не могут преодолеть вот того ощущения как бы небытийственности, того ощущения какой-то внутренней пустоты, на котором русский человек себя время от времени ловит. Вот, например, такая цитата из Чаадаева, которая характеризует вот его умонастроение. Начало цитаты. «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежали ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку. И не имеем традиции ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени. Всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшая его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия». И далее. «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Но у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваших симпатий, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного, все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в нас». Вот это тоже характеристика чаадаевской России. И еще одна цитата. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошлого и без будущего, среди плоского застоя. Если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не в пожелании какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица». Конец цитаты. И еще одна цитата. «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы не принадлежим ни к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Вот этот урок действительно по Чаадаеву скорее отрицательный, чем положительный. Это как бы урок того, как не надо поступать и вообще чем не нужно быть. Такой урок приносит европейскому человечеству Россия. Притом такое состояние в чем-то по Чаадаеву было изменено Петром. Чаадаев, конечно же, остается западником в чем? В том, что он отдает себе отчет в одном. Исторический путь России был преобразован петровскими реформами, петровскими преобразованиями. Все, что достигла Россия в 18-м, в 19 веке, есть заслуга этого, как его называет Чаадаев, великого человека. Вот еще одна цитата. «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать, и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации. Мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы». Речь об Александре I. «Вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых были неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека». И далее, очень горькие слова Чаадаева. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. А пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке». Вот такие горькие, в чем-то жестокие слова, которые обращает Чаадаев к России. «Мы пробел в интеллектуальном и нравственном порядке Европы». Что стоит за этими словами? Можно подумать, что Чаадаев такой русофоб, ненавистник России, который, как маркиз де Кюстин, вот выискивает в русской жизни всяческие темные стороны и на них прежде всего обращает внимание, не замечая ничего светлого, ничего того, что могло бы дать надежду на некоторую полноту исторического бытия для России, ее культурного, социального, политического, государственного величия. Хотя надо ведь отметить, что как раз начало 19 века – это период несопоставимого, более не повторявшегося в русской истории величия России, ее политической мощи. Да, действительно, Россия во главе европейских государств распоряжалась Европой после наполеоновских войн, управляла Европой уже как бы единой, объединенной. Более такое действительно не повторилось. Такая вот вершина русской истории, политической и культурной. И Чаадаев вот с этой, казалось бы, политической вершины осматривает Россию и не видит в ней ровно ничего. Ничего того, что могло бы указать на то, что Россия действительно имеет нечто в прошлом значительное, великое и важное, и имеет нечто в будущем, столь же обнадеживающее. Да? А чего такие сомнения Чаадаева? Почему он, гвардейский офицер, человек образованный, начитанный, надо отметить, не бедный, да, вдруг ни с того, казалось бы, ни с сего выливает на голову России вот такой ушат грязи. Что за этим стоит? За этим стоит не просто вот такая непатриотичность Чаадаева. За этим стоит нечто гораздо более глубокое. Чаадаев ведь вот представитель того, о чем мы сказали, как о русском европействе. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной, московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту, вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломоносов в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. Ну, на этом сегодняшнюю нашу встречу мы завершаем. С Чаадаевым встретимся мы уже в следующий раз. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующей нашей лекции.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. В Белгороде освящен храм, построенный для людей с инвалидностью. Об этих и других событиях более подробно. 13 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери Седмиезерная патриаршего подворья в городе Мытищи Московской области на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также святейший владыка совершил божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, личный секретарь патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, а также духовенство Московской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, директор центра имени Эрисмана Сергей Кузьмин и другие. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, затем состоялось вручение патриарших наград. 11 сентября на 81-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов, сообщает пресс-служба Московской духовной академии. Отец Платон трудился в академии на протяжении почти 50 лет, преподавал нравственное богословие, а также был секретарем ученого совета. Владел европейскими языками и глубоко разбирался в философских течениях древности и современности. Отпевание архимандрита Платона состоялось 14 сентября в Покровском храме Академии. Новопреставленный погребен в историческом некрополе Московской духовной академии. 13 сентября митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн совершил чин освящения храма мученика Иоанна Воина в парке памяти города Белгорода и божественную литургию в новоосвященном храме. Эта церковь стала первым в России полностью инклюзивным храмом. Здесь предусмотрены все условия для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Отдельное направление работы прихода – духовная реабилитация ветеранов СВО. Богослужение велось сурдопереводом и тифлокомментированием. После пения «Отче наш» владыка на жестовом языке произнес возглас «Мир всем». За богослужение молились общины слабослышащих из Белгорода, Губкина и Старого Оскола, а также Белгородская община слабовидящих. На службу для поклонения верующих была доставлена икона Божией Матери «Чаша терпения». Парк памяти – это место массовых захоронений. Под этими аллеями лежат останки более 2500 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных фашистами в годы оккупации. В начале нынешнего года парк памяти получил статус особо охраняемой природной территории. Теперь территория парка защищена от застройки. Здесь разрешено только благоустройство, озеленение, досуговая деятельность и проведение религиозных обрядов. Храм осветили в честь Иоанна Воина, святого, который при императоре Юлиане Отступнике отказался убивать христиан и помогал раненым воинам, оставшимся без помощи. На месте будущего храма стояла часовня Почаевской иконы Божией Матери. Ее хотели отреставрировать, но для этого требовались большие финансовые вложения. Тогда владыка предложил прихожанам построить новый храм, небольшой, но приспособленный для людей с инвалидностью. Попечителем стал предприниматель Михаил Несветайло, выросший в этих краях. Указом святейшего патриарха Кирилла Михаил Несветайло был удостоен ордена благоверного князя Дмитрия Донского III степени. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы сейчас шли в студию «Радио Град Петров» по замечательной набережной нашего любимого города. И вы рассказывали, как вы работали, когда учились в Кораблестроительном институте, вот на верфи, да? Что вы там делали? Рассказывали, что там была какая-то очень интересная работа у вас.
1: Интересная работа, я рассказал. Но она, в общем, да, звучит замечательно. Я гнул трубы. Я гнул трубы для кораблей. Потому что без этих гнутых труб наши славные корабли не были в состоянии бороздить просторы Мирового океана.
0: Вы потом оказались на театральных подмостках. Вы сказали, что уже с 14 лет вы находились на театральных подмостках. Почему вас вот параллельно заинтересовали трубы и театр?
1: Боюсь, что это одно с другим не сильно связаны, трубы и театр. Просто как все молодые люди, все дети, чем-то занимался в свободное время, чем-то увлекался. И в какой-то момент из школьной самодеятельности, в которой я что-то там изображал на вечерах и на праздниках школьных, я получил какое-то вот приглашение от какого-то своего же товарища, друга, подруги, уже не помню, вот пойти в студию, которая там недалеко была. Эта студия была в Герценовском институте. И это, как потом выяснилось, как потом, много-много лет спустя выяснилось, этой студией тогда руководил совершенно выдающийся театральный деятель Игорь Мушкатин.
0: В своей книге пишете о тех людях, которые очень много значат в вашей судьбе и в вашем становлении как режиссера, и в вашей любви к театру, наверное, они сыграли огромную роль. Он был педагогом.
1: Мне было, дай бог памяти, лет 14, наверное, лет. А ему было лет 17-18. Он изумительный человек, уже тогда был насмерть ударен театром. Как потом, опять же, много лет спустя выяснилось, совершенно выдающийся педагог. Причем педагог именно детский. Потом закончил, мы уже учились, спустя какое-то время мы учились, и он, и я, в театральном институте на Маховой, он на два, там, пару лет старше курсом был, я младше. Потом он замечательно работал на Ленфильме, в студии дубляжа. Его работа там была совершенно выдающейся, его жены прекрасно она это все делала. А потом они в какое-то время уехали из страны, и он продолжал эту работу уже в Израиле. Поколения детей прошли через вот там студию. Ну, в общем, это был замечательный человек. И, конечно, он первый, кто по-настоящему, не просто по-настоящему, он просто заразил. Он заражал детей и тех, кто с ним вот в студии детки занимались. Ну, я называю детки, нам было там по 15-17 лет. По 15-16 лет. Да, мы всю жизнь, в общем, оказались тоже, в общем, с его благословения ударены тем, что называется театр.
0: Лев Филович, перед тем, как с вами это интервью провести, я поговорила с вашим замечательным составом нашего театра, которые называли вас своим педагогом. И вот, пометуя высказывание Георгия Ивановича Товстоногова, которое вы приводите в вашей книге «Театр на песке», он говорил, что учителем могут назвать учителя только его ученики. Вот ваши ученики называли вас учителем. Очевидно, это неспроста, что вы сейчас упомянули фамилию Мушкатина. Что отличало его как педагога? Что вы взяли от него в ваши методики? Потому что тот коллектив, который был зерном нашего театра, самые верные ученики, они ведь остались, они до сих пор вот те же самые воодушевленные студенты, с которых и начался наш театр.
1: Я совершенно не в состоянии ни перечислить, ни назвать те качества, которые мне удалось позаимствовать у него. Я абсолютно сформулировал то, что хотел. Он был ударен этим делом. И мы вслед за ним тоже оказались ударенными. Понимаете, мы не делали уроки, мы хотели заниматься только этим, понимаете? Вот и все. Вот такая была атмосфера. В какой-то мере вот это было со мной всю жизнь и перенеслось на ребят, которые, ну, я им благодарен за то, что они считают меня своим учителем. Потому что вот сейчас курс, сейчас только что недавно прошел экзамен первого курса театрального института моего. Ну, вот смотрите, у них мастерство 6 раз в неделю. Когда мы учились, тогда, в наше время, мастерство было, по-моему, 4 раза в неделю. Сейчас у них 6 раз в неделю. Плюс к этому я у них забрал воскресенье, и у них мастерство идет 7 раз в неделю. Практически им даже на воробьев взглянуть некогда, понимаете? Не потому, что мне так нравится их мучить, а потому что мне интересны те процессы, которые происходят у нас на курсе, в аудитории, в процессе передачи каких-то навыков, знаний, пониманий, профессии. В этот момент мне кажется, что ничего, а что еще может быть интересным? Больше ничего интересного нет. И я надеюсь, что вот это... мысль, что а что еще может быть интересного, кроме того, что ничего интересного, в принципе, больше нет, она, возможно, кому-то из них тоже передается. Вот это, пожалуй, ну, это не только же качество мушкатинское, не его личное, это свойственно, в общем, всем по-настоящему чем-то увлеченным.
0: Мы еще поговорим о том курсе, который вы сейчас набрали в институте театральном нашем, сейчас РГСИ называется. Прошло очень много лет, пока вы снова стали преподавать и снова набрали курс вот таких вот энтузиастов, если они соглашаются на воскресенье приходить, значит, вы заразили их этой любовью, им тоже это интересно. Возвращаясь к годам вашего обучения, после кораблестроительного института вы попали в класс Георгия Александровича Товстоногова. Это также был один из ваших педагогов, тот трамплин, от которого вы отталкивались потом и поставили огромное количество спектаклей у нас и за рубежом. Что это было за время? Это время было счастье?
1: Ну, раз это была молодость, то, конечно, это было время счастья. Я ответил на ваш вопрос.
0: Ваши единомышленники, ваши друзья, все, что вы вместе делали, это все очень подробно описано и в вашей книге. Вы успели до того, как был создан наш театр, поработать в очень многих театрах. Я не спрашиваю о том, какой у вас был любимый спектакль, вы на это отвечаете, опять-таки, в своей книге. Я очень советую нашим радиослушателям, она существует и в театральной библиотеке, ее можно почитать, где подробно собраны театральные рецензии маститых критиков, которые воспевают все спектакли нашего театра. Почти что каждый год ваши спектакли получали золотой софит и различные премии. Но когда я сейчас произношу слово «наш театр», меня спрашивают, а что это за театр? Что это за состояние театра на песке, который уже больше 25 лет продолжает существовать в нашем театральном пространстве, был воспет многими театроведами, имел очень такую активную аудиторию, которая продолжает жить, дышать и сохранять то, что вы заложили при его создании. Вот как объяснить этот феномен? Трамплинная энергия, которая до сих пор сохраняют ваши лидеры, звезды вашего театра. Ты Молчанова, Ерманюк, Семенова. Я перед тем, как сделать с вами интервью, конечно, пересмотрела все спектакли благодаря вам. К сожалению, очень многие спектакли сейчас неизвестны нашим ни радиослушателям, ни зрителям, потому что они ушли со сцены. Очень многие молодые люди ушли в другие театры на заработки по семейным обстоятельствам. Это вот жизнь подкосила группу единомышленников, которые собрались тогда в театре эстрады, и это был просто бум в театральном мире. Знаменитые спектакли «Лепериада», «Лав» и другие. Это связано с экономическими проблемами и с политическими. Я думаю, здесь все вместе сложилось. Понятно, что когда у театра отнимает ее площадку, я имела в виду театр эстрады, он остается бездомным.

0: Мы мгновенно потеряли весь репертуар. Потеряли большие. Все. Потеряли практически весь репертуар. Что нам осталось? Нам осталось только малость выстрелить высоко льва врага, поется песня. Да? Вот эта энергия, о которой мы вот раньше упоминали, это неумение, нежелание расстаться с делом, которым ты увлечен. Может быть, единственное, которым ты можешь по-настоящему заниматься с полной отдачей и в такой степени, что можешь в этот момент считать, что вот ты действительно живешь, а не прозябаешь, не тянешь какую-то волынку. Многие недооценивают плодотворность несчастья, понимаете? Однажды, когда-то, в 70-м году, мы поставили спектакль, когда не было работы в театре, не мог устроиться по профессии, это были свои проблемы. Много режиссеров болталось в бесхозных. Открылась возможность в ВТО, тогда сейчас СТД называется, тогда называлось ВТО, открылась возможность такой профессиональной самодеятельности. Это сейчас звучит смешно и нелепо, но тогда это был бум, как вот в том ранжированном времени, где все было расписано от А до Я, где шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, по сути, какую-то самостоятельность, так сказать, разрешили. Вот мы тогда, по сути, были первые, кто воспользовался этой возможностью, и мы поставили вот на сцене ВТО спектакль «Лягушки» по Аристофану. На минуточку, пьеса, написанная 2500 лет назад и никогда с тех пор не знавшая сценических подмостков. Понимаете, вот сейчас, много лет спустя, ведь удивительно, что город Ленинград, как известно, город очень прохладный. Он известен своей прохладностью, конечно, во всех смыслах, да. Ему что Аристофан, что не Аристофан? Ну, вообще до фонаря. Послушайте, в вашем городе впервые за 2500 лет ставят пьесу Аристофана. Ну, казалось бы, любопытство должно было, так сказать, зашкаливать, да? Тем более, вроде ходят в театр, все театры наполнены публикой, ИТР ходят в театр. Оказывается, да так себе, в общем. Но дело не в этом. Дело в том, что мы его поставили, это было событие, это было отмечено, запомнено, неважно.
1: До сих пор вспоминают как легендарный вообще спектакль.
0: Да, я не о том, я про несчастье. Так вот, спустя много лет от сегодняшнего часа, а от того часа не так много лет, значит, мы поставили в 80-м, а где-то в 91-м я вдруг все же поменялось, и я волей судеб из практически почти безработного сделался главным режиссером Омского академического театра. И поставив там несколько спектаклей, мне вдруг пришла в голову идея, а поставлю-ка я теперь по-настоящему пьесу Аристофана «Лягуш», привлеку на помощь всю театральную мощь, все возможности театра, всю театральную машинерию, свет, звук и так далее, и так далее. У нас это был спектакль, по сути, как можно сказать, на коврике, как говорится. И что я вам должен сказать? Мы это сделали. И что я вам должен сказать? Никакого сравнения. Наш спектакль на коврике с выдающимися совершенно актерами, такими как Александр Романцов, Владимир Курашкин, Володя Сиваков, Кирилл Датышидзе, он был на порядок интереснее, оригинальнее, и так далее, и так далее. Так что несчастье не надо, и малость возможностей не надо недооценивать. Они подстегивают творческую энергию, очень часто подстегивают творческую энергию. Вот.
1: Почему вот эта вот энергия у вас сохраняется? И мне пришло на ум сразу, но знакомое выражение, я здесь стою и не могу иначе. Вот вопреки всему, да, вы продолжаете все равно репетировать, ставить спектакли. Мне хотелось вспомнить, когда вы упомянули о постановке в СТД еще одного человека, встреча с творчеством которого тоже для вас была очень интересной и решающей, это Евгений Шиферс, который ставил в СТД спектакль «Антигона» Ануэ. Это легендарный режиссер, которого помнят, наверное, театроведы. Вот что было интересного в этой личности, в этом режиссере, когда вы это видели, и это вам запомнилось, наверное, когда вы потом ставили спектакль «Я Медея».
0: Да, с Евгением Львовичем Шиферсом судьба меня свела аккурат после студии Игоря Мушкатина. Студия перестала существовать, а аппетит не пропадал, и я пошел в Дворец культуры первой пятилетки в Народный театр. Он как раз был рядом с моим домом недалеко. Я пошел туда на разведку, и там оказалось, что вот в этот, буквально в этот момент руководитель этого театра Альшвангер, большой, настоящий профессиональный режиссер, режиссер Пушкинского театра, он ушел в кино снимать какой-то фильм. Этот коллектив Народный театр возглавил почему-то Женя Шиферс. Это была личность скандальнейшая по тем временам.
1: Почему?
0: Ну как почему? Как почему? Он настолько выбивался из всего, из общего ряда, и вполне себе и талантливых, и вполне себе

0: оригинальных и интереснейших людей, но он был настолько особенный. Ему было уже тогда 30 лет. Он прошел Венгрию. Он был ранен в Венгрии. Дело в том, что, может, тогда этого не поняли, но Евгений Львович Шиперс, он был философом, настоящим философом. Потом стал, так сказать, как выяснилось, настоящим философом. И его режиссура, она как бы была способом, настоящим способом размышления о жизни очень глубокого, очень образованного, бесконечно интеллектуально богатого человека. Для меня, для 17-летнего безграмотного, совершенно бескультурного ребенка, это было просто, ну, вы понимаете, на полной скорости на мотоцикле врезаться в бетонную стену.
1: Хочется нашим радиослушателям порекомендовать им найти в интернете фильмы Шиперса, это «Первый россияне» и «Путь царей». Это можно посмотреть, это, к счастью, осталось. Это удивительное кинематографическое наследие, очень малое, но там проявляется как раз вот эта вот философская черта этого замечательного человека и режиссера.
0: Да, но сразу хочу сказать, это фильмы не для развлечения, это фильмы для мучения. Ну, это настоящий, с моей точки зрения, настоящий кинематограф, авторский.
1: Он возглавил первую пятилетку, студию. Вы там познакомились с Евгением Шиферсом. Вот этот вот взгляд, который, наверное, тоже потом аукнулся,
0: да,
1: и в вашей режиссуре.
0: Да, да, абсолютно. Раз в неделю там была, как бы, мы были в так называемой младшей студии, которую вел его товарищ Анатолий Шагинян, прекрасный актер, прекрасный чтец, увлекавшийся пантомимой, тогда это было настолько интересно, настолько необычно все. Но раз в неделю Шиперс приходил к нам и беседовал с нами. Ну, что я могу сказать? Это был гипноз. Это был, ну, то, что он был гипнотизер, ну, в некотором, не в подлинном смысле, а в некотором смысле, гипнотическое его воздействие на людей отмечено не только мной, а очень многими людьми, которые его знали. Для меня это был гипноз такой благодатный, понимаете? Я впервые услышал от него некоторые понятия, о которых я не имел раньше даже представления. Как сейчас помню, одна из бесед была посвящена инфантилизму. Ведь он произнес слово «инфантилизм», я, возможно, и все остальные, но я-то точно открыл рот, потому что такого слова никогда не слышал. Инфантилизм, инфантильность, что это оказывается, да, что это слово оказывается от инфанта, от ребёнок. Я знаю, что с этого момента в меня было заложено некое упрямство. Понимаете? Вот некоторое упрямство, вот то упрямство, которое потом, про которое он поставил эту Антигону, которую блистательно играла тогда молодая Ольга Волкова. Упрямство принципов, понимаете?
1: Отстаивание.
0: Да. Это то, что, ну, совсем не свойственно гигантскому большинству людей, а уж советских людей, а уж нынешних людей, ну, вообще, ну, ни ухом, ни рылом, понимаете? Что такое не сказать «да» окружающим обстоятельствам?
1: Которые против твоих принципов.
0: Да. Что такое не сказать «да»? Его Антигона произвела тогда на меня совершенно... Ну, я еще раз говорю, это был гипноз, но это был гипноз не в том смысле, что как гипноз в этих сектах. Нет, нам это нравилось, потому что это было похоже на правду, и это действительно была правда. Да, такая правда черно-белая, для черно-белого мира. Может быть, не знаю, вполне возможно, но ничего вредного В этой правде не было.
1: Когда вас в одном из интервью, которое вы даете очень мало, вы сказали, что когда вас спрашивали, какой основной принцип вашего театра, и вы повторили три раза: правда, правда, правда. И прибавили, что поучай, развлекайте. В ваших спектаклях, кроме глубокой философской основы, есть и развлекательная обязательно форма, и психологизм, но обязательно развлекательная форма, и ваше кредо, как вы его сформулировали, это театр для простых людей. Это сказать просто о главном. Вот мне кажется, что те спектакли, которые сейчас можно посмотреть еще, не идут на площадке Екатерининского собрания на канале Грибоедова. Прошу следить за афишей. Там замечательные спектакли идут. «Скамейка». Последняя ваша премьера – это «Альмар», да, «Красавица и чудовище». Остались спектакли, которые можно смотреть. Их просто, мне кажется, нельзя пропускать, потому что в этом обилии развлекательного шоу-бизнеса, да, который, к сожалению, захлестнул наши площадки, я не говорю о серьезных представлениях, они тоже есть. Но вот как-то наш театр, он сейчас не звучит так, как раньше звучал, благодаря вот вашим легендарным тогда спектаклям на площадке театра «Эстрады».
0: Ну, друг мой, актеру, режиссеру, театру совершенно необходима популярность. Ну, понимаете, ну как? Можно быть сколь угодно принципиальным, сколь угодно праведным, правильным, умным, философом или кем угодно. Но если твой театр не имеет популярности, то твое дело швах, понимаете, это беда. Ну, что тут греха-то таить? Театр бродил по городам и весям на телеге, в фургоне, да, со своей, иногда пешком, со своими котомками, иногда на телеге со своим скарбом театральным. Это прекрасно показано в замечательном фильме «Стопорда», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Да. Это прекрасно показано. Да, вот что вы думаете, нужно было этому театру? Ему же нужно было заработать деньги, этому театру. Да, им уже нужно было заработать деньги. Понимаете? Они же деньги зарабатывали своим ремеслом. Не нарывались на неприятности. Им нужно было заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, иногда нужно было примадоне задрать юбку, понимаете? Иногда нужно было на сцене отвешивать оплеухи или бить по заднице друг друга. И если не было денег, то все, голодная смерть. Понимаете? И это и осталось сутью профессии. Это ведь и осталось сутью профессии, понимаете? Помню, уже давно, уже это много лет прошло, это было где-то лет 30 назад, наверное, я случайно встретился с одним очень известным теперь певцом и автором песен своих. Когда-то, когда не было работ в начале 80-х, в конце 70-х годов, я подрабатывал, ну, потому что надо было кормить семью, я подрабатывал в Ленконцерте, там было много всякой работы. Меня, ко мне очень относились хорошо, как режиссеры, знали, что я могу поставить и то, и все, и в любом жанре, и в том, и в этом. Значит, и вот однажды мне поручили выпустить программу одного коллектива, нового коллектива. И там были чудесные музыканты в этом коллективе, они прекрасны совершенно. И у них был свой композитор, Лора Квин такая была, ленинградская известная композиторша тогда. И там был один музыкант, да, он играл на гитаре, не на бас-гитаре, на гитаре. Был такой лысый человек с усиками. Ахаев, да, по-моему. Через некоторое время этот Александр, он написал пару песен, которые стали вдруг очень популярны, и он стал... Александр Борзенбаум, потому что Ахаев была, или как похоже на эту фамилию, это была фамилия его, его то ли псевдоним, то ли жены его. Вот тогда познакомились, поработали, не бог весть, как долго мы общались, и общались ли вообще. Ну, типа знали друг друга настолько, что позже, встречаясь, приветствовали друг друга. Добрый день, привет, привет. И вот однажды, когда он уже был в зените своей славы, значит, мы где-то встретились, и я с ним, а мне что-то было нужно. И я стал интересоваться у него там, мы стали обсуждать, и он мне сказал, теперь воспроизведите то, что он сказал, это проблема, я это уже забыл, а впечатление помню. Но что-то на тему по популярности. Он так как-то по ходу разговора так посмотрел на меня, в общем, достаточно презрительно, как мне показалось. И, а тебя, да, значит, а как у тебя отца? Я говорю, а, значит, старик, это ты вот ты ж понимаешь, что такое популярность, да? Ну, о чем мы с тобой разговариваем? О чем нам с тобой разговаривать? И он был прав. Понимаете? Его, это было отвратительно, противно, унизительно. А, к сожалению, не могу точно воспроизвести этот разговор.
1: Вы упоминали Евгения Шиферса, который оставил, несомненно, след, который все равно не стирается. Тут можно приводить какие угодно философские, даже там по поводу ноосферы Вернадского и так далее, что все, что вот накапливается, да, в интеллектуальном сокровищнице народа, это остается. И вот в вашем театре, несмотря на то, что вы все равно являетесь коллективом Петроконцерт, да, вы держите вот эту вот ноту правдивую, свою, ни с чем не сравнимую, она все равно звучит, звучала и будет звучать.
0: Мы же говорили о том, что это не необходимость популярности заложена, и жажда популярности, она заложена в природу профессии. Стоит ли удивляться? Вот вы говорите, вот вы среди, значит, коллективов, которые гонятся там коммерческих. Так. Но стоит ли удивляться, что коллективы, театры гонятся за коммерческой выгодой в ущерб, так сказать, смыслу, в ущерб правде, в ущерб, ну, просто, так сказать, работая на потребу публики, понимаете, на потребу публики, которая никогда не слышала ни фамилии Мушкатин, ни фамилии Шиферс, ни фамилии Стукалов, ни сотни тысяч, и ни фамилии Вернадский.
1: К чему вы клоните?
0: Я клоню к тому, что, к сожалению, раз нет снарядов, то битва проиграна. Нет, можно себя утешать, ну что? что вы, Лев Яковлевич, вы знаете, мы встречали людей, которые так обожают. Можно себя утешать чем угодно. Битва, к сожалению, проиграна.
1: Лев Яковлевич, я слушаю просто голос вашего последнего персонажа, который вы исполнили сам как актер на сцене, Эйнштейна, который как раз говорит о том, что битва проиграна, и он как раз вспоминает эту вот меру ответственности за то, что вот он был причастен к созданию атомной бомбы. И вот это вот фиаско всей его жизни, вот такой вот трагикомический спектакль, он звучит сегодня. И я была вот на последнем вашем спектакле, и там люди его принимают. Все равно он звучит, но вот эта вот нота,
0: разговор не о том, звучит или не звучит. Все наши спектакли, за редчайшим исключением, когда по каким-либо причинам спектакли бывает, что спектакли проваливаются. Какой-то очередной спектакль бывает проваливается. Там есть свои причины, но оно бывает. Практически все наши спектакли публика воспринимает с энтузиазмом. На ура, или почти на ура, или на дважды и трижды на ура. Но толку от этого нет. Это популярности не прибавляет. А дело в том, что популярность нужна не сама по себе. Наплевать на эту популярность. Популярность нужна как рычаг для деятельности, для работы.
1: Да, вы в своей книге говорите о том, что актеру, режиссеру нужна любовь публики.
0: Это другой вопрос.
1: Та же самая популярность, да, которая.
0: Нет, это разные, конечно, это, конечно, разные вещи. И любовь актеры получают во время спектакля. Понимаете, там они купаются, а когда спектакль вполне себе идет удачно, там актер купается в этой любви публики. Потому что если любви публики в момент спектакля нет, то и театра нет. К сожалению, разговор идет о том, что когда публика выходит. Что происходит с публикой, когда она выходит из зала? Понимаете, раньше, в раннее время, как говорил Паниковский, в раннее время очень сильный был момент сарафанного радио. Очень сильный момент. Но это был, тому были причины, понимаете? Было мало что посмотреть. Было мало что посмотреть. Ну, было 5 театров в городе, понимаете? И не все из них были хороши. Давайте там, если БДТ был, так сказать, фантастический, посещаемый, популярный, знаменитый театр, то театр Пушкина одновременно, понимаете, расположенный еще более в центре города, стоял полупустым. Ну, или театр Линкома, то, что теперь называется Балдийский дом, вообще заполнялся еле-еле там на 1/4. Теперь, боже мой, и 5-10, ради бога, глаза разбегаются. И театры имеют возможность быть битком, к чему я все и вел. Потому что у них есть возможность по-настоящему заставить публику прибегать к театру. Во-первых, для начала есть помещение. Раз. Есть наряды. Во-вторых, есть труппы, есть возможность выбора, есть возможность приглашения замечательных и дорогих режиссеров. Идеи, как и всегда, деньги и так далее и тому подобное. Возможности, они очень важны, чтобы они были. Да, можно, не имея никаких возможностей, что-то сделать творчески, тем не менее, состоятельное и вполне убедительное, и даже Бог знает, какое оригинальное. Можно.
1: Чтение Бориса Годунова. Пушкина, так ли, который никогда не будет поставлен. Вот это вот вы сделали. Это вошло в театральную сокровищницу. Это все равно есть, и есть запись, и это можно смотреть. Но все-таки я понимаю, о чем вы говорите. Театр должен коммерчески себя поддерживать, быть популярным и так далее. Но встречный вопрос. Почему вы тогда набираете снова курс молодых людей? Куда вы их отправляете? И вы говорите, что замечательные ребята. Первый год вы снова ведете после большого перерыва снова своих учеников. Значит, у вас осталось это упрямство, о котором вы сказали.
0: А я и не отрицал, да. Упрямство у меня осталось.
1: Замечательный профессионализм, магнит настоящего учителя. Я имела счастье быть на вашем уроке. Они все сидят тоже как загипнотизированные. Несмотря на то, что вы с ними конкретно, строго, лаконично общаетесь, у вас такая теплота и любовь изнутри исходит. Они это чувствуют. Вам желаю успеха, чтобы вы выпистывали снова плеяду людей, которые верят в настоящий театр, где есть правда, правда и правда.
0: Спасибо. Могу только надеяться, что им все это по-настоящему и пригодится, и придется по сердцу.
1: Продолжение беседы с заслуженным артистом России, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра Львом Яковлевичем Стукаловым. Слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: 14 сентября исполняется 90 лет со дня рождения поэта Александра Семеновича Кушнера.
1: В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Прозвучат детские стихи Александра Кушнера.
2: Большая новость. Ничего себе дела. Говорят, земля кругла. Мне сказал об этом Коля из квартиры 26. Я подумал, врет он, что ли, но узнал, что так и есть. Если вы об этом знали, что ж мне раньше не сказали? Я 5 лет на свете прожил, и еще 4 дня, что земля на шар похожа, это новость для меня. Мама мне в ответ сказала, в самом деле стыд и срам. Почему-то я считала, ты об этом знаешь сам. Фотография. Фотограф велел улыбаться, но я не хотел притворяться, ведь мне не смешно ни к чему смеяться, сказал я ему. Держался я строго и прямо, смеялись фотограф и мама, а я рассмеялся за ней, и вышел я рот душей. Борьба. Кто сказал, что мы подрались? Мы не дрались, а боролись. Правда, мы чуть-чуть кусались, и щипались, и кололись. Правда, мы друг друга мяли, и бодались, и легались. Нас, конечно, разнимали, мы, конечно, упирались. Кто сказал, что это драка? Правда, он мне руку стиснул, правда, я чуть-чуть заплакал, правда, он немножко взвизгнул. И расстались мы, поссорясь, и так сердце громко билось. Но сначала мы боролись, драка после получилась. Велосипед. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Взяв подмышки, меня на седло посадили. До педалей дотянешься? Нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Для меня специально седло опустили. Ну, теперь ты дотянешься? Нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Меня по двору несколько раз прокатили. Ничего замечательней нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. В коридоре поставили, тряпкой накрыли, он стоит, и его будто нет. Подрастешь, говорят, не реви, это ты ли, вон у Пети, и этого нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Почему я от всего отказался? Не хочу идти я в сад, там гуляют и галдят, там старушки на скамейке неподвижные сидят. Не хочу идти во двор, там работает мотор, вот уже 2 сутки в нем копается шофер. Не хочу идти я в тир, там висит на стенке тигр, я стрелял в него 200, прострелял его до дыр. Я хочу идти домой, там приволье и покой, там мяукает и плачет без меня котенок мой. Мы и иностранец Билл. Мы в пирожковую, дайте нам с другом с мясом, вареньем, с капустой и луком. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Дайте, пожалуйста, молвил он, с луком, с мясом, вареньем, капустой и с другом. Мы на Неве любовались моржами, как они плавают, стиснуты льдами. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Вы говорите, что это моржиха, что же она в шапочке, словно пловчиха? Жаль, я сказал, что тбилисцы в финале у ленинградцев очки отобрали. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. «Дайте, — сказал, — до Нью-Йорка добраться, вышлю очки дорогим ленинградцам». «Был бы он наш, — говорю для потехи, — дал бы, пожалуй, ему на орехи. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. «Мистер, — сказал он, — вы очень любезны, так как орехи вкусны и полезны». Что-то меня в этой фразе смутило. Жалко мне стало и совестно Билла. Ведь иностранец по имени Билл русский язык изучал и любил. Грецких ему мы купили орехов и пожелали дальнейших успехов. Ленинградские реки. Привели меня к дому сперва, где жил Пушкин. Сказали, постой-ка. Я спросил, это речка Нева? Мне сказали, ты что, это же Мойка. А потом, вроде узкого рва, видел речку свинцового цвета. Я спросил, неужели Нева? Нет, канал Грибоедова это. А потом шелестела листва, сколько статуй, какая прохлада. Я спросил, это речка Нева? Нет, фонтанка у летнего сада. А потом синева, синева, шпили и солнце, и волны, и ветер. Я не спрашивал, это Нева? Я и сам бы любому ответил. Залетное желание. Я пошел бы на руках, чтобы все сказали «ах». Стал бы есть траву и мох, чтобы все сказали «ох». Я надел бы наизнанку шапку, брюки и пальто. Я пошел бы на фонтанку, чтобы все кричали «кто? Это кто такой ужасный, непонятно безобразный? Это кто такой опасный? Кто он? Где его семья? Эй, держи его за лапку, эй, хватай его в охапку». Я бы снял пальто и шапку и ответил, это я. Фокусник. Он сделал мрачное лицо, потом платком накрыл яйцо, потом смахнул платок о пле, и вот цыпленок на столе. Потом с ладони бил фонтан, потом он воду лил в карман. Потом в кармане у него не оказалось ничего. Потом он съел стакан. Потом он показал кота. Затем он был уже с другим котом, а мы следили не за тем. Затем он съел графин. Потом он рылся в ящике пустом, достал бревно, достал пальто, и я уже не помню что. Потом еще чего-то съел. Затем он белым сделал мел. Никто не понял, что к чему, но долго хлопали ему. Ужасное происшествие. Лежала в буфете коробка конфет. Ужасные дети открыли буфет. Достали коробку, большую коробку, а в этой коробке чего только нет. Конфета с помадкой, тягучей и сладкой, конфета-кружочек, конфета-звезда, трехслойная с вафлей и длинная с каплей ликера, а Петя подумал — вода. Конфету с помадкой кусали с оглядкой, конфету с орехом жевали со смехом, потом без разбора конфеты с ликером, а Петя подумал — с водою. Потеха. Но время приходит держать им ответ. Пришла тетя Таня, открыла буфет, достала коробку, большую коробку, а в этой коробке конфет-то и нет. Несчастные дети в кино не пойдут, без них в зоопарке скучает верблюд, а бедному Пете все хуже на свете, а бедному Пете лекарства дают. Не шумите, не шумите, а разве шумели мы? Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе, пальцем к низу ее отгибая. Таня хлопала дверью сарая. Вася камнем водил по стеклу. Коля бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. «Не шумите», — сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. А что голос у Васи скрипучий, так зато мы и сгрудились кучей. Кто стучал, кто гремел, кто скрипел, чтобы он не смущался и пел. Большие неприятности. Вы печальны и сердиты, может быть, мечты разбиты, может быть, у вас большие неприятности, печаль. Вы глядите, как чужие, мимо всех, куда-то вдаль. Может быть, страдания ваши можно как-то облегчить? Не хотите ли простокваши, лимонада, может быть? Если горе, то какое? Ах, оставьте нас в покое, ничего мы не хотим, нас постригли, говорим. Кино. Сегодня бросил листопад листочек нам в окно. Куда пойдем? Быть может, в сад? А я сказал, в кино. Купить нам надо пластилин и краски заодно. Пойдем-ка с нами в магазин. А я сказал, в кино. А не пойти ли нам в музей? Ведь там полным-полно картин и редкостных вещей. А я сказал, в кино. Сказала мама, что в гостях мы не были давно. Нас ждут сегодня в двух местах. А я сказал, в кино. Всего прекраснее кино. И мы пошли в кино. А что показывают там, не все ли нам равно? Игра. Антон Антонович Антонов, Фонтан Фонтанович Фонтанов, Вагон Вагонович Вагонов, Диван Диванович Диванов, Федот Федотович Федотов, Борис Борисович Борисов, Компот Компотович Компотов, Редис Редисович Редисов, Захар Захарович Захаров, Андрей Андреевич Андреев, Кошмар Кошмарович Кошмаров, Злодей Злодеевич Злодеев, Сысой Сысоевич Сысоев, Болтай Болтаевич Болтаев, Постой Постоевич Постоев, устал я, больше не желаев.
1: В рубрике «Старая пластинка» прозвучали детские стихи Александра Кушнера.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучали прелюдии фуга Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. 13 сентября народному артисту России Александру Розенбауму исполнилось 75 лет. Губернатор Петербурга Александр Беглов направил композитору поздравления с юбилеем. «Своим искусством вы обогатили музыкальную культуру родного Петербурга и всей России. Ваши произведения отличают глубина и искренность, умение говорить на актуальные темы и мастерство исполнения», – подчеркнул губернатор. Александр Беглов поблагодарил юбиляра за служение отечественной культуре, патриотизм и преданность Петербургу. Он пожелал Александру Розенбауму крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческих достижений. Александр Беглов поздравил с 90-летием поэта Александра Кушнера. Губернатор отметил большой вклад юбиляра в сохранение и продолжение лучших традиций отечественной словесности. Искренние и проникновенные стихи, на которых выросло не одно поколение читателей, отличаются особой петербургской интеллектуальной и лирической интонацией. Сегодня они по-прежнему находят отклик в сердцах людей, подчеркнул губернатор. По его словам, творчество Александра Кушнера – это подлинное достояние отечественной литературы и неотъемлемая часть культурного кода Петербурга. Александр Беглов пожелал Александру Кушнеру крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия и новых успехов в служении культуре. У Эрмитажа появится новая архитектурно-художественная подсветка. На сегодняшний день для поддержания визуального единства вечернего облика города возникла необходимость обновления подсветки, рассказали в Эрмитаже. Временно здание музея будет частично погружено в темноту, пишет пресс-служба Эрмитажа. Новый проект освещения зданий главного музейного комплекса был разработан в 2023 году. В сентябре текущего года стартовал первый этап работ. Специалисты заменят оборудование подсветки фасадов Зимнего дворца за исключением Большого двора и установят новые прожекторы на фонарные опоры. Также обновится освещение в арке главных ворот, у парадных подъездов появятся новые фонари. Первый этап работ закончится в следующем году. 15 сентября на втором этаже Санкт-Петербургского союза художников откроются две выставки. В 17:30 в кинозале состоится открытие выставки Галины Додоновой, петербургского скульптора, заслуженного художника России и почетного члена Российской академии художеств. Галина Додонова родилась в 1940 году в Ярославле. Профессиональное образование получила в Ярославском художественном училище и затем в Ленинградском высшем художественном промышленном училище имени Мухиной. С 1973 года является членом Союза художников России. Среди ее известных работ – памятники «Пушкин-лицеист» в Пушкинских горах, Анне Ахматовой на Воскресенской набережной, «Детям блокады», «Фонтан Нева», рельефы «Кораблей Балтики» для метро «Приморская», а также портреты княгини Марии Николаевны для Мариинского дворца и купца Аврамия Ушакова для музея «Нарвская застава». В творчестве Галины Додоновой также выделяются религиозные и мемориальные работы. Композиции «Вера», «Надежда», «Любовь», «Блаженное изгнание правды ради», «Кровь мучеников семи христианства», памятники репрессированным священнослужителям и учителям, а также надгробия деятелей культуры и науки. Галина Додонова участвовала более чем в 100 выставках в России и за рубежом, включая Великобританию, Японию, Польшу, Чехию, Болгарию и Сербию. Название выставки «Время – энергия» связано с астрофизикой физиком Николаем Козыревым, для которого время было активным физическим фактором. Галина Додонова создала в 80-е годы несколько его скульптурных портретов. Эта идея перекликается с природой скульптуры, где неподвижная форма сохраняет след движения и времени. Уличное выставочное пространство появилось перед зданием театра-мастерская на Октябрьской набережной в Петербурге. Открытие приурочено к 16-летию театра. Экспозиции будут меняться. Первая выставка называется «Искусство предвкушения». Она посвящена театральному плакату и представляет более полусотни афиш. Все постановки можно посмотреть на сцене мастерской, об этом сообщает пресс-служба театра. История коллектива началась 23 сентября 2010 года. В этот день на малой сцене БДТ состоялась премьера спектакля «Старший сын». Директор мастерской Михаил Барсегов сам делал к нему афишу. Позже к работе над плакатами подключились профессиональные художники. Книжная лавка писателей и журнал «Костер» представили рейтинг книжных продаж за период с 7 по 13 сентября. Наибольшей популярностью у петербуржцев пользуются издания, посвященные родному городу. Самой востребованной детской книгой стало краеведческое издание «Каналы, реки и мосты необычайной красоты». На втором месте – «Мифы и легенды Петербурга для детей». Третью строчку заняла классика Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Четвертое место у книги Кристины Кретовой «Приключения мышонка Нидо в Санкт-Петербурге» или «Квест коня Александра Невского». В музее-заповеднике Павловск 20 сентября состоится арт-фестиваль «Павловский кофе и джаз». Праздник откроет квартет саксофонистов «Лавс» с попурри из классических джазовых стандартов и хитов советского джаза. В финале фестиваля состоится традиционная джазовая вечеринка на площади гуляний с участием квартета Марины Малышевой и кубинских команд. Для кофеманов пройдут мастер-классы бариста в павильоне «Вольер».

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. Во вторник, 15 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 16 сентября, будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 14, плюс 16. В среду также без осадков плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша прошлая беседа была посвящена в основном XVIII веку и голосам эпохи барокко. Этот блистательно прихотливый, изысканно ироничный и вместе с тем весьма надменно самодовольный, красочно-театральный и лукаво-противоречивый мир, прочно связанный с торжеством европейского абсолютизма и придворного театра, ну, не только театра, но и искусства в целом. Вот он после несуразной семилетней войны все очевиднее сдавал свои позиции под неослабевающим, а даже наоборот, все более набирающим силу натиском просвещения. Вместе с барокко постепенно уходила в прошлое эстетика чистого бельканто и тех уникальных порожденных бельканто вокальных инструментов, что полностью соответствовали запредельно высоким требованиям виртуозного фиоритурного стиля инструментального пения. Агония началась, когда разразилась подготовленная всем ходом истории после возрожденческой секулярной эпохи, детищем которого, кстати, было и бельканто, французская буржуазная революция, которая, словно бы открыв ящик Пандоры, ввергла мир в войны на целую четверть века. В истории эти войны называются наполеоновскими, ну, а по сути же своей это была настоящая мировая война, в эпоху нового времени, пожалуй, уже и вторая, если считать катастрофическую 30-летнюю войну XVII века, первой. Галантный век сгорел в пожаре войн, подобно легендарной Волгале. И новое время, где хозяевами жизни будут уже не аристократия, а буржуазия, вызовет к жизни новых героев, потребует новых, так сказать, песен и, соответственно, новых голосов. В музыке, в театре, в искусстве началась эпоха романтизма, тоже, надо сказать, весьма противоречивая и по-своему тоже лукавая. Предчувствуя новые времена, великий Моцарт в «Дон Жуане» не только выразил трагизм уходящего галантного века, но и, исходя из драматургии, попытался ввести новые вокальные амплуа. Ну, во-первых, Моцарт отдает главную партию мужскому голосу, причем подчеркнуто мужскому, даже не тенору, который с середины XVIII века дерзал, ну, правда, конечно, без какого-либо успеха, дерзал соперничать с вокальными феноменами кастратов. Моцарт передает главную партию, партию самого Дон Жуана, басу. Во-вторых, Моцарт разделяет ипостась резонера, передавая комическую интерпретацию басу, а серьезную, назидательную, передает тенору. Бас Лепарелло и тенор Дон Оттавио имеют, соответственно, по два больших сольных номера, в которых развернуто декларируют свою позицию и комментируют сюжет. И, в-третьих, Моцарт ввел в действие сразу трех героинь, каждая из которых должна была воплощать собственную психологическую тему. Донна Анна – это тема роковой любви, Донна Эльвира – это тема роковой страсти, отчаяния и мести, и, наконец, Церлина, которая противопоставлена знатным сеньорам и которая воплощает, так сказать, народный характер, исполненный солнечного простодушия и любви чистой, открытой, свободной от сословных предубеждений и всякой задней мысли. Огромные и чрезвычайно сложные технически партии двух сеньор, Донны Анны и Донны Эльвиры, они в сущности требуют одного типа голоса. Впоследствии, ну и, конечно, сегодня,
повинуясь все более набирающей силу эстетики психологического реализма и жизнеподобия, двух сеньор будут, что называется, разводить в разные голосовые амплуа, ставшие общепринятыми в музыкальном театре с XIX века. Донну Эльвиру стараются впихнуть в прокрустово ложе драматического сопрано, а Донну Анну — лирического. Но мы повторим, обе эти героини требуют одного типа голоса, ныне, увы, не встречающегося, ибо они написаны в расчете на классическое для XVIII века абсолютное сопрано, которое со все большим успехом конкурировало с виртуозами-сопранистами. Это так называемый драматико сопрано де Гилита, то есть бесконечно гибкое драматическое сопрано, и оно же колоратурное драматическое сопрано, само название которого сегодня воспринимается как нонсенс, как чудо. Но такие голоса были, и в прошлой нашей беседе мы о них говорили. Но вот для Церлины потребовались иные, более светлые и непосредственные краски. Лирическая по характеру, очень подвижная, солнечно-наивная, необремененная предвзятостями, условностями, Церлина воплощала мир не искусственной, придворной красоты, а красоты естественной. Она контрастировала в этом с высокородными сеньорами и с эгоистическим Дон Жуаном. Партии Церлины Моцарт предвосхитил, обозначил тот раскол в женских голосах, который в полной мере реализуется в эпоху романтизма. Он создал в Церлине тип легкого сопрано, или, точнее, лирико-колоратурного. Диапазон и вокальный арсенал моцартовского легкого сопрано он не представляет сложности для певиц, специализирующихся на ранних романтиках, на Беллини, на Россини, на Доницетти. Для исполнительниц современных и ставших традиционными трактовок партии Нарины из «Дона Паскуале», Адины из «Любовного напитка», Амины из «Сомнамбулы» или сопрановой редакции Розины из «Севильского цирюльника», моцартовская Церлина для них проблема не столько вокально-техническая, сколько стилистическая. Моцарт в «Дон Жуане» не случайно впервые прописал в нотах все эмбелементи, требуя строго их выполнять, и он отказал певцам в каких-либо импровизациях. А ведь импровизация, она была обязательна для исполнителей XVIII века. Именно по импровизации определялся профессиональный уровень певцов. И в этом отношении требование Моцарта, оно поистине революционно для музыкального театра. Моцарту было важно не самовыражение, выражение вполне эгоистическое певца. Ему важно было выражение заложенного в партитуре и драматургии характера. Моцарт своим требованием решительнейшим образом подвигнул театр от концерта в костюмах, от чисто эстетической вокальной эквилибристики, от самодовольно открытой,

Партия Дон Жуана написана Моцартом для баса. Сегодня это кажется несколько странно. И хотя память подсказывает, что в этой партии прославились Эцио Пинца, Чезаре Сьеппи, Николай Геуров, это басы, но все же куда более естественным представляется видеть и слышать, ну, потому что в опере все-таки важнее, конечно, слышать. Так вот, более естественным представляются в этой опере баритоны. Причем даже баритоны не драматические, а лирические, подобно Дитриху Фишеру Дескау или Константину Лаптеву. Ну, лирико-драматические, например, типа Джино Бекки, Эторе Бастианини или Андрея Иванова. Два гиганта итальянской оперы, Маттео Баттистини и Тита Руффо, прославились в Дон Жуане, хотя, конечно, верной эстетике веризма Тита Руффо со свойственной ему избыточной силой и стихийной агрессивностью мощного, хлесткого, рокочущего звука он остается вне пределов моцартовского стиля. Баттистини, и мы в наших беседах, которые посвятили ему, об этом говорили, Баттистини остается непревзойденным интерпретатором моцартовского героя и

ибо он был последним, для кого традиции бельканто были не музейным реликтом, а живым преданием, в исполнительской манере которого органично сочетались сплавленные идеалистической восторженностью мужественность и лиризм, а темброво-интонационное богатство находило продолжение в элегантной, непринужденной легкости звуковедения, технической свободе и безупречном чувстве меры и стиля. Но ведь и Баттистини — баритон. По диапазону лирико-драматический, по характеру и звуковой мягкости сугубо лирический, а баритон — это ведь голос вообще-то не моцартовского времени. Это голос следующего, XIX века. Голос, как считается, открытый романтизмом, связанный с именами Беллини, Россини, Доницетти и, прежде всего, конечно, Верди. Дон Жуан Басс. Это нонсенс, мистификация, кажется. А ведь, пожалуй, это и на самом деле так. Ведь в XVIII веке баритон не выделялся в самостоятельный голосовой разряд. Это не значит, что людей с подобным голосом вовсе не было. Они были, но каких-либо перспектив для карьеры певца они не имели. В XVIII веке мужские голоса подразделялись на два типа – низкие, то есть басы, и высокие, то есть теноры. Судьба и тех, и других, в общем, была незавидна. Сцена была ристалищем, на котором сначала в полном самодовольстве соперничали друг с другом кастраты, а затем уже и кастраты соперничали с женщинами, сопрано и контральто, дерзнувшими бросить им вызов. Тенорам же, как писал Де Амико, замечательный итальянский критик и историк театра, уготована была незавидная роль пажей, носящих шлейф примадонном или премьером. Ну, басам можно было рассчитывать на нечто большее. Чаще всего они выступали как буффоны, и, собственно, от них не требовалось ни красоты звука, ни свободного владения певческим арсеналом. Единственное, к чему была действительно серьезная претензия, так это владение комической скороговоркой. И продолжением именно этой традиции станут глинкинский Фарлав в «Руслане и Людмиле» и россинивский доктор Бартолео в «Севильском цирюльнике». Кстати, тогда, между прочим, особое по смыслу значение приобретает злобное иронизирование доктора Бартолео над кастратом Кафарелли, которого воспитатель Розина, если вы помните, в «Севильском цирюльнике» высмеивает, имитируя его манеру пения. Этот эпизод, вполне полный актуального смысла в 1816 году, когда состоялась в Риме премьера «Севильского цирюльника», и когда в Аргентино еще пел в тот 1816 год последний из великих сопранистов Велутти, вот этот эпизод тогда был понимаем. Он был актуален. А сегодня же ирония доктора Бартолео, естественно, идет мимо. Современная публика вряд ли даже догадывается о нешуточных вокальных войнах конца XVIII и начала XIX века. Вот об этих вокальных войнах, между прочим, имеется очаровательная небольшая опера Моцарта «Директор театра», так она называется. И кто-то, может быть, помнит прелестную, очень стильную ее постановку в Таллинском академическом театре «Эстония» с феерическим исполнением двумя примадоннами этого театра
Анну Каль и Маргаритой Войтес. Ну, а о героических басах, вот теперь о басах вновь, о героических басах мечтал Гендель. Именно для подобных голосов написаны были им главные партии в операх «Юлий Цезарь» и «Радамиста». Но успеха эти оперы никогда не имели, поскольку ни тогда, ни, тем более впоследствии, не нашлось певцов, которые бы могли исполнить написанные великим максималистом из Халле партии, предполагавшие ни много ни мало как что-то вроде героического колоратурного центрального баса, теоретическое представление о котором составить чисто умозрительно, конечно, можно, но практически. Партии эти не только запредельно сложны по своей технике, но они и невероятны по тесситуре и диапазону. Ну, например, басовая партия «Радамиста» написана в диапазоне 3,5 октав. Но даже легендарные басы XIX века Луиджи Лабляш и Осип Петров, они не выходили за пределы 2,5-октавного диапазона. И еще. Гендель не смог преодолеть манеры пения, доминировавшие в то время среди мужских голосов. Дело в том, что басы имитировали технику женских контральто, а мы говорили, что женские контральто, в свою очередь, имитировали технику контральтистов. И в результате такой методы басы утрачивали мужественность звучания, добиваясь нежного, виолончельного звука, злоупотребляя заглубленным дыханием и концентрированным микстом, они утрачивали силу, они утрачивали именно то, что было так важно для Генделя – героичность. Массивные голоса, они словно бы стеснялись или боялись своей природы, и они загоняли свойственную им мощь и мужественность куда-то вглубь. У Моцарта партии «Дон Жуана» и «Лепарелла» написаны, в общем, в одном диапазоне. В XX веке, например, обе моцартовские партии с равным успехом в разных постановках, конечно, пели такие далеко не широкоформатные басы, но отличные профессионалы, как Чезаре Сьеппи или Курт Бёме. Или вот такой тоже не широкоформатный баритон, но с отличной рациональной школой Роландо Панераи. Это говорит о том, что обе партии, и Лепарелло, и Дон Жуана, написаны весьма удобно и на сравнительно коротком диапазоне, задействующем наиболее рабочие ноты усередненно-басового регистра, который в результате последующего деления на голосовые амплуа и частичным повышением камертона стал промежуточным между басом и баритоном. Лепарелло отдана характерность, буфонада, ну и, наконец, резонерство. Психологически он объемнее, нежели типичный басо-буфо XVIII, да и XIX веков, но в целом укладывается в эту традицию. Моцарт в партии и образе Лепарелло выступает не разрушителем устоев. Он лишь их развивает, обогащает. Собственно, Моцарт продолжает здесь то, что начал однажды партии Асмина в «Похищении из Сераля». А вот «Дон Жуан» — это революция. Это касается и того факта, что именно вот этот подчеркнуто маскулинный голос воплощает главного героя. Это касается и образа, драматургия которого столь полифонична, что делает возможным взаимоисключающее его прочтение. И, наконец, это касается самого голоса, который
в своей характеристике исходит из драматургии и который, следовательно, предполагает и бравурную мужественность, и искренний лиризм, и в финале трагический экстатизм, в котором звучит героически по посылу вызов року, партия Дон Жуана, она как бы амбивалентна, предопределяя как сдвижение рабочего регистра вверх, так и вниз по диапазону в зависимости от в дальнейшем решаемых образно-психологических задач, потребующих наиболее адекватной для них тесситуры либо баритональной, либо басовой. Соответственно, и сегодня, надо заметить, определение на роль Дон Жуана баса или баритона – это уже позиция, причем художественная позиция. В этом заключен в известной степени творческий замысел создателей спектакля и художественная концепция в пределах теперь уже психологического диапазона, предлагаемого Моцартом. Конечно, именно партия Дон Жуана открывает путь к амплуа баритонов эпохи романтизма. Но сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись наиболее аутентичную, то есть сугубо басовую, в исполнении певца, искусство которого стало легендарным уже при жизни, вокальные возможности которого были огромны, и они в сочетании с интуитивным проникновением в стили минувших эпох сделали его безупречным интерпретатором вокальной музыки самых разных стилей. Итальянцы ставили его манеру вокализации в пример своим певцам. А Теликовский, который много увидел на своем веку, назвал его «мастером, способным ткать самые изысканные узоры». Запись столетней давности, 1910 года. Серенада Дон Жуана из моцартовской оперы в исполнении Владимира Ивановича Касторского.

В «Дон Жуане» есть, помимо Лепарелло и самого главного героя, еще один бас-командор. Здесь этот голос используется в привычном и вполне традиционном для XVIII века амплуа резонера, ну и чего-то инфернального, стороннего. Для такой роли востребовался крайне нижний регистр, плотный, словно бы гудящий, словно бы предупреждающий о встрече с чем-то необратимым и неодолимым, подводящим всему итог и выносящим окончательный вердикт. Ну, собственно, явившийся из огромного мира командор это и делает. Он ставит точку над похождениями Дон Жуана и прерывает нить его жизни. Бас как голос, выражающий что-то вроде абсолютной инстанции. В таком качестве его пытались использовать и ранее. Ну, стоит только вспомнить, например, Танатоса в «Альцесте» Глюка. И гений Моцарта закрепил эту традицию, нашел для нее средства, ну, как и подобает гению, предельно выразительные и очень простые. В партии «Зарастро». Это последняя моцартовская опера «Волшебная флейта», сюжет которой, полный масонских символов, стал предметом ожесточенных споров и пристрастий во все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, но мы уверены, что воспринимать этот последний шедевр Моцарта следует без лукавого мудрствования. Следует воспринимать как торжество в конечном счете добра и справедливости над злом и коварством. В опере в соответствии с условной драматургической тектоникой два взаимопротивоположных центра. Добро воплощено в образе Зарастро, зло в образе царицы ночи, злу соответствует агрессивно штурмующая запредельно верхний регистр и параллельно исхитряющаяся в вокальной эквилибристике колоратурная драматическая сопрано, а добру соответствует величавая, бесхитростная и подчеркнуто избавленная от эмбелименти мелодия, плавная и неудержимая, как речной поток. Ария «Царицы ночи» буквально выплескивается на гребне мелодического аллегро в плотной оркестровой фактуре, а арии же «Зарастро» начинаются словно бы в звенящей тишине, и все отступает прочь, и останавливается, и действие останавливается, и словно бы останавливается само время. В этой, по идее произведения, звучащей истине нет фанатичного экстаза арии «Звучит труба предвечного» из генделевской оратории «Мессия». Нет угрожающей обреченности Танатоса, но в избытке присутствует покойная уверенность в предопределении победы добра. И Моцарт отбрасывает все, что характерно для эстетики барокко, добиваясь в эпически торжественном, возвышенно умиротворенном и как бы над миром, над страстями льющимся звуке простоты и интонационной искренности. Вот в «Зарастро» воплощен тип так называемого фундаментального баса. Фундаментального прежде всего концептуально. Басовая партия есть точка опоры, идейная основа, не просто резонер, комментирующий действия, потому что «Зарастро», собственно говоря, ничего не комментирует, а вещающий правду в последней инстанции, пророчествующий и в истинности своей,
вот в отличие от всех остальных участников сюжета, неизменный и неподвижный. В нем нет действия внешнего, но нет и действия внутреннего. Он — центр, к которому стремятся, и он же тот, кто единственный находится в точке равновесия в хаосе мироздания. И отсюда особое требование к воплощающему этот замысел инструменту. Не басо-буфо с голосом подвижным, интонационно пестрым, но со звучанием приземленным и с дыханием коротким. Не традиционный бас XVIII века, о котором в свое время Гендель иронически отозвался как о мужских контральто в силу их увлечения тембровой орнаментальностью, не порожденный в «Дон Жуане» самим Моцартом лирический бас для постановки волшебной флейты, все три они не подходят. Нужен голос эпического звучания, одновременно и глубокий по позиции, и полетный, плотный, упругий и пластичный. От Зарастра пойдет традиция к беллиниевскому Аравезо в Норме и к вердиевскому Захарию в Набуко. А далее продолжится эта традиция уже в русской культуре, в Пименю из Бориса Годунова, в Юрии Всеволодовиче в сказании о граде Китеже и деве Февронии. И не случайно именно русским певцам более всех прочих удавался образ Зарастра. Заложенные клиросным пением традиции басового эпического звуковедения окажутся здесь наиболее адекватными. Моцартовский фундаментальный бас в русской традиции обогатился задушевной теплотой, сердечностью и искренней религиозностью. Одна из ранних записей Максима Дормидонтовича Михайлова, сделанная им еще в короткий период его пребывания в хоре радиокомитета, это 1932 год, она, возможно, лишена, эта запись, необходимой инструментальности. Но мы выбрали именно эту запись, потому что в интерпретации Михайлова замысел Моцарта нашел, как нам кажется, наиболее адекватную форму. Ну, и потом записи иного баса, который бы столь полно, как Михайлов, подходил к фундаментальной ипостаси, просто нет.

0: Четверть века отделяет моцартовское время, фактически завершающее, ну и в известной степени дезавуировавшее, XVIII век от века XIX. Век аристократический от века буржуазного. Что произошло за это время? Прежде всего, рухнула, рассыпалась в прах, хотя, как оказалось, и не безвозвратно, идея эгоцентрического европейского универсализма, что выражалось в великих и, естественно, понимаемых как универсальные стилях мировоззрениях, барокко и классицизме. Они ведь в сущности словно две стороны одной медали. Они не случайно порождены одной эпохой в одно время и существовали одновременно и параллельно, ибо соотносятся они, барокко и классицизм, так же, как соотносятся канон и импровизация. Импровизация превращается в хаос, бесформенный и безобразный, если нет правил, нет канона, на котором она, импровизация, базируется словно на каркасе. А канон же мертв и выхолощен без оживляющей его изнутри свободы импровизации. Это находило отражение в музыке, в исполнительском искусстве XVIII века. Блеск импровизации, блеск и разнообразие вариаций в системе жестких правил. Как праздник для избранных, исповедуемый барокко, так и служение избранных, исповедуемое классицизмом, в равной степени. Оба стиля, оба мировоззрения отражали кастовость системы, кастовость, в которую секуляризм выродил подлинную религиозность. Извращенность кастовых универсалей была отвергнута миром, возжелавшим подлинности, возжелавшим ситуаций трагических, борений мучительных, героев страстных, любви самозабвенной и роковой, характеров достоверных и психологически укрупненных. В первый после четвертьвековой войны мирный театральный сезон Россини вывел на сцену нового героя. Под собственный аккомпанемент и с бравурной каватиной на помощь аморфному графу Альмавиве выбегал именно вот так, выбегал и даже выскакивал человек улицы, ничего не боящийся и никогда не теряющийся, находчивый, изворотливый, ироничный и самодовольный Фигаро. Моцарт философски подводил итоги своему XVIII столетию и с тревогой вглядывался в будущее. Россини со смелостью, отчасти схожей с легкомыслием, распахивал бездны XIX века. Мир созрел для новых иллюзий.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Новое время внесло существенные коррективы в эстетику, а эстетика потребовала от певцов значительной коррекции своего искусства. Потребовала, так сказать, перенастройки инструментов, но это уже предмет для новой беседы. Теперь же мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. И да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся общегородской крестный ход по Невскому проспекту. Вручена премия имени святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. В канун праздника перенесения мощей святого князя Александра Невского 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил молебен перед ковчегом с мощами святого Дмитрия Донского, принесенным в Казанский кафедральный собор из Москвы для участия в общегородском крестном ходе по Невскому проспекту. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель законодательного собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Петровский. 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Его высокопреосвященство сослужили наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин с братьями обители, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и епископ Петерговский Силуан, епископы Балашовский и Иртищевский Тарасий, Боровический и Пестовский Пахомий, Муромский и Везняковский Нил, Сердобский и Спасский Митрофан, Ливенский и Малоархангельский Нектарий, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители. Пел мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Храму подарена икона святого Александра Невского. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Ковчег с мощами святого был принесен из храма Александра Невского и установлен в центре собора. Его высокопреосвященство сослужили наместник монастыря епископ Кронштадтский Вениамин, протоиерей Сергий Куксевич, благочинный обители архимандрит Никита Марков, протоиереи Геннадий Зверев, Сергий Судаков, иеромонах Леонид Маньков, иерей Серафим Дейнес, а также клирики обители и другие священнослужители. Пел монастырский хор под руководством иеродиакона Александра Урбановича. Перед ковчегом с мощами святого было совершено молебное пение. Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан в сослужении архиереев и духовенства митрополии. Среди молящихся были игуменья Илариона Феоктистова, вице-губернатор Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Александр Бельский и председатель городского комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. Состоялся крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом с частицей мощей святого Дмитрия Донского, который накануне был принесен из Москвы. В молитвенном шествии приняли участие свыше 90 тысяч человек. Частью праздника стало водное шествие по Неве из крепости Орешек к Лавре, повторяющее последний этап перенесения мощей святого Александра Невского в 1724 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Шлиссельбурга совершил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. Был отслужен молебен в крепости Орешек, где в 2024 году установили памятный знак в память о пребывании мощей в Иоанно-Предтеческом соборе, ныне разрушенном. К нему были возложены цветы. Крестный ход отправился по Неве на двух катамаранах. Участники водного шествия прибыли к Синопской набережной и присоединились к собравшимся на площади Александра Невского. Был совершен малый крестный ход с мощами святого из Лавры на площадь Александра Невского, где правящий архиерей отслужил молебен небесному покровителю Петербурга в сослужении епископа Кронштадтского Вениамина и сонма архиереев. Пел хор Казанского собора под управлением Светланы Румянцевой. Вручение премии правительства Петербурга за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского состоялось 12 сентября во дворе Александра Невской лавры перед Свято-Духовским центром. Церемония стала частью мероприятий праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Премия вручается с 2018 года от имени губернатора нашего города. В этом году на соискание премии поступило свыше 40 заявок. Были отмечены имена 12 лауреатов. Награды вручал председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Среди награжденных директор научно-исследовательского технологического института «Авангард» Дмитрий Домаренко, психолог Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Анастасия Дворкина, ректор гидрометеорологического университета Валерий Михеев, режиссер «Петербург-концерта» Светлана Николаева, профессор Политехнического университета Петра Великого Светлана Ульянова и другие. 10 сентября в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры открылась планшетная выставка «Александр Невский. Имя России. Кавалеры ордена Александра Невского». Экспозиция продолжает прошлогодний проект, приуроченный к 300-летию учреждения ордена, посвященного святому Александру Невскому. Часть стендов посвящена значению личности святого князя в современной России, остальные представляют кавалеров ордена Александра Невского 2025-2026 годов. Директор древлехранилища и руководитель паломнического центра «Лавры» иеромонах Марк Бирюков напомнил, что в прошлом году отмечалось 300-летие учреждения ордена Александра Невского. Награда, которая появилась в Российской империи, продолжила свое существование в Советском Союзе и сейчас по-прежнему находится в наградной системе Российской Федерации. Также в Русской Православной Церкви есть орден имени святого князя. Посетить выставку можно до 19 сентября в часы работы центра. 29 сентября в Верхнем храме Федоровского собора состоится концерт духовной музыки «Ясный свет». Прозвучат богослужебные произведения русских композиторов XIX-XX веков Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Сергея Трубачева, Порфирия Мироносецкого и духовные сочинения современных композиторов в исполнении молодежного хора Свято-Филаретовского института под управлением Ильи Крошкина. Участниками хора являются студенты и выпускники Свято-Филаретовского института и члены Преображенского братства. Отличительной чертой хора является пение православной гимнографии на русском языке. Переводы богослужебных текстов выполнены переводческой группой Свято-Филаретовского института и переложены на традиционную обиходную и композиторскую музыку регентами института. Вход свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
6: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 212-е зачало послания к Галатам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, за что гонят меня, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 7 главы.
2: В то время спрашивают Иисуса фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то и скверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Марка, где Господь приходит со своими учениками в дом к одному из фарисеев. И ученики начинают вкушать, не умыв тщательно рук. Дело в том, что и тогда, и сейчас иудейская традиция была насыщена всевозможными ритуалами, всевозможными традициями, преданиями, многие из которых сами по себе, может быть, и неплохие. В частности, традиция умывать руки перед едой. Мы с вами, я думаю, тоже, как правило, это делаем. Но вся проблема в том, что у фарисеев того времени, как и у современных иудеев, была такая точка зрения, что Бог открыл Моисею два закона. Один из них письменный для всех, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а другой — устный. Вот этот устный закон, устное предание, передаваемое в устной форме, незаписываемое, оно для фарисеев, для иудеев, порой имело большее значение, чем даже Слово Божие, которое было записано. Хотя нигде в Священном Писании Ветхого Завета о существовании второго параллельного закона Божьего не говорится. И Господь, мы видим, не поддерживает этой мысли. И вот, в частности, умовение рук было не просто омовением, потому что пришел из какого-то места, где есть грязь, какая-то инфекция, чтобы смыть руки перед едой. Но это был уже религиозный ритуал. Если ты этого не делаешь, то ты согрешаешь перед Богом. Вот так это уже воспринималось. И вот фарисеи и книжники спрашивают, почему твои ученики не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Обратите внимание, как сформулирован вопрос. Главное не то, что они не умыли рук, а то, что почему они нарушают предание старцев. Вот этот самый неписанный закон, параллельную устную Тору. И Господь отвечает им, «Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть еще пророк Исаия за 5 веков до Рождества Христова обращал внимание на вот эту уже имевшуюся проблему, когда, может быть, даже неплохие, но все-таки предания и заповеди человеческие порой даже противопоставлялись заповедям Божиим и навязывались как религиозный догмат. Я честно могу сказать, что и мне, к сожалению, в нашей православной традиции с такой тенденцией приходится иногда сталкиваться. То есть это та болезнь духовная, которая не только тогда иудейское сообщество подстерегало, но это болезнь, которая, возможно, как некая опасность, существует в любой человеческой, особенно религиозной системе, когда даже писанный закон становится менее важным, чем какие-то устные предания или комментарии на него. Мне рассказывали о том, что в современной иудейской традиции иудеи, когда читается Тора, когда читается свиток в синагоге, слушают его, преклонив голову, благоговейно внимая божественным словам. Но в реальной жизни руководствуются Талмудом, то есть комментариями раввинов на эту самую Тору. Сама же Тора считается настолько священной, что напрямую читать и руководствоваться ею в жизни считается чуть ли не грехом. Вот нечто подобное бывает и у нас, когда я вижу людей, которые, склонив благоговейно голову, слушают чтение Евангелия в церкви, а в реальной же жизни, когда ссылаешься им на Священное Писание, чувствуешь, что для них оно не авторитет. Ну как же, на него и протестанты, например, ссылаются, да? А вот когда ссылаешься, например, на Иоанна Златоуста, а лучше на какого-нибудь старца Афонского или Кавказского, вот тогда для них это авторитетное слово. Хотя иногда это слово может даже противоречить самому Священному Писанию. Я не говорю слово святых отцов, но вот некоторых, скажем, людей, которых порой почитают за старцев. Интересный момент. Почему так происходит? Но Господь не случайно так устроил, что Его слова, вот эта вот история, оказалась зафиксирована в Священном Писании. Значит, она важна и для нас. Значит, эта опасность подстерегает и нас. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Задает вопрос такой Господь. Далее он приводит пример того, что в законе Божием написанном сказано «почитай отца и мать», а традиция иудеев допускала возможность не чтить отца или мать, если ты отказываешься от того, что получил бы от них как наследство. Но здесь для нас важно не только вот эта иллюстрация, конкретный пример того, как нарушали закон Божий древние фарисеи ради соблюдения каких-то своих неписанных традиций. Для нас важно нечто иное. Хорошо ли бывает, что для нас Слово Божие, для нас, братья и сестры, для православных христиан, действительно порой оказывается по значению ниже, чем какие-то предания, может, даже неплохие, но человеческие. И есть такой критерий, такая иерархия ценностей, которую мы должны четко знать. На первом месте стоит Священное Писание, это Слово Божие, это высший авторитет. Если в церкви вдруг что-то начинает противоречить Священному Писанию, значит, это не от Бога. Это критерий оценки всего, что у нас происходит. На втором месте в шкале ценностей стоят догматы, вероучительные

0: Многие, опять-таки, из них сами по себе неплохие. Но мы должны их всегда проверять тому, насколько они соответствуют. А. Канонам, святым отцам. Б. Догматам, вероучительным текстам, вероучению церкви. И В. Священному Писанию, как высшему авторитету. И принимать их мы должны, только если они не противоречат прежде всего Священному Писанию, тому, что в церкви открыто от Бога. Будем же мы должным образом, братья и сестры, относиться к тексту Священного Писания, читать его, внимать ему и, самое главное, жить согласно тому, как Господь нас призывает из Евангелия. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 15 сентября, 2 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников III века. Мученика Маманта с отцом Феодотом и матерью Руфиной и 3628 мучеников, пострадавших в Никомедии. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, жившего в VI веке. Память его праздновалась также 12 сентября по новому стилю. Святой Иоанн Постник известен как составитель покаянного номоканона и пятиминника. Это наставление духовникам о том, как принимать исповедь. Главная мысль номоканона святого патриарха Иоанна в том, что духовник должен оценивать не меру греха, а меру раскаяния в нем. Первый перевод номоканона константинопольского святителя на славянский язык был сделан еще святым равноапостолем Мефодием. Сегодня совершается память двух печерских преподобных – Антония и Феодосия, живших в XI веке. Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, родился в городе Любиче, вблизи Чернигова. Еще в юности он отправился на Афон. Там он принял постриг и избрал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание идти на Русь и стать в этой недавно принявшей христианство стране наставником иноческой жизни. Антоний поселился в пещере неподалеку от Киева. Вскоре к нему стали приходить за духовным советом. Вокруг пещеры преподобного стали селиться другие подвижники, в их числе был и преподобный Феодосий. Когда число братьев, живущих рядом с преподобным Антонием, увеличилось до 12 человек, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл там пещеру и стал подвязаться в затворе. А Феодосий был избран братьей-игуменом. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела огромное значение для развития русской церкви. Оба подвижника представились ко Господу почти в одно время. Преподобный Антоний в 1073 году, а преподобный Феодосий в 1074. В этот день установлено празднование в честь Калужской иконы Божией Матери. Этому чудотворному образу в церковном календаре установлено 4 празднования в память различных случаев заступничества Божией Матери, явленных через эту икону. Сегодня вспоминается избавление Калуги от моровой язвы в 1771 году. На Калужской иконе Божия Матерь изображена в тёмном одеянии и с книгой в руках. Сегодняшний день украшен именами множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики епископ Кирилловский Варсонофий Лебедев и с ним священник Иоанн Иванов, преподобно-мученица игумене Серафима Сулимова и мученики Анатолий Барашков, Николай Бурлаков, Михаил Трубников и Филипп Марышев. В 1920 году в этот день был расстрелян священномученик Николай Бирюков. 15 сентября 1937 года пострадали священномученики и епископ Стародубский Дамаскин Цедрик и с ним протоиерей Ефимий Горячев, священники Иоанн Смоличев, Иоанн Мельниченко, Владимир Маринский, Виктор Басов, Василий Зеленский, Феодот Шатохин, Петр Новосельский и Стефан Ярошевич, а также преподобномученица монахиня Ксения Черлина-Брайловская. В том же году мученические венцы приняли священномученик епископ Вязниковский Герман Ряшенцев, священномученик Стефан Ермолин и мученик Павел.

0: Священномученик Николай Бирюков служил священником в родном поселке Каменский завод в Пермской губернии. Он учил своих прихожан не поддаваться революционным страстям, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря на запреты местных властей, он продолжал совершать богослужения, крестные ходы, посещал со святыми иконами дома прихожан. Своего сына отец Николай благословил служить в Белой армии. В 1919 году священника арестовали органы ЧК. При обыске у отца Николая было найдено его письмо к сыну, в котором священномученик писал: «Здравствуй, милый, как здравствуешь, и бьешь ли краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, ты берешь на поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат, милосердие — вещь хорошая и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника касается только тебя, но не там, где вред творится обществу. Припомни обличение Христа книжникам и фарисеям, которых он всемилосердный гневно величает змиями, порождениями ехидны, за то, что они сбивали с пути истины весь еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из храма, опять-таки оберегая весь народ». На основании этого письма отца Николая обвинили в погромной антисоветской и антисемитской агитации и приговорили к расстрелу. Кроме письма, привлекли также показания свидетелей о том, что в проповеди отец Николай говорил: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, — говорит Евангелие. Саддукеи учили, что нет воскресения из мертвых. Ныне враги народа говорят на митингах то же самое. Нет воскресения из мертвых, нет рая и ада, нет Бога». Священник предостерег посещать такие митинги во избежание соблазнов и искушений. Когда следователь на допросе попросил священника объяснить, кого он подразумевает под врагами народа, отец Николай отвечал: «Всех людей, которые идут против христианской церкви, я называю врагами народа». Поводом к приговору был также отказ отца Николая отпеть красноармейца. На допросе священник сказал, что хотя убитый красноармеец и принадлежал к порождению к православной церкви, но участие в братоубийственной междоусобице, в попрании святынь, в кровавых расправах подводили его под анафематствование церковного поместного собора. 15 сентября 1920 года священномученик Николай Бирюков был расстрелян Екатеринбургской ЧК. Священномученик Дамаскин Цедрик, епископ Стародубский, викарий Черниговской епархии, был рукоположен во епископа в 1923 году святейшим патриархом Тихоном. В том же году он был арестован в городе Глухове и выслан в Харьков. В 1924 году он был опять арестован, отправлен под надзор московского ОГПУ и поселился в Даниловом монастыре. В 1925 году он снова арестован и отправлен в Туруханск. За полярным кругом он познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым. После возвращения из ссылки владыка приехал к митрополиту Сергию Строгородскому, долго беседовал с ним. Епископ Дамаскин не смог принять позиции митрополита Сергия касательно отношений с советской властью и порвал с ним каноническое общение. Его отправили на поселение в город Стародуб. В 1929 году ленинградский митрополит Серафим Чичагов пригласил его к себе, но епископ Дамаскин отказался. В том же году его арестовали, обвинили в подготовке перехода всей церковной деятельности на нелегальное положение в катакомбы и приговорили к заключению в Соловецком лагере особого назначения. Через 3 года на Соловках он был освобожден как полный инвалид. После этого владыку арестовывали еще 3. В 1937 году, находясь в Каргандинском лагере, священномученик Дамаскин Цедрик был расстрелян. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Маманта. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик пострадал в 275 году. Он был сыном благородных и благочестивых родителей из рода патрициев Феодора и Руфины. При римском императоре Аврелиане они были заключены в темницу в Кесарии Каппадокийской за исповедание христианской веры. Там скончался его отец, а затем, преждевременно разрешившись сыном, умерла в темнице и мать. Благочестивая и богатая вдова Аммия, получив разрешение у наместника Кесарии, погребла тела святых Феодора и Руфины, а младенца взяла к себе и воспитала как сына. Мальчик не говорил до 5 лет, а затем произнес слово «мама», отчего и назван был «мамонтом». Приемная мать заботилась о развитии его природных способностей и рано отдала учиться грамоте. Мальчик учился легко и охотно. Он был не по летам рассудителен и отличался ранней зрелостью ума и сердца. Благоразумными речами и личным примером юный мамонт обратил в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и 15-летний юноша был схвачен и представлен на суд. Из уважения к его знатному происхождению Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал к императору Аврелиану. Тот сначала лаская, затем угрозами намеревался совратить святого мамонта в языческую веру, но все его старания были напрасны. Святой безбоязненно исповедал себя христианином и обличил безумие язычников, поклоняющихся бездушным истуканам. Разъяренный император подверг юноше жестоким истязаниям, а затем хотел утопить святого. По дороге к месту казни ангел Господень не освободил мученика из рук палачей и отвел его на гору близ Кесарии. Там святой отрок устроил небольшой храм для молитвы и жил среди зверей, питаясь молоком диких коз и ланей. Вскоре он получил удивительную власть над силами природы. К его жилищу собирались населявшие окрестную пустыню звери и слушали чтение святого Евангелия. Не забывал святой о нуждах своих ближних. Приготовляя из молока диких зверей сыры, он раздавал их нищим. Вскоре слава о богоугодном житии святого мамонта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со святым мамонтом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл им свое имя, так как знал, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Отдав себя в руки мучителей, святой мамонт был приведен на суд наместника Александра, который подверг его изощренным и длительным истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю святого. Он был укреплен обращенными к нему свыше словами «Крепись и мужайся, мамонт». После истязания святой был брошен в темницу, где томилось 40 узников. По молитве святого мамонта, влетевший через окно темницы голубь, принес заключенным пищу, а ночью двери темницы открылись, и узники вышли на свободу. Святой же мамонт остался в темнице. Утром его вывели и бросили в горящую печь, из которой он вышел невредимым, подобно трем отрокам вавилонским. Изумленный чудом правитель приписал все случившееся волшебной силе и осудил святого на съедение зверям. Однако выпущенные на него голодные звери кротко склонились к его ногам. В довершение всего в цирк внезапно ворвался пришедший со святым мамонтом лев, который яростно набросился на мучителей своего господина. Во время возникшего смятения один из языческих жрецов нанес трезубцам жестокую рану святому мамонту. Однако у него хватило сил выйти из города и дойти до пещеры, в которой он уснул. Во сне святой услышал голос, призвавший его в небесное селение, и с радостью предал дух свой Богу. Верующие погребли святое тело мученика мамонта в той самой пещере, где произошла его блаженная кончина, и на этом месте стали совершаться многие чудеса исцеления. Святитель Василий Великий так говорит о святом мученике мамонте в проповеди к народу. «Поминайте святого мученика, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей уже умерших снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику».

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Варсонофия Лебедева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Варсонофий, в миру Василий Павлович Лебедев, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии, родился в 1871 году в семье псаломщика. Рано остался сиротой и с детства познал, что такое нужда и горе. Василия Лебедева приняли в училище на казенный счет. Мать не могла помогать мальчику, ему поневоле пришлось сурово поститься. Окончив Боровическое духовное училище, он поступил в Новгородскую духовную семинарию. Большое влияние на семинариста оказал преподаватель по истории раскола священник Дмитрий Спировский. Все свободные часы Василий отдавал изучению старопечатной литературы. На выпускном экзамене его, как выдающегося ученика, в течение 45 минут экзаменовал архиепископ Феогност Лебедев, который нашел успехи Василия в области знания раскола настолько значительными, что благословил отправить его на лето в Москву к архимандриту Палу Прусскому, настоятелю Никольского единоверческого монастыря, с целью подготовки Василия к миссионерской деятельности. По возвращении в Новгород он был назначен на должность помощника епархиального миссионера, так что в его ведении находились три уезда Новгородской губернии. В возрасте 24 лет Василий принял монашество в Новгородском Антониево-Дымском монастыре с именем Варсонофий и был возведен в сан иерея. Но свой монашеский подвиг он нес не столько в келье, сколько в гуще народа, так как его сразу назначили епархиальным миссионером. Результатом его многолетних миссионерских трудов был переход многих старообрядцев к единоверию. За свои успешные труды иеромонах Варсонофий Лебедев был награжден саном архимандрита. В 1917 году архимандрит Варсонофий был рукоположен во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. Хиротонию совершали семь архиереев во главе с архиепископом новгородским Арсением Стадницким. Всего полтора года владык Варсонофий пребывал на Кирилловской кафедре. При наступлении смутного революционного времени он неустанно призывал народ к вере, к жизни в церкви. Епископ Варсонофий обладал даром горячей проповеди, и верующий народ внимал каждому слову своего архипастыря. Он открыл в Кириллове братство православных жен и мужей, одной из задач которого была охрана православных святынь, главным образом святынь Кирилла Белозерского монастыря от богоборческих посягательств разбойничьей власти. В сентябре 1918 года по возвращении из последней поездки в Горицкий женский монастырь епископ Варсонофий был арестован. Он торопился вернуться в Кирилловский монастырь для службы. По дороге их остановили красноармейцы, которые же искали епископа, и владыки предъявили бумагу об аресте. Расстреляли епископа Варсонофия Лебедева в воскресенье 15 сентября около 5 часов утра неподалеку от Кирилла Белозерского монастыря. Для расстрела из города Череповца был прислан отряд латышских стрелков. Когда епископа Варсонофия вели на расстрел, он молился. Вместе с ним были расстреляны игуменя Ферапонтова монастыря Серафима Сулимова и 4 мирян-заложников, дворянин Михаил Трубников, отставной капитан 2-го ранга, и бывший мировой судья Николай Бурлаков, бывший гласный городской думы, крестьянин Анатолий Барашков и бывший купец Филипп Марышев. Игуменя Серафима перед казнью поклонилась палачам со словами: «Простите мя окаянную, а красноармейцам послышалось, что это она их называла окаянными, и они сразу же ее убили. Затем раздались один за другим 5 залпов. Все были убиты. Только владыка продолжал стоять и молиться с воздетыми к небу руками. Он читал отходную, и когда закончил ее, то произнес «Аминь». Один из палачей закричал «Да пусти ты руки!» «Я кончил», — сказал святитель. «Кончайте и вы». С этими словами он повернулся лицом к обители, благословил ее и опустил руки. После этого последовал выстрел в упор, и епископ Варсонофий упал мертвым. Расстрел был произведен на учебном стрельбище в предместье города Кириллова у горы Золотухи. Тела мучеников положили в общую яму, вырытую другими заложниками из новгородских купцов, их же заставили закапывать убитых. В годы советской власти гора Золотуха была превращена в свалку костей забитого скота. В 60-х годах на месте могилы новомучеников был построен свинарник, а затем устроен карьер. Их честные останки не удалось обнаружить до сих пор. На месте их расстрела в 1998 году был установлен поклонный крест и начато строительство часовни.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это музейный калейдоскоп и его ведущая Елена Обламская. Сегодня продолжим рассказ о выставке в мастерской художника. Она представлена в Шереметьевском дворце, где действительно можно почти побывать в творческих лабораториях замечательных художников театра от дореволюционного зала Александра Головина в Мариинском театре до рабочего кабинета Николая Акимова и пространства трудов современного нам Эдуарда Кочергина и его учеников. Здесь можно разглядывать подлинные эскизы Александра Бенуа и Льва Бакста или увидеть рукотворные работы Марины Азизян, Эмиля Капелюша, Анны Викторовой. И так ведет нас по мирам сценографов Петербургской школы Юрий Сучков, театральный художник, автор выставки.
1: Да, в общем-то, это можно назвать пространством мастерской Эдуарда Кочергина, но и пространство учеников, которые стали настолько мощными. Ученики Александр Орлов, Ирина Чередникова, ученики Эдуарда Степановича Кочергина. Но, опять-таки, наша выставка, она не всеобъемлющая. Мы не ставим под собой задачу показать просто всех петербургских театральных художников. Очень много учеников, много, и у Кочергина много учеников. Это одна из линий такая, линия учеников. В данном случае это в чем-то это линия мастерства, да, и в итоге это мастера, на наш взгляд, то есть те, кто сейчас представлен на нашей выставке, это такие, может быть, это уже классики. Это люди, которые вошли в пространство, мне кажется, истории театрально-декорационного искусства. То есть эта выставка не о сегодняшнем моменте театральном, не о сегодняшнем, прямо вот сейчас. Это уже где-то эти художники не могли бы войти в историю театрально-декорационного искусства Петербурга. Поэтому, в общем-то, больше даже по этому принципу они здесь собраны.
0: Что-то еще про эту мастерскую?
1: Во-первых, да, вот мы проехали по мастерским художникам, сфотографировали портреты художников, фрагменты мастерских, фрагменты как бы рабочие пространства, да, где работают художники. И вот здесь у нас очень важные фотографии людей, чтобы эти люди смотрели на наших зрителей.
0: Эти фотографии они сделаны специально к выставке, актуальные, что называется.
1: Просто актуальные абсолютно фотографии для этой выставки. Александр Орлов и Инна Чередникова – это прекрасные художники, может быть, действительно один из таких самых удивительных, ярких, таких вот мощных. Большие оперные постановки последних лет Мариинского театра – это их работы. Это Евгений Онегин, «Пиковая дама», «Рождественская сказка», «Левша» опера.
0: Сколько вы все это делали, эту огромную выставку?
1: Ну, как-то я уже не вспомню. Ну, это все с удовольствием делал. Ну, это постепенный процесс. У нас целый коллектив, выставочный отдел. У нас удивительный коллектив, удивительный музей, правда, с какой-то очень хорошей средой. Наше человеческое. Большое количество людей, и все они вовлечены, всем интересно, это очень важно. Ну, на этой выставке есть еще художники-кукольники, тоже прекрасные, вот Юлия Викторова. Кстати говоря, кукла Ксения Петербургская, видите? Ксения Петербургская, это фрагменты тоже этих кукол. Только этот спектакль не вышел, такие образы она создала.
0: И живая очень,
1: да, рука. И вот, эти, вот этот мир, из которого она ушла, мир вот этих таких механических, таких заводных каких-то человечков из музыкальной шкатулки.
0: В блестящих камзолах.
1: Художница Наталья Клюмина, тоже театральный художник. Главный художник театра «Зазеркалье». Вот. Ну, это еще вот какая важная линия на нашей выставке. Это, в общем, художники, которые продолжают создавать свои миры. Такими они рукотворными являются, эти миры. Такие, на наш взгляд, одухотворенные. Тем самым они одухотворены вот этим вот мастерством, которое передается от руки художника к материалу, да, к эскизу, к макету. И вот эта линия рукотворности, она сейчас уходит. Мы, понятно, что находимся в пространстве технологий, и создаются эскизы в компьютере, и все делается, в общем-то, уже очень технологично. Но, на мой взгляд, это замечательно может быть, да, и это может быть очень удобно, и это может быть очень практично, но что-то важное туда не переходит. И как вот говорит, опять же, Эдуард Степанович Кочергин, что вот этот вот путь от мозга через руку к листу бумаги, он очень самый короткий путь. Путь вот этого ритма, нажатие карандаша на поверхность бумаги, это удар кисти по холсту. Это очень близкий путь, и он самый такой подлинный. Когда между тобой и твоей идеей, твоим чувством возникает вот этот цифровой путь, это твое чувство превращается в цифру, буквально в цифру, буквально в какой-то код. Возможно, что-то важное не доходит до финала. И вот это вот некий продукт, что ли, лишён чего-то очень важного, на наш взгляд, опять-таки.
0: На вашей выставке абсолютно сохраняется этот живой мир.
1: Да, это живой мир.
0: Живого делания. И это создает такое ощущение, что так оно и есть. Ничего того, что вы только что об этом сказали. Нет. Это где-то далеко.
1: Нет,
0: на самом деле, вы правы.
1: Оно
0: да,
1: как
0: да,
1: раз
0: да,
1: и вообще и есть. То есть сейчас это, вот это как раз выставка наша, она и посвящена художникам, которые творят вот так очень прямым путем.
0: Это некий заповедник.
1: Да, на самом деле, если честно сказать, то это некий заповедник, да, потому что сейчас абсолютно все стало технологичным очень. И все работают очень технологично, скажем даже так, высокотехнологично. Возможно, это удобно, возможно, это ускоряет процесс, возможно, это удобно мастерским, удобно режиссеру, который сможет смотреть, менять очень быстро что-то. Но все-таки что-то очень-очень важное уходит. Это такая данность.
0: И вот эта профессия, уникальная профессия макетчиков, она, получается, тоже уходит, да?
1: Макеты продолжают делать, но уже не так, конечно, как это делали раньше, потому что, действительно, компьютерные там, все эти технологии, они очень удобные. Все делается в 3D-модели, 3D-модель потом становится очень легко чертежами, переводится в чертежи, и, в общем, это все действительно очень удобно, быстро и практично. Это прямо очень практично, замечательно, но наверное, есть эти «но», о которых мы как-то очень легко забыли, об этих «но». И вот то самое важное, то, что невозможно передать словами, да, вот это что-то метафизическое, что происходит в творческом процессе, вот эта метафизика рождения, где-то здесь она, возможно, может чуть-чуть что-то потерять. Это вот часть Семена Пастуха была очень интересным художником. Сейчас очень много работает в театре, очень интересно, остро. Такой фрагмент его мастерской, кусочки макетов. И вот так все вот, так вот весь вот такой театральный мир, такой сгусток этих слоев театральных.
0: В маленьких миниатюрных каких-то вещицах.
1: Это фрагменты макетов.
0: Макеты,
1: это просто
0: да?
1: фрагменты макетов. Это человек там в 20-м масштабе, да, вот, который соответствует масштабу, в котором делаются макеты. Вот это пространство Марины Салахова-Азизян. Удивительный петербургский художник.
0: Ученица Акимова.
1: Да, ученица Акимова. Работала на киностудии «Ленфильм». Известно, сделала много фильмов удивительных. Вот эскиз фильма «Царевич Проша», эскиз к мультфильму «Заговор не таких» Жановского. Очень интересно.
0: А это кто?
1: Это художник Валерий Исаакович Полуновский. Тоже, кстати, мой преподаватель. Сейчас он как раз возглавляет мастерскую в театральной институте, в которой преподавал Геннадий Петрович Сотников. И после Геннадия Петровича Сотникова Валерий Исаакович возглавил эту мастерскую. И сейчас очень интересно преподает. Очень у него интересные студенты. И вот на его просмотры приходить, это просто как на отдельную выставку с такими интересными решениями. Удивительно интересно преподает он. Вот тоже линия такая продолжается, да, вот учитель-ученик, и Валерий Исаакович ученик тоже Сотникова, и вот он принял ту эстафетную палочку, сейчас преподает сам, и очень интересно, очень интересно.
0: И очень много какой-то молодой энергии в его работах, да?
1: Да, очень умные его работы, и очень такие глубокие, их очень интересно разгадывать. Вот работы его, его студентов тоже, они очень интересные. Курс у него. Это Наталья Сизык, прекрасный, удивительный художник кукольного театра. Она была главным художником театра марионеток. Фантастический художник, кукольник. Сейчас она мало работает. Mm-hmm. Очень бы хотелось, чтобы она снова вернулась в театр, потому что художник волшебный просто. Волшебный. Это Стефания Гругаракайте, но она вот как раз не петербургской школы. Она не петербургский художник, но сейчас она стала частью этого мира петербургских художников. Очень интересный, тоже такой острый художник.
0: Она живет здесь?
1: Да, живет в Петербурге. В основном работает художник по костюму, но делает декорации. Сейчас, кстати, тоже, к счастью, много работает и продолжает.
0: И как она замечательно пишет.
1: Да, нет, она вообще удивительная художник. Да? Она такой вот прибалтийский художник, угу. И она совершенно вот как раз отличается от петербургских художников, какой-то такой странной такой, ну, немножко со стороны. Угу. Таких кукол она делает тоже удивительно, каких-то тоже. Вот ее костюмы, ее такие рукотворные костюмы тоже. Сама она все это вываривала, красила, создавала эту сложную фактуру. Вот стеночка Эмиля Капелюша у нас тоже прекрасная, на наш взгляд, получилась такая пространственная тоже. У него такой тоже мир тонкий, очень многослойный, тоже фрагмент его мастерской.
0: И похоже, Эмиль Капелюша очень любит дерево.
1: Ну да, он любит живые поверхности такие, которые прожили какую-то жизнь, наполнились каким-то своим опытом.
0: Да, но есть и металл, это серпы.
1: Да, и металл, да? И дерево, ну, как основные вот эти вот основные материалы, которые в жизни человека существуют. Дерево, металл, которые тоже, наверное, что-то от человека принимают. Соприкосновение с жизнью человека, они тоже меняются. Макеты тоже к спектаклям.
0: Да, все это красиво, все это да, впечатляет.
1: Аня Викторова.
0: И Анна Викторова.
1: Да, Аня Викторова, да, создала вот кукольный формат, театр, художественный руководитель, художник, режиссер. Вот такой у нас срез таких разных художников, разных жанров.
0: Это из старых спектаклей куклы, да?
1: А это как раз-таки из новых спектаклей. Это как раз вот новый спектакль Анны, это Дон Кихот. Как раз вот здесь у нас такие ее процессы, как раз вот у нее разных Дон Кихотов. Тоже вот интересный такой у нас сюжет. Это Владимир Фирер, художник, да, он сейчас тоже преподает в театральном институте, у него тоже своя мастерская, и он давно преподает, он выпустил большое количество студентов. И художник он тоже очень интересный, яркий, острый. И вот рядом это Анвар Гумаров, выпускник его мастерской. Сейчас это, может быть, там один из самых таких востребованных петербургских художников. Он очень много ставит, очень интересно, очень разнообразно.
0: И именно в кукольных?
1: Нет, Анвар Гумаров, он художник драматических театров, музыкальных, но это вот его просто, это просто его хобби. Эти человечки такие, да, деревянные.
0: Это его коллекция.
1: Да, это,
0: такая,
1: это, нет, это его работа.
0: Работа и коллекция.
1: Он для себя, для души что-то делает. И что интересно, художник, он из-за сцены и остается художником, что-то создают, рисуют для себя, для души. Поэтому художник театральный очень разнообразный. Он может быть и скульптором, и такая богатая палитра у театрального художника, потому что он должен знать и скульптуру, и историю костюма, историю живописи, историю архитектуры. Поэтому вот эти знания позволяют художникам создавать и какие-то свои вещи и быть такими очень разноплановыми. Да, и вот у нас есть уголок Ирины Бирули, которая скончалась как раз совсем недавно. Тоже у нее мастерская, целый музей, отдельный мир такой, наполненный такими слоями, тоже какими-то историческими. Это фрагмент у нас такой тоже немножко за рамками театральной такой классической школы петербургской. Это фрагмент линии Бориса Понизовского, театра «Донет», который находился на Пушкинской 10. Это тоже целая отдельная линия, которая потом стала театром «Ахе». Удивительно совершенно, считаю, одним из лучших театров Петербурга. И Яна Тумина также вот как раз выходит из этой школы, можно так даже сказать. В общем, эта выставка, она о разных таких ниточках, которые очень интересно рассматривать. Где-то они уже действительно часть истории стали, какие-то линии. Вот как раз собрали художников, которые, на наш взгляд, транслируют какой-то светлый мир. Это было важно очень. Мы хотели, чтобы после нашей выставки зритель вышел с каким-то очень светлым ощущением, потому что художники, которых мы собрали, мне кажется, они как раз вот носители такого вот вертикального, так скажем, сюжета, эти вертикальные люди.
0: Какие имена здесь не прозвучали, а они вам дороги, и вы хотели бы, может быть,
1: знаете,
0: как-то,
1: здесь,
0: но не случилось.
1: Здесь, честно говоря, конечно, это не объективная картина петербургского театра, вот этого пространства. Да, художников очень много, они очень разные. Они очень хорошие и разнообразные, и не похожие друг на друга. И поэтому, ну, как любая выставка, невозможно показать все. И это, к счастью, художников гораздо больше, и они все не менее интересные, не менее достойные. И просто невозможно всех собрать.
0: Спасибо, Юрий. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Мы сегодня побывали в Шереметьевском дворце на выставке в мастерской художника. Наша встреча с Юрием Сучковым, театральным художником, и ваш рассказ, Юрий, он очень объемный, такой же, как ваша выставка. В нем очень много впечатлений, очень много отражений, точек зрения, и это действительно создает какой-то объем. Как театральный макет, он объемом своим, хоть и малым, он тебя затягивает туда. Спасибо, благодарю вас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культуры, у микрофона Валентина Пас. В Великом Новгороде в течение ближайших 5 лет отреставрируют памятник тысячелетия России. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам губернатора, обновление ждет и другие объекты культурного наследия Новгородской области. В списке 37 исторических памятников, 5 из них являются приоритетными. В их числе звонница Софийского собора и 2 церкви XIV века. Также продолжается строительство Национального историко-археологического центра имени академика Янина. Его планируют завершить в следующем году. Музей-усадьба Сурикова в Красноярске закрывается на реставрацию. Ремонт продлится 1,5 года. За это время специалисты обновят главный дом, флигель, ворота, ограду и территорию усадьбы. Двухэтажный деревянный дом XIX века, где родился художник, не признали аварийным, но его состояние требует вмешательства. Самые серьезные повреждения обнаружили в нижней части здания. Полы просели, а стены покосились. По оценке реставраторов, нужно заменить не менее трети всех бревен. При этом исторический облик дома постараются сохранить. После завершения работ музей-усадьба Сурикова станет детским выставочным центром. В Хабаровске открыли мурал, посвященный музыке коренных народов. Арт-объект под названием «На берегу начала мира» разместился на фасаде Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых. Мурал стал первым инклюзивным произведением уличного искусства на Дальнем Востоке. Изображение можно услышать с помощью аудиодорожки с тифлокомментированием. 8 фигур на картине символизируют малые народы Хабаровского края. Каждый образ отличает свой орнамент. Этот объект стал финальной точкой музыкального экскурсионного маршрута музея «Мир говорящих машин». Всего на карте 3 мурала. Они созданы в рамках проекта «Шуми, Восток». В Перми появится Центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Его создают на базе Краевой библиотеки имени Горького. В центре будут восстанавливать редкие книги. Здесь оборудуют современную лабораторию диагностики, переплетную мастерскую и специальные зоны реставрации. В музеях, архивах и библиотеках Прикамья хранится более 7000 старопечатных книг, некоторые датируются 15 веком. Раньше такие издания отправляли на реставрацию в федеральные центры. Теперь вся инфраструктура появится непосредственно в регионе. Открыть центр планируют до конца текущего года. 14 сентября в Новосибирске открылся фестиваль полнокупольного космического кино. Свои работы покажут 38 участников из 9 стран. Зрители увидят научно-популярные документальные фильмы, анимацию и медиа-арт. Площадкой смотра стал Большой Новосибирский планетарий. С приветственным словом гостям и участникам фестиваля с орбиты обратился российский экипаж МКС. Фестиваль «Кинокупол» продлится до 17 сентября. Гостей ждут не только кинопоказы, а также лекции, мастер-классы, живая музыка, встречи с художниками, режиссерами и популяризаторами науки. Министр культуры Ольга Любимова поздравила Московскую консерваторию со 160-летием. Министр подчеркнула, что Московская консерватория остается хранителем национальных традиций и важнейшим центром музыкального образования и искусства. Более 1,5 века назад Николай Григорьевич Рубинштейн и Петр Ильич Чайковский заложили основы уникальной музыкальной школы, которая стала одним из символов отечественной культуры и получила мировое признание. Отметила Ольга Любимова. Министр поблагодарила преподавателей, воспитывающих новое поколение исполнителей, а также дирижеров и композиторов. Торжественное открытие одного из ведущих музыкальных вузов России и мира состоялось 13 сентября 1866 года. Московская консерватория имени Чайковского подарила миру плеяду великих композиторов и исполнителей. Среди них Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Мстислав Ростропович,
Прокопович, Геннадий Рождественский, Родион Щедрин, Святослав Рихтер, Леонид Коган и другие. Важные традиции заложил Петр Ильич Чайковский, который преподавал в ее стенах элементарную теорию музыки, гармонию, инструментовку и свободное сочинение. В 1940 году вузу было присвоено имя композитора. В Минске с 19 по 21 сентября пройдет международный фестиваль классического искусства «Viva Maestro». Концерты пройдут в Белорусской государственной филармонии и Национальном художественном музее. Также состоится творческая встреча со скрипачом-виртуозом Павлом Милюковым. Центральным событием станет музыкальный вечер «Маэстро и дети». На сцену выйдут более 250 молодых исполнителей из разных городов России и Беларуси. Они выступят вместе с симфоническим оркестром Национальной телерадиокомпании Республики Беларусь под руководством главного дирижера Александра Высоцкого. Фестиваль завершится концертом камерной музыки «Диалог культур». Проект «Viva Maestro» стартовал летом в Санкт-Петербурге. Минск по традиции принимает финальную часть фестиваля и завершает международную программу. В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль молодежи. Просветительский марафон форума открыл генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Он выступил с приветственной речью, подчеркнув важность культурного кода и открытости миру. Фестиваль молодежи объединит в столице Урала 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира. Программа осмотра выстроена вокруг семи сфер – от культуры до образования и технологий. Фестиваль продлится до 17 сентября. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. Во вторник, 15 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 16 сентября, будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 14, плюс 16. В среду также без осадков плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. Дорогие друзья, сегодня у нас будет очень интересная и очень важная тема. И начать я хочу вот с чего, наверное. Ленинградская область является одной из самых озерных территорий на русской равнине. И по количеству пресной воды на одного жителя наша область занимает одно из ведущих мест в России. А вот лето, минувшее лето 2026 года, Россия, как и вся Европа, столкнулась с обмелением ряда крупных водоемов. И многие жители и гости нашей области, также специалисты, заметили, наверное, обмеление прежде всего Ладожского озера, но также и рек, которые впадают или выходят из Ладожского озера. И специалисты считают, что уровень воды в Ладоге упал почти на 1 метр. Это довольно такая серьезная цифра. А ведь из Ладоги берет начало Нева, и мы в какой-то степени очень сильно зависим в Санкт-Петербурге от того, какой уровень в Неве, какое качество воды в Неве. И вот что происходит, и стоит ли бить тревогу по этому случаю, вот с этими вопросами мы обращаемся к гостю нашей передачи. А наш гость – кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», теле- и радиоведущий Павел Глазков. Добрый вечер, Павел.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, Ладожское озеро очень сильно омелело. Подобный вот уровень, низкий уровень воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. То есть периодически чуть больше, чуть меньше воды в Ладоге, но вот такое глобальное падение раз в 30 лет происходит.
0: То есть в прошлом веке мы еще сталкивались,
1: да,
0: с этим.
1: Да, получается, да, так и есть. Я начну немножко с истории вообще, что такое Ладожское озеро.
0: Павел, прежде чем вы начнете, я хочу напомнить, что наша передача выходит в режиме прямого эфира. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32, и у нас включена видеотрансляция. ВКонтакте вы можете с нашим гостем познакомиться, вот даже видеть его. И свои сообщения ВКонтакте вы также можете писать. Итак, вам слово, что такое Ладога?
1: Да, нужно понимать вообще, что такое Ладога. Ладога – это чаша, которая наполняется водой за счет порядка 100 рек и ручейков и речушек. То есть это вот такое углубление в земной коре, куда впадает 100 рек, речек и ручьев, и одна река под названием Нева вытекает. Примерно за 10 лет в среднем полностью вода в Ладоге вот по этой схеме меняется. То есть в нее постоянно поступает вода и постоянно вытекает. То есть это динамичная система в замкнутой вот этой чаше. Uh-huh. Это крайне важно для понимания. И вот эта чаша наполняется за счет рек и речушек. А вода в реках, она формируется, вот основная масса, за счет таяния снегов, снега.
0: Да.
1: Весной. Причем таять снег начинает вот в нашем регионе в начале марта. Бывает так, что даже снег еще лежит визуально, а снизу он уже начинает подтаивать, и уровень воды в реках поднимается. Вот почему бывает лед еще на реках, а вода поднимается уже, потому что уже таяние идет. Так вот, когда несколько лет подряд бывают малоснежные зимы, соответственно, просто физически в Ладогу мало поступает воды. И она, в ней уровень воды падает. Когда многоснежные зимы, наоборот, ну, допустим, 2-3 зимы подряд многоснежные, уровень воды в Ладоге бывает, выходит вообще из берегов, в прямом смысле слова. Тут было 3 года назад, в Ладоге было очень много воды, там все вот прибрежные зоны были подтоплены очень серьезно. В этом году наоборот, да, критически маленький, низкий уровень. Вода упала на метр, но это еще не предел, максимально будет в конце февраля.
0: То есть так будет продолжаться сейчас?
1: Да, сейчас падение продолжается, еще не, оно не остановилось. Потому что Нева-то вытекает, а приток есть, но не такой, какой должен быть. Так вот, что получилось? В этом году уникальная ситуация возникла. Потому что, вот наверняка радиослушатели, наблюдательные наши радиослушатели, они заметили, что в этом году зимой было много снега.
0: Много, да.
1: И когда объясняют, там, в том числе, кстати, и ученые, что

0: Отняется. А так у нас всю зиму была минусовая температура, снег был рыхлый, и в природе произошло такое явление под названием сублимация, то есть снег испарился. То есть сублимация это когда, ну если относительно снега мы говорим, то есть снег, вода из твердого состояния в виде снега сразу превратилась в газообразное, минуя водную фазу. То есть снег испарился. Мы его визуально видели, то есть вроде большой уровень, но я это по себе знаю. То есть где-то уже в январе месяце на лыжах ходишь, там нас появляется, в феврале тем более. А в этом году нас-то не было. Я ходил в снегоступах, наступаешь и на полметра проваливаешься, чуть ли не до земли. То есть он визуально был рыхлым, и когда весной начал таять снег, он в любом случае должен был растаять. Там таять было нечему, во-первых, он моментально растаял. А во-вторых, так как достаточно рано снег выпал на непромерзшую землю, вся влага, ничтожная даже, она просто сразу ушла в землю,
1: Не в воду, да?
0: впиталась. Да, потому что если земля промерзает, выпадает снег, потом вода тает, земля промерзшая не пускает воду, и она скатывается в реки, в ручьи. Да, вот этот механизм. Так что вот в этом году интересное такое явление, сублимация произошла, снега. И вот мы наблюдаем картину, то, что мы наблюдаем. Но не бойтесь, это цикличный процесс. Как я сказал, вот такое резкое падение уровня воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. К слову сказать, крупное падение было в 1942 году, там на 1,90 м упала вода. Но в этом году еще продолжает снижаться. Вот мы где-то в середине февраля увидим максимальное снижение. И с конца февраля, вот когда уже начнет подтапливать солнце, начнет снег, и уже снизу мы это не будем видеть процессу, но уровень воды в реках начнет потихонечку подниматься. Вот это такое любопытное явление, да, это все циклично, не бойтесь, это никак не влияет глобально на экосистему озера Ладоги. То есть это все нормально, животные, растения не пострадают, просто, ну да, сейчас уровень воды, вот я в Кокорево был, песчаные пляжи ушли метров на 150. Красота неописуемая. Вот, пожалуйста, съездите. То есть подъезжаем на дороге жизни, по дороге жизни, разорванное кольцо и направо. Прогуляйтесь в сторону заказника Кокоревский. То есть это явление, я говорю, повторится только лет через 30. Вот прямо прогуляйтесь, лучше рассвет встретить. Потрясающий вообще вид. Детей возьмите, у кого уже внуки есть, внуков возьмите, сфотографируйтесь на памяти. На память. Это вот прямо уникальное явление в природе. Вообще, что касается Ладоги, потрясающее озеро, это стратегический запас пресной воды, не только нашего региона, но и всей страны.
1: Это самое крупное озеро в Европе.
0: В Европе, да, а так после Байкала вторым идем. Вот, в Ладоге можно пить воду неочищенную с глубины 6 метров, представляете? Она чистейшая. Теперь возникает вопрос, мне часто задают, значит, его, а вот рыбаки ловят рыбу на Неве, она же наверняка грязная. Рыба в Неве чистая, ее можно ловить и можно есть, потому что это вода Ладоги. Единственное, если вдруг какой-то, значит, выброс будет нефтепродуктов, ну, гипотетически так можем предположить, эта пленка, она будет по поверхности воды плыть. То есть там внизу вода чистая, поэтому рыбачить можно на Ладоге теми способами, которые разрешены законом. Пожалуйста, рыбачьте. Я, кстати, вот мы с сыном сейчас фидерную ловлю осваиваем, лещей ловим. Я сейчас живу в центре города и прямо около Невы. И у меня сыну 10 лет, вот в сентябре уже 11, правда, будет. И он меня как-то, вот, значит, сподвиг. Мы с ним начали рыбалкой заниматься. И на самом деле это такое единение с природой, ну, с сыном. И главное, что рядом можно порыбачить, не надо куда-то далеко ехать.
1: То
0: Вот,
1: есть по качеству рыба нормальная,
0: а
1: да?
0: весной мы с ним ловим корюшку. Мы не в магазин идем за этой рыбой, а вот этот специальный паук, там разрешенный единственный размер метр на метр, ну, в законе. И мы ловим корюшку с ним, да, вечером после школы идем и, значит, едим вот эту рыбку, которая пахнет действительно огурцом там. Огуречный альдегид, действительно. То есть вещество химически такое же, как и в свежем огурце. Почему такой запах идентичный, да? То есть это то же самое химическое соединение.
1: Да. Хорошо. Павел, вот вы сказали, что Ладога – это такая чаша, в которой впадают множество рек и ручьев. Ну, самыми известными, наверное, реками, которые питают Ладогу,

0: Это Свирь, Волхов и Воксы,
1: Да,
0: самые
1: самый
0: крупные,
1: крупный,
0: да?
1: да, так и есть.
0: Вот, они тоже обмелели ведь в этом году, да?
1: Ну
0: Вот,
1: да,
0: а с чем их
1: уровень.
0: связано? Тоже
1: В
0: с
1: том
0: этим, да?
1: числе, конечно, конечно. То есть вот основная подпитка воды идет за счет талого снега. Плюс еще, кстати, к слову сказать, вот раз мы затронули вообще ну, как бы водную систему, водную экосистему в целом, крайне важный момент. И вот радиослушатели, тоже, я думаю, радиослушателям будет интересно знать, что вот ручьи, все ручьи берут свое начало с болот. То есть болото – это аккумулятор воды, это склад воды. Вот в этом торфе складируется вода, которая питает ручьи и, соответственно, потом реки. Почему это важно? Потому что в тех местах, где добывается торф, у нас вот сейчас хорошо, что практически не добывается в нашем регионе, хотя идут разговоры о том, что вот неплохо бы начать торговать торфом. Я выступаю против, значит, подобных разговоров, потому что торф – это аккумулятор воды нашей. И если добывать торф в Ленинградской области, автоматически омелеют ручьи, реки. И если это в водной системе Ладожского озера тоже от этого пострадает. Это крайне важный момент. И почему я вот тоже своим и подписчикам, и радиослушателям, телезрителям прививаю любовь к болоту. Вот, казалось бы, болото все боятся, это какая-то такая, значит, ну, страх всегда перед болотом. Не бойтесь болота. У нас вообще, кстати, регион болотный, это и хорошо, потому
0: Конечно.
1: что вообще,
0: Город на болоте построен.
1: ну, практически на болоте, да.
0: Да.
1: Здесь у нас не полностью все болото было, но, да, большая часть. Кстати, вот где Невский проспект идет до Московского вокзала, здесь были вековые сосны огромные. Тут был вообще сосновый бор. У меня знакомые почвоведы изучали почву как раз вот в этом районе и находили как раз следы вековых сосен. То есть это тут, ну, мы не только на болоте город свой основали, ну, и живем, да. Вот, хотя к болоту у нас такой пиетет, да, и Сестрорецкое болото, если мы так на болото немножко переключились, Сестрорецкое болото в черте Санкт-Петербурга является самым крупным городским болотом в мире. Кстати, Петербург рекордсмен. Это самое крупное болото на территории мегаполиса мира. То есть это нужно понимать. Да, во-первых, вот когда мы говорим про водную экосистему, крайне важно болото, ну, часть болот. Да, и второе, вот о чем тоже, ну, вот ученые-экологи всегда говорят, это, конечно, леса. То есть нельзя вдоль рек, ручьев, озер вырубать леса, потому что лес связан там и корневой системой, там очень такое сложное, крайне важное ну, выгодное, да, взаимодействие воды и лесов. И лес нельзя вырубать вдоль водных объектов ни в коем случае, потому что все сразу нарушается, все как бы, ну, по каскаду разрушаться начинает.
0: А у нас это делается?
1: Ну, у нас есть нормы. Понятно, что они не всегда, наверное, соблюдаются, но вот вообще моя философия, что мы можем защитить природу через ее познание. Я вот на радио, на телевидении выступаю, рассказываю о важности, да, вот и экосистемы в виде воды, лесов, болот. И я надеюсь, что и люди, от которых зависит, там, рубить, не рубить, да, сушить, не сушить, добывать, не добывать, что они как бы будут понимать, да, вот к чему это может привести. Потому что вообще, ну, просто запреты, да, они человека же не останавливают, мы знаем. Да, то есть, ну, человек так создан, ну, не все, конечно, вот, что их не останавливает, да, там, когда идет разговор, там, ну, о наживе в том числе, да, но вот знание, когда человек будет понимать, к чему это может привести, возможно, его остановит в какой-то момент.
0: Ну вот мы знаем, что в советское время как раз вот занимались осушением болот. Ну, наверное, так как я этим не исследовала эту область, но, наверное, и в Ленинградской области тоже их
1: Конечно,
0: осушали, да?
1: конечно.
0: И это как какими-то вот,
1: Торфоразработки
0: да.
1: велись. Но дело в том, что у нас же даже был в Москве институт торфа. Представляете, прямо огромный институт. Они разрабатывали технику для добычи торфа. Ну, прямо там и как бы готовили и специалистов с высшим, со средним образованием, еще и техникой занимались. Это огромная индустрия была. Но торф, во-первых, это удобрение,
0: Да.
1: во-вторых, это источник энергии. К слову сказать, до сих пор есть теплоэлектростанции в Финляндии, которые работают на торфе. У нас, по-моему, там вообще считанные там сотые доли процентов где-то еще остались, котельные. Вот. А в Финляндии используют достаточно активно торф. У нас, к счастью, все торфоразработки остановлены в Ленинградской области, но вот эти торфяники остались до сих пор.
0: Да.
1: Да, и там на самом деле это, ну, не то, что серьезная проблема. В общем, пострадала экосистема, когда у нас торф активно добывался в регионе. И, конечно, вот, ну, сейчас снова поднимать эту тему, я считаю, что, ну, совершенно неправильно, когда есть другие источники вообще энергии, и надо торф, болото беречь, любить, потому что торф формируется там тысячелетиями.
0: Как неожиданно, беречь болото.
1: Да, беречь, любить болото.
0: Да.
1: У нас же 3 типа болот в Ленинградской области встречается. Там верховое болото, это вот клюквенное болото, которое как бы иногда даже таким шариком выступает полукругом над уровнем, ну, условно говоря, почвы леса. Есть низинные болота, это вот топки, которые, ну, в которых можно провалиться. И переходные, которые вот такие, ну, и такие, и, как бы, элементы верхового и низинного болота имеют. То есть у нас вообще как бы регион такой болотный, но это очень хорошо, потому что у нас огромные запасы воды пресной. Это крайне-крайне важно.
0: А вот из болот вода какого качества поступает? Хорошего? Вот кажется, конечно, болоты — это такие грязные места.
1: Там... Ну, не то, что грязные, мутные места,
0: да,
1: такого торфяного цвета,
0: да,
1: да,
0: да,
1: ржавого.
0: Да.
1: На самом деле, вот эта торфяная вода ржавая, она абсолютно безопасна для человека. Торф это обладает бактерицидными свойствами, и я вот говорю всегда, кстати, вот сейчас нашим радиослушателям напомню, если вдруг вы в лесу оказались и не взяли с собой воду. Бывает так, что пошли на 10 минут прогуляться и заблудились. Первым, скажем так, ну, что вы ощутите, да, потребность в чем? Это в воде. Это крайне важный момент. Если у вас нету с собой воды, вот, я прям рекомендую, конечно, обратиться к болоту. Я сегодня утром уже снимал гон лосей, что-то так это увлекся в прохладное утро. Так вот, если вдруг вы оказались в лесу без воды, вот подходите к болоту, берите вот мох, такой пропитанный водой, там, в кепку, например, ну, в какую-то тару, вы же можете выжать и выпить эту воду. По крайней мере, это вас спасет от жажды.
0: Вот и это не опасно.
1: Из лужи пить опасно, там, понятно, могут быть и бактерии какие-то, да, в общем. А вот из болота нет. Она, понятно, не такого неприятного темного цвета, да, но, по крайней мере, ее безопасно для вас пить.
0: Ну, вот эти болота пополняют наши реки.
1: Да, это вот один из основных источников наших рек,
0: да,
1: рек, ручьев.
0: Вот вы сказали, что человек может вмешиваться в экологическую систему и своей деятельностью не всегда помогать нашей природе, в том числе и уровню рек. Но вот вы сказали, леса вырубать нельзя. У нас иногда это бывает. Болото осушать нельзя. Но вот такие моменты, как строительство гидроэлектростанций, влияет ли оно на уровень воды, уровень рек наших и, естественно, озер?
1: Ну, гидроэлектростанции, естественно, нарушают целостность экосистемы. Но тут, понимаете, есть такая наука, как физическая география. В двух словах, что это такое? В двух словах. Это попытка найти баланс между потребностями человека и минимизацией нанесение вреда природе. Да? Вот этот баланс. Очень интересная физгеография. Я, вот, ну, будучи биологом, человеком со специальным образованием, вроде, казалось бы, ну, должен защищать природу, и вот вы ее не трогаете, вот это как бы святое. Да? Но я понимаю, что люди хотят жить, хотят ездить по комфортным на комфортных дорогах, чтобы у них электричество было в доме и все прочее. И вот как раз вот эта наука, направление, она пытается найти баланс. И поэтому вот если так получается, с точки зрения экономики, да, физической географии, что вот в этом месте вот источник энергии, электричество, это должна быть гидроэлектростанция. Подключаются уже специалисты, гидрологи, биологи, климатологи, и начинает искать вот компромисс. Да, да. Компромисс, вот он очень тонок, но понимаете, в чем дело? Здесь необходимо максимально использовать научные данные. Наука очень серьезная, дама, очень серьезная. Вот. И да, если вдруг нам надо гидроэлектростанцию строить вот в этом регионе, ну, значит, надо. Естественно, что лучше бы ее не было, потому что река течет, там рыба растет, там млекопитающие, птицы. Понятно, любое строительство, даже вот мы тропинку там заасфальтировали в парке, мы уже нанесли ущерб, вред природе. То есть мы уже, ну, скажем так, омертвили вот этот участок леса там или парка даже, да, поэтому это очень важный момент.
0: Спасибо, Павел. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас. Не слышим пока. Уже звонок сорвался, не дождался нас слушатель. Пожалуйста, перезванивайте. Я пока напомню, что у нас сегодня в гостях очень известный биолог Павел Глазков. И мы благодарны за то, что вы вот из своего такого плотного режима выделили время для нашего радио. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, можно писать ВКонтакте или звонить по телефону 328-29-32. И, по-моему, сейчас вот звукооператор принимает звонок. Да. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Так, опять не слышно звонка. Сейчас мы попробуем. Нет, нет. Ну, какая-то у нас какой-то сбой. Можно написать ВКонтакте. Видеотрансляция включена. Итак. Значит, мы сказали, что любое вмешательство, оно как бы влияет на экосистему. А вот то, что касается, еще один такой вопрос. Сейчас у нас делаются намывные территории. Но это, правда, касается Финского залива. Мы до него еще не дошли, мы говорили про Ладогу. Но, тем не менее, вот как вы, как специалист, считаете, насколько вот этот компромисс соблюдается здесь? То, о чем вы говорили. Надо учитывать все интересы человека и в то же время и природу.
1: Ну вот, понятно, что намывные территории, они не, скажем так, не полезны Финскому заливу, да? Потому что мы как бы сокращаем береговую площадь, точнее площадь маркизовой лужи так называемой Невской губы. И понятно, что там нарушаются в том числе процессы в экосистеме. Сейчас серьезная проблема то, что Невская губа заиливается. Проблема почему актуальна? Во-первых, судоходная эта часть Финского залива, а во-вторых, наверное, в-первых, страдает животный мир, и в частности корюшка, наша любимая знаменитая рыба. Почему? Потому что корюшка, в том числе и в Невской губы, нерестится, а корюшка икру откладывает в песок в обязательном порядке, то есть прямо икринки прикрепляются к песчинкам и созревают на песке. Угу. Вода должна быть проточна, если икринка падает в ил, она погибает. Просто плесенью покрывается, угу. И все. И вот у нас сейчас Невская губа заиливается. Это серьезная очень проблема. И, конечно же, намывные территории, они, скажем так, не улучшают ситуацию по понятным причинам. Но здесь все-таки вот этот процесс заиливания идет не только за счет намывных территорий, как-то сейчас в последнее время принято, вот это намывные территории, ничего подобного. Да, они усугубляют однозначно. Но все это началось и глобально усугубляется из-за дамбы. Мы дамбу построили. То есть, если бы мы сейчас снова стали проектировать эту дамбу, ее по-другому бы уже сделали. Но понимаете, в чем дело? Она построена, она действительно город защищает от наводнений, но есть и последствия. И в том числе последствия то, что вдоль дамбы идет зарастание тростниковыми зарослями, хотя орнитологи рады. У нас появились десяток, наверное, точно новых видов птиц, которые занесены в Красную книгу, некоторые даже России. То есть орнитологический видовой состав увеличился за счет дамбы, потому что там тростниковые заросли появились. Но Невская губа страдает от дамбы. Но Вот к физгеографии мы с вами возвращаемся. Это, кстати, хрестоматийный пример. Но без нее тогда бы были наводнения в нашем городе, понимаете? То есть тут мы выбираем вот как бы из двух зол, понятно, какую минимальную. Вот, и, в общем-то, как-то вот так. Потому что даже фарватер раньше раз в год чистили, теперь приходится два раза в год. Раз в два года чистили, теперь два раза в год. Идет заиливание, идет подмыв, знаете, береговой линии сейчас очень серьезная проблема, и правительство Санкт-Петербурга на это внимание обращает, потому что берег вот около Сестрорецкого, Сестрорецка сильно размывается. Это тоже, ну, взаимосвязанные процессы идут. Но, я говорю, мы дамбу не могли не строить. Да, и вот то, что мы ее, да, замкнули, и кольцевая дорога, и защита от наводнений города.
0: Да. У нас звонила нам слушательница Нина Александровна и сообщение оставила такое. Дождей в этом году много, садовые участки, которые на болотах, затоплены по колено. Разве эта вода не способствует пополнению озер и рек?
1: Ну, это будет пополнять, но дело в том, что Ладога огромная чаша, и, как я сказал, вот глобальное падение воды идет, если несколько лет подряд малоснежные зимы. То сейчас, да, уровень воды поднимается в реках, но быстро Ладога, эта чаша не наполнится. Да, то есть объема не хватает. Понятно, что это как бы какая-то компенсация идет, но
0: недостаточно.
1: Все лето было, вот в лесу было очень сухо. Вот сейчас только вода появилась, ну, где-то 2-3 недели. То есть это будет, конечно, пополнять Ладогу, но восстановление мы увидим, как я говорю, примерно к столетию Ленинградской области. То есть уровень начнет повышаться в Ладоге с конца февраля, начала марта. Вот. И, скажем так, ну, более-менее в норму войдет, наверное, к концу июня только.
0: То есть вот июня, лето наступающее все-таки нас
1: я
0: порадует.
1: Говорю, у нас 1 августа, пользуясь случаем, ну, как бы хочется поздравить с наступающим столетием Ленинградскую область. К 1 августа уровень воды в Ладоге, значит, нормализуется. И жители, ну и области, и Петербург, естественно, выдохнут и порадуются за нашу жемчужину. Потому что, конечно, люди переживают, и мне пишут вообще, что происходит. Да. Там же, во-первых, теорий очень много. Ну, они и народные, и разные, что, значит, там много разных теорий, что земная ось наклонилась, но я объясняю, говорю, слушайте, если наклонилась бы, да, то есть в каком-то, с какого-то берега ушла бы вода, а в другую-то она пришла бы, а тут омеление по всей Ладоге, естественно, идет, и в Карелии везде, то есть не проходит этот номер. Дальше есть, значит, такое, ну, объяснение, что есть разлом, значит, в береговой линии Ладоги, туда вода уходит периодически, и потом неожиданно она появляется откуда-то, да, то есть она уходит и появляется потом. Вот, значит, дальше это миф. Вот, и самое интересное, мне понравилось объяснение, несколько месяцев назад я его прочитал, что во всем виноваты бобры. У нас действительно численность бобров увеличивается, ну, как и по всей России, как во всем мире. К слову сказать, мы этих бобров спасали в 30-е годы 20 века, могли вообще потерять, как вид на всей планете Земля. Вот, спасли, это грызуны, которые быстро очень размножаются, вот, и бобров много. Действительно, они там реки перекрывают, ручьи. И вот есть теория, что якобы бобров стало много, и они вокруг Ладоги построили плотины, и там задерживается глобально вода. И которая, ну, недополучает Ладога. Вот. Ну, конечно же, ну, бобры не справятся с таким объемом воды. Ну да, они плотины строят, но не так глобально. В общем, во всем, вот, ну как, не то, что виновата, но объяснение, что вот сублимация, такое красивое научное слово, испарился снег.
0: Да. А то, что касается климатических еще влияний на уровень воды, вот говорят, что зимы у нас менее продолжительные стали. То есть снега выпало вроде много, но так как у нас зима стала короче, недостаточное количество снега, чтобы наполнить вот воды наши.
1: Ну, разные варианты. У нас, конечно, потепление климата идет.
0: Да.
1: И мы это ощущаем в том числе на появлении новых видов животных. У нас за последние 30 лет появились южные виды птиц, которые раньше у нас не жили в Ленинградской области и в Петербурге. Знаменитый большой баклан. То есть это южная птица, которая в начале 90-х годов у нас появилась В нашем регионе теперь они живут даже в плавнях Кронштадтской дамбы, к слову сказать. Это южный вид. Большой баклан называется. Большая белая цапля появилась. У нас даже появились новые виды южных комаров. У нас раньше в Ленинградской области ученые насчитывали 30 видов комаров, теперь их 40 видов. То есть появляются южные виды, но, опять же, если про климат сегодня мы распосвятили радиопередачу климату, опять же, не бойтесь, потепление – это цикличный процесс.
0: Тоже цикличный.
1: Примерно раз в 80-100 лет на планете Земля происходит потепление. Вот сейчас мы находимся на пике, ну, пик и плато. Потом будет похолодание. Но не там глобальное оледенение, mm-hmm. просто будет температура понижаться. Вот, и те виды, которые южные, они смогут закрепиться, адаптироваться к понижению температуры. Они останутся жить у нас. Те, кто не смогут, их ареал сдвинется на юг опять. То есть природа mm-hmm. постоянно вот так экспериментирует. Mm-hmm. Вот, поэтому не надо бояться слова потепление, это нормальный цикличный процесс, такой же, как и вот увеличение либо падение уровня в Ладожском озере.
0: Это все природа как бы потом восстановит себя сама.
1: Да, такие качели. Да, и сразу большие. Хочу тоже опять же успокоить, что Ладога привыкла, вот вообще экосистемы, ну, Ладога озера, экосистема Ладоги, она привыкла уже вот к этим, значит, перепадам воды, да, она уже приспособилась. И растительный мир, и животный мир.
0: Да. Павел, ну не только Ладога обмелела в этом году. Вот мы все слышим, что в Европе такие катастрофические обмеления. А с чем там связано?
1: Ну, там я не интересовался. Я
0: так, ну, далеко не ходили, да?
1: Интересуюсь природой России.
0: У нас не общие проблемы.
1: Я думаю, что в том числе с малоснежной зимой связано. То есть примерно процессы одни и те же в природе происходят. Вот, то есть я, ну, как бы Европой не интересуюсь, как мне кто-то спрашивает, а вот, Павел, вы не хотели бы съездить там в Южную Америку поснимать фильмы или в Африку? Я отвечаю, не хочу. По многим причинам. Во-первых, мне интереснее снимать природу, родную природу, которая меня окружает. И я осознаю, что мне жизни не хватит там снять даже вот, ну, во всех уголках Ленинградской области даже побывать. Вот, не говоря уже о России. Ну, по России бы я бы попутешествовал с кинокамерой, поснимал бы передачи, наверное. Но все-таки для меня роднее природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Да, потому что я здесь живу. И, во-вторых, мне хочется рассказывать людям о природе, которая их окружает. Да, интересно, когда у человека такой большой широкий кругозор, он знает о природе и России. Но с Россией, представляете, какое огромное государство, да? Понятно, что, ну, надо знать, да, о природе вообще страны и мира в целом, да. Но мы же зачастую вот сталкиваемся, почему я начал передачи снимать. У нас дети, да и взрослые, не знают животных, которые нас окружают. Вот у детей спросите, они больше знают про жирафов, там, слонов, гиппопотамов, чем о гиппопотамах, чем о бурых медведях, например, которые в Ленинградской области живут, и которых немало. И вот в свете последних событий, что, да, численность бурого медведя увеличивается, и надо знать его биологию, вообще, что с этим делать, с увеличением численности медведей.
0: Да, но вот этому мы посвятим нашу следующую с вами встречу. Сообщение от Марины. Добрый вечер, спасибо за важную тему и интересный рассказ. Пожалуйста, повторите название места на Ладоге, которое вы рекомендовали посетить. Спасибо.
1: Можно небольшую рекламу о себе сделаю? Да. Я же снимаю на телеканале «Санкт-Петербург» авторские телепередачи. Называются «Дикие выходные» с Павлом Глазковым. Вот назвали прямо именные передачи. Мы сняли уже 76 передач. Передачи посвящены особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас 18 особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге, почти 7% административной площади Санкт-Петербурга — это особо охраняемые природные территории. Почти 7%. Это для мегаполиса огромная цифра.
0: Да.
1: И еще число будет увеличиваться. В ближайшие несколько лет еще 6 ОПТ будет открыто. Но ОПТ — это аббревиатура. Вот. И 54 в Ленинградской области. Вот мы уже 76 передач сняли. Я это к чему подвожу? Да, уважаемая радиослушательница, спасибо, что нас слушаете. Да, я порекомендовал побывать в заказнике Кокоревский. То есть на машине доезжаете до разорванного кольца, поворачиваете направо, это поселок Кокорево, до конца доезжаете, посмотрите по карте, и там пионерский лагерь будет, его надо обойти, а теперь можно не только справа обойти по дороге лесной, но и слева по песчаной отмели. Вот в этом году потрясающая возможность у вас прогуляться вот по берегу до заказника Кокоревский. Да, вы посмотрите по карте, и я прямо рекомендую, ну это реклама, ну я думаю, разрешите мне. Наберите в интернете «Дикие выходные» с Павлом Глазковым и наберите «Заказник Кокоревский». Я там две передачи снимал. Предварительно, чтобы вы познакомились, как туда добраться, я рассказываю, что можно там увидеть, куда сходить, и что можно, что нельзя делать. Ну, это вот у нас такой, как бы, ну, принцип каждой передачи. Передача 15-минутная. И так вот по всем охраняемым территориям города, и почти половина охраняемых территорий Ленинградской области мы отсняли. Представляете? То есть это, конечно, ну, я не то, что себя нахваливаю, но это, в общем, такой, ну, как бы, цикл передач, который интересны жителям, понимаете? То есть вот в чем как бы сила, да, работы, ну, и моей, и команды, и телеканала, где я работаю. Поэтому это крайне важно, и, ну, для меня, вот повторюсь, мне вот природа, ну, я как бы иногда почитываю, но в последнее время мало, о природе Африки, Южной Америки. Во-первых, она агрессивная, вот особенно Южную Америку возьмешь. У нас же, на самом деле, наши животные безобидные. Медведь нападает, да человек его провоцирует. Гадюка кусает, да человек ее в руки зачем-то берет или зачем-то наступает на нее. То есть у нас не такая агрессивная природа, как там Южная Америка или Австралия. Про Австралию я вообще молчу. Я туда боюсь даже ехать. Ну, потому что я понимаю, сколько там всего ядовитого ползает, летает. Понимаете? А у нас такая добрая, ну, родная природа.
0: Конечно, ее надо знать, да, и благодаря вам мы открытие делаем в нашей родной природе. Вот, кстати говоря, вы сейчас говорите, отошла Ладога от берегов, открываются вот такие вот ее бывшее дно. А вот есть какие-то интересные открытия, которые вы сделали, когда берега обнажились от воды? Нева, Ладога, там,
1: Сверь? Ну, открытие, смотрите, сейчас делают геологи и археологи, причем по всей Европе, вы знаете, да, там,
0: да.
1: Ну, из древние корабли открывают.
0: Да.
1: Но у нас сейчас вот ребята, кто занимаются подводной археологией, конечно, им сейчас удобно и военную технику поднимать и находить, потому что, ну, резко омелела,
0: да,
1: Ладога. Вот. А я в этом году, значит, не то, что это открытие, ну, в какой-то степени, наверное, открытие, вот, к слову сказать, то, что я сейчас упомянул, заказник Кокоревский.
0: Да.
1: Вот как раз по береговой линии сейчас идет, ну, продолжается еще массовый пролет куликов. В нашей области встречается 25 видов куликов. И вот сейчас они отдыхают, нагуливают жирок в прямом смысле слова вот на этих песчаных отмелях. То есть если бы не было вот такой широкой береговой линии, они бы уже, ну, большая часть улетела. А тут обнажились пески, и они у нас теперь подзадерживаются вот благодаря вот этому уникальному природному явлению. Для меня это открытие биологическое, да. И, к слову сказать, вот кто любит природу, съездите в заказник Кокоревский вот по этим песчаным отмелям, прогуляйтесь. Если вы приедете рано-рано утром, ну, лучше прямо вот, если есть возможность, часов в 6. Ну, вообще, ну, а сейчас немножко, сейчас же позже светает, где-то, ну, в 7, пол восьмого. Я вообще очень люблю встречать рассвет
0: рано
1: на природе.
0: Да.
1: Слушайте, это, ну, это незабываемое. То есть, знаете, вот когда вот это солнце начинает всходить, восход солнца, это вот, знаете, какая-то энергия в человека, вот прям ты чувствуешь, да, вот эту энергию, ты чувствуешь жизнь, и ты чувствуешь начало этой жизни, да, потому что мы же, ну, там, в общем-то, не помним, когда у нас началась жизнь, да, а здесь вот этот кусок суточный, да, одно дело, ты там просыпаешься, уже все светло, птички поют, а другое дело, когда ты вот это видишь начало дня. Это потрясающая вещь. Ну и закат то же самое.
0: Да. То есть надо ехать в Кокоревский заповедник, это все поняли.
1: Заказник. Заказник. Ну, это да. Как бы разные. Да. Да, к слову сказать, вы так, ну не то, что оговорились, вот особо охраняемые природные территории, да, вот этот термин, туда относятся заповедники, заказники, памятники природы, национальные парки. Это вот категории охраняемых территорий. У нас в Ленинградской области два только заповедника. Это Нижнесвирский и острова Востока Финского залива. Вот два заповедника. А все остальное заказники. И большой национальный парк – это Вепский лес.
0: Да. Это тоже по Свири, по-моему, да?
1: Да-да-да, там в трех районах
0: области. У нас остается всего лишь 4 минуты. Мне хочется еще задать вам два вопроса. Наверное, коротко придется отвечать. И вопрос от наших слушателей. Просят повторить еще раз название телеканала вашего и время выхода вашей передачи.
1: Да, вот у меня несколько есть проектов. То есть два проекта на телеканале «Санкт-Петербург». Прямо открывайте телепередач, ну, телепрограммку в субботу в 9 утра и в воскресенье повтор в 10:20. Дикие выходные с Павлом Глазковым. Каждую субботу, каждое воскресенье.
0: По утрам можно начинать вот эти.
1: Да, можно начинать с этого. И есть у меня свой авторский канал, который вы озвучили. «Каждой твари по паре» называется. То есть у меня ВКонтакте группа, в Максе. И в запрещенном, да, теперь телеграме. Ну, просто кому-то удобнее смотрят меня, да. То есть вот во всех этих социальных сетях есть, значит, каждой твари по паре как раз созвучно с названием. Да. У меня, слушайте, пользуясь случаем, 30 секунд, я снимал, значит, «Белых аистов», это в поселке Рождественно, да. Там на территории храма. Прямо, значит, да, гнездо. Да. Я к батюшке подошел, говорю, слушайте, можно я с колокольни сниму с верхней точки? Он говорит, давай, сын мой, пойдем поднимемся. Я поднимаюсь на колокольню с камерой, ну, я объяснил, говорю, вот ваших аистов снимаю. Я поднялся, начинаю снимать, и потом понимаю, что я кепку не снял. У меня есть фирменная кепка, и на ней, значит, логотип канала моего. И я такой, значит, снимаю, а там ветерок дует, мне вроде не хочется снимать, потому что холодно будет в голове. Я так обращаюсь к батюшке, говорю, слушайте, говорю, а можно я кепку не буду снимать? А он такой говорит, а что у вас там написано? И такой читает, каждой твари по паре. Вам можно. Я так уже такие такой, да, смешной истории. Реально, я в кепке снимал. Потому что у меня вот такое название. Кстати, название придумала моя жена, музыкант Юлия Глазкова.
0: Которая была гостем нашей программы.
1: Да, за что ей огромное спасибо.
0: Спасибо. Значит, последняя минута пошла. Тогда у меня короткий один вопрос и короткий ответ. Уровень воды в Неве тоже понизился в этом году. Качество воды снижается от этого? Ведь концентрация...
1: Нет. Потому что объем в Ладоге такой, что на качестве воды это не сказалось.
0: Тоже не сказалось.
1: Нет.
0: Ну что ж, ладно, второй вопрос я уже не буду задавать. У нас пошла полминуты осталось. Дорогие друзья, я просто напомню, в гостях у нас сегодня был кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», телерадиоведущий Павел Глазков. И через неделю мы с Павлом вновь встречаемся в это же время, и разговор уже пойдет о животных и о посещении лесах в это непростое время. Спасибо вам большое за эту встречу. Всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Московские католики совершили паломничество в Казахстан. Патриарх Варфоломей пригласил восточных патриархов на братскую встречу. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Константинопольский Варфоломей пригласил Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархов на братскую встречу, которая состоится в Стамбуле 30 ноября, в день памяти апостола Андрея, покровителя Константинопольской церкви. Восточных патриархов пригласили собраться в резиденции патриарха Варфоломея на Фанаре для обсуждения важных проблем, стоящих сегодня перед православной церковью, сообщает Orthodox Times. На встрече будет обсуждаться вопрос украинской автокефалии, а также тема сокращения христианского населения на Ближнем Востоке. 11 сентября в 25-ю годовщину терактов в США настоятель храма великомученицы Екатерины на Всполье протоиерей Даниил Андреюк совершил божественную литургию. После богослужения была совершена панихида по всем погибшим от рук террористов 11 сентября 2001 года, сообщает сайт Московского подворья Православной Церкви в Америке. После богослужения отец Даниил зачитал послание предстоятеля Православной Церкви в Америке, митрополита всей Америки и Канады Тихона, посвященную 25-й годовщине 11 сентября 2001 года. Затем на звоннице храма прозвучал поминальный колокольный звон. На богослужении присутствовали временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус и посол Канады в Российской Федерации Сара Тейлор. Московские католики совершили паломничество в Северный Казахстан. Путешествие дорогами мучеников и исповедников веры, организованное паломнической службой прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, было посвящено 800-летию представления святого Франциска Ассизского. Главным содержанием паломничества стала история людей, репрессированных, высланных и депортированных в Северный Казахстан в 20 веке, сказано на сайте архиепархии Божьей Матери в Москве. В Астане участники путешествия приняли участие в приходской мессе в кафедральном соборе Богородицы Неустанной Помощи. В этот день прихожане благодарили и прощались со своим настоятелем, отцом Петром Пытлованы, получившим назначение на епископскую кафедру Караганды. Затем паломники молились у могил исповедников веры в Караганде, городе, который с 1930-х годов стал местом ссылки и поселения для множества людей, и где находился карагандинский исправительно-трудовой лагерь «Карлак». Вернувшись в Астану, паломники побывали на юбилее архиепископа Томаша Петы и посетили францисканский монастырь в Астане. На торжественную мессу в кафедральном соборе Астаны собрались 10 епископов из Казахстана и ближних регионов и около 40 священнослужителей. Вторая половина паломничества прошла в селе Озерное у святилища Марии, Царицы Мира. С 2014 года в пристроенной к храму часовне находится алтарь «Звезда Казахстана», один из 12 алтарей, являющихся центрами молитвы о мире. Между храмом и озером находится монастырь кармелиток, сестер созерцательного ордена, посвятивших свою жизнь непрестанной молитве. Также паломники побывали в небольшом доме-музее, где воссоздан быт переселенцев. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Население Бразилии составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 27% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таким образом, примерно каждый четвертый житель Бразилии является евангельским христианином. Эксперты отмечают, что эти данные подтверждают роль евангельских церквей, особенно пятидесятников, в общественной и политической жизни страны. Перепись также показывает, что евангельские христиане особенно широко представлены среди молодого поколения. Среди детей в возрасте от 10 до 14 лет евангельские христиане составляют 32%. По официальным данным, 8% населения Бразилии или около 14 миллионов человек являются пятидесятниками. Пятидесятнические церкви считаются одной из наиболее быстро растущих частей бразильского христианства. Они особенно широко представлены в рабочих и небогатых районах крупных городов и на протяжении последних десятилетий продолжают увеличивать число своих прихожан. Исследователи предполагают, что реальное количество пятидесятников может быть выше официальной цифры. Причиной является то, что большое количество людей во время переписи дали общий ответ «евангельский христианин» и не назвали свою конкретную церковь. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 7. Погоня. Часть 1. Наступило дождливое время. Все небо было затянуто серыми скучными тучами, и солнце спряталось за ними так далеко, что никто не мог бы сказать, где оно находится. Дождь тяжело шлепал по крыльям гусей. Гуси летели молча, не переговариваясь друг с другом. Только Акка Кнебекаиси время от времени оглядывалась назад, чтобы посмотреть, не отстал ли, не потерялся ли кто-нибудь в этой серой мокрой мгле. Нильс совсем приуныл. Он сидел на спине у Мартина, промокший до нитки и замерзший. Даже когда стая опускалась для ночевки, он не мог обсушиться и отогреться. Повсюду лужи, мокрая, мерзлая земля. Под деревьями тоже не укрыться от дождя. Чуть только ветер шевельнет ветку, с нее сыплются на голову, за шиворот, на плечи, крупные, как горох, холодные капли. Голодный, дрожащий Нильс забирался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхёк. Он представлял себе, как вечером в домах зажигают лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы. На столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А ему вот приходится, скрючившись в три погибели, прятаться под крылом гуся где-то среди болотных кочек и есть гнилые орешки, подобранные из земли. Но как же ему стать человеком? Как узнать, что от него хочет гном? Ради этого он согласился бы теперь решить все задачи в учебнике по арифметике и выучить все правила грамматики. И ведь ни с одним человеком на свете он не мог посоветоваться. Если случалось, что стая выбирала для ночевки место на окраине села или города, Нильс никогда не отваживался даже подойти к дому, где жили люди, не то что заговорить с кем-нибудь. Разве может он теперь показаться людям на глаза? Нет, он ни за что не позволит, чтобы над ним смеялись и рассматривали его, словно какую-то диковинную букашку. Пусть уж лучше никто из людей никогда его не увидит. А гуси летели все вперед и вперед и уносили Нильса все дальше и дальше на север. Часть 2. С тех пор, как лис Смирра был с позором изгнан из лисьей стаи, счастье совсем покинуло его. Отощавший злой бродил Смирра по лесам, не находя нигде ни еды, ни пристанища. Дошло до того, что однажды он схватил большую шишку и стал украдкой выгрызать из нее сухие зернышки.
1: «Ах, как интересно, ах, как интересно! Смотрите все, смотрите! Лис Мир, есть только траву и шишки!» — застрекотал кто-то над его головой. «Зайцы могут спокойно танцевать на лужайке! Птицы могут не прятать больше свои яйца. Смирры никого не тронет. Смирры ест только траву и шишки.
0: Смирры так и заскрипел зубами от досады. Он, наверное, покраснел бы от злобы и стыда, если бы и без того не был весь красно-рыжий от кончиков ушей до кончика хвоста. Смирра отшвырнул шишку и поднял голову. «А, это ты, длиннохвостая сорока! Вовремя же ты мне подвернулась! Я как раз наточил себе зубы о сосновую шишку!»
1: «Зря старался, дорогой куманек! Мои перья не по твоим зубам!» — крикнула сорока, и, чтобы подразнить Смирры, спрыгнула на ветку пониже. Это было очень неосторожно с ее стороны, и сорока сразу же в этом убедилась. Не успела она вильнуть хвостом, как Смирра подпрыгнул и сгреб ее передними лапами. Сорока рванулась, забила крыльями, да не тут-то было.
2: «Потише, потише! Ты оторвешь мне хвост!» — кричала сорока.
0: «Я тебе не то что хвост, я тебе голову оторву!» — прошипел Смирра и щелкнул зубами.
1: «Да ты же первый об этом пожалеешь!» — трещала сорока, извиваясь в лапах Смирры. «Ведь если ты отгрызешь мне голову, ты не узнаешь про новости, которые я принесла для тебя!»
0: «Ну, какие еще там новости? Выкладывай скорее, а то я тебя вместе со всеми твоими новостями проглочу!»
1: «Дело в том, — начала сорока, — что здесь недавно была стая Акик не бекайся!»
0: «Что же ты, пустомеле, до сих пор молчала?» — залаял Смирр. «Где стая, говори!»
1: «Я с величайшей радостью сообщу об этом, если ты отпустишь мой хвост!» — вкрадчиво сказала сорока.
0: «И так скажешь!» — буркнул Смирр и в подтверждение своих слов хорошенько тряхнул сороку. «Ну, отвечай, где стая? В какую сторону полетела?»
1: Сорока увидела, что деваться некуда. «Они полетели к берегам Роннебю», — сказала она. «Я нарочно подслушала их разговор и поспешила к тебе навстречу, чтобы успеть тебя предупредить. Неужели в благодарность за мою дружбу ты съешь меня?»
0: «Была бы ты жирнее, так я бы не посмотрел на дружбу», — сказал Смирра. «Уж очень ты таща. Один хвост, да язык болтливый. Ну ладно, проваливай. Только если ты наврала, берегись, с неба достану. Вот тебе мое лисье слово».
1: И, тряхнув сороку еще разок на прощание, лис пустился в путь. Часть третья. К вечеру Смирра догнал диких гусей. С высокого обрывистого берега он увидел узкую песчаную отмель и на ней стаю Акик не бекайся. Эту стаю нетрудно было узнать. Ярко-белые крылья Мартина выдавали ее даже издалека, даже в темноте. Место для ночевки было как нельзя лучше. С одной стороны оно защищено отвесной скалой, а с другой стороны — бурным потоком, по которому стремительно проносились обломки льдин. «Нет, тебе по этой скале не спуститься», — говорил сам себе лис Смирра, глядя вниз. «Тут и лапу поставить некуда». И вдруг Смирра навострил уши. В двух шагах от него кто-то осторожно крался по дереву. Не поворачивая головы, Смирра скосил глаза. Маленькая, юркая куница, извиваясь всем телом, скользила по гладкому стволу вниз головой. В зубах она держала птенца. Хоть Смирра и был голоден, но добыча в зубах у куницы не вызвала у него зависти. Позавидовал он другому. «Вот бы мне так лазить,
0: как эта куница», — подумал Смир. «Тогда старая Акка со своей стаей не спала бы сейчас на песочке. Но все равно эти гуси от меня не уйдут».
2: Смир немного отошел от дерева, чтобы куница не подумала, будто он собирается отнять у нее добычу, и приветливым голосом сказал: «Вот приятная встреча». Но куница решила, что будет гораздо благоразумнее, если она поднимется повыше, и она в один миг взбежала чуть ли не на самую вершину дерева. «Куда ты? Постой! Я только хотел пожелать тебе приятного аппетита», — сказал Смирра. «Правда, меня немного удивляет, что ты при такой ловкости довольствуешься такой мелочью. Впрочем, у каждого свой вкус».
0: Куница ничего не ответила.
2: «Все-таки не могу тебя понять», — не унимался Смирра. «Рядом целая стая диких гусей, хватая любого на выбор, а она с какой-то несчастной печугой возится».
0: Куница уже успела расправиться со своей добычей и спустилась пониже.
1: «Чего же ты сам время теряешь? Врешь, наверное, рыжий мошенник».
2: «Если не веришь, посмотри сама. А я и так сыт», — сказал Смирра.
0: Куница соскользнула с дерева и, подбежав к обрыву, взглянула вниз.
1: «А ведь и верно, гуси», — сказала она и проворно стала спускаться по обрыву.
0: Смирра следил за каждым ее движением.
2: «Хоть мне и не достанется ничего», — думал он, — «зато я отомщу этим бродягам за все свои обиды».
0: А куница спускалась все ниже и ниже. Она повисала то на одной лапе, то на другой. А если уж совсем не за что было уцепиться, змеёй скользила по расщелинам. Смирра не сводил с нее глаз. Вот куница уже у самой реки. Сейчас она доберется до отмели. Затаив дыхание, Смирра ждал предсмертного гусиного крика. И вдруг он увидел, что куница шлепнулась в воду. Потом шумно захлопали крылья, и вся стая стремительно поднялась в воздух. Смирра успел пересчитать гусей. Их было по-прежнему 14. «Ушли! Опять ушли!» — прохрипел Смирра. «Эта дура-куница только спугнула их! Но уж с ней-то я расправлюсь!» И он защелкал зубами. Но когда куница снова показалась на берегу, Смирра и смотреть на нее не захотел. Такой у нее был жалкий вид. Вода потоками стекала с ее длинной шерсти, а тяжелевший, намокший хвост волочился по земле. Она часто дышала, то и дело потирая голову передними лапами.
2: «Медведь ты косолапый, а не куница», — презрительно сказал Смирра.
0: «Все дело.

Это все он, мальчишка проклятый. Какой такой мальчишка? Не выдумывай. Там одни только гуси. Но Смирра уже не слушал ее. Он мчался вдогонку за стаей.

Сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзель.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с Новым годом, с новым богослужебным годом. Сегодня у нас 1 сентября по старому стилю, 14 по новому. И я надеюсь, что этот Новый год богослужебный и учебный пройдет для нас хоть в чем-то по-новому, интереснее, насыщеннее, покаяннее, и мы с вами приблизимся к Богу. Прошу вас присылать ваши вопросы. Это очень оживляет нашу беседу, наш эфир. Ну и, конечно, мы с вами почитаем Священное Евангелие и Святоотеческие Творения, потому что они насыщают нашу душу, дает ответ на многие вопросы. Но есть и вопросы. Вот раба Божия Александра, нет, Лариса, первая Лариса, вот написала нам вопрос о чревоугодии. Здравствуйте. Очень сильно мучаюсь чревоугодием, но при этом, когда читаю о насыщении нескольких тысяч тремя рыбами, чувствую немного раздражения, потому что это кажется слишком мелким делом, каким-то очень земным делом по сравнению с духовным. Про рыбок вот раздражение, да, не очень непонятно, да. Если на пользу приходит гнев, и он мне должен помочь правильно рассудить, я неправильно использую его, то как мне правильно отнестись? Спасибо. Немножко такой запутанный вопрос, Лариса. Вот. Мне кажется, что вот это упоминание, может быть, да, 5 хлебов и 2 рыбки, когда Господь насытил 5000 человек, вот Господь не гнушается и таким мелким делом, как насытить людей едой. Господь дает своим апостолам возможность участвовать в этом чуде. Я думаю, что это, в общем, когда мы приходим в монастыри, когда мы приезжаем в паломничество, обычным делом является, что нас очень щедро кормят. Вот я помню, мы приехали в Вологодскую епархию и приехали в Кириллов монастырь. Вот что я больше всего помню в этом Кирилловом монастыре, это огромный чан гречневой каши, который нам вот сварили, горячий, принесли в такую древнюю трапезу, которая еще, наверное, помнит Кирилла Белозерского. Как вкусна была эта каша, как мы, пока мы добрались туда, пока мы туда доехали на поезде, потом на микроавтобусе, и вот нас ждал вот этот горячий чан прямо гречневой каши, вкусный-привкусный. Так что и вот и земные отцы, и так и духовные отцы, и гостиники, ну, не гнушаются вот этим, да, готовить для паломников, и Христос не гнушался готовить для тех, кто его слушает. Вот, я думаю, что в этом есть часть любви, когда мы же своих детей кормим, близких своих угощаем, вот, поэтому... Поэтому не будем, мне кажется, не будем это смущаться. Вот про пользу гнева, мне кажется, вообще нет земных дел, отличных от духовных. Любое дело можно делать как дело духовное. Вот подходит у нас сегодня вот, женщина такая, доброволец. Чем вот вам, отец Георгий, помочь? Вот воскресная школа. У нас 20 числа открывается воскресная школа. А у нас уже на протяжении вот этого там сентября уже люди приходили, там много чего делали, вот, и с лампочки вкрутили, и поменяли, и помыли, и все прочее. И остался только непомытым вот детский туалет. И человек ничуть не смущаясь, вот, пошел мыть детский туалет. Вот, поэтому это тоже не мелкое дело. Человек это делает для Бога, для деток наших, вот.
Поэтому, мне кажется, мелких дел нету у Бога. Вот. С каким настроем я что делаю? А вот про гнев я не совсем понял, что вы написали. На пользу приходит гнев. Вот. Может быть, гнев, он полезен тогда, когда мы гневаемся на свои страсти, когда мы гневаемся на ближних, даже на самих себя как таковых. Это не полезно, вот, потому что гнев на самого себя, он ведет, в общем, к унынию и максимально прям к уничтожению, какому-то самоуничижению ненужному. Вот, а гнев на свои страсти, вот он вполне уместен. Опять я объелся, опять я погневался, и я гневаюсь на гнев. Вот, и тогда правильно мы делаем, потому что я смиряюсь, я плачу, я обращаюсь к Богу. Помоги мне, Господи, правильно рассудить. Вот, поэтому гнев может быть таким нужным тогда, когда я гневаюсь на страсти и на свои. Спасибо, Лариса, за вопрос. Есть что обсудить. Хорошо бы только немножко разделить. Вот, мне кажется, у вас два вопроса. Это про еду, которая кажется вам мелким делом, вот, и про гнев. Не совсем я понимаю. Это, я так понял, что это гнев на вот это чревоугодие. Вот. Вполне можно этот гнев использовать, но это не значит, что мы должны теперь сейчас запастить себя до смерти. Вот. А может быть, обратиться к Богу, выбрать какую-то себе меру питания, там какую-то череду питания, вот, и вполне себе нормально кушать. Вот. Особенно хорошо, мне кажется, кушать, когда мы живем все-таки какой-то основной жизнью, духовной. Вот тут вот, вы правильно говорите, что духовная жизнь должна быть на первом месте. Когда я живу какими-то интересами, не стола, не чрева там, да, вот, а что-то меня большое в жизни влечет. Я служу какому-то большому делу, ну, может быть, главное это Иисусу Христу, там, на своей работе. Может быть, в храме, на послушании. Может быть, я там читаю святых. Вот когда, мне кажется, вот мы живем каким-то большим делом, то тогда действительно вот эти земные какие-то удовольствия отходят немножко на второй план. Ну, поели, не поели. Ну, как бы, ладно, я живу. Не то, что там хвастаюсь этим. Но действительно, человек, когда трудится, когда человек, я не знаю, пишет какую-то творческую работу, когда человек, ну, я не знаю, вот Моцарт писал свои произведения, или Пушкин, неужели он там правильно питался, понимаете, проходил в это время какие-то курсы правильного питания, вот, или ему это было просто, он жил другим, он там писал Евгения Онегина, он писал симфонии свои там, да, и так далее. Поэтому дай Господи, чтобы у каждого из нас были свои симфонии и был свой Евгений Онегин, которым бы мы жили, чем бы мы жили. И тогда вот эти вот действительно потребности тела, они отойдут просто на второй план, ну, буквально сами собой. Не просто, конечно, этого достичь, но можно. Александра пишет нам что-то про апостолов. Апостолы, кроме Иуды, были абсолютно уверены, что не предадут. А если я уверена, что не удержусь, то как мне Богу обещать бороться? Ну, это, видимо, на исповеди, да, когда мы, там даже чин исповеди, что впредь обещаюсь блюстись от грехов таких-то, сяких-то. И если я уверена, что не удержусь, то как мне Богу обещать бороться? От скорбей и болезни приходится, конечно, бороться. Переступать через не хочу. Но как сознательно бороться, волю свою повернуть, когда она просто железно на грех, видимо, настроена, да? Оправдывая, что это для здоровья и тому подобное. Но мне кажется, этот вопрос можно связать с предыдущим. Вот с этим чревоугодием и как бы, что это мелкое дело. Если я вижу
Тут немножко непонятно, как бы, какие конкретно вас страсти мучают там, да? Вот. И мы приходим на исповедь, вот что-то мы такое в чем-то таком видим, что вот, это я опять повторяю, и, скорее всего, опять повторю. Но мне же хотя бы стыдно немножко. Вот. И поэтому, человек, который все-таки неравнодушно каяться на исповеди в тех или иных страстях или совершении грехов по этим страстям, все-таки испытывает такой спасительный стыд. Вот опять я то-то, опять я сё-то, там наелся, наспался, не знаю, что еще надел. Вот. А вот прямо волю свою повернуть, понимаете, но ведь это дело всей нашей жизни, повернуть свою волю по Богу, повернуть ее по Христу. И ожидать, что мы, как бы сказать, до смерти удастся нам навсегда, однозначно, стопудово повернуть свою волю ко Христу, не приходится. Скорее, и пожилой человек может иметь какие-то пристрастия, как бы согрешать и видом, и мыслью. Поэтому бороться, да, всю нам такая всю жизнь. В Патерике есть рассказ об одном святом, наверное, Антонии Великом. Ну, может быть, там еще каком-то вот великих вот святых подвижниках первых времен монашества. Вот. И вот он уже, все знали, что он подвижник, что он угодил Богу, а он себя считал еще великим грешником и способным на всякий грех. И вот он уже умирает, уже душа его восходит к Богу, и уже, как бы сказать, бес его ублажает. Вот ты нас победил, все ты преодолел, ты вообще, как бы сказать, чтобы уловить его в тщеславие. Он говорит, нет, я еще не преодолел, еще нужна мне помощь Божия. И только когда уже Христос принял его душу, как душу матери своей в успении, вот тогда уже он уже, как бы сказать, успокоился. Поэтому нам с вами, мне кажется, вот эта борьба с любым видом греха, повернуть свою волю, как вы написали, вот, она нам предстоит до конца нашей жизни. Переступать через не хочу. Вот, понимаете, но ведь надо же знать и свою меру. И в молитве, и в посте, и в воздержании, и в богослужении. Вот мы сегодня празднуем новый богослужебный год. 1 сентября открывается новая минея, там сентябрьская минея, 1 сентября специально чин на Новый год служится. Вот. Это же не значит, что я теперь буду всю эту минею читать от корки до корки. Вот. А свои основные там занятия как-то забуду. Это ведь не значит, правда? Вот, поэтому выбрать какую-то свою меру. Ну, допустим, я не говорю, что это прямо так надо делать. Но вот есть календари, есть даже календари с напечатанными богослужебными чтениями на каждый день, и там получается совсем немножко. Это не толстая Библия, которую там одной рукой-то не поднять, а это маленькая, достаточно отрывочек из Священного Писания, апостольское чтение, евангельское чтение. Вот если бы начали бы, чтобы мы читали это, как мы воду пьем по утрам, да, кофе пьем по утрам, вот так бы мы пили бы словеса Священного Писания. А если я, конечно, хочу сразу читать, как Серафим Саровский по Евангелию в день, но я пока вот не видел такого человека, который бы мог читать по Евангелию в день. Поэтому вот сознательно бороться, ну, борцы тоже не все время борются. У них раунды какие-то есть. У них какие-то правила этой борьбы. Вот, поэтому, мне кажется, лучше начать какое-то малого сражения, что вот сегодня я вот, ну, никому не скажу обидного слова. Кто сдержал свой язык, тот сдержал все свое тело, говорит апостол. А если я хочу сразу, кругом, всегда побеждать во всех обстоятельствах,
во всех искушениях, я боюсь, что мы с вами претерпим тогда поражение. Само такое желание везде побеждать себя, всю свою волю немедленно повернуть ко Христу, мне кажется, нам не получится. Давайте будем рады малому, что вот сегодня я там никого не обозвал. Сегодня я не предался унынию. Вот. И это уже будет... Сегодня я прочитал, не скажу там прям правила целиком, но прочитал хотя бы вот евангельское чтение сегодняшнего дня. Взял в интернете, потыкал его и нашел, и прочитал, и... а там, глядишь, и посмотрел его толкование, и я как бы что-то понял в этом чтении. Вот. Поэтому давайте сознательно бороться, ну, такими маленькими раундами. Александр из Санкт-Петербурга тоже прислал нам вопрос. Что означает, когда Христос говорил «Я Сын Человеческий»? Ну, конечно, это такой библейский вопрос. Насколько я понимаю, Христос подчеркивает свое родство с родом человеческим. Он не только Сын Божий, сошедший с небес, который, так сказать, кардинально противопоставлен всему человеческому роду. По человеческой природе Христос имел точно такое же тело, как вот мы с вами имеем тело, такую же душу, как у нас с вами душа. Желания у него человеческие были, такие же, как у нас с вами. У него была личность Сына Божия, и природа еще божественная. Во всем остальном он подобен нам, Христос подобен нам. Поэтому мы и можем обоживаться, потому что Христос очеловечился. Он не просто сошел в этой прекрасной божественной природе на землю, которая охватила там или там сожгла все человеческое в нем. Нет, она в нем соединилась с человеческой природой неслиянно и нераздельно. Поэтому хорошо бы, Александр, вам, конечно, посмотреть толкование на эти места библейские. Вот. Я бы вот вам предложил такое понимание, что Сын Человеческий – это как и мы с вами. Как и мы с вами. Он имеет такую же природу, такие же желания. Христос плакал, да, Христос уставал. Ну, можно сказать, даже Христос приходил в негодование, да, когда выгонял там этих людей из храма, которые продавали там все. Вот, то есть это было ему не чуждо. Вот эти вот такие эмоции, человеческие эмоции, не чужды. Екатерина нам пишет. Такой немножко личный вопрос, но раз вы его сюда выслали, да, то я как бы тогда его озвучиваю. Вот, собственно говоря, что-то подобное я сегодня слышал уже у наших прихожан. Батюшка, после смерти мужа остались обиды, недосказанность, озлобление и непримирение с ним. Он был пристрастен к алкоголю. Причастие будет мне в осуждение в таком случае. Знаете, самое, конечно, трудное – это простить, принять именно самых близких людей, родственников своих, детей, с теми, у кого у нас прямо вот, ну, просто нулевая степень родства, да, у мужа и жены нулевая степень родства. Они прям близки, как никто, вот. И я для того и причащаюсь, чтобы эти обиды, озлобления ушли из меня, если он уже отошел к Богу и, может быть, мучился своим этим алкоголем, и когда-нибудь, наверное, мучился совестью, что он употребляет это дело. Вот. Уже как бы он перед Богом стоит в своем состоянии. Мы надеемся, что Господь примет его, вот эти даже алкогольные муки, примет их, ну, как болезнь. Это же болезнь. Это же человек вот попал на удочку к сатане и вот употребляет, мучает других, мучается сам.
ужасным образом мучается сам. Поэтому мне кажется, что если вы укоряете себя, мне кажется, вы укоряете за это. Потому что, видите, вы даже думаете, что и причастие вам может быть в осуждение. Я причащаюсь потому, что я не могу сам преодолеть свои страсти, свои вот это, обиды, непримирение, озлобление. Я был бы рад, я, может быть, хочу простить там всех окружающих, из которых у меня какие-то терки были, но мне не хватает моего собственного душевных сил на это. Я, конечно, прошу Господа Бога, чтобы Он дал эти силы. Поэтому я думаю, что причастие в осуждение – это тогда, когда мы в грехе нераскаянном подходим к причастию. Когда мне все равно, я в блуду живу или в браке. Когда мне все равно, там, простил я своего ближнего, или хотя бы я хочу простить своего ближнего, или я посылаю его в ад, внутри себя желаю ему всяческой погибели. Мне кажется, причастие в осуждение – это тогда, когда мы попираем заповеди Божии. Вот. А когда у нас все-таки работает совесть, то причастие – это наше лекарство, это наша помощь для нас, приготовленная Богом, чтобы мы это могли преодолеть. Помоги, Господи, вам, Екатерина, а мужу вашему усопшему Царство Небесное, несмотря ни на что. К сожалению, люди мучаются. И вот так отходят, и потом вот ты мучаешься, как ты с ним там относился, там так, сяк. Вот. Будем надеяться, что там, в новом царстве, в новом дне, вечном дне, с незаходимым солнцем уже, вот, люди не будут ничего потреблять, вот, а будут в этом солнце Христовом жить и радоваться. Вот, пока жду ваши вопросы. Так, какие у нас тут еще есть варианты? Тут пока ничего нету, тут пока ничего нету. Вот, и хотел бы я сегодня посмотреть на то Евангелие, которое сегодня вот неоднократно приходилось читать на молебнах о церковном новолетии. О молебнах на церковном новолетии. Это у нас получается вот Лука, 13-е зачало. Это самое начало Евангелия от Луки. Вот я его не заложил, поэтому мне приходится его искать. 4 глава, 16 стих. Ага. Это то Евангелие, которую я читал сегодня на новолетии, и на богослужении, и на литургии, и на молебне. «И пришел он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот здесь как раз говорится о том действии Бога на человечество, на всех нас. Словами поэтическими, словами пророческими, ветхозаветными, пророка Исаии, Христос пришел благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот Екатерина у нас, сокрушенная сердцем после смерти мужа обиды. Неужели Господь будет сокрушать это сердце? Исцелять пришел Христос. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Вот действие Бога в этом мире по отношению
и ко мне, и, наверное, ко многим, ко всему миру. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Христос как бы раскрывает свое божественное достоинство. Прикровенно, но раскрывает. «Исполнилось Писание сие, Дух Господень на мне, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем». И вот это ныне мы читаем тогда, когда вот наступает у нас Новый год. Это время, когда и мы с вами в нашу меру, по нашим возможностям, можем благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. Мы, конечно, не Иисус Христос. Мы, конечно, не святые. Но вот ныне, это сегодняшнее время, сегодняшний день, когда мы можем отпустить измученных на свободу, когда мы можем послужить ближним, когда мы можем что-то сделать для них, что-то сделать для Бога, что-то сделать для того, чтобы тот образ Божий, который в каждом находится, в каждом спрятан, в каждом существует, чтобы он очищен был от того греховного, от тех налетов, от того неподлинного. И вот это ныне, мне кажется, мы с вами должны, можем, должны, слово такое, знаете, не очень вдохновляет. Мы сегодня можем начать жизнь по Богу. Завтра у нас может не быть. Завтра мы можем заболеть. У нас не будет расположения. Если сегодня нас задело Слово Божие, то мы сегодня и можем это слово исполнить и по нему жить. Вот это слово «ныне», оно прямо, мне кажется, в Новый год очень-очень актуально. Потому что бывает так: хорошо, Новый год, впереди целый год. Ну, я, значит, за этот год буду то-то, это, навещу, там, помогу. Вот, год длинный. А представим себе, что у нас только ныне, в нашем распоряжении, только сегодня, только вот этот час. И это, мне кажется, очень, очень важная расположенность к действию, к христианскому действию сегодня, не ожидая, когда кончится год, не ожидая, когда пройдет месяц, не ожидая, когда будут благоприятные условия для молитвы. Их никогда не будет, благоприятных условий для молитвы. Внутри себя я весь разбросан, у меня куча дел, куча забот. Но вот ныне все-таки я постараюсь помолиться, предстать перед Богом, изложить Ему свои скорби. Может быть, какие-то радости были. Вот, потому что молебен, в общем, это благодарственный молебен за то, что уже мы приняли от Бога. В сегодняшний день было много встреч с прихожанами, таких трудностями, беседами. И пришлось заметить, да и в себе тоже, что человек мучается, вроде верующий, человек мучается от того, что вот не доверяет Богу. А что там будет завтра? А что там будет там, так сказать, с моими детьми? А как я могу положиться там вообще на Бога, потому что я грешен? И вот тут вот мне бы хотелось немножко вот на это обратить ваше внимание и почитать, например, святителя Игнатия Брянчанинова, почитать других святых, обратиться к ним,
чтобы упование на Бога у нас было, несмотря на наши собственные грехопадения, несмотря на ужасы этого мира, которые окружают нас. Трудно очень уповать на Бога, достаточно включить телевизор и посмотреть новости. Очень много чего происходит ужасного. И вот о чем пишут святые, чтобы все-таки мы надеялись на промыслителя, на Творца этого мира, этого лета, этого года и прошлого года, что Он и впредь продлит свою милость к нам, и мы сможем жить дальше и быть уверенными в Его помощи. Вот передо мной книжка о печали, да, называется «О печали». Вот человек печалится, потому что вот что-то не получилось, не получается, в конечном счете нет вот этого упования на Бога. Там много святых, тут и Иоанн Тобольский приведен, вот Иоанн Лествичник и другие. Ну вот хотелось бы почитать с вами святителя Игнатия Брянчанинова, это все-таки святой петербургский, святой, который провел 20 лет в Троице-Сергию пустыне, управлял ею, управлял всеми монастырями Санкт-Петербургской епархии. И, ну и потом уже он стал епископом Ставропольским и, так сказать, на покое в Николо-Бабаевском монастыре на Волге уже как бы завершал свои сочинения. Вот. Он их писал посреди настоятельских трудов в Троице-Сергиеве пустыне, в сырой местности, которая ему была просто крайне вредна. Но он оттуда не уходил. Его туда поставил государь Николай Павлович, просил его привести эту пустынь в порядок, и он делал это. Я думаю, что тоже у святителя Игнатия было немало поводов усомниться в промысле Божьем. И вот у него есть такая маленькая работа, даже это часть его аскетических опытов, называется «О терпении», просто «О терпении». Сам святитель Игнатий, конечно, в своих сочинениях опирается на опыт святых отцов и часто цитирует других святых, прежде него бывших. «Дом души терпения, потому что она живет в нем. Пища души – смирение, потому что она питается им», сказал святой Илья Евдик. Это из «Добротолюбия». И вот он поясняет, святитель Игнатий поясняет, питаясь святую пищей смирения, можно пребывать в святом дому терпения. Когда же не достанет этой пищи, то душа выходит из дому терпения. Ведь мы же про себя можем, да, стоять. Вот есть смирение, ну, в каком-то месте, в каком-то случае. Я могу оставаться на месте. Кончилось у меня смирение. Начинаю я возмущаться. Мне прям надо выйти, мне прям надо ходить, мне прям надо стучать кулаком. Когда же недостает этой пищи, то душа выходит из дому терпения, как вихрь похищает ее смущение, уносит, кружит, как волны поднимаются в ней различные страстные помыслы и ощущения, потопляют ее в глубине безрассудных и греховных размышлений, мечтаний, слов и поступков. Вот когда мы перестаем смиряться, когда мы не хотим более терпеть, разве не происходит это в нас? Потопляют нас волны безрассудных и греховных размышлений, мечтаний. Душа приходит в состояние расслабления, мрачного уныния, часто приближается к пропастям убийственного отчаяния и совершенно

святитель Игнатий не говорит о том, что надо переменить внешние какие-то обстоятельства. Он говорит о состоянии собственной моей души, как бы в любом месте, при любых обстоятельствах. Ага, вот Александр опять нам прислал. Можно молиться за весь мир. Нужно молиться за весь мир. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся, да? Это Ектинья. О мире всего мира. Благодарить за жизнь и как это делать. Вчера, да, был день рождения протопресвитера Александра Шмемана. У него есть прекрасная одна молитва, по-моему, в день благодарения она называется. У меня ее нет под рукой. Вот. Вы, пожалуйста, посмотрите, найдите, Александр, эту молитву. Молитва в день благодарения отца Александра Шмемана. Она, по-моему, чуть ли не последняя, что он написал, и потом он скончался. Вот, если я правильно помню. И вот он там благодарит Бога и за жизнь, и за страну, в которой он живет. Он не жил в России, он жил в Америке. Но он благодарит за ту страну, которая приютила его, русского иммигранта. Он благодарит за детей, он благодарит за семью. Как там еще он написал? «Благодарю тебя, Господи, за святую возню наших детей». Вот он очень поэтически это опомнил. Поэтому, мне кажется, вот так благодарить, как бы, ну, мы можем брать какой-то там благодарственный молебен, образцы того же отца Александра Шмемана. Но мне кажется, главное, вот там, благодарю тебе, Господи, что мне удалось заправиться бензином. Благодарю тебе, Господи, за то, что я, так сказать, там работаю. Благодарю тебя, что у меня семья есть, у меня крыша над головой есть. Вот, что у меня есть что покушать. Поэтому, мне кажется, каждый тут благодарит, просто, понимаете, ну, по мере своих сил. И вот, если те молитвословия, которые нам предлагает церковь в молитвословах, в минеях, в акафистах благодарственных, если они что-то вам не отзываются или не все отзывается, ну, вы за себя, за свое, как бы, благодарите. Вот. И еще, конечно, пример молитвы за весь мир – это батюшка Силуан Афонский. Простой русский крестьянин молился за весь мир на Афоне. Вот. Поэтому, как бы сказать, это пример, конечно, ну, на века. Это вот, сказать, Афон, вот удалось побывать там на Афоне. Там, понимаете, ну, конечно, там по-гречески поют. Или вот мы были в сербском монастыре. Вот. Ну, там практически целиком славянский язык богослужебный. Вот. Они же не только за Сербию молятся там, не только за Грецию молятся там, а именно за весь мир. Вот гора Афон молится за весь мир. Поэтому, если мы молимся за весь мир, то, мне кажется, мы тогда уподобляемся преподобному Силуану и вообще афонским отцам. Страдает весь мир. Вы посмотрите, там землетрясение, там сель сошел, там война. Ну, это ведь, так сказать, какое сердце останется равнодушным к этому? Тут и молиться за весь мир, и благодарить за жизнь, и просить Господа Бога умилостивиться. Давайте будем молиться, как мы можем, и своими словами, и своим направлением души, и, конечно, там, словами псалтири, словами акафистов. Вот. Эти слова составил царь Давид, эти слова составили святые мужи, молитвословы, и акафисты, каноны. Вот. Но бывает, что нам они трудно заходят, может быть, на каком-то они там древнем языке написаны, обороты. Вот, вот приходила сегодня прихожанка, говорит, мне трудно вот в эти святые слова входить, потому что я такая грешная, и мне так это все тяжело дается. Вот, я уже молюсь вот своими словами, там так-то и так. Так словокщик молится, человек молится, человек обращается к Богу, чувствует свое недостоинство, и обращается к Богу, не к телевизору приникает, а к Богу приникает.
Вот, если мы с вами вернемся к святителю Игнатию и о его маленьком труде о терпении, то мы научимся и уповать на Бога. Вот как интересно, святые отцы пишут, что добродетели между собой связаны некой золотой цепью. Если я там чревоугодничаю, то я, как бы сказать, впадаю и во все там грехи, которые там за чревоугодием следуют. Если я в чем-то воздержусь, если я скажу доброе слово, если я впущу в себя слово Царя Небесного, да, евангельское слово, если я впущу в себя слова его верных слуг, святых отцов, то уже тот мрак, который на какое-то, может, время, на какую-то глубину меня объял, он отступит. И я буду ближе к Богу, я буду мирнее, спокойнее. Вокруг меня будет та благодать, которая была в святых отцах. Хочешь ли неисходно пребывать в святом дому терпения? Хочешь пребывать в неисходном дому терпения? Запасись пищей, необходимую для такого пребывания. Стяжи и умножай в себе помышления и чувствования смиренные. Вид смирения, приуготовляющий к терпению скорбей перед пришествием их, и способствующий к благодушному терпению скорбей по пришествии их, святыми отцами назван самоукорением. То, что, конечно, мало кому нравится, и мне тоже не очень нравится, потому что, конечно, же не я же виноват в моей жизни. Проблема у меня не потому, что я что-то не так наделал, а потому что там начальство, соседи, там, сослуживцы, там, домашние, вот они мне мешают все, а у меня все хорошо. Однако святые пишут о другом, что если я хочу пребывать в святом дому терпения, то запасись самоукорением. Самоукорение есть обвинение себя в греховности общей всем человекам и в своей частной. Вот иногда там на исповеди человек не видит грехов своих. Ну, может быть, уже часто исповедуется, или, может быть, пожилой. Вот. Но хотя бы я признаю себя грешником, вот в этом смысле, в греховности общей всем человекам, еще от Адама, которая перешла к нам. Вот. Ну, тогда хотя бы какое-то начало самоукорения у меня есть. И вот очень внимательно святитель Игнатий советует отнестись даже и к самоукорению, что причастным отдельной своей воспоминаниях своих о нарушении закона Божия не надо вспоминать блудные падения и преткновения, подробные воспоминания которых воспрещено отцами, ну, святыми отцами имеется в виду, как возобновляющее в человеке ощущение греха и усложнение им. Иногда люди как бы преодолевают свое стеснение, их там что-то мучает такого блудного характера, вот, и они там готовы там, ну, все подробности называть. Вот, достаточно каких-то общих слов. Я не хочу там этим больше заниматься. Не надо там нести какие-то блудные подробности этих падений.

самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца, искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, не перестающие жить сердцем, пока в нем есть самооправдание. Преподобный Пимен Великий сказал, что ненавидение лукавства заключается в том, когда человек оправдывает ближнего, а себя обвиняет во всяком случае. Большей части я ж так не делаю. Большей части я оправдываю как раз самого себя, а обвиняю другого. Духовника, начальства, да, и так далее по списку. Кто угодно. Вот. А вот когда я в своем сердце, действительно в своем помысле, оправдываю ближнего, а себя обвиняю во всяком случае, то мне насколько легко жить? Мне не надо какие-то ранжиры расставлять, кто больше прав, у кого больше прав. Я согрешил. Я поступил неверно. И вот это обвинение себя во всяком случае, вот это самоукорение, оно, это не суд в таком правовом поле. Это внутри себя чувство. И вот это изречение основано на словах Спасителя. Спаситель наименовал всякого осуждающего ближнего лицемером. При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником, и погрузится, как бездну, в постоянное умиление. Тут, конечно, у святителя Игнатия такие монашеское такое устроение. Вот. Но мне кажется, мы с вами принадлежим к христианскому роду. А монахи, они просто первый отряд этого христианского рода. А законы жизни, законы веры, заповеди Божии для нас одинаковы. И поэтому, что нам можно взять из аскетических писаний святых отцов, нужно брать. Это наше оружие, это щит и меч. Дальше святитель Игнатий вспоминает Авву Дорофея. Совершенно замечательное наставление Авва Дорофея. И он приводит из него несколько строк. Главная причина всякого смущения, говорит преподобный Авва Дорофей, если мы тщательно исследуем, есть то, что мы не укоряем себя. Отсюда проистекает всякое расстройство. По этой причине мы никогда не находим спокойствия. Неудивительно, что слышим от всех святых, нет иного пути, кроме этого. Не видим, чтобы кто-либо из святых, шествуя каким другим путем, нашел спокойствие, а мы хотим иметь его и держаться правого пути, никогда не желая укорять себя. И вот смотрите, опять-таки, связь у святителя Игнатия, или, точнее, уже он приводит Авву Дорофея, но это один корпус, это одни мысли святых. Если человек совершит тьмы добродетелей, это Авва Дорофей пишет, но не будет держаться этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять, губя этим все труды свои. Вот тьма добродетелей без самоукорения бесполезна. Напротив того, укоряющий себя всегда в радости, всегда в спокойствии. Укоряющий себя, куда бы ни вошел, как сказал и Авва Пимен, что бы ни случилось с ним, вред ли, или бесчестие, или какая скорбь,
уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. Может ли что быть спокойнее этого состояния? Вот. Но я же внутри себя считаю, что я достоин только всякого блага, всяких хороших отношений. На блюдечке с голубой каемочкой принесите мне все готовое. Какие там скорби, какие там поношения, какие там изгнания. Это я все не хочу. Я хочу, чтобы все было по-моему, и вдруг какие-то, понимаете, негодяи делают что-то не по-моему. Какие они плохие люди. Вот. А вот обернуться на себя и посмотреть, что, может быть, это я что-то не так сделал. Что вот тут пишет свидетель Игнатий? «Поистине, если кто исследует себя со страхом Божиим, тот найдет, что он всячески подал повод или делом, или словом, или каким-либо образом». То есть, ну что, к нему отнеслись, неважно, да? Если же и видит, как говорит, что в настоящее время не подал никакого повода, то когда-нибудь прежде оскорбил его или другого брата в этом деле, или в каком ином, и должен был пострадать за это или за какой другой грех, что часто

и исследует свою совесть, тот всячески найдет себя виноватым. Иногда слышишь такое отношение к себе и к тем случаям, которые случаются с ним на исповеди, когда человек, ну, действительно укоряет себя, который говорит, что вот это мне случилось, потому что я в подобном случае совершил плохое дело, плохое слово, и ко мне пришло вот это вразумление. И вот даже святитель Игнатий пишет такие слова: «Чудное дело, начиная укорять себя машинально, насильно, мы достигаем, наконец, столько убеждающего нас и действующего на нас самоукорения, что при помощи его переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшие бедствия». Вот какое глубокое слово, что сначала, да, нет глубины даже в самоукорении, а потом мы можем переносить величайшие бедствия. Искушение уже не имеет такой силы над тем, кто преуспевает, но по мере преуспевания они становятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По мере преуспеяния крепнет душа и получает силу терпеливо переносить случающееся. Крепость подается углубившимся в сердце смирением. Это-то крепость и есть терпение. Несомненная вера в промысел Божий. Вот чего сегодня я беседовал с прихожанами, и, ну, как бы люди жаловались, что нет у меня этой несомненной веры в промысел Божий. А скорее, как бы я утратил ее, почти что утратил. «Не две ли малые птицы продаются за оссарий, — сказал Господь ученикам своим, — и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены», как пишет евангелист Матфей в 10 главе. Этими словами Спаситель мира изобразил то неусыпное попечение, которое имеет Бог и которое может иметь только один всемогущий и вездесущий Бог о рабах и служителях своих. Таким попечением Бога о нас мы избавлены от всякого малодушного попечения и страха о себе, внушающих нам неверие. И, наверное, каждый из нас имеет какие-то случаи, как бы просто обнаруживающие попечение Божие вот об этих малых делах, вот как сегодня там задавали вопросы, малых делах. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о нас». Апостол Петр в первом послании пишет об этом. Он печется о нас. Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это совершается не только по Его попущению, но и по Его всесвятому промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи наши во времени, чтобы избавить нас от томления в вечности. Часто случается, что тайный и тяжкий грех наш остается неизвестным для человеков, остается без наказания, будучи прикрыт милосердием Божиим. Ведь бывает такое, я забываю что-то. Тяжкие грехи. Иногда люди вспоминают, а вот у меня было такое, такое, это прошло там 20-30 лет. И в то же время, по истечении него времени, мы принуждены бываем пострадать сколько-нибудь, как бы напрасно и невинно. Совесть наша говорит нам, что мы страдаем за тайный грех наш. Милосердие Божие, покрывшее этот грех, дает нам средство увенчаться венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы и вместе очиститься наказанием от тайного греха. Когда мы читаем

Иову многострадального, и видим его праведную жизнь. Ну, посмотрим на себя. Мы-то Иовы ли? Я-то Иов ли многострадальный? Я-то исполняю ли весь закон? Приношу ли все жертвы за своих детей, за своих ближних? Так ли забочусь обо всем? Поэтому вот такие страдания, которых вот причину я не знаю, святитель Игнат предлагает их видеть, предлагает видеть эту причину, тайный грех наш. У каждого он свой, может быть, не один. Рассматривая это, прославим всесвятый промысел Божий и смиримся перед Ним. Дай, Господи, нам терпение, дай, Господи, нам смирение, самоукорение, и будем в дому Божием, в дому терпения жить неисходно. Спасибо за внимание. Храни вас Христос.

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: С сентября издали начинался так называемый церковный год. И хотя в наши дни этого, конечно, никто почти не знает и не помнит, в начале осени уместно подумать немного о том отношении к времени, или вернее о том понимании времени, которые заложены в этих словах. Церковный год. Антирелигиозная пропаганда потратила, да и продолжает тратить, много сил на борьбу с религиозными праздниками. Их развенчивают и разоблачают в безбожной литературе как выдумку, как обман, как древние первобытные мифы, не имеющие и не могущие иметь в наше время никакого смысла. Между тем, само количество всевозможных книжек и брошюр, посвященных такой вот борьбе с праздниками, объем всех этих усилий довольно красноречиво свидетельствует о том, что праздники живучи, и что истребить, вытравить их из человеческой жизни ужасно трудно. Сколько ни разоблачая христианство и евангельские рассказы о рождении Христа, сколько ни называя елку новогодней, а вот все же зажгется она в темные декабрьские дни, и звезда будет на ней в память той звезды, что сияло над Вифлеемской пещерой, и все это вместе взятое, и звезду, и елку, и огоньки свечей, отражающиеся радостью в детских глазах, все равно никак и никогда не свести к диалектическому материализму и к научно-атеистическому мировоззрению. И почему нужно в эту единственную весеннюю ночь, когда христиане празднуют праздников праздник и торжество всех торжеств, мобилизовать толпы комсомольцев, чтобы пытаться криками и бранью заглушить слова, лучше, прекраснее которых нет на земле. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, да празднует весь мир, видимый и невидимый, восстание Христово в нем же утверждается. И вот кричат, надрываются, а Пасха так же сияет, так же радует, как 1000 лет назад. Но, может быть, стоит вдуматься в смысл этих праздников, этого церковного года, которые столетиями буквально осмысляли и освещали жизнь миллионов людей. Может быть, вместо плоских и дешевых брошюр, из которых выходит так, что несколько столетий самая грубая ложь владела почему-то жизнью людей, стоит постараться понять и вдуматься. Понять эту удивительную органическую ткань праздников, дающих каждому времени года свою особенную окраску, свою особенную глубину. Свет Рождества, светлая печаль поста, из которой подспудно, незаметно растет радость Пасхи, летом и солнцем наполненные праздники Вознесения и Троицы, августовская, предосенняя глубина преображения и успения, выдумки, обман, миф. Допустим, но почему же не попытаться этот миф понять? Понять, может быть, что за ним стоит, в нем заключен, из него льется некий глубокий подход к жизни. Ведь одно ясно. Человек не может жить без праздника и без празднования. Социологи, и притом совсем не религиозные социологи, как, например, Дюркхайм, давно уже доказали научно и объективно, что праздник принадлежит к самой глубокой, к самой первичной основе человеческой жизни и культуры. Не было общества, не было цивилизации без праздников. И ведь даже в самом антирелигиозном, воинствующем безбожном обществе праздник остается и создается свой, пускай безбожный, но круг праздников. Праздник труда, день женщины, праздник того, праздник сего. И остается праздничный обряд или ритуал, процессия, парад, цветы, пение, музыка, веселье, отдых, пиршество. Поэтому повторяю, нужно не просто развенчивать и обличать праздники, как религиозную выдумку и обман, а прежде всего задуматься над самим фактом праздника и празднования в человеческой жизни, над их значением для человека. Можно праздновать то или другое, но остается сама неиссякаемая нужда в празднике. Так вот откуда она? Что выражает? Чему соответствует? На что указывает она в природе человека? Мы не знаем человеческого общества, сколь бы оно ни было первобытно, без праздников. Что же мы знаем об этих первых праздниках? Две основных вещи. Во-первых, и это самоочевидно, праздник соответствует неизбежному для человека ритму труда и отдыха. Чтобы жить, человек должен работать, но он не может работать без отдыха. Отсюда, всюду и везде рождается ритм труда и отдыха, причем отдых, возможность не работать, ощущается всегда как радость. Это первый, самый, так сказать, самоочевидный корень праздника. Но это не только не единственный корень, это фактически менее важный фактор в становлении праздника как праздника. Второй корень – это осмысление через праздник самого труда и, следовательно, всей жизни. И именно тут, в этой абсолютно неистребимой в человеке потребности не только отдохнуть, но получить радость, найти смысл своей жизни. Тут настоящий источник праздника и его неистребимости в жизни человеческого общества. Животные тоже живут ритмом труда и отдыха. Им тоже физиологически нужна передышка, отдых. Но эта передышка, этот отдых остаются физиологическими явлениями. Они не перерастают в радость праздника. И со своей точки зрения антирелигиозная пропаганда, основанная на материалистическом мировоззрении, права и последовательно отрицая праздники религиозные, и не права, и не последовательно заменяя их праздниками гражданскими. Ибо в том понимании человека, которое неизбежно при материалистическом мировоззрении понятен, объясним и необходим только вот этот животный физиологический ритм труда и отдыха. Отдых как зарядка организма для новой работы. Каждый день нужно столько-то часов сна. Каждую неделю нужен один так называемый выходной день. Каждый год нужно столько-то недель передышки. Но все это с утилитарной подкладкой, чтобы вернуть организму силы и его, так сказать, производственный потенциал. Но самый первобытный человек не просто отдыхал, он праздновал. Это значит, что все дни усилий и труда не просто упирались в сон и отдых, а как бы процветали в радостную возможность увидеть собственный плод, стать чистой радостью и смыслом. Через праздник и празднование труд переставал быть тяжелой лямкой, борьбой за существование, безрадостной вереницей дней и ночей. Он осмыслялся, он делался предметом созерцания в своих результатах, он одухотворялся и очеловечивался. Сколько бы ни пели гимнов работе, работа – это всегда труд, усилие, утомление. Но этот труд и утомление человек принимает и преодолевает, когда они увенчиваются не просто материальным успехом, но вдруг сами становятся формой свободы, радости и полноты жизни. Вот это и есть праздник в его первичной глубине. Освобождение человеком самого себя от жизни как одной только необходимости, как какого-то непреложного закона. И потому человек не просто отдыхает, но празднует. И потому в праздник и празднование он вкладывает, в них выражает свое понимание жизни, ее цели, ее смысла. И потому, наконец, через праздник, вернее, через человека в праздник, через празднующего человека можно лучше всего понять смысл той или иной веры, того или иного мировоззрения. Перефразируя, можно сказать: «Скажи мне, что ты празднуешь, и я скажу тебе, кто ты».
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывает Марина Михайлова.

Август 1921 года для петербуржцев был отмечен не только смертью Александра Блока, но и трагической гибелью другого замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева, который по возрасту был близок к Блоку и людям его поколения. Он родился в 1886 году. Всего на 6 лет он был моложе, чем Александр Блок. Но литературный облик Гумилева, несомненно, указывает уже на принадлежность к следующему поколению. И трагический, безвременный уход этих двух людей означал, что не только блоковское поколение уничтожено и вынуждено покинуть арену российской истории, но и то, что у русской поэзии нет будущего. Потому что и поэты следующего поколения – Гумилев, Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак – они все оказываются каким-то образом изгоняемыми, гонимыми, вытесняемыми из пространства русской литературы. Николай Гумилев родился в Кронштадте. Отец его был корабельным врачом. Его юность прошла в Царском селе, за исключением 3 лет, которые Гумилев провел в Грузии. С 1900 по 1903 год он жил в Грузии, и, кстати сказать, именно там состоялась его первая публикация. Гумилеву в то время было 16 лет. Первая книга его выходит, когда ему 19. Эта книга называлась «Путь конквистадоров», и само ее название очень показательно, очень ярко. Действительно, Гумилев — это один из последних романтиков в русской поэзии, и для него сама тема, идея пути, во-первых, необыкновенно значима, хотя и в ином смысле, чем для Александра Блока. А во-вторых, сам образ открывателя новых земель, человека, пересекающего океаны, человека, который идет навстречу опасности. Вот эта тема для Гумилева оказывается необыкновенно важна. Гумилев был одним из основателей акмеизма, такого направления в русской поэзии, которое пыталось заново открыть красоту и значительность простых вещей. Вот если для символиста весь мир был пронизан некоторыми тайными связями, да, любая вещь была не просто вещь сама по себе, но она включалась в необыкновенно широкие и разнообразные культурные контексты, то для акмеистов, они еще называли себя адамистами, ну, довольно смешное само название, но понятно, к чему оно возникает. Для них важна была сама вот эта новизна мира. Они считали, что поэзия — это всегда слово Адама. Поэт — это первый человек. Это тот, кто как будто заново, как будто впервые, в первый день творения видит мир во всей его трагической и прекрасной глубине. Так вот, Николай Гумилев и жизнь свою тоже строил как открыватель новых земель, как путешественник, как человек подвига. 4 раза Гумилев был в Африке. В первый раз он отправился туда в 1907 году. Он был еще совсем мальчик, 21 год, и отец отправил его учиться в Сорбонну. Гумилев просил отца, чтобы он позволил ему совершить африканское путешествие. Но отец его был человек строгий, суровый, и он сказал, что тратить деньги на такие глупости невозможно, и надо сначала получить образование. И тогда Гумилев стал, как я понимаю, откладывать деньги просто из тех средств очень скромных и небольших, которые ему присылались из родительского дома для жизни в Париже, для обучения. И вот ему удалось таким образом профинансировать свое первое путешествие в Африку. Затем он бывал там еще 3 раза, и однажды даже он был в составе
экспедиции, которая была отправлена Российской академией наук и Институтом этнографии. Он был не только в Северной Африке, вот в этой арабской, но и в Центральной, Черной Африке. Оставил удивительной красоты стихи, и стихи очень тонкие и такие культурологически зрелые, в которых есть понимание жизни африканских народов и такое внутреннее ощущение равенства с ними. Это очень важно. Кроме Африки, он еще путешествовал, конечно же, и по другим странам. И в то время это было очень просто. Ахматова уже в старости говорила о том, что сейчас для нас, для советских людей, имеется в виду, выезд за границу — это какое-то запредельное чудо, невероятное событие. Ну, может быть, сегодня это совсем не так, потому что весь Петербург полон туристических компаний, которые предлагают путешествия куда угодно, но еще люди моего поколения очень хорошо помнят те времена, когда увидеть Париж или Рим или ту же самую Черную Африку это было просто невозможно, потому что никто никуда не ездил. Если человек побывал в Болгарии, то это уже считалось какой-то невероятной удачей. А уж о странах не социалистического лагеря и говорить было даже смешно. Так вот, Ахматова говорила, что в царское проклятое время просто-напросто надо было дать дворнику 10 рублей, и он приносил тебе заграничный паспорт, а дальше можно было ехать. Спокойно себя чувствовать повсюду с российскими рублями, которые тогда считались весьма уважаемой валютой. Так вот, Гумилев, благодаря своему характеру, такому неуемному любопытству к дальним странам и путешествиям, он сумел побывать во многих замечательных местах. Он ездил и во Францию, и в Англию, и в Италию, путешествовал по Греции, побывал в Швеции, в Норвегии, в Финляндии. Что касается территории Российской империи, то тоже он много посетил разных городов и весей. И Гумилев пишет стихи, конечно же, с опорой на свои такие впечатления путешественника. Другой источник и человеческого становления, и поэтической зрелости для Николая Гумилева — это была Первая мировая война. Он был офицером, служил он в Уланском полку, потом в Гусарском. Он прошел Первую мировую войну, и сохранилась, кстати сказать, фраза Гумилева: «Однажды они с Ахматовой обедали в ресторане на Царско-сельском вокзале». Это нынешний Витебский вокзал на Загородном проспекте. И они встретили там Александра Блока, который был в военной форме, потому что Блок тоже немного, но поучаствовал все-таки в Первой мировой войне. Когда Гумилев увидел Блока в военной форме, он сказал потом Ахматовой: «Это так же нелепо, как жарить соловьев, потому что поэту не место на войне». Но к себе Гумилев почему-то этот принцип не относил. Воевал он по-настоящему, так же, как и многие другие офицеры Первой мировой войны. И многие его прекрасные стихи, сборники стихов посвящены именно этому очень важному в истории страны событию. Когда началась революция, то Гумилев занимает довольно сложную позицию. С одной стороны, он совершенно не был сторонником вот всех революционных преобразований, потому что для него было очевидно, что революция вовсе не несет ничего жизнеспособного и не меняет к лучшему судьбу России, скажем так. Поэтому он всегда старался держаться в стороне от революционного восторга, который охватил тогда многих людей. И сохранились, скажем, воспоминания замечательного поэта Ходосевича, который
рассказывает о Петербурге конца 10-х, начала 20-х годов, и он вспоминает о том, как вел себя Николай Гумилев. На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню, в огромных промерзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода, в черном платье с глубоким вырезом, прямой и надменный, во фраке. Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция? Не слыхал. Владислав Ходасевич, человек умный, тонкий, точный, вот в этой короткой бытовой зарисовке обозначает, тем не менее, основную позицию Гумилева по отношению к событиям, по отношению к грядущему хаму, тому самому, который наступил в 17-м году. «Революция, — говорит Гумилев, — не слыхал, ничего не произошло». Вот это то, что называется иногда сохранять лицо, несмотря на самые тяжелые и неблагоприятные обстоятельства, Гумилев делает вид, что ничего не происходит. И здесь, между прочим, вот эта подробность. 20-й год — это голод, это холод, это разруха. Это полное какое-то уже уничтожение всего, что было красивого и драгоценного в прежней жизни. А тут устраивается бал, и Гумилев приходит с дамой в черном платье, с глубоким вырезом, с открытыми плечами. Это образ, между прочим, который появляется в те же самые годы в поэзии Осипа Мандельштама, когда он говорит: «В черном бархате вселенской ночи, в сумраке вселенской пустоты, нам горят блаженных жен родные очи». Дальше он говорит: «Нам поют блаженных жен родные плечи». Вот действительно такой простой поступок — надеть черное платье, низко срезанное. Для женщины в 20-м году это был поступок настоящий, потому что это означало, что человек противится надвигающейся катастрофе, разрушению, уничтожению всех ценностей и продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Если мы подумаем об этом, то, наверное, можно согласиться с тем, что в этом есть какая-то не банальная настоящая глубина. И в то же самое время Николай Гумилев, который совершенно не был сторонником революции, он поддержал культурные начинания разнообразные, которые предпринимала русская интеллигенция вот в эти первые послереволюционные годы. Потому что на самом деле вот линия на уничтожение всяческой культуры, она хотя и уже была принята партией, но еще не до конца осуществлена. И русская интеллигенция, писатели, поэты, художники, историки, ученые вдруг почувствовали, что еще можно что-то делать. И в Петербурге, в Москве, во многих русских городах возникали какие-то невероятные институты, где изучалась история искусства, философия, наука. Возникали новые издательства, какие-то невероятные выставки художественные, была очень мощная переводческая деятельность.
и был такой курс на то, чтобы мировую классическую культуру сделать народным достоянием. На самом деле это был великий проект, потому что, конечно, люди, которые читали Шекспира и видели Рафаэля, это уже не та бесформенная масса, которой можно управлять как угодно и загонять ее в концлагеря. Но именно поэтому вот этот культуротворческий проект и был очень быстро уничтожен большевистской властью, и на смену вот этому краткому культурному расцвету приходит жуткая, мертвящая, абсолютно пустая, холодная эпоха социалистического реализма. Так вот, в культурных начинаниях всяческих Гумилев принимал весьма активное участие. Не случайно то, что в 21-м году, когда он был арестован и расстрелян, он был председателем Петроградского отделения Всероссийского союза писателей. Гумилев работал в Институте истории искусств, он работал в издательстве «Всемирная литература», он вел несколько поэтических семинаров, он очень активно занимался переводами, он состоял в комиссии по инсценировке культуры, был еще такой проект для людей малограмотных, не умеющих читать, предполагалось устраивать такие театральные действия, которые помогут приблизить мировую классику к народу. Таким образом, мы видим, что в Гумилеве соединяется удивительным, парадоксальным образом отчетливость нравственной позиции. Он не принимает новую кровавую власть. Но в то же время в нем есть абсолютно искреннее, активное желание участвовать в культурной работе. И это очень достойная позиция. Вот в других воспоминаниях о Николае Степановиче Гумилеве есть такие слова замечательные. О политике он почти не говорил. Раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали, в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, названия которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот железный человек, как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Какие хорошие слова! Он мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Эти воспоминания принадлежат Андрею Яковлевичу Левинсону. Был такой журналист, переводчик, литератор, который сотрудничал в журнале «Аполлон». Это один из знаменитых петербургских журналов начала XX века. И Андрей Левинсон, несомненно, был прекрасным знатоком европейского балета. Он написал книгу о художнике Акселе Галлине. И Левинсон — это человек не только весьма образованный и ответственный в своих высказываниях, это еще и человек, который испытывал давний интерес к творчеству Гумилева. Он еще на один из его ранних сборников «Романтические цветы» писал рецензию. Так что вот когда Левинсон делится с нами своими воспоминаниями, то это заслуживает большого доверия. И вот Левинсон дальше говорит о смерти Гумилева. «После отъезда моего, имеется в виду отъезд из России, Гумилев недолго пробыл в Петрограде. Им овладело беспокойство, он уезжал на юг, был арестован за преступление по должности и в минувшее лето расстрелян заодно с 60 жертвами. Так закончил жизнь стойкий человек, видавший в поэзии устремление к величию совершенной жизни.
удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения. Здесь Левинсон допускает некоторые неточности, просто в силу того, что он уже находился за границей во время гибели Гумилева и не знал подробностей. Но вот эта основная мысль о том, почему уничтожили Гумилева, потому что каждая душа, которую он отвоевывал для высокого переживания долга, чести, красоты, была потеряна для советского режима. Эта мысль совершенно точна. Так вот, что происходило с Гумилевым в 21-м году? Он был арестован в ночь с 3 на 4 августа. И 25 августа на рассвете Николай Гумилев был расстрелян. Обвиняли его в том, что он участвовал в заговоре профессора Владимира Таганцева. Был ли этот заговор или его не было? Это, наверное, вопрос, на который очень трудно ответить. Я не берусь на него отвечать. Но важно-то что? Важно то, что вот в нашем сознании террор связывается очень часто с именем Сталина. Но на самом деле это не так. Это не так, потому что курс на красный террор был взят Лениным лично и большевиками сразу же после победы их в Октябрьском перевороте и уничтожение интеллигенции, дворянства, офицерства, всех людей, не то чтобы враждебных режиму, но хотя бы просто независимых и свободно мыслящих. Это уничтожение началось сразу же, после революции 17-го года. И дело Таганцева поражало многих своей жестокостью и какой-то невероятной низостью. В списке осужденных и уничтоженных людей были женщины, и среди них, если я правильно помню, двое беременных. Все они были расстреляны. Гумилева обвиняли в антисоветской деятельности, и очень многие люди, которые хорошо его знали, они даже могли в это поверить, готовы были в это верить, потому что Гумилев был действительно человеком определенных взглядов и очень большой решимости, личной храбрости. Поэтому вполне можно было предположить, что он замышлял бы какие-то действия против режима. Но, скорее всего, все-таки это было не так. Хотя, конечно, образ Гумилева в сознании его современников — это образ героя, борца, человека, способного на смелый поступок. Вот художница Ольга Делавоз-Кордовская, которая писала в свое время портрет Гумилева, она говорит о нем: «В характере Гумилева я находила проявление очень сильной воли, большой настойчивости, ясности в суждениях и какой-то своеобразной интуиции. Наряду с некоторой сухостью, расчетливостью и, вероятно, эгоизмом, он обнаруживал удивительную сердечность, участливость и доброту». И Ольга Делавоз-Кордовская вспоминает историю, казалось бы, очень простую, бытовую историю, но, тем не менее, это важно для характеристики того человека, о котором она вспоминает. Она говорит о том, что однажды, когда она была одна дома, девушка-прислуга, которая неаккуратно обращалась со спиртовкой, опалила себе лицо. И Ольга была в ужасе, потому что она не знала, что делать с пострадавшей. В этот момент раздался звонок. На пороге стоял Гумилев в цилиндре, прямой, суховатый, такой денди.
Но как только он увидел смятение и растерянность Ольги Деловоз-Кордовской и узнал о том, что произошло, он тут же мгновенно сумел оказать девушке первую помощь, взял извозчика, привез доктора. И вот только тогда, когда он убедился, что все в порядке и можно быть спокойным за исход этой истории, он отправился домой. И Ольга Деловоз-Кордовская говорит о том, что вот уж это вовсе не эгоистичный и сухой человек. Он был способен совершенно искренне, просто, бескорыстно откликаться на разнообразные жизненные трудности. Гумилев, когда он находился под арестом, отправил несколько записочек своим, жене и друзьям. И вот эти записки, они тоже становятся таким предметом мифологизации, потому что некоторые авторы воспоминаний, в частности Георгий Иванов, говорят о том, что, будучи в заключении, Гумилев читал Гомера и Евангелие. Если честно, к воспоминаниям Георгия Иванова Анна Андреевна Ахматова относилась очень негативно. И она говорила о том, что он врет часто, или что-то забывает, или даже намеренно какие-то факты излагает не так, как они происходили в действительности. Существует действительно такая традиция в воспоминаниях о Гумилеве цитировать фразу, которая якобы была написана жене: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и читаю в шахматы». И упоминается также о том, что он читает Гомера и Евангелие. Но я бы не стала к этому относиться с очень большим доверием, потому что сохранилась одна подлинная записка гумилевская. Это-то все пересказ пересказа. А вот есть записочка, которая помечена 9 августа 1921 года. Гумилев пишет в «Дом литераторов» с просьбой о передаче. «Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее. Первое. Постельное и насильное белье. Второе. Миску, кружку и ложку. Третье. Папирос и спичек, чаю. Четвертое. Мыло, зубную щетку и порошок. Пятое. Большими буквами. Еду. Я здоров, прошу сообщить об этом жене. Первая передача принимается когда угодно, следующие по понедельникам и пятницам с 10 до 3. С нетерпением жду передачи. Привет всем. Николай Гумилев. 6-е отделение, камера 77. Вот эта записка сохранилась в архиве Михаила Лесмана, и она опубликована, и это абсолютно достоверный текст. И если мы представим себе положение человека, у которого нет миски и ложки, да, у которого нет зубной щетки и который просит еды, то тогда очень трудно представить себе, что вот никакую там миску он не захватил, но зато взял с собой Гомера и Священное Писание. Но эта ситуация, она как-то внутренне совершенно невозможна, да, нелогична. Поэтому, скорее всего, это все-таки легенда, что Гумилев пишет стихи в заключении и читает там Гомера и Евангелие. Но, тем не менее, как всякая легенда, как всякий вымысел, она имеет под собой некоторую основу. И эта основа — это, опять же, свойство личности Николая Гумилева, который, несомненно, был человеком высших духовных интересов. И не случайно то, что молва приписывает ему чтение Евангелия в тюремной камере, потому что Гумилев — это, конечно, христианский поэт. Мы с вами потом почитаем некоторые его стихи, и вы почувствуете, что для него Христос, Евангелие — это не часть какой-то там отвлеченной национальной культуры, а это часть его собственной жизни. И его стойкость, его необыкновенное достоинство и внутренняя свобода, которую он сохранял до самого конца своей краткой жизни, 35-летней,
это не в последнюю очередь, конечно же, результат того, что Гумилев был верующим человеком, и для него Христос открылся как путь истины и жизнь в определенный момент его судьбы. О смерти Гумилева, о том, как он был расстрелян, опять же, разные люди рассказывают разное. И это тоже некоторая тайна и загадка, потому что, конечно же, ЧК, НКВД, оно не стремилось свои архивы обнародовать и свои преступления всем рассказывать. Так вот, как был убит Гумилев? Одна дама, которая, между прочим, и была та самая незнакомка с открытыми плечами в низко срезанном платье в 20-м году, она в своих воспоминаниях говорит вот что. Через много лет, имеется в виду через много лет после расстрела Гумилева, я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет. Он был директором театра, который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца. И последняя фраза ее воспоминаний. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. Вот это очень интересно. Во-первых, сама фигура чекиста, который в 20-м году расстреливает русских поэтов, а потом, через много лет, является директором театра. То есть он как бы еще и при культуре, и на каком-то хорошем таком посту спокойненьком. Вот эта самая воспоминательница Дариана Филипповна Слепян была актрисой, и она, ну, может быть, человек, который стремился хранить лояльность режиму, и именно поэтому она добавляет вот эту фразу. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. То есть получается, что товарищ, который расстреливал Гумилева, ну, присутствовал при расстреле, но ведь он же на той стороне, где были палачи, присутствовал, правда же? Он был необоснованно репрессирован. Его вот постигла такая горькая участь. Вот как возможно, да, что в сознании человека возникают такие удивительные конфигурации идей, что расстреливать поэтов — это законно, а расстреливать чекистов — убийц — это необоснованные репрессии. Это поразительно. Но это мы с вами оставим сейчас. А вот еще о смерти Гумилева писали следующее. Очень многие пытались хлопотать за Гумилева, но безуспешно. Находясь в тюрьме, Гумилев написал несколько стихотворений. Ну, кстати, вот это последнее утверждение, что он написал несколько стихотворений, оно вовсе не бесспорно. В последний день, когда было назначено исполнение приговора, арестованных вывезли далеко за город. Поэты, близкие Гумилеву, участники цеха поэтов, разыскали потом садовника, который жил недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно. Это воспоминания Владимира Александровича Павлова, морского офицера, поэта, который был знакомым Гумилева, и они вместе были в крымской поездке в Севастополе в 20-м году. И это очень значимо, это очень важно, да, что люди плачут, падают на колени, умоляют. И Гумилев стоит неподвижно. Он не просит пощады у своих палачей. И если говорить о каких-то документах вот того времени, то в газете
«Революционное дело». Сообщались подробности о расстреле 60 человек по Таганцевскому делу. Вот что писала петроградская газета «Революционное дело». Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма наполовину готова была, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Ну, понятно, что в газете «Революционное дело» сообщалось только, что расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. А уж все остальное — это рассказы, которые просочились через тихие разговоры людей наедине друг с другом, когда их никто не слышит. Потому что, опять же, наша революционная власть вовсе не стремилась рассказывать о том, как люди копают себе могилу, а потом над ними издеваются и расстреливают их. Вот это смерть Гумилева. Это событие, которое завершает его короткую, очень яркую жизнь, полную подвигов, приключений, путешествий, очень напряженной литературной и культурной работы. О том, чем было это событие, расстрел Гумилева, для его современников, мы с вами поговорим в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Храмы при высших учебных заведениях. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Церковь Святого Александра Невского при Институте инженеров путей сообщения. Институт инженеров путей сообщения, основанный как корпус сначала при императоре Александре I, получил сначала дворец князя Николая Борисовича Юсупова на Фонтанке 119. Первоначально размещался прямо во дворце. В дальнейшем институт переместили на Московский проспект, на Московскую перспективу, как бы она ни называлась, за Балканским, например, проспектом. А в самом здании разместили Министерство путей сообщения, при котором тоже в дальнейшем была открыта церковь. А вот когда ученик Тома де Тамона Готман возводил здание корпуса инженеров путей сообщения, и в основу этого здания лег проект преподавателя корпуса, вот этого знаменитейшего нашего зодчего Тома де Тамона, который к этому времени уже скончался, то он предложил устроить храм. И когда расширением института в 1825 году руководил известный архитектор Жако, он отстроил четвертым этажом прилегающий к главному зданию дворовый флигель, где в 1929 году осветили небольшую изящную церковь во имя святого Александра Невского, оформленную белым искусственным мрамором и прелестными иконами, написанными Антонелли. Хотя некоторые другие иконы поступили из церкви военно-строительного училища. Освещался храм бронзовыми золочеными люстрами и канделябрами, и в дальнейшем его пришлось переместить, потому что надо было расширять. Корпус инженеров путей сообщения перестал быть интернатным, стал институтом уже полностью с нашей точки зрения. И вот его перестроили в византийском стиле по проекту Докушевского. Колонны разделили зал на три нефа, свод покрыла плотная лепка.

торжественно отмечался день основания института. И очень многие священники, которые служили в этом храме, были настоящими духовными отцами для своих учеников. Например, о Петре Стефановиче Разумовском вспоминают многие авторы мемуаров, написанные бывшими воспитанниками. Церковь была закрыта сразу же после указа о закрытии домовых храмов 15 октября 1918 года. И, собственно говоря, этот зал, использовавшийся как читальный при библиотеке, уже никогда церковью не стал. Но в конце 1990-х годов несколько преподавателей университета решили, что все-таки учебному заведению храм нужен. Проект небольшой церкви, увенчанный одной луковичной главкой, выполнил архитектор Юрий Никитин и поставили ее посреди университетского двора, поскольку это сейчас университет инженеров путей сообщения. Храм осветил 1 ноября 2000 года протоиерей Геннадий Бартов. И вот этот храм, который скорее напоминает небольшую часовню, сегодня и окармливает студентов и преподавателей корпуса инженеров путей сообщения. Назовем его по-старому. Неподалеку от корпуса инженеров путей сообщения находятся другие наши высшие учебные заведения, например, Технологический институт, основанный императором Николаем I. Сам институт в царствовании Николая I был задуман министром финансов Егором Конкриным. Трехэтажное здание института возвел на рубеже 1830-х годов архитектор Постников. Церковь на третьем этаже здания со стороны Загородного проспекта была создана по личному указанию императора Николая и освящена 11 ноября 1831 года епископом Ревельским Никанором. Причем освящение во имя святого Георгия совпадало с именем тогдашнего министра финансов графа Егора Конкрина, что крайне интересно, потому что большинство храмов в то время посвящалось, конечно, либо памяти царствовавших в нашем городе императоров, либо в честь больших христианских праздников. Храм был очень художественно, изящно отделан, потому что в изготовлении, в написании его икон участвовали ученики Венецианова под собственным наблюдением автора. Такие знаменитые потом иконописцы, как Тиранов, Плахов, Васильев, Аврорин, Гальянов. Граф Конкрин подарил церкви большое распятие, которое считали принадлежавшим кисти Караччи. Золоченая утварь была выполнена в стиле ампир. И это было понятно, потому что храм в те времена имел вполне классическое оформление. Но институт расширялся, и в 1860 году по проекту Федора Бекмана удлинили флигель по Загородному проспекту, и на третий этаж его перенесли церковь, освященную митрополитом Исидором 27 ноября 1862 года. Ботман сделал новый рисунок иконостаса, который, конечно, несколько повторял прежний, но его увеличивал. Понадобилось всего несколько дополнительных образов, которые выполнил преподаватель Технологического института Заболоцкий. Сам храм теперь был выполнен в ложном византийском стиле и украшен сводами, опиравшимся на низкие столбы. Своды расписали звездами, оформили как небо и еще пристроили небольшой деревянный купол, который возвышался над Загородным проспектом. Вот сегодня я проходила мимо, еще раз взглянула, и, конечно, купола не видно, и вряд ли он когда-нибудь там появится. Вот именно купол явился тем акцентом, который прежде всего постарались уничтожить в советское время. Надо сказать, что граф Конкрин не только подарил несколько духовных картин для украшения интерьера церкви. Из дома министра финансов, который располагался в особняке графа Лита, передали несколько люстр в качестве паникадил для этой церкви. Церковь оказалась одной из самых изящных на то время в Петербурге. И хотя это был домовый храм, в него приходили многие жители окрестных кварталов. В храме совершались многие духовные события, которые были связаны с жизнью его учеников и профессоров. Многие студенты предпочитали там венчаться, а 23 января 1907 года там отпевали Дмитрия Ивановича Менделеева, который, будучи профессором учебного заведения, жил в те времена неподалеку. Церковь закрыли не сразу, только 25.

0: апреля 1920 года при священнике Рождественском. Сначала утварь перенесли в Введенский собор напротив Царскосельского вокзала, но мы знаем, что этот собор был взорван, и, в общем-то, это все пропало, и долгое время там находилась военная кафедра технологического института.
1: Александро-Невский храм при Институте инженеров путей сообщения. Георгиевский храм при Технологическом институте. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Напоминаю, что мы беседуем на темы христианской катехизации. И говорим мы о заповедях, известных человечеству уже 4000 лет, которые не устарели, потому что все, что сказано Богом, устареть не может, и вполне уместно для того, чтобы сквозь призму знания этих заповедей готовить людей к принятию таинства крещения. И в прошлый раз мы начали разговор, но не закончили, о такой важной заповеди, которая, на первый взгляд, носит странный характер. Почему? Потому что мы еще дойдем до этических заповедей: «Не убивай, не кради», здесь все понятно. И даже разговор об отказе от идолопоклонства, непроизнесении имени Божьего понапрасну, вот, не вызывает каких-то серьезных возражений. А здесь вдруг такая странная формулировка: «Шесть дней работы, день седьмой Господу Богу твоему». Но вдогонку уже сказанного я хочу добавить, что именно эта заповедь позволяет человеку вырваться из дурной бесконечности, в которой большая часть из нас живет, не отдавая себе в этом отчета. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что жизнь каждого человека, она вовлечена в круг действий, деятельности, которые ничем не отличают его от всех остальных живых существ. Нам кажется, что наше поведение носит специфический человеческий характер только потому, что его совершают люди. Но ведь если задуматься, и крыша над головой, и облагораживание своего жилища, и выращивание потомства, и забота о том, чтобы оно выросло здоровым и по возможности защищенным, и хлеб насущный. Вот это все вещи, которые присутствуют на всех уровнях зоологической лестницы. И бобер, и медведь, и пчелы, и муравьи. Все только и заняты тем, чтобы устроить свою жизнь по принципу «как». И жилище, и продолжение рода, и пища. Все это входит в круг главных забот всех остальных живых существ. И что специфически человеческого в том, что я делаю то же самое, только потому, что у меня есть некое разумное начало, которое позволяет строить дома более прочные, вот, выращивать потомство, ну, скажем так, более защищенное и так далее, и так далее. Так вот, специфический человеческий вопрос, для чего жить, здесь не получает ответа. Как жить? Мы думаем каждый день. А вот для чего? А ведь это самый главный вопрос. И не ответив на него, мы не сможем называть себя людьми со всей ответственностью и в полной мере. Поэтому, когда Господь предлагает нам эту заповедь, Он предлагает прорваться через круг повторений, который, ну, афористически может быть выражен словами современной рекламы. Будильник, завтрак, работа, ужин, телевизор, кровать. Будильник, завтрак, работа, ужин, телевизор, кровать. И вот из этого круга человеку не так-то просто вырваться. И самое главное, он долго не понимает, нужно ли из него вырываться. А ведь это действительно так. Посмотрите, если образно человеческую жизнь представить в виде круга, поделенного на сектора. Ну, для чего, например, мы отдаем ребенка в детский садик? Ну, наверное, для того, чтобы высвободилось время для работы, в том числе и зарабатывания средств, которые позволяют содержать этого же ребенка. А у ребенка появились элементарные навыки коммуникативности, общения с себе подобными. Для чего потом после детского садика отдаем его в школу? Ну, для того, чтобы этот навык у него развился, он бы получил знания, с помощью которых в нашем непростом мире чувствовал бы себя комфортно. Для чего после окончания школы молодой человек или девушка устраиваются на работу? Ну, для того, чтобы перестать быть иждивенцами, начинать содержать себя, помогать родителям, а главное — содержать свою новую семью. А для чего человеку семья? Ну, наверное, для того, чтобы продолжить свой род и быть счастливыми. А для чего родившихся в этой семье детей мы отдаем в детский сад? Ну, для того, чтобы у нас появилось больше времени для зарабатывания средств, а у детей появился бы навык общения с себе подобным. Видите, круг. В этом круге может быть какое-то большее число секторов, и все они будут осмыслены. А сам круг? Сам круг — это ведь поразительно, когда человек, оглядываясь на прошедшее, понимает, что все это было прелюдией к главному вопросу. Для чего? Зачем? А ответа не было. Я вспоминаю одного священника, который признался, что переворот в его душе, в душе ученого, наступил в библиотеке Академии наук, когда он стал свидетелем душераздирающей сцены. Был жаркий июльский день, жара за 30 градусов, все окна открыты, а в читальном зале никого, только девушка на абонементе, и он, обложившийся книгами по физике, как ему казалось, что суть мира может быть ухвачена великими учеными, с творениями которых он теперь знакомится. И вот вдруг открылась дверь, и шаркающей походкой в аудиторию прошел старик. Вот, на нем какой-то стеганый плащ, ботинки «Прощай, молодость», в руке зажата кепка. И он так вот неторопливо, шаркая башмаками, подошел к девушке. И в силу того, что рефлексы ослабели, старые люди, как правило, глуховаты и поэтому говорят громко, чтобы самим себя слышать. Вот он обратился к этой девушке со следующими словами. «Девушка, у вас есть экклесиаст?» Время было советское, поэтому такие книги находились в спецхране. Вот она, удивленно моргая глазами, ответила «нет». «А исповедь блаженного Августина?» «Нет», — сказала девушка. Царик глубоко вздохнул и произнес фразу, которая и потрясла этого священника, точнее тогда ученого, а потом поменявшего свои ориентиры в жизни, обратившегося. Именно из-за того, что он слышал эту фразу. А произнес старик следующее. «Девушка, я прожил жизнь и не знаю зачем, а у вас ничего нет». Вот развернулся и медленно пошел. И в этот момент я поднял глаза, и мы встретились с ней взглядами. Вот, и я был поражен ее растерянности. Вот ей лет 17, на ней воздушное платье, а на улице жаркий день, скоро рабочий день закончится, она, видимо, выйдет довольная, да, что может освободиться, погулять с друзьями, заняться личной жизнью и так далее, и так далее. И ей кажется, все вновь, все впереди. Ее ожидает столько счастья, столько радости. И вот перед ней старость, которая не свидетельствует о том, что эта жизнь была несчастлива. Это не инвалид. В конце концов, это не человек, доведенный до отчаяния бедностью. У него все было. И вот, оглядываясь на это прошлое, он признается, что не знает, для чего была эта жизнь. Хотя в ней, наверное, был труд и человеческое счастье. Вот. Но все это не удовлетворило его. Потому что, правильно сказал блаженный Августин, «Ты сотворил нас для себя, и поэтому метется сердце наше до тех пор, пока не успокоится в тебе». И вот это метущееся сердце человечества не насыщается на самом деле. Вот. Ни пейзажами, вот, ни человеческими отношениями, вот, ни богатством до тех пор, пока человек не встретится с Богом. И вот, на мой взгляд, заповедь седьмого дня, она позволяет открыть в духоте и в глухоте нашей жизненной комнате форточку, окно в небеса. Вот, позволяет действительно остановиться и заняться установлением связи, которая роднит меня с вечностью. Потому что я вышел из вечности и вернусь в нее с тем, что собрал прожитой жизнью. Поэтому если человек к концу жизни готов предложить только труд, да, сказать о том, что он трудился и в этом обретал счастье, то, пожалуй, эпитафией на его могиле могут быть слова «Лишь труд был в твоей жизни», и это объявление о смерти лошади. Почему? Потому что не просто труд, а труд осмысленный, труд во имя чего-то. Вот и мне кажется, что как раз-таки Бог предполагает некую высшую идею, которая распространяется в том числе и на идею труда. Я не помню, говорили мы об этом в прошлый раз или нет, но мне кажется, что недостаточно спрятаться за привычные стереотипы смысла жизни, полагаемыми в рождении ребенка, в строительстве дома, в насаждении сада, в написании диссертации, не знаю, в какой-нибудь художественной культурной состоятельности, в получении большой зарплаты и так далее. Потому что все это, повторяю, не отвечает на основные запросы человеческого духа. Бог дает нам другой смысл. Причем каждому, независимо от его индивидуальных дарований, а именно прославление своей жизнью Творца. Поэтому если такая установка у человека есть, он ее добровольно принял, осмысленным становится все. Любая деятельность, которой мы занимаемся. И неважно, что ты делаешь. Подметаешь пол, режешь лук, пишешь диссертацию. Если ты воспринимаешь это как литургию, как Евхаристию, как благодарение, то тогда действительно во всем этом есть смысл. Вот если же нет, то тогда ты рискуешь в конце жизни повторить за этим несчастным стариком грустную прозу признания о бесцельности и пустоте своего существования. Я прожил жизнь и не знаю зачем. Но вот, к счастью, есть заповедь, которая позволяет человеку нащупать точку опоры, на которой мы можем начать строить жизнь осмысленную, жизнь как литургию, жизнь как прославление. Ну вот, пожалуй, это то, что я хотел бы сказать о четвертой заповеди, и перейти к следующей, не менее интересной. Вот. Собственно говоря, это заповедь, которая как бы пролегает чертой между религией и этикой. Вот, собственно говоря, все заповеди, которые мы до этого обсуждали, они носили ярко выраженный религиозный характер, потому что, ну, такой моральной составляющей, очевидной, в них не было. Вот. Как кажется, я не становлюсь лучше от того, что признаю Бога своим отцом или не поклоняюсь кумирам. Вот. Но это база. И на этой платформе, на этом фундаменте выстраивается христианская этика. И следующая заповедь, она как раз-таки первая в ряду моральных или этических. Заповедь звучит следующим образом. «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Знаете, эта заповедь стоит того, чтобы о ней поговорить подробнее. Казалось бы, ну что проще, так все понятно. Вот, относись с уважением к уходящему поколению, и будешь жить долго и хорошо, потому что вот Бог дает такую установку. Вот, и все наши попытки себя как-то обезопасить в плане улучшения своего самочувствия с помощью клиник, здравоохранения, нетрадиционной и традиционной медицины, они отойдут в сторону, если мы будем исполнять эту заповедь. Нет, конечно, мне кажется, что это очень посредственная интерпретация, хотя бы потому, что Бог не должен быть средством для достижения каких-то других посторонних целей. Мы об этом уже говорили. Если я буду стремиться исполнять заповедь только для того, чтобы нечто от Бога получить, то тогда в моем следовании за Богом будет ощущаться явный характер сделки. Вот, я буду служить не потому, что я предан Богу, люблю Его, вот, мне нравятся Его принципы, а только потому, что я хотел бы получить награду. Ну, образно выражаясь, мы должны идти за Богом не потому, что Он что-то говорит и обещает, а потому что говорит и обещает Бог ради Него самого. Поэтому истолкование, интерпретация этой заповеди в корыстном смысле, конечно, нас не устраивает. Мы должны найти в ней какие-то другие глубины, вот, которые затронут самую сущность и наших душ, и наших богочеловеческих отношений. И в связи с этим я, конечно, хотел бы поговорить о теме преемственности поколений. Это то, что, с одной стороны, очевидно, а раз есть отцы, то у них есть дети, и, значит, будут внуки. А с другой стороны, мы понимаем, что, может быть, ничто так не уязвимо с точки зрения состоятельности, как именно идея преемственности. Конфликт отцов и детей существует с незапамятных времен. Книжки пишут, трактаты, психологи рассуждают. Вот, прецедентная практика всех судебных законодательств подразумевает о том, что этот конфликт существует, его надо как-то изживать и на психологическом, и на юридическом уровне. И вот мне кажется, разговор мы можем начать с того, чтобы понять, о какой преемственности идет речь. Потому что с точки зрения религиозной психологии человек состоит из трех условных составляющих. Вот, мы могли бы их охарактеризовать следующим образом. Это биотип, это генотип и это фенотип. Биотип — это то, что родит меня с человеческим родом. Вот, неважно, кто я, европеоид, негроид, монголоид, неважно, живу я на берегах Слоновой Кости, в ЮАР, вот, или во Франции, вот, я все равно понимаю, что независимо от своего антропологического типа, я человек. У меня есть некий набор данных, которые позволяют меня выделить в особую особь, Homo sapiens. И вот этот биотип не вызывает никаких споров, да, никаких затруднений. Вот, это то, что действительно существует в качестве такой базы для рассуждения о человеке. А генотип — это то, что у меня от папы с мамой. Это то, что я принимаю как наследство. Вот. И это, в свою очередь, подразумевает некие физиологические сходства. Не случайно все мы слышим в роддомах одни и те же фразы. «Вылитый папа», «вылитая мама», или там, наоборот, «глаза дедушки», «нос бабушки». Вот. Кроме того, мы можем сказать, что и о характере человеческом, и о темпераменте люди рассуждают в этих же категориях. «Ну, ты в дедушку», или «как ты похож на моего брата». Вот это то, что действительно нам остается как наследство на уровне генотипа. Вот, и, наконец, наша феноменология. То, что не роднит нас ни с кем, то, что делает нас уникальностью. Уникальностью по одной простой причине. Бог не отец штампа. За миллионы лет существования человечества он ни разу не повторился. Это поразительно. Даже с этой точки зрения мы можем рассуждать о величии Творца. Как, скажем, мы рассуждаем о величии литературного гения, читая стихи Пушкина, так рассуждая о величии Отца не только в нравственной области, в области умения и желания назвать его Отцом и почувствовать это отцовство, но в плане его могущества, потенции его творчества. Заметьте, ни разу не повторился. И сколько людей не жило, продолжает жить, еще будет, все это бесконечное количество индивидуумов не совпадает друг с другом. Да, конечно, есть сходства, которые позволяют говорить о близнецах, о двойниках, но души-то разные. Поэтому как бы физически люди не были друг на друга похожи, мы все-таки понимаем, что Бог ни разу не повторился именно с этой феноменологией. А оболочка человеческая действительно может и совпадать, ну, хотя бы потому, что люди — это одна семья. Вот, и идя по этой генетической ступеньке, мы рано или поздно придем к Адаму и Еве, и поэтому действительно мы похожи. Так вот, если общечеловеческие и специфические родовые признаки передаются и принимаются независимо от нашей воли, то есть, если хотите, это механическая преемственность, то, что роднит меня с человечеством, то, что роднит меня со своими предками, вот, то трудности возникают именно на уровне феноменологии. Строение скелета, цвет кожи, черты лица, особенности темперамента, вот, и прочее наследство, доставшееся нам от наших предков, не вызывают у наследников активного неприятия. То вот совокупность жизненных, мировоззренческих, духовно-нравственных ценностей, напротив, может каждым следующим поколением активно оспариваться. Во всяком случае, и добро, и зло, и жизненный смысл одного поколения другим поколениям не наследуется механически. Ну, возникает вопрос, почему? Разве не нормальное, естественное, доброе желание отцов, ну, конечно, и матерей, но в данном случае поговорим об отцах, нормальных отцов, заключается единственно в том, чтобы дети, опираясь на опыт своих предков, умножили достоинства и жили бы недостатки, то есть пошли бы чуть-чуть дальше. Оказывается, нет, этого недостаточно. Даже если отцы этого очень хотят, у них это не всегда получается. Почему? Потому что именно эта сторона преемственности остается для воспитывающего поколения тяжкой работой с негарантированным результатом. Ну, все мы знаем, например, праведника Ноя, у которого блестящие сыновья Сим и Яфет. Вот. А хам? Что есть хам в семье Ноя? Что не досмотрел, уж слишком увлекся строительством ковчега, плохо воспитывал? И да, и нет. Почему? Потому что как бы сильно не влияло на подрастающее поколение воспитания, все-таки мы можем сказать, перефразируя Иоанна Златоуста, который говорил о том, что и у неверующих родителей могут рождаться дети, стремящиеся к небу. Так и здесь. Как бы долго праведник не вкладывал в своего отпрыска идею правды, именно в силу того, что есть свобода, есть уникальная личность, наследник может определиться по отношению к своему предку отрицательно. То есть попереть и ногами, и всей жизнью его мировоззренческие ценности. Ну, если брать историю, то посмотрите на Александра Невского. Вот он покровитель Санкт-Петербурга. И что же? Вот он, да, праведник, он святой. А его братья нет. Вот я не хочу в грубых выражениях осмыслять их деятельность, но они несопоставимы. Или даже сыновья Александра Невского. Один святой, а другие. Вот. Поэтому действительно здесь есть проблема, но я думаю, что в рамках сегодняшней передачи мы не успеем об этом договорить. И, наверное, продолжим беседу на эту тему в следующий раз. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До следующей встречи.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся общегородской крестный ход по Невскому проспекту. Вручена премия имени святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. В канун праздника перенесения мощей святого князя Александра Невского 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил молебен перед ковчегом с мощами святого Дмитрия Донского, принесенным в Казанский кафедральный собор из Москвы для участия в общегородском крестном ходе по Невскому проспекту. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель законодательного собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Петровский. 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Его высокопреосвященство сослужили наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин с братьей обители, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и епископ Петерговский Силуан, епископы Балашовский и Иртищевский Тарасий, Боровический и Пестовский Пахомий, Муромский и Везняковский Нил, Сердобский и Спасский Митрофан, Ливенский и Малоархангельский Нектарий, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители. Пел мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Храму подарена икона святого Александра Невского. Праздник перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Ковчег с мощами святого был принесен из храма Александра Невского и установлен в центре собора. Его высокопреосвященство сослужили наместник монастыря, епископ Кронштадтский Вениамин, протоиерей Сергий Куксевич, благочинный обители архимандрит Никита Марков, протоиереи Геннадий Зверев, Сергий Судаков, иеромонах Леонид Маньков, иерей Серафим Дейнес, а также клирики обители и другие священнослужители. Пел монастырский хор под руководством иеродиакона Александра Урбановича. Перед ковчегом с мощами святого было совершено молебное пение. Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан в сослужении архиереев и духовенства митрополии. Среди молящихся были игуменья Илариона Феоктистова, вице-губернатор Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Александр Бельский и председатель городского комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. Состоялся крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом с частицей мощей святого Дмитрия Донского, который накануне был принесен из Москвы. В молитвенном шествии приняли участие свыше 90 тысяч человек. Частью праздника стало водное шествие по Неве из крепости Орешек к Лавре, повторяющее последний этап перенесения мощей святого Александра Невского в 1724 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Шлиссельбурга совершил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. Был отслужен молебен в крепости Орешек, где в 2024 году установили памятный знак в память о пребывании мощей в Иоанна Предтеча готическом соборе, ныне разрушенном. К нему были возложены цветы. Крестный ход отправился по Неве на двух катамаранах. Участники водного шествия прибыли к Синопской набережной и присоединились к собравшимся на площади Александра Невского. Был совершен малый крестный ход с мощами святого из Лавры на площадь Александра Невского, где правящий архиерей отслужил молебен небесному покровителю Петербурга в сослужении епископа Кронштадтского Вениамина и сонма архиереев. Пел хор Казанского собора под управлением Светланы Румянцевой. Вручение премии правительства Петербурга за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского состоялось 12 сентября во дворе Александра Невской лавры перед Свято-Духовским центром. Церемония стала частью мероприятий праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Премия вручается с 2018 года от имени губернатора нашего города. В этом году на соискание премии поступило свыше 40 заявок. Были отмечены имена 12 лауреатов. Награды вручал председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Среди награжденных директор научно-исследовательского технологического института «Авангард» Дмитрий Домаренко, психолог Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Анастасия Дворкина, ректор гидрометеорологического университета Валерий Михеев, режиссер Петербург-концерта Светлана Николаева, профессор Политехнического университета Петра Великого Светлана Ульянова и другие. 10 сентября в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры открылась планшетная выставка «Александр Невский. Имя России. Кавалеры ордена Александра Невского». Экспозиция продолжает прошлогодний проект, приуроченный к 300-летию учреждения ордена, посвященного святому Александру Невскому. Часть стендов посвящена значению личности святого князя в современной России, остальные представляют кавалеров ордена Александра Невского 2025-2026 годов. Директор древлехранилища и руководитель паломнического центра «Лавры» иеромонах Марк Бирюков напомнил, что в прошлом году отмечалось 300-летие учреждения ордена Александра Невского. Награда, которая появилась в Российской империи, продолжила свое существование в Советском Союзе и сейчас по-прежнему находится в наградной системе Российской Федерации. Также в Русской Православной Церкви есть орден имени святого князя. Посетить выставку можно до 19 сентября в часы работы центра. 29 сентября в Верхнем храме Федоровского собора состоится концерт духовной музыки «Ясный свет». Прозвучат богослужебные произведения русских композиторов XIX-XX веков Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Сергея Трубачева, Порфирия Мироносецкого и духовные сочинения современных композиторов в исполнении молодежного хора Свято-Филаретовского института под управлением Ильи Крошкина. Участниками хора являются студенты и выпускники Свято-Филаретовского института и члены Преображенского братства. Отличительной чертой хора является пение православной гимнографии на русском языке. Переводы богослужебных текстов выполнены переводческой группой Свято-Филаретовского института и переложены на традиционную обиходную и композиторскую музыку регентами института. Вход свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 7784. 068. Возрастное ограничение 6+.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 212-е зачало послания к Галатам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, за что гонят меня, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг другу угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Марка. Отрывки из 7 главы.
2: В то время спрашивают Иисуса фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то и оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Марка, где Господь приходит со своими учениками в дом к одному из фарисеев. И ученики начинают вкушать, не умыв тщательно рук. Дело в том, что и тогда, и сейчас иудейская традиция была насыщена всевозможными ритуалами, всевозможными традициями, преданиями, многие из которых сами по себе, может быть, и неплохие. В частности, традиция умывать руки перед едой. Мы с вами, я думаю, тоже, как правило, это делаем. Но вся проблема в том, что у фарисеев того времени, как и у современных иудеев, была такая точка зрения, что Бог открыл Моисею два закона. Один из них письменный для всех, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а другой — устный. Вот этот устный закон, устное предание, передаваемое в устной форме, незаписываемое, оно для фарисеев, для иудеев, порой имело большее значение, чем даже Слово Божие, которое было записано. Хотя нигде в Священном Писании Ветхого Завета о существовании второго, параллельного закона Божьего не говорится. И Господь, мы видим, не поддерживает этой мысли. И вот, в частности, умовение рук было не просто омовением, потому что пришел из какого-то места, где есть грязь, какая-то инфекция, чтобы смыть руки перед едой. Но это был уже религиозный ритуал. Если ты этого не делаешь, то ты согрешаешь перед Богом. Вот так это уже воспринималось. И вот фарисеи и книжники спрашивают, почему твои ученики не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Обратите внимание, как сформулирован вопрос. Главное не то, что они не умыли рук, а то, что почему они нарушают предание старцев. Вот этот самый неписанный закон, параллельную устную Тору. И Господь отвечает им: «Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть еще пророк Исаия за 5 веков до Рождества Христова обращал внимание на вот эту уже имевшуюся проблему, когда, может быть, даже и неплохие, но все-таки предания и заповеди человеческие порой даже противопоставлялись заповедям Божиим и навязывались как религиозный догмат. Я честно могу сказать, что и мне, к сожалению, в нашей православной традиции с такой тенденцией приходится иногда сталкиваться. То есть это та болезнь духовная, которая не только тогда иудейское сообщество подстерегало, но это болезнь, которая, возможно, как некая опасность, существует в любой человеческой, особенно религиозной системе, когда даже писанный закон становится менее важным, чем какие-то устные предания или комментарии на него. Мне рассказывали о том, что в современной иудейской традиции иудеи, когда читается Тора, когда читается свиток в синагоге, слушают его, преклонив голову, благоговейно внимая божественным словам. Но в реальной жизни руководствуются Талмудом, то есть комментариями раввинов на эту самую Тору. Сама же Тора считается настолько священной, что напрямую читать и руководствовать своей жизнью считается чуть ли не грехом. Вот нечто подобное бывает и у нас, когда я вижу людей, которые, склонив благоговейно голову, слушают чтение Евангелия в церкви, а в реальной же жизни, когда ссылаешься им на Священное Писание, чувствуешь, что для них оно не авторитет. Ну как же, на него и протестанты, например, ссылаются, да? А вот когда ссылаешься, например, на Иоанна Златоуста, а лучше на какого-нибудь старца, Афонского или Кавказского, вот тогда для них это авторитетное слово. Хотя иногда это слово может даже противоречить самому Священному Писанию. Я не говорю слово святых отцов, но вот некоторых, скажем, людей, которых порой почитают за старцев. Интересный момент. Почему так происходит? Но Господь не случайно так устроил, что Его слова, вот эта вот история, оказалась зафиксирована в Священном Писании. Значит, она важна и для нас. Значит, эта опасность подстерегает и нас. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Задает вопрос такой Господь. Далее он приводит пример того, что в законе Божием написанном сказано «почитай отца и мать», а традиция иудеев допускала возможность не чтить отца или мать, если ты отказываешься от того, что получил бы от них как наследство. Но здесь для нас важно не только вот эта иллюстрация, конкретный пример того, как нарушали закон Божий древние фарисеи ради соблюдения каких-то своих неписанных традиций. Для нас важно нечто иное. Хорошо ли бывает, что для нас Слово Божие, для нас, братья и сестры, для православных христиан, действительно порой оказывается по значению ниже, чем какие-то предания, может, даже неплохие, но человеческие. И есть такой критерий, такая иерархия ценностей, которую мы должны четко знать. На первом месте стоит Священное Писание, это Слово Божие, это высший авторитет. Если в церкви вдруг что-то начинает противоречить Священному Писанию, значит, это не от Бога. Это критерий оценки всего, что у нас происходит. На втором месте в шкале ценностей стоят догматы, вероучительные тексты, принятые на Вселенских соборах. Опять-таки, хоть они и созданы человеками, святыми отцами, но человеками, они созданы на основании того вероучения, которое изначально Церковь открыто в Божественном Откровении, в Священном Писании. На третьем месте стоят, вот на третьем месте стоят только канонические тексты, как то книга правил, церковные каноны приняты опять-таки на соборах, на поместных, на вселенских, а также писания святых отцов, в том числе даже авторитетных, но это лишь на третьем месте. Ну и на четвертом месте в шкале преданий, которые есть в церкви, это набор традиций, набор обычаев. Многие, опять-таки, из них сами по себе неплохие, но мы должны их всегда проверять тому, насколько они соответствуют а. канонам, святым отцам, б. догматам, вероучительным текстам, вероучению церкви, и в. священному писанию, как высшему авторитету. И принимать их мы должны, только если они не противоречны, прежде всего, священному писанию, тому, что в церкви открыто от Бога. Будем же мы должным образом, братья и сестры, относиться к тексту Священного Писания, читать его, внимать ему и, самое главное, жить согласно тому, как Господь нас призывает. Из Евангелия. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 сентября, 2 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников III века. Мученика Маманта с отцом Феодотом и матерью Руфиной и 3628 мучеников, пострадавших в Никомедии. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, жившего в VI веке. Память его праздновалась также 12 сентября по новому стилю. Святой Иоанн Постник известен как составитель покаянного номоканона, епитименника. Это наставление духовникам о том, как принимать исповедь. Главная мысль номоканона святого патриарха Иоанна в том, что духовник должен оценивать не меру греха, а меру раскаяния в нем. Первый перевод номоканона константинопольского святителя на славянский язык был сделан еще святым равноапостолем Мефодием. Сегодня совершается память двух печерских преподобных – Антония и Феодосия, живших в XI веке. Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, родился в городе Любиче, вблизи Чернигова. Еще в юности он отправился на Афон. Там он принял постриг и избрал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание идти на Русь и стать в этой недавно принявшей христианство стране наставником иноческой жизни. Антоний поселился в пещере неподалеку от Киева. Вскоре к нему стали приходить за духовным советом. Вокруг пещеры преподобного стали селиться другие подвижники, в их числе был и преподобный Феодосий.

В этот день установлено празднование в честь Калужской иконы Божией Матери. Этому чудотворному образу в церковном календаре установлено 4 празднования в память различных случаев заступничества Божией Матери, явленных через эту икону. Сегодня вспоминается избавление Калуги от моровой язвы в 1771 году. На Калужской иконе Божия Матерь изображена в темном одеянии и с книгой в руках. Сегодняшний день украшен именами множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики епископ Кирилловский Варсонофий Лебедев и с ним священник Иоанн Иванов, преподобно-мученица игумения Серафима Сулимова и мученики Анатолий Барашков, Николай Бурлаков, Михаил Трубников и Филипп Марышев. В 1920 году в этот день был расстрелян священномученик Николай Бирюков. 15 сентября 1937 года пострадали священномученики и епископ Стародубский Дамаскин Цедрик и с ним протоиерей Ефимий Горячев, священники Иоанн Смоличев, Иоанн Мельниченко, Владимир Маринский, Виктор Басов, Василий Зеленский, Феодот Шатохин, Петр Новосельский и Стефан Ярошевич, а также преподобно-мученица монахиня Ксения Черлина-Брайловская. В том же году мученические венцы приняли священномученик епископ Вязниковский Герман Ряшенцев, священномученик Стефан Ермолин и мученик Павел Елькин. Священномученик Николай Бирюков служил священником в родном поселке Каменский завод в Пермской губернии. Он учил своих прихожан не поддаваться революционным страстям, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря на запреты местных властей, он продолжал совершать богослужения, крестные ходы, посещал со святыми иконами дома прихожан. Своего сына отец Николай благословил служить в Белой армии. В 1919 году священника арестовали органы ЧК. При обыске у отца Николая было найдено его письмо к сыну, в котором священномученик писал: «Здравствуй, милый, как здравствуешь, и бьешь ли краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, ты берешь на поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат, милосердие — вещь хорошая и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника касается только тебя, но не там, где вред творится обществу. Припомни обличение Христа книжникам и фарисеям, которых он всемилосердный гневно величает змеями, порождениями ехидны за то, что они сбивали с пути истины весь еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из храма, опять-таки оберегая весь народ». На основании этого письма отца Николая обвинили в погромной антисоветской и антисемитской агитации и приговорили к расстрелу. Кроме письма, привлекли также показания свидетелей о том, что в проповеди отец Николай говорил: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», — говорит Евангелие. «Саддукеи учили, что нет воскресения из мертвых. Ныне враги народа говорят на митингах то же самое. Нет воскресения из мертвых, нет рая и ада, нет Бога». Священник предостерег посещать такие митинги во избежание соблазнов и искушений. Когда следователь на допросе попросил священника объяснить, кого он подразумевает под врагами народа, отец Николай отвечал: «Всех людей, которые идут против христианской церкви, я называю врагами народа». Поводом к приговору был также отказ отца Николая отпеть красноармейца. На допросе священник сказал, что хотя убитый красноармеец и принадлежал к порождению к православной церкви, но участие в братоубийственной междоусобице, в попрании святынь, в кровавых расправах подводили его под анафематствование церковного поместного собора. 15 сентября 1920 года священномученик Николай Бирюков был расстрелян Екатеринбургской ЧК. Священномученик Дамаскин Цедрик, епископ Стародубский, викарий Черниговской епархии, был рукоположен во епископы в 1923 году святейшим патриархом Тихоном. В том же году он был арестован в городе Глухове и выслан в Харьков. В 1924 году он был опять арестован, отправлен под надзор московского ОГПУ и поселился в Даниловом монастыре. В 1925 году он снова арестован и отправлен в Туруханск. За полярным кругом он познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым. После возвращения из ссылки владыка приехал к митрополиту Сергию Строгородскому, долго беседовал с ним. Епископ Дамаскин не смог принять позиции митрополита Сергия касательно отношений с советской властью и

0: порвал с ним каноническое общение. Его отправили на поселение в город Стародуб. В 29 году ленинградский митрополит Серафим Чичагов пригласил его к себе, но епископ Дамаскин отказался. В том же году его арестовали, обвинили в подготовке перехода всей церковной деятельности на нелегальное положение в катакомбы и приговорили к заключению в Соловецком лагере особого назначения. Через 3 года на Соловках он был освобожден как полный инвалид. После этого владыку арестовывали еще 3 раза. В 1937 году, находясь в Каргандинском лагере, священномученик Дамаскин Цедрик был расстрелян. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Маманта. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик пострадал в 275 году. Он был сыном благородных и благочестивых родителей из рода патриция Феодора и Руфины. При римском императоре Аврелиане они были заключены в темницу в Кесарии Каппадокийской за исповедание христианской веры. Там скончался его отец, а затем, преждевременно разрешившись сыном, умерла в темнице и мать. Благочестивая и богатая вдова Аммия, получив разрешение у наместника Кесарии, погребла тела святых Федора и Руфины, а младенца взяла к себе и воспитала как сына. Мальчик не говорил до 5 лет, а затем произнес слово «мама», отчего и назван был «мамонтом». Приемная мать заботилась о развитии его природных способностей и рано отдала учиться грамоте. Мальчик учился легко и охотно. Он был не по летам рассудителен и отличался ранней зрелостью ума и сердца. Благоразумными речами и личным примером юный мамонт обратил в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и 15-летний юноша был схвачен и представлен на суд. Из уважения к его знатному происхождению Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал к императору Аврелиану. Тот сначала лаская, затем угрозами намеревался совратить святого мамонта в языческую веру, но все его старания были напрасны. Святой безбоязненно исповедал себя христианином и обличил безумие язычников, поклоняющихся бездушным истуканам. Разъяренный император подверг юношу жестоким истязаниям, а затем хотел утопить святого. По дороге к месту казни ангел Господень не освободил мученика из рук палачей и отвел его на гору близ Кесарии. Там святой отрок устроил небольшой храм для молитвы и жил среди зверей, питаясь молоком диких коз и ланей. Вскоре он получил удивительную власть над силами природы. К его жилищу собирались населявшие окрестную пустыню звери и слушали чтение святого Евангелия. Не забывал святой о нуждах своих ближних. Приготовляя из молока диких зверей сыры, он раздавал их нищим. Вскоре слава о богоугодном житии святого Мамонта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со святым Мамонтом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл им свое имя, так как знал, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Отдав себя в руки мучителей, святой Мамонт был приведен на суд наместника Александра, который подверг его изощренным и длительным истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю святого. Он был укреплен обращенными к нему свыше словами «Крепись и мужайся, Мамонт». После истязания святой был брошен в темницу, где томилось 40 узников. По молитве святого Мамонта, влетевший через окно темницы голубь принес заключенным пищу, а ночью двери темницы открылись, и узники вышли на свободу. Святой же Мамонт остался в темнице. Утром его вывели и бросили в горящую печь, из которой он вышел невредимым, подобно 3 отрокам вавилонским. Изумленный чудом правитель приписал все случившееся волшебной силе и осудил святого на съедение зверям. Однако выпущенные на него голодные звери кротко склонились к его ногам. В довершение всего в цирк внезапно ворвался пришедший со святым мамонтом лев, который яростно набросился на учителя своего господина. Во время возникшего смятения один из языческих жрецов нанес трезубцем жестокую рану святому мамонту. Однако у него хватило сил выйти из города и дойти до пещеры, в которой он уснул. Во сне святой услышал голос, призвавший его в небесное селение, и с радостью предал дух свой Богу. Верующие погребли святое тело мученика мамонта в той самой пещере, где произошла его блаженная кончина, и на этом месте стали совершаться многие чудеса исцеления. Святитель Василий Великий так говорит о святом мученике мамонте в проповеди к народу. «Поминайте святого мученика, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей уже умерших снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику».
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, ода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско. Она писала произведения разных жанров, но прославилась как автор детективов, которые сама считала рассказами с моралью. Она испытала горечь предательства и одиночества, но свою автобиографию закончила словами «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована». 15 сентября – день рождения английской писательницы Агаты Кристи. В чем секрет ее знаменитых героев и каков ее рецепт счастливой жизни? Как Агата Кристи воспринимала Россию и СССР? Об этом в 10 часов 30 минут слушайте передачу, подготовленную постоянным автором радио «Град Петров», филологом Светланой Всеволодной Шишуновой.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов повторение по вторникам в 16:10. Слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь. Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
3: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

Чего мы просим здесь у Бога? Какой смысл мы должны придавать этим словам в настоящее время, если мы не хотим лгать перед Богом и своей совестью? Первенствующие христиане молились о пришествии Христова Царствия в таких словах: «Да придет благодать, и да придет мир сей». Готовы ли мы повторить эти слова от чистого сердца? О, конечно, нет. Где у нас такая жажда благодати? Мы даже утратили ее живое ощущение и понимание. Как же мы можем призывать ее царство? А молиться, чтобы пришел этот мир, нам кажется или смешным, или безумным. Так далеки мы от смысла и воззрений первых и пламенных последователей Христа, отчаяния их жизни, от небесной высоты их духа. А между тем мы должны об этом молиться. Если когда эти мольбы подходят ко времени, то именно сейчас. Посмотрим на себя. Где у нас одушевление? Где пламень любви? Где героизм свободы? Где не знающие пределов самопожертвования ради истины? Короче сказать, где в нас и среди нас жизнь? Не окованы ли мы все каким-то роком, влекущим нас куда-то помимо нашей воли? Не чувствуем ли мы вместо одушевления свободных героев в гигантской борьбе тоскливую казарменную тяготу заведенного будничного порядка жизни? Известна ли нам истина, ради которой мы готовы сейчас умереть и всю сладость которой мы переживаем всеми фибрами нашего существа? Что же такое жизнь наша, как не тина, полная всякой будничной, бессмысленной и засасывающей тяготы, все подавленные ее смутным гнетом, все жалуются на ее нелепость, и все-таки ни у кого не хватает силы и высоты повторить с нашими духовными предками-гигантами: «Да приидет благодать, и да приидет мир сей». Перед ними была грандиозная Римская империя, по-видимому, несокрушимая, с ее видимой блестящей обстановкой и цивилизацией. И однако они, ощутив и осознав всю ее роковую нелепость, были достаточно высоки и смелы духом, чтобы на своих собраниях повторять этот горячий молитвенный призыв. А мы, подавленные всем современным строем и шумом жизни, не можем даже вообразить, как можно просить себе с неба отрады, отдыха. Как можно жаждать новой, совсем новой жизни, полной огня и радости. Как можно думать, допускать возможность, а не то, что уж надеяться на то, чтобы эта каторга на личной жизни, эта машина всех ее роковых заведенных порядков перешла и заменилась благодатью свободы, полной жизни и любви».

Да, мы не верим в пришествие с неба благодатного Царства Христова. В наших устах эта молитва – ложь. Для нас царящие над нами законы непреложны. Мы лицемерно подмениваем благодатное Царство, пришедшее с неба, мыслью об идеально хороших порядках жизни на земле, которым приведет сама цивилизация своей же собственной силой. Но это иллюзия. Мы внутренне чувствуем, что это неправда, и что Рок нигде и ни в чем не дает нам ручательства, чтобы он выполнил эту иллюзию. Да и во всяком случае не о том царстве заповедал молиться Христос. Не того царства жаждали возрожденные им и его последователи. Они верили в царство Христа и святых, которое придет с неба и обновит землю. Они верили в это по заповеди Христа и без всяких уверток и лукавства мыслей, без всяких лжетолкований. Они своими мольбами привлекали к себе с неба благодать и доселе невидимо для нас привлекают ее, чтобы, когда настанет час Божьих предначертаний со Христом и во Христе, ее потоком смыть и сжечь все неправды мира, разрушить все его узы и затворы и низвести сюда новое небо и новую землю. В них же правда живет, тот небесный благословенный Иерусалим, в котором будет царствовать вовеки Христос. О, будем об этом молиться и мы! Пусть скорее приходит с неба царство благодатной свободы и любви во Христе. Пусть скорее приходит этот роковой и сживающий мир. Не будем обольщаться и не будем трусливыми рабами существующего. Правда, панорама знаний и откровений, богатство и великолепие окружающей нас природы все больше и больше раскрываются пред нашими глазами. Но зато свет жизни все больше потухает. Ее теплота становится все меньше, и все, что приобретается культурой, все становится лишь мертвой роскошью, не увеличивающей запас жизни, а сжигающей его. Правда, что перспектива идеалов как будто все дальше уходит в лучезарную даль. Но разве вы не замечаете, как действительность идет прямо вопреки им, и воля людей и народов сковывается роком во все более тесные и узкие рамки железной необходимости? Идеалы становятся мечтами, а пушки и динамит непреодолимо овладевают исторической ареной. Может быть, колесо рассудка вертится все быстрее и все тоньше оттачивает наши понятия. Может быть, образы фантазии, цепляясь и переплетаясь, все причудливее принимают формы, рея над поверхностью жизни. Но разве это может заменить для нас самую жизнь? Разве эти смутные тени согреют нам сердце? Разве они дадут реальную истину, преобразующую все наше существо, реальную, всецело увлекающую нас красоту? Никогда. Истина становится простым отвлечением, немало не возрождающим нас, скорее наоборот, иссушающим, уводящим куда-то от действительной жизни. Они пишут в книжках, они говорят на кафедрах, ее призывают в бойких фразах молодые ораторы, но ее мужественно не свидетельствует всем строям личной и семейной жизни. За нее радостно и серьезно не умирают. В ореоле ее света, как в броне, никто не выступает против темного рока. Никто беззаветно не верует в ее конечную победу, окрыленной и возрожденной ее небесной внутренней силой. Все лишь разыгрывают комедию, как будто сражаясь за нее, усердно размахивая картонными мечами и думая только об одном — как бы под шумок, попокойней и поудобней провести и устроить свою жизнь. Укрепимся же духом и будем молить Господа, чтобы Он дал нам силу просить Его о пришествии Его Царствия с той же пламенной верой, с тем же горячим воодушевлением, с той же сознательной решимостью вменять сей мир ни во что, каковые мы находим у наших великих предков по вере. Христиан, первенствующей церкви.

Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28-29.

Из этих слов видно, как любил Господь природу и как тонко ценил Он ее красоту, особенно ее, так сказать, доверчивое почивание в мудрой и премыслительной любви Божией. Тот ее мир, ту ее величавую простоту, который от нее веет на метущегося человека, то божественное изящество и ее бесчисленных форм, в которых, несомненно, отражается само небо, сам Бог во всей его неисчерпаемой любви и жизни. И христианин должен питать в себе те же чувства к природе, которые были и во Христе Иисусе. Мы должны любить ее, мы должны видеть, чувствовать в ней Бога, нашего Небесного Отца, который создал из нее живой храм своей славы и сделал его обителью для нас. Мы никак не должны закрывать глаз от ее красот. Наоборот, мы должны питаться и услаждаться ими, как бесценным Божьим даром, несравненно более дорогим и лучшим, чем все прекрасные вещи, созданные руками человека. Мы должны хранить и возделывать землю во всем разнообразии ее чудной жизни, этот веренный нам рай. Мы всюду должны вносить в него свою любовь, лелеять его, трудиться над ним, жить его ростом и преуспеянием. Внесенная нами в него любовь не пропадет бесследно. Когда будет обновление мира, когда будет новое небо и новая земля, когда все живущее на земле облечется нетленной вечной красотой и войдет в свободу возрожденного человека, тогда мы увидим и свою долю участия во всем этом. Своей любовью сольемся с той струей любви, которую внесли в природу в ее настоящем состоянии. И будем в блаженстве восхвалять Бога вместе с теми лилиями и горлицами, которых так любили здесь и за которыми так ухаживали.

Земля придет в своей грубой материальности, но ее формы жизни, отражающие вечную красоту Бога, останутся, чтобы в своем обновленном расцвете еще громче и гармоничнее славить Господа и услаждать наши духовные очи и сердца. Любя природу, мы любим не временное, не приходящее, не тленное, а вечное, данное нам Богом в наш удел навсегда, с чем мы связаны неразрывными узами одной и той же творческой любящей руки. Природа – это та обетованная земля, в которую мы войдем владыками с победителем Иисусом. Теперь мы должны только завоевывать ее своей любовью и своими трудами над ее хранением и развитием. Мы должны воевать со всеми ее врагами, со всеми теми хищниками, которые смотрят на прекрасный мир Божий, как на предмет временной наживы и удовлетворения низким, корыстным расчетом, и немилосердно грабят ее богатство, разрушают ее красоту, обращают ее вместо служения мерзким и гнусным идолам Мамоны и Астарты. Мы должны видеть в себе вечных обладателей, возлюбленной Богом и обещанной нам земли. Она будет тем раем, куда мы войдем воскресшими и обновленными, как ангелы Божии, брачным чертогом, живым, одухотворенным и преображенным, где будет непрестанная радость Христа, веселящегося о церкви и церкви, славословящей Христа и отдавшейся Ему. Не будем забывать нашего высокого жребия на земле. Мы не случайные торговцы, тем более не временные хищные наездники на ней, а ее вечные обладатели, возделыватели и хранители ее вечной красоты, ее рая, который откроется нам с пришествием Христа Спасителя. Мы должны оплакивать поругание этого рая современными язычниками и с великой любовью защищать и отвоевывать его своей любовью и царственно-отеческой заботливостью.

Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал Ему. Евангелие от Луки, глава 23, стихи 8-9.

Сколько среди нас таких же иродов? Они много, если не слышат, то читают о Христе. Желали бы видеть чудо от Него, раз Он Сын Божий и Спаситель мира, и предлагают Ему много своих вопросов и сомнений, ища на них ответа в возвещенном им Евангелии и в основанной им Церкви. И, по-видимому, как же не ответить Христу? Как не показать чудо в удостоверении своей божественной личности? Ведь Его спрашивал Царь. Ведь Его спрашиваем мы, великие мира умственного и политического, скептики и реформаторы. И что же? Он, несомненно, и теперь так же молчит, как молчал и некогда Ироду. Он молчит, потому что мы спрашиваем его только умственно, формально, внешне, а не сгорая от жажды спасения и отчаянного сознания своей немощи. Он молчит, потому что одно любопытство сквозит на лицах спрашивающих. Любопытство, всхоленное довольством жизни и гордыней эгоизма. Он молчит, так бы, чтобы он не ответил, его не могут понять, ему не могут поверить. Почва не глубока, и нет возможности бросить в нее животворного семени. Да и кроме того, его божественная благодатная сила, принесенная им на землю Царствие Божие, Царство радости, мира с Богом и разрешения от грехов, все это не может быть передано только словом и воспринято одним умом. Он молчит и будет молчать на всякое совопросничество, на всякую досужую, не прошедшую через горнило духовных и жизненных страданий и любознательность. Не так нужно знакомиться с Господом, как хотел познакомиться с Ним Ирод. Не так нам следует спрашивать Его, как некогда спрашивал Он. Царские чертоги

Любовь влечет к нему. Благоговение преклоняется перед ним. Доверие всецело отдается ему. И жаждущему сердцу он дает свой божественный отклик. Любовь он принимает и возвращает своей любовью. Благоговейной и смиренной вере он решает конечные вопросы бытия. И как он решает их? Не отвлеченной логикой, не убедительными словами, не внешним чудом. Он решает их путем следования за ним по его стопам, путем усвоения его совершеннейшей жизни, путем духовного и телесного соприкосновения с ним. Доверчивое сердце с умилением принимает его божественные заповеди и отдает на выполнение их в простоте души все свои силы, всю свою жизнь. И на этом жизненном пути восхождения в меру полного возраста Христова Господь духовно открывает и разъясняет те великие тайны, постижение которых было и всегда будет недоступно одному гордому рассудку. Посмотрите, как апостолы, эти из рыбарей учители Вселенной, научались Господом. Они не предъявляли ему своих сомнений, подобно ученым-книжникам и саддукеям. Не допрашивали его с такой назойливостью, как гордые, самоуверенные фарисеи. Они смиренно следовали за ним, самоотверженно любили его и с благоговейной верой прислушивались к каждому его слову, хотя бы оно и разрушало их прежние надежды и мечты. Он по своей нравственной чистоте, по своему духовному величию, по недосягаемо высоким совершенствам своей жизни был для них божественным авторитетом. И они довольствовались тем, что он сам находил нужным и возможным сказать им. И Господь оправдал их бесконечное к нему доверие, не отверг призывы их горячего, жаждущего истины сердца. По мере возрастания их духовных сил он открывается им как спаситель мира, наставляет их как своих избранных друзей и, наконец, проведя их через горнило величайших нравственных страданий, объясняет им тайны Царствия Божия, подготовляя их к восприятию силы Святого Духа, этого источника всякой истины и всякого примирения. А Мария Магдалина? Разве она совопросничала с Господом? Разве она требовала, чтобы Он разрешил ее вопросы? Зачем в ней бушуют такие страсти? Кто виноват в ее грехах? Она ли или ее родители? Или, может быть, окружающая среда и прочее? Нет, она пришла в покаянном сознании своей блудной жизни и блудной души. Пришла полная только слез и любви. Она смиренно стала позади возлежавшего Господа у ног его и, плача, обливала их слезами, отирая волосами головы своей, целовала их и мазала драгоценным миром. Она чувствовала всем сердцем, сознавала без всяких вопросов, что это сама святыня, сама чистота, пред которой прилично и можно только плакать о своей низости и греховности, и которая сама, без лишних с ее стороны слов, очистит, облагородит ее, даст мир и святыню ее измученной душе. И Мария не обманулась. Она стала возлюбленной ученицей Господа, и Он после своей пречистой Матери ей первый явился по своем воскресении. Подвигни, Господи, и наши вялые сердца и грешные, расшатанные сомнением души, прийти к Тебе, преклониться пред Тобой, омочить Твои пречистые ноги слезами веры и умиления, и всецело отдаться Твоей любви и Твоему отеческому водительству, не мудрство и лукаво, а с простотой исполняя Твои божественные заповеди. Тогда откроется нам Твое Слово, сами собой постепенно разрешатся наши сомнения, и увидим мы великое чудо нашего духовного просветления и примирения».

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Глава из книги «Красное колесо». Передача вторая.

Первая дума собралась, уверенная в себе, резкая, громкая, с неостывшими голосами от свежевыхваченной победы. Дума собралась бороться против любого законопроекта, какой бы ни был предложен этим правительством. Когда этой думе прочитывали с трибуны, сколько террористических убийств совершено в разных местах, иные депутаты кричали с кресел: «Мало!» Дума собралась непримиримее и резче, чем сама Россия. Собралась не копаться в скучной законодательной работе да по комиссиям, не утверждать да исправлять какие-то законы или бюджеты, а соединенным криком сдунуть с мест, сорвать и это правительство, и эту монархию, и открыть России путь блистательного республиканства из лучших университетских и митинговых умов под благородной сереброволосой копной профессора Муромцева. В первой же резолюции эта дума потребовала отнятия и раздела помещичьих земель, упразднение второй палаты Государственного совета, чтобы быть свободнее самой, да и отставки правительства, чего уж. Собранная дума публично требовала начать законодательную жизнь с изменения Конституции, что вне думы считалось уголовным преступлением, и так обещала обществу новую форму революции. В Думе сидели, чаще вскакивали, почти открытые эсеры, почти открытые террористы, легальные представители нелегальных партий, но более всего кадеты, цвет интеллигенции двух столиц и десятка самых разговорчивых городов. И они торжествовали свое умственное превосходство над бездарным дряхлым правительством, никогда, кажется, не давшим ни оратора, ни ума, ни государственного мужа. Для них внезапным встречным ударом выдвинулся никому неизвестный Столыпин. Ни генерал и ни чиновник, без единой орденской ленты, не тряская старая развалина, как было принято, но неприлично молодой для российского министра, шагом твердым сходя на трибуну, крепкого сложения, осанистый, видный, густоголосый, красноречий не уступая лучшим ораторам оппозиции, и с той убежденностью в мыслях, живых и напряженных к отстаиванию, какие не сотворятся ни чинами, ни годами, ни шпаргалками.

с той убежденностью в правоте, которую не раздергать, не высмеять, не отринуть, с той уверенностью, что никакой здравомыслящий не может же с ним не согласиться. И левые колыхались, возбуждались, вскакивали с ревом, стучали ногами, крышками пюпитров в отставку. Но Столыпин стоял не согбясь, овеянный вызывающим спокойствием. Быть может, и он ожидал встретить здесь не этих. По арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь думу крестьянскую. Но вот оказалась такая. Он и к ней обращался со всей серьезностью, надеясь и этих убедить, нисколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, нисколько не стыдясь обруганного понятия «патриот», он и их призывал к терпеливой работе для Родины, когда они собрались прокричать лишь к бунту. Бунт упущен был в главных городах, неосуществим одной профессорской ученостью. Но еще можно было вздуть его через деревню, разбудить крестьянство воззывом к захвату помещичьих земель, и тогда сами вспыхнут пожары, заревут погромы, и сдунется трон, и Россия станет счастливой, демократической. Но именно на этой деревенской дорожке, устойчиво опираясь, и стоял против думы все тот же Столыпин. Не земельные подачки, не беспорядочная раздача земли, как всякое созревшее историческое действие, общинная реформа была обдумана на верхах и до Столыпина. Но он был первый, кто отдал ей всю волю, всю веру и свою судьбу.

Теперь-то в разгар революции, тем более реформа эта стала жизненно нужна. Столыпин настаивал перед Думой, что Россия в целом не разбогатеет ни от какого передела, а только разгромятся лучшие хозяйства и уменьшится хлеба. Он напоминал земельную статистику, совсем неведомую темным мужикам. Никто из правителей из теплых поместий никогда не просветился объяснить ее народу. Но и для кадетов настолько досадливую, что они ее не хотели признать и усвоить. Казенной земли 140 миллионов десятин, но это большей частью тундры да пустыни. Остальное уже в крестьянских наделах. Всей крестьянской земли 160 миллионов десятин, а всей дворянской 53. Втрое меньше, да еще и под лесами большая часть. Так что и всюду клочка разделя, крестьян не обогатить. Так не раздача земель, не успокоение бунта подачками. Землю надо не хватать друг у друга, а свою собственную пахать иначе. Научиться брать с десятины не по 36 пудов, а по 80 и 100, как в лучших хозяйствах. Но заложены были уши и левых в Думе и вне Думы услышать доводы его. Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток, там и просвещение, там и настоящая свобода. Для этого надо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину соли земли русской освободиться от нынешних тисков, избавить его от кабалы отживающего общинного строя, дать ему власть над землей. И заложены уши правых. Землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Отсутствие у крестьян своей земли и подрывает их уважение ко всякой чужой собственности. Может быть, помещики через свою собственность поймут и крестьянскую нужду. Со всех сторон все городские люди и все кадеты защищали общину, иным совсем и ненужную, непонятную, чужую, но из своих расчетов или из игры политики. В конце июня правительство обратилось к населению, пытаясь что-то объяснить из сути дела. В начале июля постановила и Дума обратиться мимо правительства прямо к населению, что никогда не отступит и не даст себя уклонить от принципа принудительного отторжения частных земель. Дума сама отлила свою судьбу. Это был прямой крик законодательного учреждения. «Мужики, отбирайте землю, убивайте хозяев, начинайте черный передел!» Только не совпал политический календарь с природным. Еще хлеба на корню. Но вот как справиться с уборкой и заполыханием?

И что же было с такой дерзкой думой делать? Вызываемый среди других на консультации в Петергоф, где государь замкнуто жил по революционному времени, Столыпин мог понять, что в близком окружении государя вихрилась неразбериха. Дума оказалась дерзка к правительству, но ведь она народная и стала, не может не быть лояльна и даже родственна своему народному царю. Глас народа требует отнятия земель у помещиков. Но, может быть, на это надо и пойти? Тайно велись переговоры с лидерами думских кадетов, и те охотно соглашались брать власть, но не обещая никакого снисхождения взамен. А между тем натарелый, но престарелый, срок службы переживший Горемыкин едва удерживал правительственный руль и очень хотел его передать, и сам твердо указывал на Столыпина. Такое назначение вовсе было бы сотрясательно и громоподобно для двора. Первым министром всегда назначалось лицо в соответствии со старшинством службы, числом уже полученных наград, достаточно близкое ко всем приближенным, никому не досадившее, а то и услужливое. Всего 2-3 дня петергофских консультаций были у Столыпина, чтобы решиться на принятие великой и горькой власти. И он хорошо понимал, какое наследство ему предлагают. После нескольких десятилетий, упущенных в государственном строительстве, после нескольких месяцев, уступленных расползу революции. Доводы Столыпина убедили государя, но в сильнейшем колебании. Уже дал согласие, уже объявили роспуск, а все не ставил последней подписи на указе. Решение состоялось. Новым председателем Совета министров был назначен Столыпин. Принять все последствия вызванной бури. 2 месяца назад еще губернатор. Вот премьер-министр.

Прошлой осенью там, в Саратове, как и все остальные тогда губернаторы, как и все провинциальные власти, Столыпин был изумлен, застигнут полной внезапностью манифеста 17 октября 1905-го. Не только не было о нем никакого предварения, предупреждения, но само опубликование произошло так нелепо, что в иные места текст его пребывал раньше частным образом, а не правительственным. А слухи еще раньше. Печатался в местной частной типографии и вывешивался в окне еврейской аптеки на соблазн постовых городовых, полной растерянности властей и к восторгу интеллигентской публики. И толпы стягивались трясти ворота губернской тюрьмы на сутки или на двое раньше, чем по тюремному управлению сообщался приказ о выпуске амнистированных. В самом себе манифест не содержал ни одного готового закона, а лишь ворох обещаний, почти лозунгов, первее всего свободы слова, собраний и союзов, затем к выборам в Государственную Думу, привлечь те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Означало ли это всеобщее равное голосование? Чего проще было бы сказать? Не было сказано. Зато с торопливостью установить незыблемо, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы. Неизвестно еще, как выбранной в будущем, ей уже заранее доверялась неизменность той будущей системы. Торопились влезть в петлю и затянуть ее на своей шее. Манифест 17 октября был не только суетлив и плохо продуман, но неясен и двойственен. В обранной затем в раму Конституции 23 апреля 1906, названной основными законами, чтобы не дразнить ухо государя Конституции, он как будто и ограничивал самодержавие, а как будто пытался его и сохранить. Манифест только дальше распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью манифеста же, только законными методами законного правительства. Руками, оплетенными пышноцветными лентами манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса. Но, принимая должность, Столыпин понимал, за что берется и на каких условиях. Какая ни создалась в России конституция, разделившая прежде единую власть, ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других, вести Россию новым, необычайным, средним фарватером. Он намеревался честно и упорно выполнять эти обязательства и теперь принимал к себе в кабинет лишь таких министров, которые искренне согласны с новым конституционным строем. Он понимал, что сразу же густятся враги на двух крылах, крайне правые, желающие взорвать манифест и вернуться к бесконтрольному управлению, и по-российски неумеренные либералы, желающие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противника.

Весь сегодняшний размашистый расшат России Столыпин, как губернатор и премьер-министр, слишком хорошо обнимал представление. Это не была прежняя цельная устойчивая страна. В революциях так, трудно сдвигается, но чуть расшат пошел, он все гулче, скрепы сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь. Отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают. Вместо прежней земли и воли лозунг революции стал теперь «Вся земля и вся воля», настаивая, что от воли манифест кинул только клочки, а землю будут отнимать решительно всю, никому ни клочка не оставив. Как будто существуют сильно помягчевшие законы о союзах, но союзы инженеров, адвокатов, учителей вольно действуют, даже не пытаясь легализоваться, как им любезно предлагается. Печать свободна, она течет, не спросясь правительства, и вот враждебные правительству лица используют ее для растления населения, а значит, и армии. Уж как наименьшая легальная печать воспроизводит без комментариев любую дичь революционных воззваний, любые резолюции нелегальных конференций. Целый совет рабочих депутатов интеллигенты укрывали на частных квартирах и печатали его разрушительные призывы. Разлито общественное настроение. Верить всякой лжи и клевете, если они направлены против правительства. Пристрастие прессы. Безответственно печатать эти клеветы и не опровергать потом. Пресса захватила себе власть сильнее правительственной. В учебных заведениях хоронятся склады революционных изданий, оружия, лаборатории, типографии, бюро революционных организаций. Но всякий раз, когда полиция протягивает туда руку, общество и пресса взывают о злоупотреблении властей, о вмешательстве их в неподлежащие дела, а учебное начальство, бессильное внести успокоение, еще подлаживается к бунтующей молодежи и оспаривает результаты обысков. На заседании ученого педагогического совета передают из рук в руки фуражки и редикюли с надписями на пропаганду среди рабочих, на вооружение в пользу эсеровского комитета. В гражданских и военных судах по политическим делам пристрастные послабления в пользу виновных, тяжелых уголовно-революционных убийц освобождают до суда, под крики толпы применяют смягчение, равносильное оправданию, или откладывают дела, или даже не начинают их. Революционеры повсюду наглеют, везут из-за границы оружие в опасных для страны количествах. Они силой выгоняют на мятежи или на забастовки. Где не удаются забастовки, там портят мосты, железнодорожное полотно, рвут телеграфные столбы, чтобы добиться развала страны и без забастовок. И охотно громят во множестве казенные винные лавки.

А местные власти расшатаны, разъединены, нерадивы, да более всего напуганы, как бы не тронули их самих. Кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему оппозицию. Состоит на государственной службе, а тайно агитирует или участвует в революционных группах. Иногда по сочувствию к ним, иногда по боязни мести. Представители власти, как в параличе вялости, растерянности, боязни, служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают.

Страх, одолевший власть, это уже поражение ее. Уже торжество революции, даже еще не совершенное. Так же и полиция, в дремоте или в страхе. Низшие полицейские чины и стражники, сжившись с местным населением, долго не обращают внимания на растущее вокруг брожение, а потом оно взрывается и губит их самыми первыми. Низшие чины – самые беззащитные. На них-то посягательство самое и легкое. К городовым по роду их службы могут обращаться за справками все проходящие. И террористы пользуются этим. Уездная полиция перед враждебно настроенной толпой часто проявляет совершенную слабость в действиях и только развращает этим массу, толкая на новые выходки. А деревенские раскинутые просторы и тем более без нагляду и удержу, и любые агитаторы успешно сеют на них возбуждение. Вот трое городских агитаторов с девушкой подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода. Они сами в масках. И в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели, не соседние крестьяне, распарывают животы скоту на племенном заводе, и быки и коровы, подыхающие, ревут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где не дают спасать из горящих домов, где увозят награбленное вазами. Разгромили усадьбу помещика-либерала, и он просит помощи губернатора. А сельское духовенство, многолетне подавленное, не в силах остановить мятежные движения этой паствы. А иные городские батюшки даже и сами действуют против правительства. На аграрные беспорядки высылаются большие армейские отряды, иногда целые полки. Они бессмысленно содержатся стянутыми. И тогда остаются без охраны угрожаемые районы или их дробят мелкими подразделениями. И эти маленькие отрядики становятся добычей агитаторов. Гражданские начальники развращаются правом пользования необычными войсками в необычном месте, создают себе чрезмерные конвои при разъездах, ставят возле своих частных квартир целые отряды с артиллерией, пользуются нижними чинами для личных услуг и так оскорбляют войска, действуя разрушительно, как и те агитаторы. Ображение страны перекинулось, конечно, и в воинские части. Идут солдаты по увольнительной в город, и там стоят на митингах, вперемешку с гимназистами. Вне казарм для солдат полное безначалие, хоть и пьянство. До одних газет начитавшись, пору только бунтовать, ничего другого. Впрочем, агитаторы являются и прямо в казармы, лишь натянув военную одежду, и беспрепятственно агитируют здесь, и тащат кипы листовок. И уже установилась терминология, что Россией правит шайка грабителей, армией командуют враги трудового народа, и никто в армии и в России не научен возразить, а только ловить и наказывать.
Агитаторы используют каждое слабое место, каждый промах. Замедление отпуска призывных, опоздание со сменой обмундирования, худые харчи, невыписку проездных билетов. Запущенность, конечно, есть везде. Запущенность от того, что страна опоздала в развитии. А потом, этим же революционерам сопротивляясь, несколько десятков лет не развивается нормально. Поэтому агитаторским языкам легко. А в воинских частях никакого нагляда за агитацией нет. И воинские начальники привыкли рапортовать: в части все благополучно. Армейское командование, как все гражданские власти, окостенело. Или слишком быстро напугано, оно вдруг разрешает общую сходку в казарме и предлагает составлять требования. И требования составляются партийными агитаторами. Дать ответ в трехдневный срок. Это не улучшение довольствия, если в день добавили полфунта мяса. Да, но и платить бы солдатам не 22 копейки в месяц. И курить разрешают не только в отхожем месте, а за неотдание чести не ставить бесчувственной чуркой. Как и с крестьянами, как и с рабочими, запущенность в армии большая. Есть окостенение традиций, и полковникам, и поручикам кажется: ни над чем не надо думать. Будет вот так, само, плыть еще 300 лет. Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью. И немного было минут размышлять, хватать ли за узцы разнесшихся коней.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. В Белгороде освящен храм, построенный для людей с инвалидностью. Об этих и других событиях более подробно. 13 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери Седмиезерная, патриаршего подворья в городе Мытищи Московской области на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также святейший владыка совершил божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, личный секретарь патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, а также духовенство Московской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, директор центра имени Эрисмана Сергей Кузьмин и другие. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, затем состоялось вручение патриарших наград. 11 сентября на 81-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов, сообщает пресс-служба Московской духовной академии. Отец Платон трудился в академии на протяжении почти 50 лет, преподавал нравственное богословие, а также был секретарем ученого совета. Владел европейскими языками и глубоко разбирался в философских течениях древности и современности. Отпевание архимандрита Платона состоялось 14 сентября в Покровском храме Академии. Новопреставленный погребен в историческом некрополе Московской духовной академии. 13 сентября митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн совершил чин освящения храма мученика Иоанна Воина в парке памяти города Белгорода и божественную литургию в новоосвященном храме. Эта церковь стала первым в России полностью инклюзивным храмом. Здесь предусмотрены все условия для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Отдельное направление работы прихода – духовная реабилитация ветеранов СВО. Богослужение велось сурдопереводом и тифлокомментированием. После пения «Отче наш» владыка на жестовом языке произнес возглас «Мир всем». За богослужение молились общины слабослышащих из Белгорода, Губкина и Старого Оскола, а также Белгородская община слабовидящих. На службу для поклонения верующих была доставлена икона Божией Матери «Чаша терпения». Парк памяти – это место массовых захоронений. Под этими аллеями лежат останки более 2500 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных фашистами в годы оккупации. В начале нынешнего года парк памяти получил статус особо охраняемой природной территории. Теперь территория парка защищена от застройки. Здесь разрешено только благоустройство, озеленение, досуговая деятельность и проведение религиозных обрядов. Храм осветили в честь Иоанна Воина, святого, который при императоре Юлиане Отступнике отказался убивать христиан и помогал раненым воинам, оставшимся без помощи. На месте будущего храма стояла часовня Почаевской иконы Божьей Матери. Ее хотели отреставрировать, но для этого требовались большие финансовые вложения. Тогда владыка предложил прихожанам построить новый храм, небольшой, но приспособленный для людей с инвалидностью. Попечителем стал предприниматель Михаил Несветайло, выросший в этих краях. Указом святейшего патриарха Кирилла Михаил Несветайло был удостоен ордена благоверного князя Дмитрия Донского III степени. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас смотрит или слушает каким-то образом в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И у нас сегодня замечательные гости. Это певица Галина Сидоренко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И музыковед Лидия Адер.
2: Добрый вечер.
0: Я очень рада поводу, который нас собрал. Это фестиваль под названием «День Шостаковича», посвященный памяти, там, дню рождения, да, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И начнем мы, наверное, с открытия фестиваля.
2: Истоков, да?
0: Ну да.
2: Каждый раз, когда я слушаю это название, название-то мы придумали еще давно, это, можно сказать, уже давний цикл фестивалей, потому что началось все с Римского-Корсакова, о котором мы недавно с вами вспоминали. Поскольку у нас действительно фестиваль проходил в один день, и это был действительно день Римского-Корсакова, но название какое-то такое яркое и удачное, что вот мы его решили продолжить. И, правда, в этот раз день не уложился ни в один день, ни в один месяц, и даже не в два. А фестиваль у нас будет идти до конца декабря. И программа настолько необъятна, что я даже вооружилась шпаргалками, которые будут иногда напоминать мне о важных датах, которые не держатся в одной голове, поскольку в этом году, ну и вообще личность, о которой мы сегодня с вами будем говорить в ближайший час, она заслуживает того, чтобы к фестивалю присоединилась вся Россия, ну а в нашем случае не только Российская Федерация, но еще и Республика Беларусь. Ну а отдельно мы потом с Галиной Сидоренко расскажем о том, какова же и география конкурсов наших профессиональных, поскольку они еще больше расширяют границы и масштабы нашего фестиваля.
0: То есть это и фестиваль, и конкурсные программы?
2: Ну, сам фестиваль, он внутри себя настолько объемный, что он вмещает в себя и концертную программу, и выставочную, и лекционную. У нас в этом году обширный лекционный цикл. Но для меня, как художественного руководителя, очень важно, чтобы на каждом нашем фестивале участвовала молодежь. А имена мы выбираем непростые. До этого у нас был Свиридов, и Галина Павловна была нашим председателем жюри вокального конкурса, и не даст соврать, что Свиридов тоже оказался многим не по зубам. А вот окажется ли Шостакович по зубам, это мы узнаем в октябре. Поэтому для меня очень важно, чтобы в каждом фестивале у нас были профессиональные конкурсы. Причем границы этих конкурсов у нас очень широкие, потому что, например, в фортепианном конкурсе мы начинаем прямо со школы и движемся дальше. Училище, консерватория, профессиональный исполнитель.
0: То есть там несколько групп, да, получается? Так?
2: Да, вот с вокалистами у нас как раз другая немножко возрастная история.
0: Давайте про вокальный тогда, может быть, конкурс сначала и поговорим.
1: Ну, давайте поговорим с удовольствием. Ну, что касается вокалистов, понятно, что мы не можем брать ребят до мутационного периода. Это просто... Эта музыка все-таки предполагает уже какое-то осмысление, прежде всего. И мы берем категории СУЗы, это средние специальные учебные заведения. Мы берем ВУЗы, соответственно, высшие, и у нас теперь второй конкурс подряд, мы берем профи, чтобы, но тем более Шостакович, ну, для профи создан.
0: Конечно.
1: Вот, я не говорю, что не могут потянуть еще наши средние и высшие учебные заведения, но профи уже могут просто оторваться, я бы сказала, именно на этом материале, потому что здесь уже нужно владеть техникой, и достаточно нужно иметь силу голоса и понимание, вот то, о чем я осмысление того материала, который ты поешь, если мы ведем речь прежде всего об операх. А опера уж точно, ну, не для среднего звена.
2: Но даже вокальные циклы у нас в рамках концертной программы фестиваля будет много блоковских циклов, в разных концертных программах будут звучать. И я могу сказать, что подойти к таким циклам, например, вот мы открываем программу нашего фестиваля с Мирославом Култышевым, заслуженным артистом Российской Федерации, лауреатом конкурса Чайковского, с последним фортепианным циклом Шостаковича «Прелюдии и фуги». Это мощный цикл, написанный под влиянием Баха, опус 87. И я, правда, обещала себе не говорить продолжительность этого концерта, не буду, но могу сказать, что это не всем по зубам, и можно сказать, что к этому нужно готовиться, да. Вот я не побоюсь этого слова, я считаю, что Шостакович заслуживает таких концертов, к которым хотя бы на уровне внутреннего мироощущения нужно подготовиться. Хотя программа у нас самая разная, но вот именно открытие фестиваля 12 сентября в 17:00, оно очень важно, оно задает главный тон фестивалю. Ну и, конечно, я должна поблагодарить наших партнеров. Ну, прежде всего, нас поддержал Президентский фонд культурных инициатив, и для нас это очень важно, поскольку это то финансирование, которое дает нам возможность и сделать бюджетные места. Ну, на наши лекции, например, вообще за 200 рублей можно попасть. Мы даем очень много льготных цен, бесплатных билетов. Ну, а в целом вообще для всех участников профессиональных конкурсов участие бесплатно, что тоже, в общем-то, прецедент не бывало, очень редко, когда конкурсы mm-hmm. делают бесплатное участие. И вот как раз Галина Павловна не даст мне соврать, что для многих это тоже важный стимул поучаствовать, это решиться, да. Потому что ты, ну, как бы не все находятся в одинаковых финансовых условиях.
1: Абсолютно верно. И я хочу сказать, что это, конечно, большой наш плюс нашего конкурса. Ну, помимо доброжелательной обстановки, интереснейших программ, которые вокруг конкурса происходят, помимо... Но я хочу сказать, поскольку я участвовала в разработке положения по конкурсу, то чем, например, наш вот этот конкурс будет отличаться от предыдущих, что мы впервые расширяем композиторскую палитру и вводим западных композиторов времен эпохи Шостаковича, либо с кем он был знаком, либо кем он восхищался. Угу. И, соответственно, появились такие имена, ну, к примеру, как Курт Вайль. Это очень, ну, как скажем, это большой тоже плюс для профессионалов и для, ну, в общем, вузов, фактически. Там несколько, да, там, да, несколько у нас фамилий. Вот, например, кстати, вот сразу уже, там есть второе, у нас два приложения, одно западное, а теперь мы еще взяли интересное второе приложение, наше. Это ученики Шостаковича, или, во всяком случае, тоже на которых он, композиторы, на которых он произвел великое впечатление, и фактически можно считать, что тоже был ученик. Например, Александр Черепнин. Вот мы столкнулись с той ситуацией, когда я считала, что если я обращусь к Лиде, она достанет, не знаю, звезду с неба,
2: я была
1: луну
2: готова, но...
1: и так далее. И вдруг, значит, те циклы вокальные, которые нас заинтересовали, их нету. Их нету в России вообще, от
0: то
1: слова.
0: Нет нот,
1: нет нот в России ни в одной библиотеке, ни публичной, ни в
0: Ленинской, ни в
1: какой.
0: Нигде?
1: Нет. А потому что он умер в 60-х годах, и, соответственно, еще не прошло авторское право. И авторские права на его здание, оказывается, теперь в данный момент был Майнц, теперь Кёльн. И, соответственно, какой-то цикл они издали, а какой-то в рукописном состоянии находится. Но когда мы уже обратились в фонд Черепнина, который, опять-таки, в Германии базируется, нам прислали как-то в один день со всех сторон, потому что мы несколько человек написали в одно и то же место. Ну, не то, что в один день, в разные дни. А речь идет о китайских его циклах. Дело в том, что у Черепнина есть два китайских цикла. Один, он был опубликован, это для сопрано, для высокого голоса, а второй как раз для низкого, для бас или для баритона. Вот нас интересовал второй цикл. И поскольку один называется, что «Семь китайских песен», а другой «Семь китайских народных песен», вот здесь уже начала путаницы в интернете и везде. Так вот, именно семь китайских народных песен мы никак нигде не могли найти. И вдруг мы получаем сообщение от издателя, что, в общем, они решили издать теперь. Так что я говорю, мы, можно сказать, сдвинули своим интересом именно интерес к творчеству, мировому творчеству композитора Александра Черепнина. И заодно хотела сказать, что дело в том, что он жил потом в Европе и, в частности, был женат на китаянке пианистке. Поэтому, в общем, здесь очень интересная у него азиатская тема. Короче, вот если копнуть, ну вот пришлось копнуть, и я сама для себя открыла много интересного.
2: Ну и для Шостаковича, кстати говоря, тоже обращение к восточным культурам имело место быть. Мы знаем цикл на слова японских поэтов. Он вообще очень любил тексты, с ними работал очень тщательно. И, не знаю, заявился ли кто-то к нам с этим циклом.
1: Именно с японским.
2: Да, но, по крайней мере, интересно было бы сравнить.
0: Mm. То есть получается, что помимо творчества Шостаковича еще будет представлен такой очень широкий контекст.
1: Ну, это
0: да,
1: во втором
0: и предшественники,
1: туре, да.
0: И современники.
1: Современники и, наоборот,
0: ученики.
1: Ученики, то есть
0: последователи. Да. А прослушивания конкурсные, будут ли они открытыми или...
1: Вы знаете, они всегда у нас открыты.
2: То есть, более того, мы бесплатно приглашаем по регистрации предварительно на гала-концерт лауреатов обоих конкурсов, и фортепианного, и вокального. И давайте, может быть, сразу же даты обозначим. Вокальный конкурс у нас пройдет с 5 по 8 октября. Соответственно, 8 числа мы приглашаем гостей нашего города, жителей, для того, чтобы они посмотрели на тех, кого мы отобрали, и они станут первыми свидетелями объявления лауреатов конкурса. А 14-16 октября у нас пройдут конкурсные состязания по фортепиано, и 16 числа в Шереметьевском дворце также пройдет гала-концерт лауреатов фортепианного конкурса. Мы туда всех тоже приглашаем. И если Галина Павловна у нас является председателем жюри вокального конкурса, жюри у нас очень солидное, я думаю, что мы можем представить.
1: Да, конечно.
2: Расскажите о составе жюри.
1: Заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра Яна Иванилова, это город Москва, и солист Мариинского театра Владимир Филявер.
2: И фортепианный конкурс у нас не отстает по звездам. Андрей Диев у нас профессор, тоже заслуженный артист России из Москвы, приезжает к нам. Он будет председателем фортепианного конкурса. Ну, а также у нас и Анастасия Рогалева, и Сандлер. В общем, самая сильная петербургская фортепианная школа. Но, возвращаясь, наверное, к фортепианному Шостаковичу, который тоже был разнообразен по стилям, не только в конкурсных программах у нас, окружение и контекст фортепиано. Шостакович, он и сам был пианистом, да, поэтому, безусловно, он объединяет и классику, и XIX век, и, собственно, да, своих современников, будучи студентом-пианистом, он очень многое переиграл. И предварит открытие нашего фестиваля 12 сентября в 3 часа дня, также в Шереметьевском дворце, лекция Натальи Колесовой, музыковеда, о роялях Шостаковича. Mm. И вот, вообще мы сегодня как раз обсуждали, эта тема, она абсолютно неизученная. Специально позвонила Ольге Дегонской, одному из самых известных исследователей Шостаковича, архивисту, сотруднику архива Шостаковича, фонда Шостаковича в Москве, нашему другу, партнеру этого фестиваля, сукуратору выставки, одной из тех, которую мы представляем в рамках нашего фестиваля. И она тоже мне подтвердила, что, к сожалению, вот никто еще из исследователей не занимался этой темой. Поэтому такое первое приближение к теме о роялях, о Шостаковиче. Ну, и, конечно, я думаю, что мы обязательно затронем тему пианизма Шостаковича в общем контексте фортепиано. Я думаю, что лекция получится очень интересной, будет полна открытий, поэтому приглашаю всех.

0: партнерстве с Петербург-концертом. Мы уже давно с ними дружим, как театральный музей, так и Петербург-концерт. Проводим совместные акции. И появилась идея сделать необычную программу. Вот, кстати, будет как раз сейчас вопрос Галины Павловны, как человек, который держит в голове все, что касается вокального конкурса. Программу 19 сентября, также в Шереметьевском дворце, мы назвали «Два ша Шостаковича Шнитке». Как раз до концерта я прочту лекцию об этих двух композиторах, их пересечениях, судьбах, стиле. Но все наши лекции, они общедоступные, поэтому любой может прийти и погрузиться в мир этих двух композиторов. А позже, в исполнении заслуженных артистов России, как раз прозвучит необычная программа, в том числе произведение для фортепиано в шесть рук Шнитке, который посвятил Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу. Вообще уникальное произведение, он не так часто звучит, поэтому я всех призываю.
1: А есть
0: еще
1: какие-то другие вещи для шести рук? Или это
0: нет, ну, конечно, они встречаются, но это, как правило, такие скорее развлекательные.
2: Мне вчера как раз Форостян об этом рассказал, что он там тоже принимает участие.
0: Да, этих, безусловно.
2: Я говорю, так, твои две руки, я знаю, где еще четыре. Он рассказал, чьи еще будут руки. А это два рояля, правильно?
0: Нет, на одном рояле в шесть рук.
1: Один, что-то и штука.
2: Вы один меня район озадачили.
0: Что так уже само по себе. Ну,
2: а они там поместятся все, или они будут друг друга отпихивать?
0: По размеру подбирали.
2: А, понятно.
0: Это шутка, конечно. На самом деле, да. И в восемь рук играют, кстати, Римский-Корсаков, в котором мы будем говорить в рамках нашего фестиваля. Для него, ну, они вместе с другими композиторами, Лядов, Глазунов, делали шуточные произведения по разным поводам. И есть, например, именины, которые тоже сделаны для многоручного исполнения. Поэтому восемь рук тоже звучали. А рядом поставить два рояля не у всех была возможность, но тем более в домашних исполнениях. Как правило, такие шутки рождались именно внутри музыкальных салонов. Поэтому шесть рук, будем считать, что это такой промежуток между четырехручным и восьмиручным исполнением. Но вот есть ли Шнитке у нас в программе вокального конкурса, не знаю, но Шнитке тоже один из сложнейших, невероятно сложнейших композиторов, но при этом его музыка настолько завораживает, она потрясает, и это действительно тоже новые грани мироощущения, которые мы продолжим открывать на нашем фестивале.
2: Естественно, в приложении обозначалось это имя, без него никак. Но вы знаете, поскольку действительно очень непростая музыка, это уж точно нужно быть не просто профессионалом, я бы сказала, даже суперпрофессионалом. Вот. В свое время я даже сама отказалась от Фауста Шнитке, потому что мне это было низко по голосу. И вот с этого как раз началась Олеся Петрова. Вот она это взяла, выучилась и пошла. Да. В общем, фактически я ей передала это. Но, честно говоря, вы знаете, человек должен оценивать свои возможности, тем более на таких площадках, как Большой зал филармонии. И здесь надо быть честным, прежде всего, с самим собой. Поэтому музыка очень непростая. Просто, то есть Шостакович по сравнению со Шнитке, ну, считайте, что Свиридов. Вот, то есть это более, ну, так скажем, а почему на Свиридова у нас очень много было, на Римского-Курского? Ну, понятно, что это все время поется в тех же консерваториях, это на слуху и так далее. Шостакович не, уже менее на слуху. То есть на слуху, но, во всяком случае, тут надо покопаться. Знают то испанские песни, сатиры, еврейские песни, ну, и пару опер, все. А там еще ж можно найти много чего.
0: Мне кажется, мы имеем, в общем, достаточное право сказать, что конкурс наш уже не в три тура проходит, а в четыре, потому что первый тур нулевой, он ментальный. То есть ты с самого начала сам себе устраиваешь некий экзамен, да, потому что не каждый просто осмелится подойти к этому материалу.
2: Да, поэтому, например, набор на наш конкурс, он был не таким многочисленным, как на конкурс Свиридова, но все равно мы даже удивились, что все равно достаточно человек было. То есть, понимаете, мы не претендуем на конкурсы, не знаю, Шаляпина или кого, где там ждут 400 человек заявок, или еще 500, или сколько там, вот, уже раскрученный, совершенно другой масштаб. У нас есть свои цифры, я не знаю, но если Лида хочет, она пусть озвучит их.
0: Я вам сейчас точно не скажу, но в целом у нас
2: До 50 конкурсам человек должно пройти на первый тур, я открываю.
0: В любом случае мы всех взять не можем, и, по-моему, у нас ограничение по 10 человек в каждой номинации, который мы отбираем на второй тур, а уже после прослушивания

0: 22-го у нас во время фестиваля те, кто уже приехал, а мы их расселяем, мы предоставляем им проживание.
1: Тоже бесплатно.
0: Они ожидают своего вердикта, кто из них проходит на третий тур. И я могу сказать, что это очень сложно. То есть ты фактически едешь на конкурс, ты готовишь две программы. Одну программу второго тура, другую третьего. И это тоже, понимаете, было определенным способом отсева людей. Многие не ожидали того, что мы введем третий тур, и не смогли заявиться, потому что у них программа, просто они не успеют ее выучить.
1: Но мы усложнили, на самом деле, требования по сравнению с предыдущими конкурсами римского курса КУИС. Свиридова, например, да, мы усложнили, мы добавили лишний тур, но дело в том, что все-таки мы должны понять, кто выносливый у нас, кто психологически выносливый, эмоционально и, естественно, вокально, технически, потому что Шостакович – это уже другая ступень. Это все равно, как петь, не знаю, Россини и Верди. Вот тоже, то есть Россини более легким звуком поем, а Верди уже нужна более фундаментальность или путь с Пучини, так сказать. То есть вот это примерно то же самое в плане вот того, что я сказала, тех аспектов, которые мы хотим проверить, и жюри каждый раз всегда ставилось в тупик, потому что много людей примерно на одном уровне. И нам надо понять, кто же все-таки это те самые, которые идут до третьего тура, до конца идут. И, кстати, будут у нас повторы, я имею в виду, со Свиридовского конкурса. Например, один мальчик очень, на мой взгляд, перспективный. Этот мальчик уже профессионал вовсю, именно из Москвы. Он как раз исполнял Шостаковича у нас на Свиридове. И уже было понятно, что он заявит о себе. Я думаю, что, например, у него есть шансы побороться уже за призовое место, потому что он действительно очень яркий. Тут еще надо игровое это все сделать.
0: Но не будем предвосхищать события.
1: Я же не говорю его фамилию.
2: А какая география конкурса? Вот из Москвы, из Петербурга, естественно, вокалисты.
1: Это понятно.
0: Вся страна. Абсолютно вся страна. И помимо практически, по-моему, всех регионов, у нас и Казахстан, Республика Беларусь, студенты из Китая, Татарстан. И поэтому в данном случае, в этот конкурс, он как раз расширил географию наших предыдущих конкурсов. Я считаю, что это тоже успех.
1: Это плюс в нашу карму, в нашу историю.
0: Кстати говоря, Галина уже упомянула имя Олеси Петровой. И возвращаясь к нашей концертной программе, я хочу сказать, что Олеся тоже у нас очень часто выступает в рамках наших фестивалей. И 24 сентября, перед днем рождения Шостаковича, в Шереметьевском дворце у нас пройдет ее сольный концерт. А перед ее выступлением, который будет в 19:30, будет лекция всемирно известного профессора, музыковеда, доктора искусствоведения Левона Агнезовича Акопяна. Он автор книг о Шостаковиче, энциклопедии про 20 век, переводов. Это мозг-энциклопедист. Он прочтет лекцию о Шостаковиче и «Авангард». И это действительно очень интересный выход. Я эту лекцию знаю. Я думаю, что она еще изменится внутри. Каждый раз это что-то новые миры. Но вот действительно выход за пределы мира Шостаковича еще и в другие параллельные авангардные миры там произойдет. Всех призываю. Лекция, вновь напоминаю, доступная, на доступном языке. Я всегда прошу лекторов переводить с научного на русский язык. И мне кажется, это очень интересно. Она предварит как раз концертную программу Олеси. Но кульминация всех наших событий произойдет, конечно же, 25 сентября.
2: Это день рождения,
0: да? Берите отпуска на работе, отгулы, поскольку с самого утра до позднего вечера у нас будут идти в режиме нон-стоп события. Мы начнем с открытия выставки в музее-квартире Римского-Корсакова. Я обещала вам упомянуть это имя, я исправляюсь. Сделала. Наш родной композитор, и мы как раз с Галиной Сидоренко, когда я еще работала в музее Римского-Корсакова, очень много сотрудничали в концертных программах. Галина всегда участвовала во всех днях рождения Римского-Корсакова.
1: Это, конечно, особая страница моей жизни. И забегая назад, теперь я могу сказать, что я еще когда училась в музыкальной школе, теперь она носит школу искусства имени Серебрякова. Это рядом находилось.
0: Напротив.
1: мы как раз свои концерты там тоже играли. Потом я уже как студентка консерватории вместе со своим педагогом Людмилой Филатовой там тоже выступала. И потом я уже, я очень много сотрудничала и, к счастью, продолжаю сотрудничать с этим замечательным музеем. И, кстати, 19 декабря я взяла число в нашей студенческой филармонии для концерта своего класса именно в музее Римского-Корсакова.
0: Как же без этого? И на самом деле мне очень важно было до наших зрителей, а у нас будет возможность бесплатно пригласить жителей города посетить эту выставку в течение всего периода фестиваля до декабря месяца по предварительной регистрации.
2: Регистрация тоже на странице фестиваля,
0: да, будет
2: на
0: доступна,
2: сайте музея.
0: Да, уже, да? Вот я думаю, что завтра мы ее опубликуем, поэтому можно ловить билеты. Мы будем периодически их выкладывать постепенно. Выставка называется следующим образом: «Из Петрограда в Ленинград». Я как-то очень полюбила это название. Мне кажется, для Шостаковича оно как-то актуально, очень актуально. Да. Ведь он видел разный Петербург.
2: Конечно.
0: И Петербург голодный. Петербург холодный, Петербург военный, Ленинград. Мы в этой выставке ограничимся началом. Ну, буквально с момента рождения до 30-х годов, начала 30-х. Вот буквально даже «Леди Макбет» уже не будем затрагивать, потому что вот как раз этот переход, он совершился. Молодой, дерзкий, яркий, абсолютно уникальный. Он настолько непредсказуем. Он восхищает своей энергией, фантазией, и он совершает огромный прыжок. От Шостаковича Римского-Корсакова до себя настоящего. И вот этот настоящий Шостакович к моменту «Леди Макбет» уже полностью сложился. И вот этот переход мы как раз и будем показывать в нашей выставке. Она основана на фондах Театрального музея. Могу сказать, что фонды эти уникальны. Вчера как раз у меня был очень долгий разговор с человеком, который знает всю историю рождения фонда Шостаковича в Театральном музее, Розой Салмановной Садыховой. Она как раз большую часть этих фондов, рукописных, как правило, принесла для музея, хотя не только рукописных, и портреты, фотографии. Но очень много материалов, они абсолютно уникальны. И они у нас. Это и семейная переписка, фотоальбомы, ранние рукописи. Надпись Глазунова – это экзаменационная работа. Я в свое время писала диплом как раз по раннему Шостаковичу и изучала вот этот процесс становления стиля. То, как он уже взрослее начинает бороться со школой Римского-Корсакова, а он на минутку был учеником 5 учителей, учеников Римского-Корсакова. Это мощная школа, она вот со всех сторон к нему пришла. И к моменту уже 26-го года, когда он завершил первую симфонию, это момент ее исполнения, он уже вот этот рывок совершает. Но как это произошло, как он учился, как он осваивал мастерство, это мы как раз показываем на выставке.
2: Лида, а вот еще я помню, где ты читала, что он топером работал в кино,
0: мы это тоже
2: на Большом
0: показываем.
2: Проспекте. Вот мне кажется, это такая фантастика, прийти в кино,
0: он
2: а
0: работал
2: там
0: в разных кино. И
2: кто-то
0: Красносельская линия, и Кировский завод, там тоже был кинотеатр. Он ненавидел это.
2: Ненавидел, да?
0: Для него это было просто в
2: тягость. Он же был беден в юности.
0: Он был очень беден. Они все время страдали. Даже рояль продавали. Лишились инструмента, собственно, главного. И Глазунов как раз хлопотал о том, чтобы ему выделили инструмент, как особо талантливому ученику консерватории. Но бедность была страшная. И, конечно, для того, чтобы хоть иметь какие-то деньги, он работал топером, сменил несколько кинотеатров, но импровизировать там далеко он не мог, он вынужден был следовать, да, как-то вот, и выдерживать рамки приличия, потому что один раз он вспоминал, что его полностью освистали. Сначала ему показалось, что наоборот всем понравилось, но когда к нему подошел организатор мероприятия, показа этой киноленты, сказал, что зал был крайне недоволен. импровизации юного Шостаковича. Ну, а я прям себе слышу, как мог импровизировать Шостакович. И мы позже покажем его ранние работы в театре, в кино, его оперы. Очень кратко, потому что пространство, к сожалению, музея небольшое, но оно настолько ёмкое и насыщенное, что туда обязательно стоит прийти нашим дорогим радиослушателям. Всех приглашаю. Выставка откроется, соответственно, 25 сентября, в день рождения Шостаковича, пройдет, будет доступна до середины декабря.
2: Угу.
0: Но на этом день наш, как вы понимаете, не закончится. Это же будет в 12 часов дня. В этот день у нас будет концерт, уникальная наша совместная акция с метрополитеном. Мы уже второй раз эту акцию будем проводить.
2: В метро концерт, хотите
0: сказать? Очень благодарю и рада коллегам, которые выдерживают мой напор. И все-таки в этот раз у нас все, надеюсь, удачно пройдет. Мы согласовали. Завтра на пресс-конференции в ТАСС мы расскажем о времени и месте проведения нашего концерта, а также что будет звучать. Ну и какие еще интересные акции метрополитен приготовил к этой дате. И, ну, можно сказать, я так к себе приписываю немножко лавры, приурочил к нашему фестивалю. Для меня это очень важное событие.
2: Это будут концерты
0: общедоступно. Это будет один концерт именно в день рождения. И любой желающий может к нам присоединиться.
2: Ну, то есть просто человек, который ехал по своей линии, по своим делам, он услышит музыку.
0: А некоторые приедут специально. В прошлый раз, когда мы это делали в рамках Римского-Курского, люди приезжали специально. Вот. Ну, а далее мы вернемся в концертные залы. И очень важное для нас событие. В 16:00 у нас пройдет лекция Ольги Дегонской, про которую я уже сегодня упоминала. Она расскажет о находках последних, архивных детективах и предварит премьеру, очень важное для меня лично событие. В фондах театрального музея у нас хранятся отрывки, это 5 номеров, 5-й не закончен, ранняя опера Шостаковича «Цыгане». Написана она была, ну, вот так по результатам исследований, Галина Копытова занималась атрибуцией, когда же все-таки была сочинена эта опера, потому что мнения расходились. Шостакович вообще писал, что он ее сжег. 20-21 год. Это примерно второй, начало третьего курса. А для того, чтобы вы понимали, вот им сочинять на тот момент еще не разрешалось. То есть, несмотря на то, что он был на теоретическом факультете, как бы сейчас его можно было назвать, на композиторском, композиции они подступали только в финале своего обучения. До этого им сочинять не разрешалось, и они делали только учебные упражнения. Например, осваивали гармонию, контрапункт, когда линии друг на другом наслаиваются, как правильно их соединять, и инструментовку, как владеть инструментами оркестра. Так вот, на тот момент, как очевидно, из нот, это клавир, даже не партитура, то есть это вокальные хоровые голоса и линия фортепиано прописана. Видно, что гармонию он уже начал проходить, возможно, начал изучать основы формы, то есть то, как произведение объединить в целое. И, ну, это, очевидно, проба пера, но настолько интересная. Такой необычный Шостакович, очень наивный, простой, но при этом уже есть задатки театрального мастерства. Он пытается выделить линии главных героев, там, старика, Олега, Земфиры, это пушкинские цыгане, и хоровые номера, и даже пляска. Поэтому посмотрим. Вместе с концертным хором Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Петлицова. Этот хор является частью музея Исаакиевский собор. Мы делаем эту премьеру. Ну, а также в концерте прозвучит «Раёк».
1: Так, «Раёк» — это хорошо. А я хотела все-таки про цыган спросить, раз я уж сама впервые тут при вас, при всех узнаю что-то новое. А помимо хора в этих цыганах есть солисты?
0: Или, собственно, солисты очень... Нет, они есть, безусловно. Ноты у нас есть 5 номеров.
1: Вот.
0: 2 номера есть в Москве, мы их сейчас не берем. Геннадий Рождественский сделал исполнение этих 2 номеров, но, к сожалению, при пожаре погибла его партитура. И вот в то, в какой версии это было сделано, мы уже, к сожалению, не восстановим. А мы показываем, да, и там очень краткие сольные вкрапления в виде
1: дуэтов. Да? То есть арии нету,
0: отдельных,
1: да?
0: Нет.
1: А, то есть я тогда не расстраиваюсь, что мы
0: чтобы
1: в конкурс не включили это.
0: Нет, это точно в конкурс не надо включать.
1: Мы имеем в виду именно конкретно вокальный. Если бы это хоровой, это был бы другая
0: история. Тут в основном, да, хор начинает. Дальше идет диалог Земфиры, старика. Угу. Олега совсем чуть-чуть поет, но вот, к сожалению, то, что сохранилось, то, что не выбросили.
1: Это безумно интересно.
0: Вообще сохранилась история того, как домработница у Шостаковича, когда его друг узнал, что он часто выбрасывает свои черновики, он подошел к ней и сказал: «Не выбрасывайте. Отдавайте мне».
1: Сохраните, да? Ой, какой вот. Молодец был.
0: Я считаю, что жалко, что это не случилось с самого начала. Но, тем не менее, цыгане сохранились.
1: Ну, уже здорово.
0: Вот как раз Руслан Садыхов рассказывал мне о том, как вот они хранились в семье у Фредериксов, и как потом этот архив с ее помощью попал в театральный музей. И я очень этому рада, потому что в театральном музее это все сохраняется. Вот такая интересная история. Поэтому 25-е у нас, можно сказать, не побоимся.
2: Премьера.
0: Да. Вот, ну, а завершим мы этот день концертом в Малом зале филармонии. Илья Иов, ансамбль «Дивертисмент», камерный оркестр. И я считаю, что этот день достоин Шостаковича. Я им абсолютно горжусь. Я считаю, что очень насыщенная программа, и она, что называется, каждый по вкусу себе что-то найдет близкое, ну, и подберет.
1: Ну, я бы сказала, что каждый фестиваль, который организует Лидия, он открывает какие-то новые грани композиторские. Вот, например, Шостакович для меня всегда как раз был более поздний, а тот, окунувшись в атмосферу вокала и подбирая музыку, мне же тоже надо понимать некоторые вещи, я как раз обнаружила раннего лирического Шостаковича. И если бы мне сказали, что, ну, вот как музыку Коваду мы знаем, вот такая же в вокале, так скажем. И меня она, можно сказать, поразила. То есть я решила, что вот это надо. Почему же мы не даем своим ребятам? Просто мы ее не знали в вузах, потому что мы уже попозже. Вот то все знаем, более сложное, более интересное. Но ранее он тоже был хорош. Вот это я уже так про вокальную музыку хочу сказать.
0: Безусловно. Кстати, забыла сказать, что в этот день у нас еще в параллель с концертом в Шереметьевском дворце и «Цыганом» будет еще концерт, еще один совместный концерт с «Петербург-концертом». Поэтому, видите, даже я уже забыла упомянуть об этом концерте, каюсь, всех приглашаю.
1: То есть где он будет проходить?
0: В Римского-Корсакова. То есть можно будет прийти, посетить выставку и после этого пойти на концертную программу в 5 часов вечера. Выбор есть у всех. Но могу сказать, что есть у нас вот еще одна интересная тема, как раз очень близкая Галине Павловне. Дело в том, что у нас программа в этом году действительно невероятная. Ну, называется, я все время всех прошу друзей меня ограничивать. Ну, потому что иначе я вот буду придумывать, планировать, и конца и края этому не будет. У нас появилась еще идея сделать выставку, которая уедет в разные филармонии по России, а в нашем случае еще и в Минск, в Большой театр Республики Беларусь. И выставка, я долго думала, мне все говорили: сделай выставку для народа про Шостаковича. Я говорю: это как? Ну, просто вот про Шостаковича. Вот родился, вот женился, тут написал, там, значит, получил премии и так далее. Я говорю: я так не могу. Ну, зачем? Мы же должны какие-то новые миры открывать. И, находясь в очень долгих размышлениях, диалоге с собственным сознанием, появилась вот такая тема: Шостакович в диалоге с исполнителями, Шостакович между строк.
2: Вот это хорошая тема.
1: А какое название?
0: Да. А оказалось, что и тема тоже неизученная, тема тоже сложная. Я-то думала, я сейчас, значит, покопаюсь, письма, воспоминания и так далее, статьи музыковедов. Ну как же, ну Шостакович, все уже должно быть написано. Нет, это очень тонкий, сложный процесс. И я вам могу сказать, что с таким упоением собирала материал, и до конца не смогла собрать. Это просто невозможно. Это хочется этому посвятить очень много времени. И я надеюсь, что я смогу это сделать. Но в итоге появились линии, генеральные линии. Нашими партнерами стала Санкт-Петербургская филармония. Большой фотографический материал, программки концертов Ленинградской филармонии, безусловно, была спутником жизни Шостаковича. И, конечно же, архив Шостаковича в Москве. Спасибо Ирине Антоновне Шостакович за разрешение использовать экспонаты, как из филармонии. Они являются партнерами нашей выставки. И вот какие линии у нас получились. Ну, безусловно, мы начали с Шостаковича-пианиста. И возникла идея показать его как первого интерпретатора своего сочинения. В общем-то, это диалог самого с собой. А позже выйти на такие имена, как Рихтер, Оборин, Татьяна Николаева. Как раз она была первым главным исполнителем цикла Шостаковича, с которого открывается наш фестиваль, который играет Мирослав Култышев. И ей он этот цикл «Прелюдии фуг» посвятил. Далее мы переходим к скрипачам, ну, ойстрам, их совместное музицирование, встреча в Стамбуле во время гастрольной поездки, небывалое количество концертов каждый из них тогда сыграл, и позже совместное исполнение произведений и история в посвящениях. Но, наверное, пожалуй, мое самое большое открытие – это две другие ипостаси. Ну, безусловно, мы все знаем Ростроповича как одного из ярчайших интерпретаторов его сочинений. Но когда я задавала вопрос Ларисе Чижковой, которая является главным специалистом по творчеству Ростроповича, архивистом архива Ростроповича в Петербурге, она мне ответила, что писем или воспоминаний таких, которых я ищу, где бы было. А вот Слава играет так, но не сяк. Их нет. Он говорит, ну, они общались, да? Ну, то да, есть вот да. Им достаточно было того, что рождалось во время репетиции. К сожалению, это уже не зафиксировано. Но, например, сохранился телефонный разговор как раз с Ойстрахом, где Шостакович дает ему четкие указания, в какой цифре, где, какие ляпы, или почему-то какой-то инструмент звучал ярче, тише, нюансировка, динамика, темпы. Прямо вот прямо четко
2: комментарии такие адресные.
0: Телефонный разговор записал Ойстрах Шостакович, тогда не мог находиться рядом с ним. И вот Ойстрах магнитофон поставил к телефонной трубке, и вот потрясающе спасибо ему, эта запись доступна. Но открытием для меня стали письма Равинскому. Это потрясающе. Каждое письмо – это детальнейший разбор исполнения по цифрам. На 3, 4, 5 листов, где, в какой цифре, что, какое изменение хотелось бы сделать. Ну и, пожалуй, схожие с таким были письма к певцам. И, например, впервые на этой выставке мы показываем письмо к Юреневой из архива Шостаковича, где тоже дана подробная инструкция, что, где после исполнения и репетиции, как правило, нужно изменить. И письмо к Овчарику, скрипачу, который был исполнителем 15-го квартета, струнного квартета, последнего квартета Шостаковича, тоже руководство по деталям исполнения. Ну, и еще из моего любимого, например, ну, сейчас уже мы можем позволить себе некую откровенность, когда Шостакович обосновывает, почему ему Юренева понравилась, а вот Вишневская его в каком-то плане устраивала или нет. Вот он пишет своему другу, коллеге о том, что Юренева его зацепила дикцией, невероятной дикцией, что вот он слышал какое-то произведение в ее исполнении, которое он не слышал до этого, и понимал каждое слово. Сейчас Галина прокомментирует. А вот у Вишневской с дикцией была проблема, но при этом у нее невероятный драматический талант. Заговорила вас, прошу прощения.
1: Ну, слушайте, мы уже, я думаю, на финишную впрямую выходим. Вот, а что касается дикции, ну, у каждого композитора всегда есть свои пожелания, и, естественно, он как автор своей музыки имеет полное право кому-то отдавать предпочтение. Поэтому спасибо большое за эту информацию. Во всяком случае, мне становится много понятно уже, еще более понятен Шостакович, вот так я бы сказала.
2: Ну что же, я хочу сказать, что вы меня совершенно заворожили, потому что столько всего интересного.
0: Мы еще половину не рассказали.
2: Но тогда остается нам только призвать всех наших слушателей заглянуть на сайт музея театрального и музыкального искусства, да, найти там страничку фестиваля «День Шостаковича», прийти на гала-концерт вокального конкурса, фортепианного конкурса, на лекции чудесные, на выставку.
0: И посетить обширную концертную программу.
2: Да, спасибо, дорогие гости. Друзья, спасибо, у нас сегодня в эфире были народная артистка.
1: Нет, заслуженная.
2: Заслуженная артистка России Галина Сидоренко и музыковед, художественный руководитель фестиваля Лидия Адер.
0: Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
1: Благодарим за этот чудесный эфир. Я думаю, что у всех слушателей тоже останется приятное послевкусие и желание посетить наш фестиваль.
2: Спасибо.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 116 номер 4 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». У микрофона Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче будет звучать литургическая музыка Коптской церкви. Копты – это египетские христиане, потомки древних египтян. Само слово «копты» происходит от искаженного греческого слова «Египет». Религиозные общины коптов существуют практически только в Египте, поэтому за пределами этой страны коптскую музыку услышать почти невозможно. Для того, чтобы познакомить мир с коптской религиозной музыкой, в 1975 году был создан ансамбль «Давид» под руководством Георгия Кирлоса. Записи этого ансамбля и будут звучать в нашей сегодняшней передаче. А откроет ее литургическое песнопение «Хитенни». По ходатайству Божией Матери, благословенной Марии, о Господи, даруй нам прощение наших грехов.

В музыкальной программе «Радио Град Петров» звучат песнопения Коптской церкви. По преданию, Коптская церковь была основана святым евангелистом Марком в 43 году по Рождеству Христову в Александрии. Египетская церковь была прославлена множеством мучеников. Сам святой Марк был замучен в Александрии в 68 году. Христианское монашество появилось впервые именно в Коптской церкви. Великие подвижники Антоний, Макарий, Пахомий покидали мир, чтобы жить в молчании, трудах и молитве согласно евангельским идеалам. В песнопениях Коптской церкви слышится отзвук тех времен. Сейчас прозвучит последний куплет 4-го хвалебного гимна «Псалмодии», сборника песнопений в похвалу любви в ее простейшей чистой форме. Эту песню пели три отрока в печи огненной, о которых рассказывается в библейской книге Даниила.

В программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат песнопения Коптской церкви. Церковь Египта принимала самое активное участие в христологических спорах, которые сотрясали христианскую церковь в первые века. Именно представитель этой церкви, святой Афанасий, сыграл главную роль в борьбе с арианством, а святой Кирилл Александрийский возглавил борьбу с несторианством. К сожалению, последователи святого Кирилла в Египте не смогли понять его высокое богословствование, в результате чего в V веке Коптская церковь отпала от православия, склонившись к монофизитству. Значительную роль здесь сыграли политические противоречия между коптами и греками, проживавшими в Александрии. Сейчас в нашей передаче прозвучит «Тресвятое» на греческом языке с теми монофизитскими добавлениями, из-за которых в свое время бушевали споры.

Сегодня на радио «Град Петров» звучат песнопения египетских христиан, коптов, потомков древних египтян. Еще несколько слов об истории христианства в Египте. В 640 году страна была завоевана арабами. Вплоть до середины XIX века христиане были лишены гражданских прав, вынуждены были платить высокие налоги. Только когда к власти пришел Мехмед Али, копты включились в политическую жизнь страны. В 1919 году они сыграли главную роль в успешной революции, принесшей Египту независимость. В 70-х годах XX века в Египте подняли голову исламские фундаменталисты. Сбешенные усилением роли христиан, наиболее образованной части населения страны, они убивали коптов, поджигали церкви и тому подобное. Коптский папа Шенуда III с 1981 по 1985 год находился в своей резиденции под охраной полиции. Сейчас ситуация в стране более или менее спокойная. Но давайте послушаем песнопение, посвященное пророкам Ветхого Завета, предсказавшим явление Господа Иисуса Христа.

Песнопение Коптской церкви в эфире радио «Град Петров». Литургия Коптской церкви сохранила свою оригинальность. Она уходит корнями в богослужение древней Александрийской церкви с характерным для него влиянием монашества. Это длинные распевы, стремление к углублению в суть службы и меньшее внимание к внешнему ритуалу. Хотя специалисты по литургике отмечают определенное влияние и сирийской, и византийской литургии. В современной Коптской церкви существуют три литургии – святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Кирилла Александрийского. Но последняя служится редко, так как некоторые песнопения в ходе бурной истории Коптской церкви были утрачены. Богослужения совершаются на древнем коптском языке, сохранившемся только в качестве литургического. Но, судя по записям ансамбля «Давид», который на сегодня мы слушаем с вами, употребляется и греческий язык. Сейчас прозвучит одно из самых часто звучащих в Коптской церкви песнопений. Оно начинается веселой мелодией, но заканчивается нотой грусти.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат литургические песнопения Коптской церкви. Эти песнопения, пожалуй, единственное, что может дать нам представление о музыке, которая звучала в Древнем Египте. Хотя греческая церковная музыка и музыка арабов-завоевателей, конечно, оказали влияние на коптскую музыку, все же она сохранила свою оригинальность. Песнопение и певческая техника передавались от отца к сыну без каких-либо нотных записей. Традиционно считалось, что лучшие певцы были слепые, поскольку слепота способствует отрешению от материального мира и постижению мира духовного. Самым известным певцом в 20 веке был слепой от рождения Михаил Гиргис Аль-Батанунни. Его репутация была столь высока, что он был приглашен на Каирскую конференцию 1932 года, где некоторые его песнопения были записаны. Сейчас в исполнении солиста ансамбля «Давид» Ибрагима Айяда прозвучит песнопение, призывающее любовь отца, милость сына и дары Святого Духа на папу, священство и весь народ.

Наша передача, в которой звучат песнопения египетских христиан, потомков древних египтян-коптов, подходит к концу. В заключение передачи прозвучит песнопение, исполняемое при встрече коптского патриарха Папы Шенуды III. Кстати, слово «папа» по отношению к предстоятелю церкви впервые появилось именно в Северной Африке. «Папа» значит «дед». Если священники – отцы, то предстоятель – отец отцов, то есть дед.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали литургические песнопения Коптской церкви. Передачу подготовил для вас и провел Александр Крупинин. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: У нас есть особняк 900 года, построенный Карлом Карловичем Шмидтом для Фростовского на четвертой линии Васильевского острова, который не отвечал запросам его семьи. В отличие от него, строивший буквально через год свой особняк Генрих Генрикович Вандерпальс, который был членом Совета директоров Российско-американской резиновой компании, членом Совета директоров страхового общества и Боровических керамических заводов, он строил дом для своей семьи. Тем более это понятно, что выбрал он архитектора не столь известного, но члена семьи, брата супруги Иогансена. Генрих Генрихович был голландцем, приехал в Петербург он 17 лет, сделал свою карьеру с помощью родственников своего школьного друга Нейншеллера и с самого начала занимался управлением компанией по сбыту товаров фабрики «Скороход», которая тогда называлась фабрикой механической обуви, и вот этой резиновой мануфактуры. Торговали эти предприятия не только в Центральной России, ну, там, конечно, Новгородская ярмарка, там у них было представительство, но через Екатеринбург товары шли и в Сибирь, и, говорят, даже в страны Востока. Через 10 лет своей жизни в Петербурге Вандерпальс уже имел достаточную свободу, видимо, был уже на хорошем счету, получил право подписи в этой фирме, женился на дочери профессора Петербургской консерватории Лючии Иогансен, и у него пошли дети. Сначала он просто снимал квартиру на Казанской улице, потом снимал часть особняка на Васильевском острове, на второй линии, и вот, наконец, он строит дом. Вот этот дом предназначен для семьи и детей. При том, что Иоганс, его тесть, при котором, кстати, строилось здание консерватории, когда он стал ректором консерватории, он способствовал тому, что Вандерпальс стал вице-председателем Русского музыкального общества. Его супруга, видимо, была еще очень музыкальна, и они с самого начала предполагали, что их большой зал дома будет залом, где будут концертировать. Это так, потому что там выступали с концертами хор и оркестр Зелотти, а уже потом, в 1908 году, Дягилев репетировал свой первый сезон, который был симфоническим, перед поездкой в Париж. И вот небольшая мраморная лестница в парадный этаж, в цокольном этаже, понятно, гардеробы и склады, в парадный этаж раскрывается огромным холлом, который может принять много слушателей и гостей. Кстати, там в этом доме даже праздновали потом свадьбу старшей дочери, было приглашено 100 человек. И вот прямо из этого холла вход в зал, который может быть и танцевальным, и концертным. Он очень скромен, украшен изображениями музыкальных инструментов, небольшим плафоном с изображением небесного свода, где парят ласточки. И этот зал открыт, видимо, через арку в гостиную. И, видимо, эта арка когда-то закрывалась бархатной занавес. Так вот, зал имеет превосходную акустику. Но интересно, что акустически он связан с гостиной, которая выделена отдельным выступом резолитом на фасаде с огромным окном. Гостиную, которая может быть в обычные дни и интимным интерьером, оформлена на формах рококо, хотя лепнина мастеров Савина, узоры побегов роз одинаковые в каждой комнате, но они сильно разряжены в зале и очень плотные на плафоне гостиной. И вот гостиная служит сценой, зал служит только для зрителей и слушателей. При этом из зала можно пройти во вторую анфиладу, которая через центральные двери, ты попадаешь в проходную комнату, которая ведет в огромные столовые. Столовых две. Первая из них – это комната, которая могла бы служить и залом заседаний. И мы понимаем, кстати, совсем по соседству от Вандерпальса живет его товарищ в дирекции, в страховой компании по дирекции резиновой мануфактуры. Так вот, мы попадаем в такую комнату, где они могли бы обсуждать свои дела, ну, поскольку на службе чужие уши могут быть. Здесь они поговорят по делу, потом тут же и накроют стол для ужина. Следующая столовая Это столовая для семьи с круглым столом, как мы видим на фотографиях, и с круглым плафоном, в котором лепнина с фруктами. Кстати, из малой собственной столовой еще выход на веранду, где приятно летом попить чайку, а потом и спуститься в маленький цветочный голландский садик, который был под окнами. И большая столовая оформлена росписями, изображающим пейзажи родной Голландии, изображающим подсолнухи. Что интересно, и в вестибюле, и в этой большой столовой сохранились встроенные светильники работы фабрики Мельцер, потому что Мельцер оформлял и деревянную обшивку комнат, встроенную мебель, серванты, камины вот в этой большой столовой. За проходной курительная, ведь это время, когда все курили, но курить ни в концертном зале, ни в столовой, в общем, наверное, не полагалось, так что там небольшая мавританская курительная. А вот гостиная на фасаде соединена широкими раздвижными дверями с небольшой цветочной комнатой, с зимним садом. Можно раздвинуть двери и превратить их в одно целое. Таким образом, уютная, обшитая тканью гостиная станет частью зимнего сада. И зимний сад покрыт великолепной лепниной с изображениями болотных растений, речкой с лилиями. И когда-то там стояла замечательная статуя канонику, который назывался «Монахиня перед постригом», на фоне большого хрустального окна. Таким образом, эта внутренняя амфиладка, перпендикулярная, начиналась и заканчивалась огромными витринными хрустальными окнами. Так вот, в этом зимнем саду были еще двери, и все три двери декорированы, и до сих пор это сохранилось, хрустальным стеклом с изображениями травленными тех же растений, которые в лепнине покрывают стену. Из гостиной, арка красного дерева, вход в парадный кабинет хозяина. Кабинет в Ренессансе, строгом, с большой маской на фризе, с камином, украшенным мраморным портретом супруги. К сожалению, Лючия Юрьевна умерла через год после того, как они въехали в этот дом. И кабинет, вместе соединенный с библиотекой, обшитой очень простым деревом светлым фабрики Мельцер и с небольшими витражами, и расписаны встроенными в мебель панно Петрова-Воткина. Это считается первой живописной работой художника. А так вот, у них есть свой выход. Они выходят в бильярдную, которая, в общем-то, могла служить и своеобразной приемной при парадном кабинете для хозяина, а с другой стороны из этой бильярдной можно выйти на небольшую лестницу, которую трудно назвать черной, это просто собственная лестница, имеющая два выхода, один на улицу, другой во двор, лестница, которая вела к спальне хозяев, к будуару хозяйки, комнатам детей. Детей в этом доме было много. И вот на втором этаже, на углу у проезда, с двумя большими окнами, кабинет старшего сына. К тому моменту, когда они въезжали, он уже заканчивал школу, и отец надеялся, что мальчик пойдет по его стопам, получит юридическое или экономическое образование, но позволил сыну заниматься музыкой, стать виолончелистом и музыковедом. Далее комната второго сына. На эти комнаты сыновей два рояля. Эти комнаты выходят на лестницу холла. Таким образом, к ним друзья могут ходить, к старшим сыновьям, уже с парадного подъезда, они взрослые. Третий сын, нет, он еще маленький, и дверь к нему из закрытого такого общего холла верхнего этажа, потому что, видимо, за ним присматривают какие-то гувернеры. А далее дверь закрывается, потому что дальше комната для двух маленьких девочек, игровая для этих девочек с балконом, ну, дальше вот спальни-будуары. А вот старшая дочка, которой уже 17 лет и которая после смерти матери будет руководить домом некоторое время, ну, а потом выйдет замуж, так вот для нее очень просторная, прекрасная комната над зимним садом, огромным окном, вот этим хрустальным окном во двор, но рядом, только через тонкую перегородочку, с комнатой гувернантки. Потому как за взрослой девушкой нужен глаз да глаз. Далее ванны. Вообще вот в этом особняке 7 ванных комнат. И не только при вот этих жилых комнатах. Родители очень боялись, что дети будут болеть, ну вот эта наследственная чахотка. И со стороны сада была устроена специальная квартира в 2 комнаты с прихожей и ванной, в которой жили те, кто заболевал простудными заболеваниями. Правда, старались их купировать. Поэтому в спальном этаже, ну, там были дальше три комнаты, так называемой запасной половины, куда, видимо, и въехала, выйдя замуж, Люция Вандерпальц. Вот комнаты с двумя большими окнами в сад с балконами, которые просто был устроен домашний спортзал для мальчиков и девочек. Потому что надо заниматься спортом. Надо сказать, что устройство этого особняка позволяло каждому из них жить самостоятельно. Можно было пользоваться и внутренними лестницами, чтобы дети были изолированы от прислуги, от кухни, они могли пользоваться собственной лестницей. И была лестница из большого холла тоже туда, наверх, которая вела равно и в комнаты хозяев, и на два этажа, которые были заняты комнатами для прислуги. Для них предназначались и небольшие помещения в самом верхнем этаже, а на уровне семейного этажа была столовая для лакеев с балконом, очень просторная и комфортабельная над кухней. Я уже говорила, что Вандерпальц предоставлял свой дом для концертов общественных. С другой стороны, когда началась Первая мировая война, он сам предложил Причту, он еще был старостой голландской церкви в Петербурге, он предложил устроить русско-голландский госпиталь, зная, что подобные госпитали, американский, английский, даже японский госпиталь был, но как же Голландия не устроит свой госпиталь? Так вот, ему ответили, что денег нету. Он сказал, ладно, я его оборудую у себя дома на свои деньги. Оборудовал вот в этом большом комплексе столовую. Там был вот выход в сад, и можно было по служебной лестнице идти прямо во двор мимо квартиры управляющего. Дочери, кстати, помогали в этом госпитале, были сестрами милосердия. Сам хозяин, конечно, так и продолжал платить за этот госпиталь вплоть до 1917 года. Вот дом Вандерпальца с совершенно замечательными голландской архитектуры, надворными постройками с конюшнями, прачечными, но они все оформлены, как дома родной Голландии, это все было идеально устроено так, чтобы прежде всего было удобно детям, чтобы дети помнили свою родину, чтобы дети подрастали в любви и в удобстве. На противоположных сторонах вот этой архитектуры модерн стоят два этих дома, построенных почти одновременно. Только один из них был предназначен только для работы и престижа хозяина, второй был предназначен и для работы хозяина, но главное, был построен из любви к своей семье, к своей супруге, к своим детям.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Эпиграф. «Мы должны учиться правильным желаниям. Бессмысленно просить у Бога каплю воды. Он может дать только все, и не меньше. Бессмысленно и говорить, что этого нам много. Да, много, но мы для этого созданы. Мы сами слишком велики для себя».